0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О переговорах.
2: Первая личная встреча президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским состоялась в 2019 году. Беседа в формате «Нормандской четверки» прошла в Париже. Тогда Зеленский с первых минут начал спорить с Владимиром Путиным о Минских соглашениях. Ход переговоров описал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Зеленский спорил о тексте документа, который ранее утвердили экспертные группы. Они согласовали пункты проекта совместного заявления до встречи глав двух государств. При этом бывший комик все тоже остался не согласен с содержимым документа. Ранее Владимир Путин отметил, что Зеленский играет на руку России. Он активно распространяет ложную информацию о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения. На самом деле никакого прогресса у Киева нет. Глава государства пояснил, что киевские лицедеи ничего другого делать не умеют. Своими действиями украинские власти дезорганизуют и себя, и своих спонсоров, констатировал Владимир Путин.
1: О Ближнем Востоке.
2: Американские вооруженные силы завершили нанесение удара по целям в Иране, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке. Было поражено 80 целей высокоточными боеприпасами. В качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив, говорится в заявлении. Ранее командование сообщило об ударах по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров. По данным Associated Press, целями штатов были иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, зенитные ракеты, а также пусковые установки противокорабельных крылатых ракет и беспилотников. Как сообщало гостелевидение Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешем, расположенном в Ормузском проливе.
1: Про Китай.
2: Власти Китая рассматривают возможность ограничить зарубежный доступ к наиболее передовым моделям искусственного интеллекта, включая еще не выпущенные разработки. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на 3 источника, знакомых с ходом обсуждений. По данным агентства, власти также рассматривают возможность ужесточить ответственность за утечку или кражу и технологии, приравняв такие действия к нарушениям закона о нацбезопасности. Кроме того, обсуждается введение дополнительных ограничений на финансирование китайских и стартапов. По словам источников, окончательный параметр новых мер пока не определены. Предполагается, что ограничения могут распространяться только на будущие модели. Сроки их возможного введения пока неизвестны.
1: Обо всем.
2: Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. В начале июня вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф тогда протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана и двигался в северо-западном направлении.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. В Анкаре Зеленский снова заявил, что Украина должна войти в НАТО. Кстати, Североатлантический альянс будет производить в Европе американское оружие, в том числе танки «Абрамс» и ракеты «Атакамс» и «Стингер». А ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, заявил вице-премьер Новак. Начнем с того, что саммит НАТО в Анкаре, который в эти дни проходит 7 и 8 июля, представляет большой интерес, в том числе и для России. По крайней мере, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы

0: буквально всего ничего, срочно построить мощную защиту от российских баллистических ракет, ну и наладить собственное производство противоракетных систем. Конечно, звучит почти как идеальный план, потому что Украина просит НАТО, НАТО просит Европу, Европа ищет, видимо, деньги, заводы, смелость в одном пакете. Ну и главное назвать это будущим, потому что в настоящем все выглядит, конечно, куда как сложнее. Тут, кстати, особенно вовремя подоспели Нидерланды, ибо министр их обороны заявил, что страна приостанавливает военную помощь Киеву, потому что уже сделала очень многое и находится буквально на пределе. Ну, а Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но на заседание Альянса его не допустят. По крайней мере, об этом сообщает телеканал CNN, американский. Это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к блоку остаются нереализованными, говорится в публикации на сайте телеканал. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Александр Евгеньевич, вот на ваш взгляд, действительно остаются ли у Украины шансы по вступлению в блок НАТО? И если нет, зачем вообще туда тогда пустили, если он даже в основных мероприятиях не задействован? Я имею в виду Зеленского и саммит в Анкаре.
1: Ну, во-первых, никто пока и не обещал Зеленскому вступление в НАТО, вернее, о вступлении Украины в НАТО говорят очень давно на Западе, но все как бы в плане обещаний для очередного лидера киевского режима. То есть до этого обещали Порошенко, после 2019 года стали обещать Зеленскому. Ну, как Зеленский от власти не ушел, продолжают обещать ему уже в его такой расплывчатой новой каденции. Но, тем не менее, пока Украине обещают членство в НАТО, Украина отправляет своих, так сказать, граждан в мясорубку, продолжает, по сути, хоронить собственный народ и выполнять те задачи, которые ставят перед ним западные кураторы. И, собственно, эта схема до сих пор работает, потому что, ну, давайте представим, если бы все-таки Альянс бы единогласно сделал бы заявление, что Украина никогда не войдет в НАТО. Но вряд ли им удалось бы в дальнейшем использовать киевский режим в своих марионеточных целях, в противостоянии, в гибридном против России. Поэтому, с одной стороны, будут обещать рисовать новые дорожные карты, рассказывать про то, что нужно выполнить определенный список условий. Опять же, напоминать о том, что в НАТО могут вступать государства, только не имеющие территориальных военных конфликтов. Но, тем не менее, будут продолжать подвешивать ту же самую пресловутую морковку перед украинским ослом, чтобы он шел дальше и выполнял требования коллективного Запада.
0: Александр Евгеньевич, тут еще надо, мы, правда, обсуждали это уже сегодня, но, тем не менее, ваше мнение очень интересно. Заявление Рютте на этом самом саммите НАТО, который в Анкаре проходит, во-первых, он сказал, что о создании службы одного окна, и даже название там такое помпезное – парадная дверь НАТО, и создана она для решения всех вопросов военных закупок. Якобы это упростит взаимодействие военной промышленности с Альянсом, и все вопросы, связанные с военными закупками, можно будет решать через некий единый сервис. А что, раньше там было как лебедь, рак и щука у них? То есть у них не было службы одного окна? Как такое может быть?
1: Ну, во-первых, Рютте, он пока все-таки транслирует в большей степени желание европейской части Альянса, потому что, в принципе, как голландец, да, и как представитель европейского сообщества, он в большей степени работает на свою повестку. Но надо понимать, что на этом саммите сейчас сталкиваются интересы трех центров принятия волевых решений в НАТО. Прежде всего США, для которых крайне важно заставить своих европейских партнеров расширить взносы в Альянс, ну, в перспективе аж до 5% ВВП. Во-вторых, есть Турция, которая является хозяином саммита. То есть и Турция сейчас, она уже подготовила целый ряд оружейных контрактов с государствами Европы. То есть Турция предлагает сейчас европейским государствам через целый ряд вооружений. Это и комплексы РЭП, это новые БПЛА, это новые зенитно-ракетные комплексы турецкого производства, это бронетехника и так далее. То есть там целый список оружия и вооружения, которые турки сейчас предлагают законтрактовать с европейскими странами И вообще Турция подготовила просто пакет контрактов аж на несколько десятков миллиардов долларов. То есть они так на перспективу, видят очень хорошие перспективы в том, что Европа, с одной стороны, хочет слезть с американской оборонно-промышленной иглы, а с другой стороны, у Европы нет времени за короткий срок развить производство определенных типов вооружения, которых они раньше не производили, либо производили.

0: производство, которое было заморожено по американской инициативе. В-третьих, опять же, турки хотят все-таки получить от американцев не только авиадвигатели для своих авиационных изделий, но и, собственно, F-35. И это тоже как бы одно из важных для них условий. А есть европейские страны, как бы третья часть, третья заинтересованная сторона, которая приезжает в Анкару, с одной стороны, чтобы максимально снять с себя вот эту доминирующую роль США в вопросах распределения натовских денег на закупки вооружения, то есть максимально продвинуть вперед свои концерны. Вот поэтому Рюта уже заявил о 12, допустим, самолетах ДРЛО, СААП шведского производства, и ряде других вот видов военной техники и вооружения, которые производятся именно в Европе, чтобы как бы оплатить это из общего кошелька НАТО. Поэтому будет драка такая довольно серьезная, то есть борьба, да, за общий кошелек НАТО. То есть, опять же, туркам важно скорее залезть не в общий кошелек, а залезть в бюджеты европейских стран, потому что турки находятся на особом положении в НАТО, и у них второй по масштабу оборонно-промышленный комплекс после французского, по сути, среди европейских стран альянса. То есть очень интересно происходит такая схватка центров принятия решений. А тут еще и Зеленский, да, четвертый, приехал со своей торбой, да, ходить, попрошайничать, снова выпрашивать деньги на дроны, снова выпрашивать ракеты-перехватчики для ЗРК «Патриот», ну и в целом выпрашивать деньги, да, не только военно-техническую, но и финансовую помощь. И его пытаются, судя по организации саммита, максимально куда-то задвинуть, в какую-то дальнюю, так сказать, дверь, чтобы он, собственно, не отсвечивал при решении самых основных вопросов, то есть которые решаются вот между тремя вот этими центрами силы внутри альянса. Так что предстоит очень интересная борьба, и Зеленский тут будет не на первых ролях, то есть ему отводится роль четвертой скрипки в этом саммите.
1: Александр Евгеньевич, еще один интересный момент, раз уж вы про интересную борьбу заговорили. Тут Трамп на встрече с Эрдоганом успел заявить, что Штаты отменят санкции против Турции. Напомню, введены они были из-за покупки Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400. И США рассмотрит возможность поставок Анкаре истребителей F-35, чтобы, как сказал Трамп, улучшить отношения. Это, по-моему, вот лучшее подтверждение слов, которые вы только что в нашем эфире произнесли.
0: Ну, в целом, разговор об F-35 ведется очень давно. Мало того, напомню, что в определенное время Турция производила определенные детали для вот этого в общем технологическом процессе, да, когда производство F-35 было развернуто в разных странах по разным направлениям, то есть каждое государство Европы делало определенную часть изделий для этого самолета. Вот потом Турцию лишили этой возможности даже производить запчасти для F-35. Сейчас, возможно, Эрдоган продавит все-таки американцев в этом вопросе. Но я опять же напомню, что стало опять же причиной для того, чтобы Эрдоган в свое время купил системы С-400 производства российского концерна «Алмаз-Антей», а потому что американцы отказались ему тогда в поставках «Патриотов». Он выпрашивал «Патриот» из РК, нужное ему количество туркам. Тем более то, что у турков постоянно сложные отношения с Грецией, то есть внутри НАТО есть незаконченный военный конфликт, по сути, между турками и греками. И это все как бы и Эрдогану было важно отстоять свои приоритеты, а американцы тогда, это была еще первая каденция Трампа, как бы не пошли на эти соглашательские позиции. В итоге Эрдоган был вынужден купить у России системы С-400, тем самым как бы серьезно противопоставив себя всему альянсу. Но опять же, Эрдоган-то самый умный, наверное, лидер среди государств альянса. Он самый опытный, он уже более 20 лет у власти. У него очень хорошие отношения с разными центрами принятия решения в мировой повестке, в том числе и с Москвой у него выработались долгоиграющие отношения. И он всегда на связи с Владимиром Путиным, как показывает объективная реальность. Но при этом давайте не забывать, что турки продолжают поставлять свои те же самые дроны Украине и ряд других военно-технических изделий. То есть они не выпадают из общей повестки НАТО. Они и вашим, и нашим, и так вот принято на Восточном базаре. Mm-hmm. Так, собственно, Эрдоган себя и ведет. Поэтому у Эрдогана, кстати, в этом плане наиболее крепкие позиции, потому что и американцы понимают, что он такой вот колючий собеседник, да, и в Европе прекрасно понимают, что у него есть зуб на
1: Европу. Да, и мы понимаем. Александр Евгеньевич, я вас благодарю. Спасибо большое за столь четкие объяснения. Александр Михайлов был с нами на связи. Ну, а через пару минут в нашем эфире мы обсудим ситуацию на внутреннем рынке топлива в России.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Анатолий Матвейчук о зависимости стран Прибалтики от Европы.
4: После того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свою русофобию, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают. Не зря же такое получилось жаргонное слово «Объединенные Балтийские Эмираты». Они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня – это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну а если случится война, ну не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну как выборочные земли, что ли. Совсем недавно они там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько… Я бы не сказал, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны. Два поражения от России. 39-43 год. Но нет, опять же начинают бряцать оружие. Опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша это такой, знаете, оторви голова. Они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев в студии у микрофона. И ситуация на внутреннем рынке топлива будет обсуждена нами в ближайшие минуты, ибо с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ ситуация остается напряженной. Это заявление вице-премьера Российской Федерации Александра Новака на совещании в ситуационном центре правительства. Кабинет министров рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами. Добавил он и сказал следующее, я приведу цитату. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», пояснил вице-премьер. Конец цитаты. Особое внимание на совещании планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где как раз идут активные сельхозработы. Также Новак поручил продолжать ежедневный мониторинг ситуации и обеспечивать координацию действий всех участников рынка. Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом. Также 26 июня, напомню, Новак сообщал, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. 24 июня Новак также провел совещание, и ключевой темой его стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. И вот тогда ведомством поручили обеспечить приоритетную поддержку регионов, ну, тех логистических, которых зависит от сезонных факторов. И на фоне повышенного спроса ряд регионов, а сюда в этот список можно включить и нужно, даже необходимо, Крым, Севастополь, Адыгею, Липецкую, Курганскую области, вот там ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. У нас на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну вот ситуация на топливном рынке России пока, я так понимаю, далека от стабилизации, хотя вот Александр Новак говорил, что через две недели ситуация должна нормализоваться. На ваш взгляд, далеко ли до стабилизации сейчас?
5: Сейчас ситуация усложняется тем, что ремонты внеплановые продолжаются на НПЗ, то есть у нас меньше производится топлива, чем обычно, и прежде всего ситуация сложная с бензином, потому что бензина мы всегда и производили меньше, чем дизеля, И летом обычно там 90-95% шло на внутренний рынок. Вот, соответственно, наиболее напряженная ситуация с бензином. И ситуацию усугубляет то, что продолжает расти потребление. У нас летом всегда потребление бензина значительно больше, чем зимой. Ну и дизель тоже подрастает. И вот как раз об этом Александр Новак и говорил, что надо там, где наибольшее потребление сейчас для сельхозработ, вот как раз в приоритете в эти регионы направлять топливо, ну, как раз дизель, в общем, туда отправить. Хотя, опять же, производства дизеля сейчас достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Просто там перекидывают из региона в регион это топливо, потому что где-то НПЗ находится на ремонте, нужно из соседних регионов подтаскивать, так сказать, дизель. Но в целом даже не запрещен экспорт дизельного топлива. Может быть, правительство примет это решение на август-сентябрь, но пока его нет. То есть мы производим дизеля много. А вот с бензином тут вопрос не просто в распределении, то есть успеть довести, но и вопрос в том, что производство, видимо, не хватает для удовлетворения внутреннего рынка, поэтому правительство и с ближайшими соседями, с Белоруссией, Казахстаном договаривается о дополнительных поставках и готовится к импорту из дальнего зарубежья. Но, опять же, самая напряженная ситуация, тут сейчас июль и август. В сентябре уже значительно меньше мы обычно бензина потребляем.
1: Игорь Валерьевич, многие говорят, что дефицит возникает там, где возникает повышенный спрос. А, на мой взгляд, это происходит потому, что нет запаса прочности, да, где тонко там рвется чаще всего. Никто не мог предположить, что нужно немножечко нарастить, да, опыт прошлого, позапрошлых лет не говорил разве об этом? Упустили этот момент или сделали все возможное, но просто что-то пошло не так?
5: Ну, у нас производство нефтепродуктов сократилось. У нас точных данных не дает Минэнерго, в общем-то, с 22 года статистика закрыта, но мы видим данные Росстата о том, что в апреле, например, больше чем на 11% нефтепереработка в целом в стране сократилась, а в мае больше чем на 13%. Ну, вот это единственная цифра, которая публикуется. Но разбивку на конкретные виды нефтепродуктов не дают. Действительно, может быть, стоило там больше каких-то запасов делать, но основная проблема в том, что вот именно производства его пока недостаточно. Хотя с конца зимы еще был запрещен экспорт бензина. Вот, и вот проблема скорее в этом. А то, что у нас есть ажиотажный еще спрос, это тоже усугубляет очень ситуацию, потому что это даже при нормальном снабжении какой-то конкретно, например, АЗС, получается, что топлива не хватает, потому что, допустим, в сутки приезжало 1000 автомобилей, а тут за 2 часа приехало 1000 автомобилей. Ну, вот, и что бы ты ни делал, в общем-то, все, ты вынужден простаивать, там, пока следующий бензовоз не приедет. Ну, вот, поэтому ажиотажный спрос, это усугубляет проблему.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Игорь Валерьевич. Благодарю вас. Это Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, был с нами на прямой связи. К слову, здесь увидел свежую информацию о том, что среда, 8 июля, и российский президент Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, и основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами, кстати, выступят заместитель председателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Естественно, ряд текущих вопросов будет рассмотрен, так что следите за сайтом «Комсомолки» и радио «Комсомольская правда». Все, что будет сказано важного, мы, естественно, в эфире озвучим и обсудим. А рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 90%. Продажи составили 54 тысячи штук. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это почти на 10% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Что сейчас происходит на рынке электрокаров, нам расскажет Василий Воронин.
6: Спрос на автомобили с гибридными электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались Evolute iSpace, Geely и MI, Voya Free и Exeed Atlantix. Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар Evolute iJoy почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был Evolute iJoy. Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания Evolute, которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Мотор Инвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Voya». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
7: Сейчас, конечно, интерес к данным автомобилям возрос, ну, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок, ну, гибриды еще подходят, но, опять же, в тех же очередях стоят электрички для дальних поездок, ну, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это если свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас, ну, как бы определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться там к 10% доли рынка от гибридов и электричек.
6: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
8: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис. Но кого-то это сподвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
6: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О переговорах.
10: Первая личная встреча президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским состоялась в 2019 году. Беседа в формате «Нормандской четверки» прошла в Париже. Тогда Зеленский с первых минут начал спорить с Владимиром Путиным о Минских соглашениях. Ход переговоров описал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Зеленский спорил о тексте документа, который ранее утвердили экспертные группы. Они согласовали пункты проекта совместного заявления до встречи глав двух государств. При этом бывший комик все же остался не согласен с содержимым документа. Ранее Владимир Путин отметил, что Зеленский играет на руку России. Он активно распространяет ложную информацию о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения. На самом деле никакого прогресса у Киева нет. Глава государства пояснил, что киевские лицедеи ничего другого делать не умеют. Своими действиями украинские власти дезорганизуют и себя, и своих спонсоров, констатировал Владимир Путин.
2: О Ближнем Востоке.
10: Американские вооруженные силы завершили нанесение удара по целям в Иране, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке. Было поражено 80 целей высокоточными боеприпасами. В качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Армузский пролив, говорится в заявлении. Ранее командование сообщило об ударах по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров. По данным Associated Press, целями штатов были иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, зенитные ракеты, а также пусковые установки противокорабельных крылатых ракет и беспилотников. Как сообщало гостелевидение Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешем, расположенном в Армузском проливе.
2: О наводнениях.
10: Более 65 тысяч жителей Дагестана, пострадавших в результате паводка, вызванного обильными осадками, получили компенсационные выплаты на сумму 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4 и 5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в 7 районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, было потоплено на 9825 жилых домов, повреждено около 8000 домов. Жертвами наводнения стали 6 человек. Более 6200 пострадали.
2: Обо всем.
10: Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. В начале июня вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров над уровнем моря. Пеповый шлейф тогда протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана и двигался в северо-западном направлении. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Полиция Украины подтверждает задержание сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя по подозрению в убийстве Анастасии Березовской. Киев охватила паника после российского удара по складу боеприпасов с обедненным ураном. Обсудим материал «Комсомолки». И более трети ритейлеров массовой одежды понесли убытки в прошлом году. Эти другие темы подробнее обсудим. Начнем с того, что полиция Украины подтверждает задержание сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя по подозрению в убийстве Анастасии Березовской. Ее подозревают в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако. И вот обнаружили ее тело с огнестрельными ранениями в голову. Сообщается, что сотрудник разведки уже признался в убийстве вместе с другим фигурантом, а досудебное расследование начато на 1 июля, в день день прибытия Березовской на Украину. И следствием установлено, что на Украине она общалась с семьей и двумя мужчинами, бывшим сотрудником правоохранительных органов и также действующим сотрудником ГУР, которые неоднократно отправляли ей деньги на банковскую карточку, а также на криптокошелек. Сотрудник ГУР, признавшийся в убийстве, заявил, что общался с Березовской и отправлял ей деньги по своей инициативе и не сообщал об этом руководству. Ну а в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов уже обнаружено подвальное помещение, похожее больше на комнату пыток. Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен, что все происходящее – это конфронтация украинских силовиков.
11: Я изначально говорил о причастности украинских спецслужб, о том, что Ермолаев был не просто бизнесмен, который финансировал Залужного, причем не просто финансировал Залужного, а он был организатором сбора денег под Залужного. Он был кошельком Залужного. Он вел переговоры, он формировал пул тех людей, которые сейчас наполняют его черную избирательную кассу, а потом в случае победы бы распоряжались бы какими-то активами на Украине и возможностями будущего президента. Если победит, ну, так всегда происходит. Всегда под каждого кандидата в президенты собирается какой-то пул спонсоров, да, которые рассчитывают потом получить дивиденд. Когда начали искать исполнительницу, было удивительно, что ее не могут найти. Ведь подключили спецслужбы Европейского Союза. На всех границах стояли пограничники, описания, паспортные данные известны. Но очевидно, что простой человек был бы задержан. На первом же КПП, первым же милиционером, не говоря про то, что он бы переходил границу, и просто в момент перехода границы его бы задержали. Подвигалась версия, что Украина использовала дипломатические машины для того, чтобы вывести подозреваемую из Европейского Союза. Поэтому то, что подозреваемую нашли на Украине, в этом нет ничего удивительного. Есть некие моменты, да, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, задержан действующий сотрудник разведки. Это говорит о том, что к этому делу причастны спецслужбы. Но это и так было понятно. Интересно то, что до сих пор нет официального заявления. Все зиждется на сообщениях из «Украинской правды». Но почему-то кажется, что это сообщение имеет под собой фактаж. Очень часто силовики сбрасывают информацию в СМИ ради того, чтобы потом ее нельзя было спрятать и закатить под ковер, да, уничтожить улики и закрыть уголовное дело административными рычагами. Так написали в СМИ, к этому делу привлечено внимание, уже его просто так закрыть невозможно. Такая защита тех, кто, ну, сейчас ведет уголовное дело против убийц. Убийц вот этой подозреваемой. То есть мы видим войну спецслужб, то есть не спецслужб, а силовиков. Мы не знаем, какое ведомство задержало вот этого бывшего сотрудника полиции и действующего офицера разведки. Можно предположить, что либо полиция, либо СБУ вряд ли бы стали своих задерживать своих. А может, антикоррупционные органы? Может быть.
1: Ну а теперь откроем наш портал kp.ru. В рубрике «Политика» опубликован интереснейший материал с заголовком «Эхо контрнаступа». Киев охватила паника после российского удара по складу боеприпасов с обедненным ураном. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее расскажите о том, что вы опубликовали в материале, что удалось интересного выяснить.
12: Перед контрнаступ летом 23-го года готовили всем западным миром. Все помогали Украине. В планах было прорвать нашу линию обороны, ее потом назвали линия Суровикина, и прорвать ее не удалось. Выйти к Азовскому морю, рассечь сухопутный коридор в Крым по освобожденным территориям, не получилось ничего сделать. Но под этот контрнаступ на Украину затащили несколько десятков леопардов, танков «Абрамс» и английских танков «Челленджер-2». «Абрамсы» и «Челленджеры» для них штатные припасы. Это боеприпасы, снаряды, снаряженные объединенным ураном. Он в этом подкалиберном снаряде заменяет сердечник из вольфрама, там обладает огромной пробивной силой, воспламеняется внутри танка, когда он проходит броню и распыляется в мелкий дисперсный порошок. Но наши ребята очень быстро прожигали всю эту западную технику, причем после первого же сожженного английского «Челленджера» Британия запретила использовать их на линии фронта, только на полигонах. Зачем они нужны, вообще непонятно. Ну а потом танки в современной войне уже через год окончательно потеряли смысл, растеряли все свои задачи. И, насколько я знаю, давно не фиксировалась нашими дроноводами западная техника на фронте. Но запасы снарядов где-то должны были лежать. И вот, скорее всего, они лежали на территории завода «Вишневом», куда так удачно попала наша ракета в минувшие выходные. Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосейчук. И, собственно, странная реакция МЧС, не помню, как называется на Украине, аналог нашего МЧС, потребовали от киевлян позакрывать все окна, якобы из-за сильного задымления. Вот. При этом детонации продолжались, по-видимому, если там и были эти снаряды, они разлетались в разные стороны. Ну, в общем, Украине придется еще пережить их последствия. Любопытно, что эти снаряды в гигантских количествах США, Пентагон, НАТО применяли во время операции «Бури в пустыне». Я просто цифры увидел. У меня утро взяла 800 тысяч снарядов. Это примерно 300 тонн необогащенного урана. И, разумеется, по лицемерным заявлениям ВОЗ, ООН, МАГАТЭ, вот МАГАТЭ только были близко к истине. Никакой угрозы вот этот распыленный по местности уран для людей не представляет. Выводится через почки так же, как свинец, и, в общем, практически даже полезно. Да? Вот экологи схватились за голову. Потому что американцы успели повоевать этими боеприпасами в сердце Европы на территории бывшей Югославии.
1: Да, в 99-м году, я помню это.
12: Да, они же не только танками снаряжали, не только танки снаряжали этими боеприпасами, они, это штатный боеприпас для штурмовика А-10 «Тандерболт». Вот как раз «Тандерболты» активно очень применялись во время войны на территории бывшей Югославии. Я почитал, как в Боснии деактивировали территорию, где применялись эти боеприпасы. Если танк расстрелян вот этими специфическими снарядами с объединенным ураном, он сначала оцеплялся, потом добровольцы в защитных костюмах с металлоискателями пытались собрать все осколки прилетевших снарядов. А если не было возможности извлечь из земли фрагмент вот этих урановых стержней, местность, какая-то площадка, не нашел цифр сколько, но достаточно обширная, покрывалась бетоном или асфальтом, чтобы не допустить размывания урана водой и, соответственно, попадание его в водоносные пласты. Ну, а медики зафиксировали в той же Фалудже в Ираке огромное количество детей с патологиями при рождении. Потом были проблемы у ветеранов войны «Бури в пустыне». Ну, собственно, понятно, что это так сильно не оглашалось. Вот. Но мы же, как бы взрослые люди, знаем, чем кончаются игры с радиацией. Вот в Украине, по-видимому, мало было Чернобыля, да, вот они получили вот его филиал буквально на днях.
1: Да, да, интереснейшая статья, интереснейшее расследование. Дмитрий, благодарю вас, и вся аудитория радио «Комсомольская правда» тоже благодарит. Это Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». «Эхо контрнаступа», так называется материал на нашем портале kp.ru. Киев охватила паника после российского удара по складу боеприпасов с объединенным ураном. И вот Дмитрий Стешин как раз нам с вами об этом подробно рассказывает. ответ. Можете зайти и прочитать, и еще раз удостовериться, откуда в Киеве склад боеприпасов с обедненным ураном, почему кто-то, не знаю, в здравом или, скорее всего, не очень уме на своей родной земле эти снаряды не то что применял, а еще и хранил, и складировал, да, и не отправил их обратно по какой-то причине. Ну, в общем, здесь нужно только будет смотреть, читать и, не знаю, у меня даже просто нет описания тем эмоциям, которые сейчас я испытываю. Итак, зайдите и прочтите материал Дмитрия Стешина, специального корреспондента «Комсомольской правды». Власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая, вероятно, окончательно решить русский вопрос. Через 2 минуты обсудим.
2: Сказано на радио. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
13: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж? Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
1: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. И сейчас обсудим то, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая, вероятно, окончательно решить русский вопрос. Об этом заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По мнению исполнительного директора Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, страны прибалтские готовились к этому более 30 лет.
15: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
1: По словам Николая Межевича, прибалтийские страны будут готовы выслать даже своих русскоязычных граждан, лишив их этого статуса.
15: Вы знаете, людей с гражданством все-таки по закону придется сначала лишить гражданства Эстонии и Латвии. Но я думаю, что и это возможно, и это их не остановит. Если гражданство не наследованное, а получено, то его можно лишить, да. Я не ожидаю, на самом деле, очень большого количества людей. Потому что в Европе еще есть институты и люди, которые могут это воспринять отрицательно. Поймите, в Эстонии, в Латвии все делается с учетом внешнего мнения. Вот, поэтому пока этого, может быть, и не произойдет, как массового, многотысячного явления. А вот если вы спросите, речь идет о первых сотнях, да, я думаю, депортации в размере 100, 200, 300, 500 тысяч человек вполне возможны.
1: Ну, а, к сожалению, по мнению эксперта, дипломатия в отношениях с прибалтийскими странами уже не работает.
15: Единственное, что они понимают, это гул БПЛА над военными базами и военными объектами своих стран.
1: А средняя максимальная ставка по краткосрочным трехмесячным вкладам в топ-10 крупнейших банках достигла 13,35% годовых, прибавив за одну только неделю 0,13%. Почему на фоне снижения Центробанком ключевой ставки ведущие кредитные организации страны начали активно повышать доходность по депозитам? Об этом в нашем следующем сюжете.
16: Крупнейшие банки страны, вопреки ожиданиям, повысили ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Обычно за таким шагом регулятора следует уменьшение доходности депозитов. Однако сейчас ситуация сложилась иначе. За последние 10 дней о повышении ставок объявили 6 кредитных организаций из 10 крупнейших. Среди них ПСБ, Совкомбанк, Банк Дом РФ, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Коррекция составила от символических 0,02 до 0,8 процентных пункта. К 3 июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в топ-10 крупнейших банках достигла 13,35% годовых. Почему банки повышают проценты по депозитам? Спросили об этом инвестиционного стратега управляющей компании «Рекапитал» Сергея Суверова. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Центральный банк в последний раз снизил ключевую ставку чисто символически на 25 базисных пунктов. Кроме того, Центральный банк не исключил повышение прогноза по средней ключевой ставке, и это, скорее всего, произойдет на опорном заседании в июле. Поэтому прогноз по средней ключевой ставке будет повышен. Это первая причина. Вторая причина – это рост доходности ОФЗ. Дело в том, что депозиты конкурируют с ОФЗ с точки зрения привлечения средств, да, потому что ОФЗ является альтернативой банковским вкладам. Вот доходности ОФЗ в последнее время растут, и по длинным бумагам сейчас составляют примерно 16,5%. То есть это выше, чем ключевая ставка, и это выше, чем доходность банковских вкладов. Поэтому в связи с ростом доходности ОФЗ, я думаю, что банки тоже, в общем-то, и пересматривают ставки по депозитам.
16: Изменение условий по краткосрочным вкладам настолько незначительно, что клиенты вряд ли его заметят. Во многом это просто маркетинговая уловка, заявил радио «Комсомольская правда» советник председателя Ассоциации банков России Олег Иванов.
18: Это такая хитрая статистика. Что на самом деле произошло? И откуда берется эта информация о повышении ставки? Она считается, это средняя ставка по 20 крупнейшим банкам. Ну и грубо говоря, там, если посмотреть, то приблизительно с начала июля около 5 банков немножечко повысили ставки по трехмесячным депозитам, приблизительно на 0,5 пункта. В среднем по 20 банкам, если так все это посчитать и усреднить, то вот это повышение ставки – это приблизительно 0,1%. Но, я бы сказал, находчивый вкладчик, если он среди 20 крупнейших банков поищет, действительно он может найти такой на ближайшие 3 месяца хороший вклад со ставочкой, которая будет на 0,5% выше, чем в конце прошлого месяца.
16: Депозиты и накопительные счета сегодня остаются наиболее надежными инструментами для сохранения и приумножения средств, отметил Сергей Суверов.
17: Банковский вклад – это выгодный инвестиционный инструмент, потому что он позволяет сберечь деньги от инфляции, во всяком случае ставки депозитов превышают инфляцию. Но вложение в ОФЗ тоже является выгодным инструментом. Я уже сказал, что доходность по ОФЗ даже превышает доходность банковских вкладов. Поэтому вот должное вложение, может, не самое длинное, но в среднесрочном ФЗ тоже является интересной инвестиционной возможностью. Ну и также я бы, может быть, увеличил вложение в иностранную валюту с учетом того, что падает цена российской нефти. это может привести к ослаблению рубля вот во второй половине года, поэтому, может быть, немножко стоит увеличить вложение валют.
16: Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России на предстоящем июльском заседании Совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. А если она сохранится на нынешнем уровне 14,25%, то это будет позитивно и хорошо. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну и напоследок расскажем о том, что более трети ритейлеров массовой одежды понесли убытки в 2025 году. Это данные исследования. Таких компаний становится все больше, и, по словам экспертов, это связано с высокой конкуренцией и скидками. Магазины одежды вынуждены закрываться и уходить в онлайн. Подробнее расскажет наш коллега Виталия Осипова.
19: Каждый третий бренд в российском фэшн-сегменте оказался убыточным. Данные топ-100 компаний за прошлый год проанализировала Fashion Consulting Group. Причем в премиальной нише показатели еще хуже. Доля убыточных ритейлеров достигла 40%. Для сравнения, в 2024 году аутсайдеров было почти вдвое меньше. Во многом это связано с переоценкой рынка после ухода западных брендов, отметили в Fashion Consulting Group. В 2025 году в сегменте одежды и обуви прокатилась волна сокрытий. Об уходе с рынка заявили 28 брендов, 23 из которых российские. Оставшиеся игроки стали сокращать площади на 10-15%. На их место приходит общепит и индустрия развлечений. Главная причина – переток покупательского спроса из торговых центров в онлайн, отметил в разговоре с радио «Комсомольская правда» сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
20: Самая сложная ситуация в фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы, общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик.
19: По оценке торгово-промышленной палаты, общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год сократился на 5%, до 4 триллионов рублей. Некоторые эксперты считают, что реальная ситуация еще хуже, поскольку часть ритейлеров не раскрывает финансовые показатели. Некоторым игрокам все же удается оставаться на рынке. Получается это делать за счет повышения эффективности бизнеса, заявила радио «Комсомольская правда» генеральный директор «Финфлеер» Ксения Рясова.
21: За счет того, что 3 года шла кропотливая работа по перестройке бизнеса и на увеличение ее производительности в связи с ростом зарплат. 3 года мы этим занимались, сокращали процессы, закрывали магазины, где маленькая выручка, но много продавцов, и замещали какие-то истории. В общем, работали над производительностью, над эффективностью. Оставить в офисе самый минимум людей, маркетинг стараться делать как можно эффективнее и дешевле. 40% собственный интернет-магазин, 10% розница, тоже 40%, и 10% у нас франчайзинг, и мы производим различным партнерам мерч, одежду всевозможную.
19: В 2025 году число покупок одежды и обуви снизилось более чем на 10% год к году. Причем в офлайне показатель упал почти на 20%, а в онлайне, наоборот, вырос на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Американский журналист Джон Вароли об элите США.
0: в американском народе. У нас такая шутка, что США – это двухпартийная диктатура. Двухпартийная диктатура. Потому что деньги все решают в США, как известно. И вы можете цинично сказать, что деньги решают все везде в мире. Но нет, нет, не совсем так. Как никогда деньги абсолютно все решают в американском элите, как ни в какой другой стране в мире. Потому что наша элита не имеет чувства лояльности к своему собственному народу. Это не случайно, что в Америке нас называют человеческие ресурсы. Вот этот термин human resources. Наша элита смотрит на народы как человеческие ресурсы. Мы такие ресурсы, как нефть, как лес и другие полезные ископаемые. Никакой лояльности к своему собственному народу. Поэтому сейчас этот факт стал известен подавляющей большинству американцев. Поэтому страна находится в такой тяжелой, не просто экономическое состояние, и моральное состояние.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
4: Один человек погиб в результате атаки беспилотника по гражданской инфраструктуре в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его данным, есть пострадавшие. Всем им оказывается необходимая медпомощь. В населенных пунктах зафиксированы повреждения гражданских объектов жителей Саратова и Энгельса. Ночью проснулись от звуков сирен «Внимание всем» и локальной работы систем ПВО. Из-за угрозы воздушного удара Росавиация временно вводила ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском аэропорту «Гагарин». Уничтожено 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ограничения на полеты введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.
3: О переговорах.
4: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщила осведомленный дипломатический источник. По его словам, разговоры о подготовке визита идут уже давно. И сейчас речь о конкретных ближайших сроках. Основная цель предстоящей поездки – прояснить позицию Белого дома по урегулированию украинского конфликта. Визит пройдет на фоне появившихся в медиа сообщений о том, что Дональд Трамп изменил свой подход к решению украинского кризиса.
3: О важном.
4: В Крыму заработал режим аварийного роуминга для защиты абонентов от перебоев со связью, вызванных нестабильным электроснабжением. Экстренная мера позволит жителям и гостям республики бесплатно оставаться на связи даже в случае полного отключения части базовых станций. Услуга стала ответом на масштабный энергетический кризис. В минувший понедельник из-за внешнего воздействия на инфраструктуру в Крыму произошли массовые отключения электричества. К утру вторника из-за аварийно-восстановительных работ без света оставались до 20 городов и районов, что спровоцировало локальные сбои в мобильных сетях. Режим аварийного роуминга позволяет телефону автоматически переключаться на вышки любого другого доступного оператора для совершения звонков и отправки СМС. Дополнительная плата за это не взимается.
3: О погоде.
4: Столичный регион оказался во власти очередного циклона. Дожди разной интенсивности задержатся в Москве еще минимум на 2 недели. По прогнозам гидрометцентра, в среду в столице переменная облачность и кратковременные осадки. Столбики термометров поднимутся до плюс 22. По области будет от 18 до 23 тепла. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Что будет? Честный взгляд на 8 июля.
5: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Неопанкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Ну и тема сегодняшнего разговора. Поговорим мы сегодня с вами, друзья, про любовь. 8 июля. Это день любви, ну, по крайней мере, Русская Православная Церковь отмечает День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Соответственно, где, когда, при каких обстоятельствах вы встретили свою любовь, была ли в этом какая-то магия, или все было довольно буднично, даже, простите, банально. В общем, об этом давайте поговорим. Чем интереснее история любви ваша, тем интереснее для всех нас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, с удовольствием послушаем вас. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702, про любовь, разную, хорошую и не очень. Рассказывайте, пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем общение.

0: Валерий Ободзинский на радио «Комсомольская правда». Песня про любовь, про эти глаза напротив. Вот и вас послушаем с удовольствием. Про эти глаза напротив. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Я уже вам сказал, от какого инфоповода мы отталкиваемся. День Петра и Февронии Муромских. Так что, пожалуйста, ну, грех, мне кажется, пройти мимо такой замечательной темы. Так что где, как, когда, при каких обстоятельствах вы встретили свою любовь, как развивались ваши отношения, легко, сложно, пожалуйста, звоните, рассказывайте, делитесь, пожалуйста, своими этими самыми рассказами. Как вы встретили свою любовь? Татьяна из Москвы, начинаем с вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Ну, у меня история, конечно, очень небанальная. Думаю, такого ни у кого не было.
0: Давайте, рассказывайте.
1: Да, я познакомилась, но со вторым уже мужем в день развода с первым.
0: Потрясающе.
1: Такая история.
0: Вышли из ЗАГСа и встретили его, да? Как-то так?
1: Из суда. Вышла из суда. Так. Да. В расстроенных очень чувствах, все такое, как дальше жить, что делать. Вот, был у меня выходной в связи с этим, среда, рабочая неделя. Но мне дали выходной на работе, чтобы я решила этот вопрос. Сижу себе в общежитии, вдруг стук в дверь в общежитии, в комнату. Значит, пришел мой знакомый хороший. Он знал, что у меня выходной. Ну, у нас с ним дружеские отношения были. И по дороге встретил человека военного, которому дали выходной вдруг вообще. Он был без выходных. А они учились вместе. И вот он говорит, пойдем, говорит, я пошел там к одной женщине, ну, просто в гости. И вот они пришли, и на четвертый день мне сделано было предложение.
0: На четвертый день? Так быстро?
1: На четвертый день, да, да. И мы уже вместе 40 лет.
0: Потрясающе. Да, история действительно не банальная. Да, да, да.
1: Да, Иван, спасибо вам огромное.
0: И вам уточните, пожалуйста, вы через суд разводились первым, значит, тяжело шел развод, потому что можно же через ЗАГС оформить.
1: Тяжело развод шел, потому что у нас был ребенок, сын.
0: Угу. Понятно, да. Ладно, сегодня не про развод, сегодня совсем наоборот, поэтому, ну, в другой раз, когда про развод будем говорить, тоже звоните. 8 800 200 ровно 9702, Михаил из Тюмени, прошу вас.
2: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте. Алло. Здрасте, говорите, говорите.
2: Вот, я познакомился с будущей женой, приехал я из деревни, у бабушки комнату снимал. И вот, будущая моя жена бабушке по хозяйству помогала. На этот день я должен был уехать себе в деревню обратно и решил остаться, вот познакомились. И сразу я влюбился.
0: Так, а женились через сколько?
2: Поженились?
0: Да, да, да.
2: А, поженились через 20 лет. Я вам рассказывал уже.
0: То есть 20 лет жили, ну, просто в гражданском, получается, да? А потом,
2: да, да.
0: А потом вдруг решили расписаться ни с того ни с сего. Как гром среди ясного
2: да.
0: неба.
2: Да.
0: Ну, понятно, тоже история. Спасибо большое. Далее. Владимир из Ставрополя. Здравствуйте.
3: Добрый день, Иван.
0: Пожалуйста.
3: Добрый день, страна. Да, хотел бы рассказать свою историю. У меня после первого брака, после развода, ну, естественно, надо было знакомиться. Познакомился со второй женой, со своей, на сайте знакомств. Причем написала она мне первое, в общем, разговор завязался. Потом был период смс-ок где-то месяца три, встречаться она никак не хотела. Потом мы все-таки...
0: А почему не хотела встречаться? Три месяца, кто такое выдержит?
3: Ну, вот я не знаю, почему. Почему не знаю.
0: Потрясающе.
3: Не было. В общем-то, я ей даже не предлагал. Я ожидал, что от нее пойдет какой-то намек, что надо бы уже встретиться. И в конце концов этот намек поступил, мы встретились, начали встречаться. Где-то мы встречались, наверное, ну так же месяца три. И в один день она мне как-то позвонила и сказала, что нам надо расстаться.
0: Так, я говорю, ну, что это?
3: Собственно, почему бы нет, говорю, ты взрослый человек, я тоже, если есть причина, в чем причина. Она говорит, ну, мы с тобой как кошка с собакой. Я говорю, ну, ладно, хорошо, говорю, у меня только один вопрос. Он говорит, какой? А говорю, а кто из нас кошка, а кто собака? Она засмеялась, ну и,

0: она сказала, что вот именно эта фраза решила все. Мой вопрос.
1: И вы решили, решили сохранить отношения?
0: Да. И мы поженились. 13 лет прошло, двое детей. Жена у меня самая красивая. Красивее женщины нет во всем мире.
1: Только один вопрос. Кто все-таки кошка, а кто собака?
0: А вот этот вопрос мы выясняем до сих пор.
1: Так и подвисло в воздухе. Я понял. Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий из Курской области, прошу вас.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
2: Мы с супругой познакомились. Так, нас познакомили вот уже 5 лет, как вместе живем. Семья у нас, двое детей. В ноябре познакомились, в феврале сделали предложение, женились. И все, слава богу. Надеюсь, будем отмечать золотую свадьбу. Я вам обязательно позвоню в прямой эфир.
1: Давайте,
2: и скажу, что у нас все замечательно.
1: Хорошо, а через сколько золотая свадьба?
2: Ну, если так прикинуть, еще годов 50.
1: 50, да? Ну, хорошо, да, звоните, да. Не вопрос, не вопрос. Доживем до понедельника, как обычно я говорю, по пятницам, так что да, звоните. Далее, Наталья из Воронежа, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: А я познакомилась со своим мужем в 75-м году. На демонстрации. Спасибо нашим коммунистам, которые устраивали такие праздники.
1: А демонстрация вот по поводу чего?
3: 1 мая.
1: 1 мая, первомайская. Ага. Так.
3: Да, первомайская демонстрация. Весна, сирень, любовь. Я училась в 9 классе. Сейчас в этом году у нас 50 лет. Золотая свадьба.
1: Вот, 50 лет.
3: Нажили двух сыновей. Живем счастливо. Сейчас отдыхаем на пенсии, на даче. Все хорошо. В 9 классе я была, когда мы познакомились.
1: Муж, а расписались через сколько? 9 класс?
3: Год. Как 18 лет исполнилось, так сразу.
1: А в 9 классе, если мне память не изменяет, это 15-16 лет, по-моему. Разве нет?
3: Нет. Мы учились в 10-м, а я пошла с 8 лет в школу.
1: А, все понятно. Ну, тогда все складывается.
3: Да, потому что у меня день рождения в октябре.
1: Все понятно.
3: Вот, и дождались октября следующего года, расписались. Вот, сейчас с мужем рядом живем, он говорит, позвони. Ой, рядом вместе живем.
1: Все понятно.
3: Позвони, говорит, расскажи о нашем знакомстве. Столько людей, столько было впечатлений, и живем в счастье, в любви.
1: Ну и хорошо, спасибо. Далее. Павел, Краснодар, слушаем вас.
4: Алло, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый, здрасте.
4: Я со своей супругой познакомился в 89-м году, и случилось это в 1-м классе, нас посадили за первую парту.
1: И вы с 1-го класса, получается, да?
4: С 1-го класса, да, сейчас нам по 44 годика.
1: А скажите, пожалуйста, что касается 1-го класса, ну не с 1-го класса завязались ваши отношения, наверняка вы сначала просто дружили, а потом уже, да? События
4: начали. Ну, естественно, да. Просто дружили в 1-м классе. До 3-го сидели за одной партой, потом рассадили. Ну, симпатии были. В 9-м встречаться начали, потом прервалось. Поступили в университет, в 1, политех. И, представляете, судьба складывается. Поселили даже в общежитии, рядом комнаты были.
1: Потрясающе. Это судьба. Это судьба.
4: Это да.
1: Спасибо, спасибо. Жить вам долго и счастливо. Благодарим за звонки, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим этот разговор после перерыва. Новости, рекламы, анонсы, как всегда, пройдут быстро и незаметно. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: «Комсомольская правда».
7: Читаете сегодня. В России упало производство водки, вина и пива. Министр транспорта Андрей Никитин комсомолки. Когда поезда будут ездить со скоростью 400 км в час, а такси станут беспилотными. Как перестать заедать стресс по ночам? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
8: американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти на миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. И деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить на за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус, ну, основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Радио «Комсомольская правда». Тема сегодня про любовь. День Петра и Февронии. Все-таки, соответственно, да, как, когда, при каких обстоятельствах, как развивались ваши отношения, в смысле, как встретились.
5: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 4-22-65. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
11: Доброе утро,
1: да,
11: Иван.
1: Пожалуйста.
11: Страна. Ну, я с моей женой познакомился в 89 году. Я в мае 89 года пришел из армии. Проездом был в Челябинске, зашел в магазин. Она как раз работала кассиром на кассе. То есть так маленько поговорили. Я уехал к себе на родину, в Магнитогорск. И там где-то до октября месяца я был там, в Магнитогорске. И счет она у меня никогда из головы не выходила. Решил приехать снова в Челябинск, приехал в Челябинск, зашел в этот же магазин, узнал, что она все до сих пор работает, но она лежала в больнице. То есть я примерно нашел, дали мне этот адрес больницы, нашел его в больнице, она даже меня не ожидала там увидеть. Ну и с октября 89 года мы с ней вместе. То есть у нас сейчас, мы уже, грубо говоря, у нас двое детей больших взрослых, и все время мы вместе.
1: Отлично, вот спасибо большое. Спасибо.
11: До свидания.
1: До свидания. Такая love story есть, такое выражение. Спасибо. Далее. Сергей Воронеж. Сергей из города Воронежа.
12: Доброе утро.
1: Здрасте. Только чуть погромче говорите, пожалуйста. Ничего.
12: Хорошо. Я со своей будущей женой познакомился, когда отец приехал со службы в Чехословакии в 5 классе. И я к ним приехал, это 75-й год был. И потом стал дружить с моей будущей женой в 8 классе. Закончили школу, она уехала, поступила в университет, я в военное училище. После окончания училища она еще год доучивалась, а я 4-годичная. Поженились, уехали служить по нашей необъятной родине. Я уехал потом в Афганистан, приехал. И вот уже в прошлом году мы справили 40 лет, это рубиновая свадьба. И до сих пор вместе.
1: Ну и слава богу. Ну и, соответственно, и 50 лет, и 60, и так далее. Спасибо, да. Спасибо. Всего лучшего мы желаем нашим слушателям традиционно. Далее, одно мгновение. Анатолий из Воронежа тоже. Здрасте.
13: Здравствуйте.
1: Здрасте. Очень погромче говорите. Прям совсем плохо слышно вас.
13: Жили на одной площадке. Это было 15 лет назад. Через 2 года сыграли свадьбу. Вот в этом году уже 30 лет назад. У нас трое детей.
1: Да, ну, проблемы со связью, поэтому не получится договорить. Валентин, Валентина из Орла. Здрасте, Валентина, прошу вас.
14: Да, доброе утро,
1: доброе.
14: Здравствуйте. Я хотела рассказать свою историю. Я познакомилась со своим мужем, мне было 15, ему было 20. И получилась очень интересная история. Конечно, она, конечно, очень долгая, но я не смогу ее, конечно, в эфире должен сказать. Ну, кратко. Мы ездили с ним, он ездил с института, я иногда ездила в город. Мы жили в районе, такой небольшой поселок, райончик наш. Вот. И мы с ним встретились в автобусе и переглядывались. Я вижу, что молодой человек меня смотрит. Ну, конечно, я тоже строила глазки в то время, молодая, красивая. Вот. Потом, ну как, мы расстались, ну, мы не знакомились. И как-то случайно у моего соседа забирали парня. И я, конечно, пришла к нему на проводы. Мы гуляем, провожаем, танцуем. И вдруг в дверях появляется тот, который был
1: Тот самый.
14: Тот самый, да. Мне было очень удивительно. Я очень удивилась. Ну, что, говорю, кто это такой? А он, вот это мой брат. Ну, вот.
1: Я потрясающе.
14: Сколько лет прожили рядом, мы по соседству, я его ни разу не видела. Мы с ним познакомились в этот вечер, стали дружить. Вот. И продружили мы с ним 3 года, потому что я еще школу заканчивала. Он заканчивал институт, и пока мне не исполнилось 17 лет, меня, конечно, никто замуж бы не отдал. Вот. Мы поженились, когда мне исполнилось 17 лет, и теперь вот мы живем с ним в любви и согласии уже 46 лет в этом году. Вот. У нас 2 детей, 4 внуков, очень хорошая, дружная семья, поэтому... Знакомьтесь, и вы хотите замуж рано, и рожайте детей. Вот тут мое пожелание.
1: Спасибо большое, отличное пожелание принимается. Далее, Владимир из Волгограда, прошу вас.
15: Здравствуйте. Тоже хочу рассказать историю, такую небольшую. Я служил в армии, я был офицер. И однажды мне мой сослуживец сказал: «Хочешь, тебя познакомлю с девушкой?» Вот. Не знаю почему, но я сказал: «А ее не Татьяна зовут?» Он говорит: «А ты ее знаешь?» Я говорю: «Как же я могу ее знать, если ты мне только предложил?» Вот. И вот он мне дал номер телефона. Я позвонил, тогда еще были удочки такие, телефон-автоматы. Угу. Позвонил, и был такой, ну, дурацкий разговор: «Здравствуйте, я Таня, я Володя». Вот, и как бы на этом все застряло. Сколько мы не договаривались, постоянно какие-то, чтобы встретиться, препятствия возникали. То я в наряде, то там у нас какой-нибудь аврал, то командировка и так далее, и так далее. И вот это все длилось целый месяц.
4: вот такое телефонное знакомство непонятное. А потом мы встретились. Встретились, поговорили. Ну и, собственно говоря, там через 2 месяца мы поженились. Вот так вот быстро, необычно и по телефону. По специальности я связист. Наверное, это судьба. Вместе мы уже в этом году 34 года.
1: Потрясающе, да. Спасибо, спасибо, что позвонили. По специальности я связист. Потрясающе. Далее. Александр из Москвы, слушаем вас.
16: Алло, добрый день.
1: Добрый.
16: Значит, моя такая история. У меня случайно выпадает выходной. Это был 77-й год. Я не знаю, что мне делать, иду в кино, встречаю одноклассника, которого не видел много-много лет. Он меня приглашает, как бы, ну, он собрался в театр со своей подружкой. Вот. И, значит, как бы, мог бы, давай, может быть, вместе пойдем, вместе с ними. Вот. Это был театр Моссовета 10 ноября. И мы каким-то чудом поехали, и его девушка была с подружкой, и меня по дороге, когда мы переходили площадь на Маяковке, меня сбивает машина, я лечу через автомобиль, разбивает мне лицо, убивает зуб, и я в таком виде, значит, подходим с ними к ним знакомиться, на меня там смотрят удивленно, что там типа с тобой. Я говорю, ну вот так мы торопились, что не заметили, как на нас наехала машина. И мы каким-то чудом на Эдит Пиаф мы купили билеты. Не знаю, каким образом мы купили, сидели в зале. Ну, правда, мы потом договорились ну, с пересадкой там, с другими зрителями, чтобы сесть вместе. И я со своей новой подушкой сидел значит, в амфитеатре. И, честно говоря, сбоку мне ничего не было видно абсолютно. Я сидел не дыша. Вот. Ну, так она мне как-то понравилась сразу. И в перерыве, когда мы вышли в зал, там у них фойе и зеркальная стена, я увидел себя, что я весь грязный, потому что это, ну, уже у меня подсохло на мне все. Тогда соли дороги поступали.
1: Так, 10 секунд, коротко.
16: Это, как, да, какой-то ужас. Ну, в общем, через год мы поженились, еще через год у меня родилась дочь.
1: Вывод, не отменяйте свидание ни при каких обстоятельствах. Перерыв.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава» Псковской области награждены Ирина Александр Капустина из Лакнянского района, Лариса Щербакова из Великолукского района и Наталья Михайлова из Опочецкого. В номинациях регионального конкурса «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» определено по 5 семей в каждой. Губернатор Михаил Ведерников вручил каждой семье сертификат победителя. Кроме этого, с 2022 года президентом Российской Федерации учреждено почетное звание «Мать-героиня». В Псковской области этого почетного звания удостоены уже 5 матерей, воспитавших 10 и более детей. В июне в этот список вошла Александра Полютина. Президент Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Команда «Заузета» вернулась с 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 2026. Он проходил в Тульской области и объединил более 1000 участников из 56 регионов России и 61 государства. Состоялось более 820 мероприятий, работали 20 образовательных факультетов. Были сформированы 75 проектных команд, а своими знаниями с участниками поделились свыше 600 ведущих экспертов. Команда «Великолучан» показала хороший результат как в образовательной программе, так и в общем рейтинге форума. По итогам корпоративного зачета предприятие заняло 25 место среди 75 команд. Это стало достойным результатом для одной из самых малочисленных делегаций форума. В честь Дня любви, семьи и верности отдел по молодежной политике города Великие Луки предложил присоединиться к онлайн-фотоконкурсу «Моя счастливая семья». Он проходит в нескольких номинациях: «Зум на прошлое», «Гравитация дома», «Рецепт нашей кухни», «Одна волна навсегда». Участвовать может каждый. Для этого нужно разместить несколько фотографий в своем профиле во ВКонтакте с хэштегом «Моя счастливая семья ВЛ» до 8 июля включительно. Итоги будут подведены 9 июля.
21: О валютах.
20: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
22: Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир, говорим про любовь. Тема разговора, если конкретизировать, как, когда, при каких обстоятельствах вы встретили свою любовь. День Петра и Февронии, соответственно, и тема соответствующая. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Геннадий из Воронежа, прошу вас.
23: Доброе утро.
1: Доброе.
23: Привет из Воронежа, прекрасного города, Земли.
1: Согласен.
23: Хотим сказать свою историю. После 8 класса пошел в училище, как обычно все, кулинарное, и встретил там красивую девочку. С училища мы сидели за одной партой 3 года. 18 лет я должен уйти был в армию. Осенью мне дают отсрочку из-за вечерней школы. И мы решаем пожениться. 18 лет мы сыграли свадьбу. И вот уже в этом году будет 40 лет, как мы живем вместе. 2 внука, 2 дочери. Прекрасно. Это моя половинка.
1: Поддерживаем вас. Спасибо большое. И 50 лет, и 60. В общем, долгой вам и счастливой дальнейшей жизни. Далее. Виктория из Москвы.
24: Пожалуйста. Добрый день, Ванечка.
1: Здрасте.
24: Я хочу начать свое, как говорится, вступление со стихов, которые посвятила мужу, с которым прожили 40 с лишним лет. Андрей, какое счастье мне говорить с тобой. Любимый, ты мой праздник, ты солнце надо мной. Мне хорошо с тобою, и просто, и светло. В меня вливает силы руки твои тепло. Вот так, по жизни рядом, идти бы нам всегда. И не страшны невзгоды, и не страшна беда. Я не знаю, увидимся снова ли, И куда от разлуки мне деться? Только тихо, ни слова мне. Я хочу на тебя наклететься. Все мне дорого, все мне ново. И какое-то чувство щемящее. Лишь увижу тебя я, и снова сердце бьется все чаще и чаще. Так спасибо тебе за встречи, за твое Подмосковье. Если чувство навечно, то зовется любовью. А встретились мы случайно в России, когда папа приехал в командировку, а меня привез в санаторий. К нему пришел наш дальний родственник. И когда я увидела его, подумала, какие плечи, вот на кого можно положиться. У нас завязалась, ну, не встреча, а переписка. Сначала встреча, а потом переписка. И даже на телевидении мы встречались. Ну, как встречались? Видео телевидение было. Я жила в Ростове, он в Москве. Ну, вот так познакомились, и вот 40 с лишним лет прожили вместе. Но, к сожалению, он ушел уже в мир иной. Когда он уходил, он сыну сказал, «Береги мать, это единственная женщина, которую я любил всю свою жизнь». Вот такая моя история.
1: Спасибо, что позвонили. Спасибо. И за стихи красивые тоже спасибо. Далее. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста. Не хочет Сергей. Тогда. Павел из Владимира. Здрасте, Павел.
0: Здравствуйте. Здрасте. Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, Владимир, это как раз Муром в Владимирской области находится. Их с праздником хочу поздравить. Вот, ну, это в первую очередь, кстати, ну, своих родителей, они больше 60 лет уже, ну, живут вместе. Их вот тут чествовали сравнительно недавно, в прошлом году. 60 лет, то есть прожили вместе в браке. Но я пока 29 с женой, мы вместе живем. Историю-то я хотел рассказать не свою, банальную, а брат у меня. Он познакомился со своей будущей женой в первом классе в школе. Вот. Вместе они дружили, ну, какая-то влюбленность была, все их там и дразнили, жених и невеста, и все прочее. Как исполнилось 18 лет, поженились, вот. И это было в 86-м, по-моему, году они поженились. И до сих пор они вместе живут, не разлей вода. Вот такая вот история.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Наталья из Воронежа. Сегодня Воронеж в лидерах. Здравствуйте, Наталья, пожалуйста.
2: Доброе утро. Хочу рассказать о нашей истории. Мы познакомились в 2000 году, и было это 22 июня. То есть это был такой не очень веселый день. Но мы с девочками, у меня были экзамены, и как бы то, что это день начала войны, в общем, было где-то, не знаю, на заднем плане. И вот с девочками мы пошли на дискотеку в Кольцовский сквер. Вот. Пришли, а там звучал духовой оркестр. Вот. И мы сидели на лавочке, и я со словами, что ж, так скучно. И тут, в общем, со стороны услышался мужской голос, девчонки, вам скучно. Вот. Это был друг моего мужа. Но потом вечером, когда пришлось время расходиться уже, мой муж пошел провожать меня. А нас было трое девочек. Вот. И вообще с тех пор мы вместе прожили уже 26 лет. У нас были две дочки. Одна уже окончила университет, вторая еще маленькая, ей только 10 лет.
1: Благодарим вас. Спасибо. Спасибо. Далее. Алексей из Самары.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Я познакомил одноклассницу с другом, а потом они меня пригласили на Новый год 2000-й. Я начал бриться и порезался.
1: Так.
3: Подумал, идти, не идти. Но все-таки пошел. И они меня познакомили с подругой. И теперь, ну, я с ней живу уже 20 с лишним лет. У меня внук Лука, а внучка Есения.
1: Да, сейчас это имя набирает популярность, Есения. Многие
3: стали. И вот так вот
1: называть.
3: Получилось.
1: Красивое.
3: То, что я вот пришел все-таки, дошел на Новый год.
1: Ну, обратили внимание на ваш порез или даже никто не посмотрел?
3: Ну, нет, не увидели. Все,
1: ну, я выкомплексовали. Идти, не идти, что-то в самом деле. Конечно, идти. Конечно, идти. Шрамы, как известно, да и не только шрамы, украшают мужчину. Спасибо большое за звонок. В общем, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, не устану напоминать, потому что так или иначе поступают сообщения в стиле «А как вам позвонить?». Это случается и в Ютьюбе, и в Рутюбе, и во ВКонтакте пишут, хотя там даже не транслируют. Ну и потом после 7-часового эфира, уже в рамках большого эфира, периодически такие сообщения в чат кидают. Как вам позвонить? Какой номер телефона? Причем пишут те люди, которые спрашивали накануне. Тот же самый вопрос задавали. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. День Петра и Февронии и Муромских. Да, как отметил один из слушателей, Муром-то находится в Владимирской области. Из Владимирской области можете звонить поактивнее. Все-таки так или иначе, кому звонить, если не вам? И как-то вот интересно, сегодня в лидерах Воронеж. Интересно, почему? Интересно, Ирина из Рыбинска. Здравствуйте, Ирина.
6: Здравствуйте. Я хочу рассказать свою историю. Мы с мужем познакомились 10 апреля. Он был свидетелем на свадьбе моей младшей сестры. И она, значит, свою свидетельницу и его пригласила ко мне домой. Потому что у нас была у моей подруги свадьба через неделю у них, и мы готовили подарки, поздравления на ту свадьбу. И через месяц мы с ним подали заявление, значит, в мае. А 13 июля мы сыграли свадьбу. И нынче у нас будет 44 года. А 26 июня вот этого года мы уже свою внучку тоже выдали замуж. Вот. И всем, значит, я желаю любви и счастья всем семьям.
1: Спасибо вам большое. Спасибо и за пожелания. Спасибо. Далее. Одно мгновение, друзья, и к нам присоединяется... сорвался звонок, хотя был... Звоните, пожалуйста, друзья, рассказывайте свои истории про любовь. По-моему, очень хорошо, душевно так проходит наш эфир. Истории про любовь – это ведь лучше, чем истории... в том числе про секс, как мы вчера говорили. Вот некоторые жаловались потом. Ну, что за тема, что за тема? Такие в эфире нашли, о чем поговорить. Ну, давайте поговорим про войну. Да, про войну тоже не нравится, когда вот в рамках большого эфира только и говорим, что про войну, про всякую. И тоже жалуется народ. Говорит, что, других тем для разговора нет? Ну вот вам, пожалуйста, тема про любовь. Давайте, звоните. 8 800 200 ровно 9702. И, кстати говоря, тоже можно сказать, вот сегодня 8 число, да, день Петра и Февронии. Это наш ответ Чемберлену, хочется сказать, но наш ответ этому проклятому загнивающему Западу. Там же у них совсем другой праздник, да, не будем на всякий случай даже его называть, который мы тоже как бы, День Святого Валентина, ладно, который вот у нас почему-то популярнее, чем День Петра и Февронии. Многие ли из вас помнили о том, что День Петра и Февронии, и вообще сегодня можно про любовь поговорить, может быть, даже что-нибудь, но не Валентинку, да, Февронинку подарить своей второй половине, или если не Февронинку, то, может, Петринку, Петровку, что-нибудь да подарить своей второй половине. Вы помнили об этом? Скорее всего, нет. И мы сегодня с вами, друзья, популяризируем этот день. Не знаю, поможет ли или нет. Далее кто у нас? Татьяна, Ростов-на-Дону. Слушаем вас, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
7: Мы с мужем познакомились на сельской дискотеке.
1: Потрясающе.
7: Я, будучи абитуриенткой, была направлена в один из районов области на трудовую практику, на консервный завод. А муж был там по поводу производственной практики, он в техникуме учился. Вот. И мы познакомились на дискотеке, он пригласил меня на танец. После танца пригласил на свидание. В этот же день, на который я, конечно, побоялась идти, но пошла. Сказала подругам, куда пошла.
1: 20 секунд, коротко, пожалуйста.
7: Да. Мы живем уже 40 лет, в этом году будет у нас рубиновая свадьба, у нас двое детей, двое внуков, живем счастливо.
1: Ну и дай бог, так и дальше будет продолжаться. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Продолжайте звонить, друзья. Говорим про любовь, День Петра и Февронии. Все-таки как, где, при каких обстоятельствах вы встретились, познакомились, поженились. 8 800 200 ровно 9702.
21: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомоль».
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир, говорим про любовь, как вы встретили эту самую свою любовь, при каких обстоятельствах, когда это было, как, опять-таки, пожалуйста, день Петра и Февронии сегодня, 8 число на календаре, рассказывайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Евгений из Челябинска, здравствуйте.
25: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Замечательный праздник. Я считаю, популяризация его недостаточно высока. Ну, какая хорошая история, какое прошлое было у этих, у этой пары. Я считаю, что должны быть примером в данный момент. Ну, да. И в данное время, я считаю, потому что, как бы, семья все равно это основа. Мы с женой 46 лет вместе, вот в этом году нам будет 46. Ой, извиняюсь, мне 46, а нам будет 26.
1: Угу. 20 лет. Ну, тоже хорошо. Так.
25: Да. Ну, трое детей. Первый родился 2001 года, мы поженились в 2000 году, и в конце года у нас, получается, в 2001 родился первый ребенок. А потом через 6 лет, по 6-летке, дали второго и третьего.
1: Так, а история-то какая?
25: А история такая, что если, когда я, как я с ней познакомился, я просто узнал, что мы вот с одной деревни, что в этом доме живет очень красивая девушка. Я узнал, где живет, как живет, постучался и сказал: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слухи какие-то ходили. Где, да. Слухи по деревне ходили. В таком-то доме живет очень красивая девушка.
25: Нет, я с ее братом, короче, начал работать на заводе, на тепловозку. И мне его друг сказал, что у него очень красивая сестра.
1: Так.
25: Ну, я не поверил, потом он мне говорит: слушай, вот если бы, говорит, я бы здесь жил бы, в этой деревне, я бы обязательно с ней бы, говорит, познакомился. Ну, и вот я решил, мы вечером гуляли, три друга, одноклассника. Я говорю: нет, пойду-ка я зайду, что-то мне прям хочется зайти узнать, что там за красавица такая живет, так, которую я еще не видел.
1: В этом неприступном замке.
25: Мы в жили, она ездила в Магнитогорск на учебу, на бухгалтер, и поэтому мы с ней не могли видеться. А вот вечером пришел, познакомились.
1: Так.
25: Ну, дверь ее брал, он меня знает: о, а ты что приперся? Я ему говорю: сестру, хочу познакомиться. И он мне такой кричит: это Оксана, иди, ее зовут Оксана. Он говорит: Оксана, иди, к тебе пришли, хотят познакомиться. И вот мы до сих пор вместе.
1: Потрясающе. Вот смелый, отважный человек. Таким и надо быть, спасибо. Далее. Дмитрий Саратов. Дмитрий, здрасте.
26: Да-да-да, доброе утро, да, здравствуйте.
1: Пожалуйста.
26: Всем хорошего доброго утра. Ну, у меня такая история, вот обычно говорят, что знакомство с первого взгляда, а у меня получилось со второго.
1: Тоже неплохо.
26: Супруга моя работала с моей сестрой вместе, Ну, я как-то пришел по каким-то там делам, что-то передавал. 90-й, сложный был, что-то передавал. Вот. И как удивило, как оказалось, что я не заметил свою бывшую супругу. Вот. Жил уже отдельно от родителей. Мама мне как-то звонит и говорит, что там что-то пришло по почте, надо получить. Я был очень удивлен, ничего не заказывал. Но, тем не менее, пришел и увидел девушку с твоей сестрой. Влюбился, вот, просто без памяти. Сделал все, чтобы она вышла за меня замуж. Ну, у меня, кстати, валидность там была туда-сюда вообще.
1: А все вы сделали? Что конкретно-то сделали? Рассказывайте, что конкретно?
26: Сразу пригласил на свидание. Ну, в общем, как супруга мне говорила, Дима, ты, говорит, цепился в меня как в пучок, а тебе, говорит, было просто невозможно отвязаться. Ты проявлял столько заботы, внимания, что запомнил всех моих ухаживаний. Угу. Вот. Прожили мы с ней 31 год вместе. Супруга, к сожалению, ушла в 23-м году. Вот из-за болезни, из-за тяжелой. Вот, всем счастья, всем долгих лет жизни. Двое детей у нас, взрослых уже. У них все хорошо, слава богу. Самое главное, чтобы детей и у внуков было все хорошо.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Николай, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
4: А доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
4: И страна тоже доброе утро. Да, у меня история тоже. Ну, я на самом деле-то второй раз женат, мне 34 года. Первый раз, конечно, 8 лет прожил. А второй раз вот женился. У меня жена, получается, в моей деревне тоже. Я тоже из деревни, как бы, ну, переехал в город уже давным-давно. А она на 10 лет младше меня. Вот. И когда-то еще там моя мама с ее мамой, ну, с моей тещечкой нынешней, дружили. И моя мама ее нянчила, мою жену вот нынешнюю. Она ее нянчила когда-то в детстве, маленькую там еще. И так получилось, что когда она уже подросла, ну, ближе к 18, там, может, 17, там, 16 ей было, это она рассказывала, что, говорит, уже запланировала, когда 18 исполнится, короче, она меня, ну, как сказать, женит на себе, что ли, завладеет мною. То есть, по большей части, инициатива не то, чтобы моя была. Ну, она как бы все, симпатичная, красивая девочка, но на тот момент, как бы, ну, маленькая, ну, какой, я даже и не думал, то есть, не рассматривал как девушку ее. А тут спустя время она отучилась, уже все, и реально исполнилось 18, но она годик, конечно, немножко пропустила, не успела. И 19 ей исполнилось. Ну, я ее как-то довозил, и мы с ней разговаривали тоже раз, и так получилось, что ехал медленно, там, разговаривали с ней, там, ну, вот, соседний город довозил, там, научил, она там заканчивала. И получается, что потом мы начали переписываться активно с ней уже, там, я до 2-3 утра не спал, блин, на работу не высыпался. Вот, ну, общение начиналось, завязалось, ну, и все. И потом, конечно же, да, мы поженились, мы сошлись, 2 года пожили вместе, поженились. Вот у нас 2 детей, и, кстати, как вы говорите, популярное имя девочки Есения. У нас вот дочка родилась вторая. Первый сын Александр у нас, и дочка вот Есения у нас.
1: Ну да, нынче, ну, нынче набирает популярность это имя, да.
4: Да, да, да, и много у меня уже у знакомых, кого тоже Есения дочерей назвали. Ну, вот такая вот ситуация у нас сложилась. Ну, как бы вообще, ну, в принципе, все хорошо, все отлично.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, что позвонили. Ольга из Новосибирска. Прошу вас.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Город Новосибирск. Я познакомилась как в фильме со своим Димой 22 года назад. И я была у друзей. Ну и оказалось такое время. Мне надо было побыть какое-то время одной дома. Как бы. У нее был сын. Ну, в смысле, есть. И так получилось, никого не было дома. И к нему приходит друг, и он кричит на улице, свистит. А был на улице сильный мороз, февраль месяц, 40 градусов, наверное. Окна почти замерзли, ничего не видно было. И я выглянула в окно, я увидела, кто-то свистит, стоит. Ну, в общем, мороз, и форточку я выглядывала, смотрела. Потом через какое-то время, ну, то есть я не обратила внимания, я говорю, его нету дома там. Ну, друга зовет, я говорю, его нету дома. А потом я... Через час он вернулся и снова его зовет. Никого еще не было в это время. И я его запустила, я говорю, заходи, такой мороз, ну, придет там друг туда-сюда. И так вот мы познакомились. И мы с того дня не расставались, у нас 2 детей. Но Димы нет сейчас.
1: Соболезнуем вам. Спасибо за звонок. Далее. Владимир из Саратова, пожалуйста.
14: Привет всем. А у меня случай такой. В одноклассниках мне моя супруга нынешняя поставила класс на пост. Я ей тут же написал, и мы через 2, ну да, где-то часа через 2 мы с ней встретились, познакомились, и вот с 12-го года мы вместе, с 19-го поженились, сыну 3 года. Это так.
1: То есть все срочно в Одноклассники, друзья, что-то вы подзабыли про эту соцсеть.
14: Да, да, да.
1: Ставьте класс активнее, ставьте класс, конечно, да. Спасибо вам за звонок, дорогие друзья. Да всем спасибо, кто сегодня звонил, делился. День Петра и Февронии для тех, кто только что подключился. Вот мы и решили сегодня поговорить про любовь. Ну, в общем, хорошо поговорили. Еще раз благодарю всех, кто сегодня нам звонил. Так что сейчас сделаем перерыв. После этого вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Привет!

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как Киркоров украсить свой пентхаус за миллион». Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
5: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку в Прибалтике и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, возможно, последующих диверсионных целей, в эстонском городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Но я не думаю, что он будет заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя. Если, не дай бог, война, этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
6: Российские войска уничтожили крупные беспилотники «Камикадзе ВСУ», которые двигались вглубь территории страны. Аппараты большой дальности были ликвидированы с помощью воздушных таранов. Перехват осуществили расчеты FPV дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон». Кадры, на которых зафиксировано уничтожение украинского беспилотника «Камикадзе FP-2», способного нести около 100 килограммов боевой нагрузки на расстояние до 2000 километров, опубликовало ведомство.
3: О безопасности.
6: Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет. Об этом РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, возможны лишь визиты на отдельные объекты, такие как Бушерская АЭС, которые не пострадали от американо-израильских атак. Заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о скором доступе инспекторов к иранским объектам дипломат назвал пожеланиями, оторванными от реальной жизни. Тегеран жестко ограничил сотрудничество с агентством после ударов США по его ядерным хранилищем летом прошлого года.
3: О происшествии.
6: На Чукотке в ДТП пострадали 14 вахтовиков. Авария произошла на 10-м километре трассы Билибино-Певек на спуске сопки Алискеровская. Автомобиль опрокинулся, сообщает администрация Билибинского района. В нем находились 16 человек. 14 из них доставлены в больницу, 10 в состоянии средней степени тяжести, пятеро уже прооперированы. Причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Угрозы жизни пострадавших нет.
3: О погоде.
6: В ближайшие дни в московском регионе не предвидится огуречных дождей, стимулирующих быстрый рост этой овощной культуры. Так, начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев прокомментировал недавнее заявление ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца о том, что затяжные прохладные дожди в середине лета, традиционно называемые в народе огуречными, накроют столицу в ближайшую неделю. По словам Голубева, для активного созревания огурцов необходимы ночные дожди и тропический воздух с температурой не ниже 15 градусов тепла. На этой неделе в Подмосковье по ночам ожидается от 9 до 14 градусов, что слишком прохладно для июля и не способствует аграрным рекордам. По этой причине представитель гидрометцентра назвал использование термина «огуречный» неактуальным, напомнив, что выражение исключительно народное и не применяется в официальных метеосводках.
0: О валютах.
6: Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе бодрое утро, Луки ФМ! У-ху! Среда, маленькая пятница, в эфире Катя Пахомова. И сегодня мой соведущий немножечко опаздывает, но тем не менее мы его, надеюсь, дождемся. Ну что, у нас с вами сегодня погода за окном не очень такая радостная, но тем не менее все же... Надеюсь, солнышко нас сегодня порадует, ведь сегодня замечательный праздник. Если вдруг вы не знали, то я вам, собственно, сейчас и расскажу. Сегодня 8 июля, и мы отмечаем праздник, который 18 лет назад приобрел статус государственного, День семьи, любви и верности. Вот такая вот история. Вообще, конечно, некоторые не понимают, что это вообще за праздник, к чему он относится, поэтому давайте буду вам немножечко рассказывать и знакомить вас с нашими, так скажем, истоками, традициями. Вообще, этот праздник возник благодаря святым Петру и Февронии. Кстати говоря, сегодня вот тоже их день и есть, которые жили в 12-13 веках. Согласно легенде, князь Петр болел проказой. Однажды он увидел во сне, что его исцелила Феврония, дочь древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь отыскал эту девушку, и после исцеления они поженились. Вот такая история любви, знаете, она его спасла, как всегда. Супруги умерли в один день, это то, о чем мы обычно, да, при клятвах говорим, будем жить и умрем в один день, 8 июля или 25 июня по старому стилю. В памяти народа они остались прообразом, это сегодня что-то мне с утра не разговорится, идеальной пары. Вообще, конечно, сомнительная история насчет идеальной пары, потому что, ну, никто же в доме с ними не живет.

Тина, потому что он англоязычный, вообще не наш праздник, на праздник День семьи, любви и верности. Ну, друзья мои, давайте начнем с того, что День Святого Валентина – это праздник как будто бы всех влюбленных, а День семьи, любви и верности – это уже праздник людей, которые состоялись в браке, которые создали свою семью, которые уже доказали друг другу, что они, скажем так, вместе сосуществуют в идеальном своем таком мире, в идеальной своей семье. Ну так вот, я считаю, что это неуместно, поэтому оставьте День Святого Валентина на молодежь, которая еще только распознает свои чувства. А вот День семьи, любви и верности, я считаю, должны отмечать именно пары семейные. Отличный повод, чтобы собраться всей семьей и провести время совместно. Несмотря на плохую погоду за окошком, у нас есть куда сходить. Среди молодых пар хороший примет считается просить благословения у родителей на дальнейшую семейную жизнь. И многие, кстати говоря, женится в этот день, как поступили мы с моим супругом 10 лет назад. Поженились 8 июля 2016 года, и сегодня у нас годовщина, 10 лет совместной жизни. Собственно, я его с этим и поздравляю. Люблю, ценю и судьбу благодарю. Так что многие пары любят использовать такие праздники для того, чтобы пожениться. Но, кстати говоря, есть такая интересная отметочка, что венчаться сегодня нельзя, и вообще в июле венчаться можно только там пару дней. Вообще странно, да, вроде бы как праздник церковный, и могло бы быть все красиво в церкви, но нет. Супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет в любви и согласии, получают медаль за любовь и верность. Некоторые семьи за большой вклад в укрепление семьи и воспитание детей награждаются орденом «Родительская слава». С древних времен славяне наделяли 8 июля магической силой. Девушки гадали на суженых, совершали любовные привороты. Кстати говоря, буквально позавчера, получается, в ночь с 6 на 7 был праздник Ивана Купала. Тоже вот эта вся история с запущенными в воду венками, гаданиями, поиском папоротника и так далее. Все вот это плавно перетекает в 8 июля. Рыбаки и моряки верили, что в этот день русалки уходили на дно, поэтому они отправлялись в дальние плавания. Собственно, рекомендуется сегодня, конечно же, поздравить друг друга. Символом Дня семьи, любви и верности, если вдруг вы не знали, является ромашка, полевой цветочек, который, кстати говоря, мужчины и преподносят в качестве презента своим возлюбленным, своим женам. Интересный факт тоже хочу с вами поделиться. Оргкомитет праздника в 2008 году учредил медаль за любовь и верность. Награду вручают ежегодно 8 июля супругам, которые прожили в браке не менее 25 лет. И подают общественный пример крепкой семейной жизни. С одной стороны медали изображена ромашка, а с оборотной святые Петр и Феврония. Муромских чудотворцев также считали покровителями русских царей. Их почитали и совершали паломничество к мощам Иван Грозный, царица Ирина Годунова, Петр I, Екатерина II, Николай I и Александр II. Вот так-то. 8 июля многие молодые пары хотят узаконить свой брак, однако свадебные церемонии ограничиваются ЗАГСом, так как праздник приходится на Петров пост. А, ну вот, собственно, то, о чем я говорила, венчание приходится отлаживать до его завершения. И там, кстати, потом еще один пост, я как-то читала про это. В России семейное право зародилось во времена правления «Угадайте кого». Абсолютно очевидно, что это был Петр I, да, потому что он у нас такой первопроходец во многих делах. Он делал акцент на добровольном вступлении в брак. Родственники со стороны жениха и невесты приносили присягу, в которой гласилось, что они не принуждали молодоженов к созданию семьи. Это вообще, вы знаете, такая история. Ой, как бы я не хотела, чтобы меня замуж отдали за какого-то там неизвестного мужчину. Вот для меня эти традиции, конечно, дикие. И, кстати говоря, они до сих пор существуют в некоторых странах, селах. Традиция носить обручальные кольца пришла из древнего Египта. В знак любви парни и девушки обменивались кольцами, сплетенными из тростника. Эта традиция прижилась среди греков и римлян. В Риме во время помолвки парень дарил родителям невесты металлическое кольцо
в знак того, что он берет на себя обязанность заботиться о будущей жене. Слушайте, ну, благо, конечно, в наше время колец всяких разных хоть отбавляй. Вот мы, кстати, с супругом тоже думали поменять кольца на годовщину, но что-то как-то вот как-то подумали и забыли, да, про это.

0: это вообще интересная такая традиция. Я знаю, что многие кольца не носят, ну, как минимум, там, потому что им дискомфортно, неудобно. Кто-то не носит кольца, потому что у них там какой-то ручной труд, да, и это неудобно, колечко портится, изнашивается. Но вот, тем не менее, знаете, отметить на ручке колечко, и это значит, что человек находится в браке, ну, так визуально, знаете, как-то. Мне кажется, все девчонки так обычно, когда с парнями знакомятся, да, первое, на что смотрят, это на палец. Ну да ладно. Итак, что же, собственно, сделать сегодня вообще, вот в этот день, чем порадовать свою вторую половинку? Ну, конечно же, что-то подарить интересное. Например, ювелирное украшение. Это памятный презент. Например, колечко, браслетик, подвесочка с кулоном. Можно там гравировочку какую-то сделать, какую-то красивую фразу, дату вашего знакомства. Ну, в общем, что-то такое очень памятное и красивое. Романтический ужин, кстати говоря, при свечах позволит окунуться вам в атмосферу первого свидания, так как мы с вами все-таки говорим про день семьи, любви и верности. Это значит, что пара семейная, да, и насколько часто вы ходите на свидание со своим мужем или женой, сможете мне позвонить по номеру 8-811-53-78-117, и мы с вами поболтаем. Собственно, такой вечерочек можно устроить и дома самостоятельно, а можно сходить, например, куда-нибудь в кафе. Я думаю, кстати, что сегодня будут столики все забиты, так что заранее бронируйте. Также рекомендуется, как рекомендуется в качестве памятного подарка, устроить фотосессию в стиле love story. Я, кстати говоря, знаете, достаточно скептически отношусь к этим всем фотосессиям с помощью ИИ. Я считаю, что нет ничего круче вот этого вайба, когда вы там вдвоем, втроем, вчетвером, ну, сколько у вас уже там в семье детей, делаете фотосессию с фотографом, там, придумываете, как встать, позируете, веселитесь, снимаете какие-то короткие видео для того, чтобы оставить эти моменты в памяти. Ну и, собственно, конечно же, на выходе вы получаете качественные профессиональные снимки, создаете фотоальбом, электронная рамка или что-то там еще, и, в общем-то, это тоже классная история. Также можно организовать совместное путешествие, не обязательно куда-то за Букор или не обязательно куда-то далеко, можно вообще на турбазу вместе съездить и отдохнуть. Тоже классный подарок, такой сюрприз, например. Ну и, конечно, круто, что можно провести время вместе. Это для семейных пар обычно такая себе история. Ну и, собственно, праздники, праздник 8 июля, День Петра и Февронии отмечается в Беларуси, Украине, Азербайджане, Болгарии, Великобритании, Франции. Однако в этих странах праздник имеет больше религиозный характер и не является широко распространенным. Ну, стоит отметить, что есть похожие праздники. Вот во всех странах мира 15 мая отмечается Международный день семей. Ну, такое нечто, что-то такое похожее, да. Я уже говорила вам про 14 февраля. Я считаю, что это День Святого Валентина больше все-таки для возлюбленных, чем для семей. Ну и 1 июня отмечается Всемирный день родителей. И Международный день защиты детей. Вот такие похожие праздники существуют наряду с 8 июля. Ну что, я, конечно же, вас всех поздравляю и желаю вам здорово сегодня провести этот день, во-первых, да? Ну, несмотря на такую погоду за окошком, я посмотрела, кстати, прогноз на ближайшую неделю, и там ой-ой-ой, прям дождь, дождь, дождь. Но зато через недельку будет плюс 26. Так что не расстраиваемся, да? Конечно же, не забудьте поздравить своего суженого ряженого или суженую ряженую. Конечно же, наверное, стоит отметить, что этот праздник нужно провести в кругу семьи, с детьми, с родителями. Ну, вот как-то, может, поужинать при свечах. Действительно, история очень интересная. Ну, а мы, собственно, прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки-ФМ.
1: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро! Среда, маленькая пятница. Катя Пахомова в эфире Луки-ФМ. И, собственно, сегодня в первом выходе я рассказала вам о празднике Дне семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля уже на протяжении 19 лет, получается, да? Так это мои математические подсчеты меня, надеюсь, не подводят. Ну что, давайте поговорим, собственно, и про что-нибудь еще. Ой, представляете, какая прелесть. У меня часы разрядились. Только что. Я, кстати, не могу без часов. Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вот как по мне, вы знаете, я вот без часов вообще не могу. И сейчас я смотрю, что они у меня разрядились. И прям грусть, тоска, печаль, обида. Ну что, давайте пройдемся еще по праздникам, которые у нас сегодня имеются. Помимо Дня семьи, любви и верности, есть один такой праздничек, который, собственно, тоже относится к семье. Из разряда моих любимых таких, знаете, самых непонятных вообще, кто их изобрел, вообще не ясно ничего. Сегодня день обнаруженных заначек. Вот расскажите мне, пожалуйста, можете позвонить по номеру телефона 78117, но не забудьте код города 881153. А есть ли у вас заначки? Вы знаете, я такой человек, шопоголик с высшим уровнем. У меня никогда не бывает заначек. Накопить какую-то сумму для меня непосильный вообще труд. И если я откладываю даже, дай бог, там 20 тысяч, то для меня это вау. Вот даже 10 я отложила, вот они у меня где-то есть. У меня руки так и чешутся что-нибудь себе заказать, что-нибудь себе купить. Кстати говоря, для таких же шопоголиков, как и я вам напоминаю, что со вчерашнего дня у нас там произошла такая история с комиссией на маркетплейсах. Будут размеры продаж увеличены ввиду текущей экономической ситуации. Так что, друзья мои, логистика тут у нас, страдает очень хорошо. Удорожание топлива происходит и, соответственно, рост логистических расходов. ВБ поднимает комиссию для сейлеров, то есть для продавцов, ну а продавцы, соответственно, уже поднимают комиссию на товары. Так что, если вы не успели, что говорится, купить с распродажей, то уже все. Ну, неизвестно, может быть, дальше будет и хуже, поэтому... Сейчас, кстати говоря, я знаю, что если мы говорим, да, про семью, про заначки, про затраты, сейчас уже начинают потихонечку готовиться к 1 сентября, покупать деткам канцелярию различную, одежду, и, соответственно, как показывает практика, и делятся мамочки своим опытом, они говорят о том, что выгоднее все это делать прямо сейчас, начинать. Ну что ж, друзья мои, сюрприз, сюрприз! У нас сейчас подключается к микрофону 3, 2, 1...
6: Кто-кто-кто?
0: Кто-кто-кто? Привет-привет! И у нас Ирина подключилась, и она у нас руководитель технопарка.
6: Электрополиса.
0: Да, Ирин, доброе, бодрое утро. Почему так рано на работе? Или всегда так рано на работе?
6: Я придерживаюсь правила, кто рано встает, тому Бог подает. Это действительно
0: хорошее
6: работает.
0: Правило.
6: На самом деле люди просто делятся, кто-то встает рано, кто-то позже. Я жаворонок по жизни.
0: Да, ранняя пташка.
6: Так точно.
0: Вот прямо напротив вас сидит вот такая, знаете, сова с опытом.
6: Это нормально.
0: Я не могу вставать рано от слова совсем, и меня удивляет, что уже больше сколько, полутора лет, да, я выхожу в эфир. 8 часов утра, это очень сложно. Ирина, расскажите, пожалуйста, как началось ваше утро сегодня?
6: Утро началось прекрасно, как и все утра в моей жизни. Я хочу сказать, что у меня маленькие дети, поэтому кто с детьми, тот понимает, что здесь, даже если захочешь подольше полежать,
0: ничего не получится. Да, сегодня, кстати, классный праздник. Вы знаете, я думаю, что День семьи, любви и верности. Можно поздравить и детей, и мужа, и всю свою родню с этим праздником, потому что, собственно, я и говорю про то, что День семьи, любви и верности невозможно заменить, да, на День Святого Валентина, и наоборот, правильно?
6: Совсем разные праздники.
0: Абсолютно разные праздники, да, День Святого Валентина у нас как-то про влюбленность, про какую-то молодежь, там, цветочки, конфетно-букетные, туда-сюда, а День семьи, любви и верности, это уже что-то серьезное. Вы вот в браке?
6: Конечно.
0: Сколько лет?
6: Так, если мы говорим про... тот брак, в котором я нахожусь сейчас.
0: Желательно.
6: Он у нас. Я даже посмотрела. Так, друзья мои, это получается чугунная свадьба. У нас чугунная. Это, как вы думаете, сколько? Это 6 лет.
0: 6 лет. Чугунная свадьба, да.
6: Да, я в первом браке я была 17. Так, секунду, 17 лет. Розовая свадьба.
0: Ого, так, нормальный стаж семейной жизни. Ну вот, хочу все-таки от вас услышать, знаете что, советы. Для тех, кто только... Вообще, знаете, что 8 июля — это классный день для того, чтобы пожениться. Но можно только расписаться в ЗАГСе, так как у нас церковь не венчает. Это Петров пост, да, что-то такое я зачитывала. Вот какие советы от опытной жены вы можете дать новоиспеченным? Я просто тоже уже в браке 10 лет. И как бы вот тоже так вспоминаю, думаю, вот мне вот сказали, что надо было так. Я бы, может, так и поступила.
6: Ну, да, конечно. Что я могла бы посоветовать, да. Ребята, пытайтесь слушать друг друга, слышать и идти на компромиссы. Понятно, что мы... девушки, женщины, мы по жизни
0: горячие,
6: эмоциональные, да, гормональные создания, но тем не менее надо иногда себя останавливать. Поэтому, когда где-то уступаешь и видишь, что твой супруг или супруга тебе тоже уступают, и когда вы ищете общий знаменатель, все у вас получится. Эта игра не в одни ворота.
0: 100%. Брак вообще, как это говорят, хорошее дело браком не назовут, да, но на самом деле это не так. Брак — это такая работа двух людей, потому что вот вступаем мы в брак, ну, как правило, сколько там можно повстречаться? Годик, там, два, может быть, максимум 4. Как правило, люди, которые там встречаются на протяжении большого количества времени, потом расходятся.
6: Да, я уважаю тех мужчин, которые помогают своим женам, потому что по стереотипам
0: ранее,
6: женщина должна стирать, готовить, воспитывать детей. В общем, все. В наше время все-таки мужчина должен помогать. Мне муж очень помогает. И с детьми у меня двойняшки. Им 6 лет, да, еще такой возраст, когда...
0: У меня даже так, знаешь, ладошка вспотела.
6: У меня она потеет каждую минуту.
0: Не высыхает.
6: Не высыхает 100%. И не только ладошка.
0: У меня просто один ребенок. Один. Мне помогает муж, мама. И я понимаю, что если бы не они... Я бы, наверное, туда не сходила, наверное, как-то вот мне так подсказывает.
6: И причем, знаете, вот когда вот моему сыну сейчас 25 лет, у меня трое детей, и мне кажется, мне даже с ним было проще, чем сейчас с девчонками и двойняшками, которые
0: они
6: мёртвого поднимут.
0: Во-первых, это девчонки. С девчонками всегда, наверное, как-то поинтереснее.
6: Мне с ними не скучно,
0: не
6: друзья.
0: Скучно.
6: Рожайте детей. У вас будет веселая жизнь.
0: У нас тут недавно один из представителей Госдумы заявил о том, что до 35 лет, внимание, необходимо женщине родить 3 детей. обязательно
6: так.
0: состояться в карьере. А дальше, что она там? Самореализоваться, ну, то есть кем-то еще.
6: Так.
0: А, и все, наверное, да, состояться в карьере, быть успешным человеком. А, ну, конечно же, быть единожды в браке, вот это вот вся история.
6: И причем, да, я причем считаю, что чтобы состояться в карьере, нужно, чтобы в семье все было хорошо, потому что счастливая женщина, когда она знает, что у нее в семье все хорошо, когда она любима, когда... В общем, когда все хорошо, у нее и на работе все будет хорошо.
0: 100%. Абсолютно 100%. А желательно, чтобы еще эта женщина не была каким-нибудь тревожником, СДВГшником и вот это наматывать...
6: С паническими атаками.
0: Да.
6: Это сложно в наше время, потому что прогресс не останавливается. И если сравнить женские задачи в наше время и... Даже буквально 100 лет назад, да даже меньше, совсем по-другому все воспринимается.
0: 100% воспринимается все по-другому. Ну и как для меня, вы знаете, все-таки тяжело, наверное, иметь троих детей. Но если мы будем говорить там плюс-минус с разницей там, в год, в два, в три, до 35-ти-то надо как-то успеть нарожать, правильно?
6: И при этом еще психически оставаться здоровым человеком.
0: Это вообще сложно в наше время. И вот состояться в карьере. Вот мне кажется, что это такая... История сложная достаточно.
6: Сложная,
0: как вы
6: но
0: справляетесь?
6: Сложная, но возможно. Ну, все мы люди разные. Опять же, если подразделять людей, просто кому-то это не нужно. Кто-то действительно самореализуется в доме. В доме же тоже, по-моему, велись разговоры, чтобы домохозяйка была возведена в статус... Ну,
0: да.
6: Это тоже была работа.
0: Да, было-было, но они как-то это все, знаете, под шумочек замяли. Они решили, что до 35
6: все должны... Ну, это реально глобальная работа.
0: Да, это глобальная работа. Мне кажется, что это в целом. Я вот тоже стараюсь совмещать как-то все, и я понимаю, что у меня немножечко вот к концу учебного года, ну да, так как я педагог, у меня года измеряются в учебных. И я понимаю, что к маю у меня уже глаза смотрят в одну точку недвижимо, и мне нужно немножко отдохнуть. Потому что дома, само собой, там, муж, ребенок, у вас двое.
6: И это на первом месте должно быть.
0: И это на первом месте всегда абсолютно точно. Плюс какая-то помощь родителям тоже присутствует, да, то есть ты...
6: Летом огород полить.
0: Да, конечно, это же, ну, сейчас особенно актуально, правда, в течение, в экономической ситуации нашей. Вот, и как-то, и ты вроде бы и там работаешь, и тут работаешь, и ты тоже там хочешь как-то, ну, вот, состояться, как-то вот правильно в себя подать, как-то чему-то научиться, как-то самореализоваться. И это очень сложно, Я вообще иногда думаю, все брошу,
6: ну, у меня тоже иногда такие мысли, но, опять же, возвращаясь к разговору, что все мы разные, действительно, кто-то делает себя в карьере, кому-то это нужно, а кому-то не нужна эта карьера, кто-то работает спокойно, и этого ему достаточно, и может спланировать свой день. Вот, например, на руководящих должностях ты сам себе не принадлежишь, и тебе сложно спланировать свой день, что вот сегодня это, сегодня то. Поэтому ты крутишься как можешь.
0: Вот, например, сегодня у вас, да, знали ли вы с утра, что вы будете
6: Вселенная опять подкидывает. Это очень хорошо, потому что мы как раз-таки говорим о семье, и семья должна быть на первом месте, потому что именно семья дает вам те силы, которые помогают вам выходить в мир и творить добро.
0: Да, совершенно верно. Очень правильные слова Ирина сказала. Мне кажется, всегда семья. Если у кого-то семья не на первом месте, да, то и, наверное, в работе тоже так себе идет. Конечно же, как пела популярная певица Долина. Главнее всего, Ларисочка, да.
6: Погода в доме.
0: Погода в доме, да, главнее всего. Ну и скажите мне, пожалуйста, Ирина, будете ли вы этот день отмечать?
6: В кругу семьи, за чашкой чая.
0: За чашкой чая.
6: Вспоминая какие-то теплые моменты. Обязательно проводите больше времени с семьей, по возможности и с детьми, потому что ваши дети, когда они вырастут, они вспомнят не то, сколько вы работали и сколько заработали,
0: 100%.
6: А те моменты теплые, например, куда-то вы с ними съездили, поучаствовали где-то вместе, сделали вместе какую-то поделку, совместные фотографии. Ну, куча теплых моментов. Именно так.
0: Да, совершенно верно. Мы прерываемся сейчас на новостной блок и совсем скоро вернемся. Оставайтесь в эфире Луки ФМ.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
7: За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава» Псковской области награждены Ирина Александр Капустина из Лакнянского района, Лариса Щербакова из Великолукского района и Наталья Михайлова из Опочевского. В номинациях регионального конкурса «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» определено по 5 семей в каждой. Губернатор Михаил Ведерников вручил каждой семье сертификат победителя. Кроме этого, с 2022 года президентом Российской Федерации учреждено почетное звание «Мать-героиня». В Псковской области этого почетного звания удостоены уже 5 матерей, воспитавших 10 и более детей. В июне в этот список вошла Александра Полютина. Президент Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Команда «Заузета» вернулась с 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 2026. Он проходил в Тульской области и объединил более 1000 участников из 56 регионов России и 61 государства. Состоялось более 820 мероприятий, работали 20 образовательных факультетов. Были сформированы 75 проектных команд, а своими знаниями с участниками поделились свыше 600 ведущих экспертов. Команда «Великолучан» показала хороший результат как в образовательной программе, так и в общем рейтинге форума. По итогам корпоративного зачета предприятие заняло 25 место среди 75 команд. Это стало достойным результатом для одной из самых малочисленных делегаций форума. В честь Дня любви, семьи и верности отдел по молодежной политике города Великие Луки предложил присоединиться к онлайн-фотоконкурсу «Моя счастливая семья». Он проходит в нескольких номинациях: «Зум на прошлое», «Гравитация дома», «Рецепт нашей кухни», «Одна волна навсегда». Участвовать может каждый. Для этого нужно разместить несколько фотографий в своем профиле во ВКонтакте с хэштегом «Моя счастливая семья ВЛ» до 8 июля включительно. Итоги будут подведены 9 июля.
4: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ! У нас сегодня Ирина в гостях, руководитель, я все время хочу сказать, технопарка.
6: А нет, кто-то говорит технополис, электропарка, то есть это все нормально, технопарк, электрополис.
0: Технопарк, электрополис, вот. А мы уже тут разговариваем, разговорчики, у нас сегодня очень классный праздник, День семьи, любви и верности. У нас, кстати говоря, вы знаете, вот в Госдуме все говорят, такой важный праздник, такой важный праздник, такой важный праздник, а никто об этом не, сильно как-то, ну вот, не распространяется, да, мне кажется? Ирина, вот как ты считаешь, нужно ли какие-то вводить, ну, я не знаю, какие-то знаки, чтобы люди обращали внимание на этот праздник? Ну, то есть многие-то вообще не знают.
6: Конечно, нужно, потому что у нас в России традиционные ценности, которые я абсолютно поддерживаю. И, кстати, мы почему-то не говорим про Петра и Февронию.
0: А, я просто в первом выходе говорила, но мы можем поговорить, да, можем поговорить про Петра и Февронию. Это им это семейная пара, которая жила в любви и согласии, им вот лик святых приурочили, да, правильно ли это сказать, не знаю. И вот, собственно, праздник-то возник благодаря им, потому что Петр был болен, ему приснилось, что Феврония его вылечила, он пошел на ее
6: поиски.
0: Поверил
6: женщине, и в женщину мужчины, слушайте.
0: Да, да, да, не только поверил, но и доверился. Это знаешь, как вот эти смешные мемы такие существуют. Как ты можешь сейчас со мной спорить, если ты пьешь таблетки, которые я тебе даю, ешь еду, которую я тебе готовлю.
6: Да-да-да.
0: Вот. А здесь все было наоборот, потому что все-таки семейные ценности, это очень важно. Это очень важно, чтобы женщина была за мужем. Да, вот все-таки.
6: Конечно, за мужем.
0: За мужем, да. Именно. Чтобы не она тащила вот эту лямку вот там, силы, как это, женщина, такая вот, как это, баба-мужик, простите, говорят.
6: Здесь,
0: да?
6: Здесь есть психологический момент. Не надо говорить, что вот ты мужик, ты должен добыть мамонта. А, как раз-таки мудрая женщина. Она...
0: Шея, да?
6: Да, она как раз-таки должна хвалить своего мужа, она должна просить его, даже начиная с мелочей, помоги мне здесь, помоги мне здесь. А если она сама все делает, ну, у него рождается чувство.
0: Конечно.
6: Души. Что... А зачем ей, в принципе, нужно? Да. Она сама.
0: Для любви.
6: Я и лошадь, для я
0: любви.
6: И бык, да.
0: Для любви нужен муж. Ну и, собственно, вот как мы можем сделать так, чтобы праздник получил такое же распространение, визуальное, мне даже кажется, больше, как тот же самый День Святого Валентина, который все не любят. Вот почему-то, когда День Святого Валентина у нас грядет в начале февраля, все кафешки уже понавешаны, там, сердца, там, что-то еще. Валентинок этих просто хоть отбавляй на каждом шагу. Да, вот как мы можем... сделать так, чтобы День семьи, любви и верности тоже приобрел такой вид.
6: Нам нужен российский маркетинг.
0: Так. Ирина, давайте.
6: А не иногентский. Прошу прощения.
0: Все правильно.
6: Скажем так, ну, по-русски немножко.
0: Ну да, да, да, все правильно.
6: Госпожа Расулова мне сейчас сказала.
0: Мы часто вспоминаем Татьяну.
6: Любите русский язык. Ну, мы иногда специально ляпаем, да. В разговорной есть русский язык.
0: Да, да, да.
6: Я считаю, что можно начинать как бы со своих предприятий и проводить какие-то тематические мероприятия уже у себя. Ну, взять какой-нибудь завод, например, и провести, например, среди сотрудников какой-нибудь конкурс. Возможно, проявить инициативу. Вот сейчас, например, мы сейчас немножко в политику даже окунемся, да, вот «Единая Россия» собирала как раз-таки народные инициативы. И как раз-таки, и причем там уже несколько тысяч уже предложений, можно как раз-таки было предложить такую инициативу, чтобы на всю Россию, прямо на федеральном уровне, вот проводить мероприятия и потихоньку как раз-таки в умах людей застолбиться вот не День Святого Валентина, а именно 8 июля.
0: Да, совершенно верно. Начинать, вот ты сказала, начинать нужно с предприятий. Я абсолютно согласна. Предположим, как минимум узнать самую длительную супружескую пару среди своих сотрудников. Да, вот кто-то же вместе работает, например. Да,
6: да? И вот, например, вот здесь династии трудовые, вот
0: да.
6: О них говорят.
0: Да.
6: А, например, семейные династии да. придумать.
0: Ну. Хорошая история, да. Или как-то их наградить, отметить, что-то подарить, маленький какой-то презентик, и будет
6: это
0: уже,
6: сложно, а
0: что говорится, очень даже приятно. Плюс, я считаю, знаешь, вот у меня визуально, мне всегда хочется глазами всегда смотреть.
6: Аналогично.
0: Я очень визуально восприимчивая, мне хочется ромашек, букетов, да, вот чего-то такого хочется.
6: Женщине всегда хочется внимания.
0: Ну что,
6: без мужчин никуда таки.
0: Уделит ли нам сегодня внимание Антон Киев?
8: Уделяю, привет.
0: Доброе, бодрое утро, Антонио, рассказывай, где ты был? Мы тебя так долго ждали.
6: Знакомился, наверное, с кем-то из семьи. Ты женат?
8: Нет.
0: Представляешь?
6: Девушки, обратите внимание.
0: А, знаете, я, Ир, все время хочу вот Диму Иванову и Антона куда-то сосватать.
8: Давай поженимся.
0: Давай поженимся.
6: Так,
0: давай,
6: я Роза Сибитова и Лариса Гузеева.
0: И поехали.
6: И у нас план в течение года к 8 июля.
0: К следующему, чтобы вы с Димой, но по отдельности создали.
8: Это очень важный момент.
6: Да-да-да, мы тут не про Святой Валентин.
0: Да, да, мы тут с Ирой обсуждаем про то, как вообще можно визуализировать для российской публики День семьи, любви и верности. Вот все сердечки сконцентрированы именно на Дне Святого Валентина, а символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, что очень символично, правда, для России.
6: Конечно.
0: Вот как по мне, Россия — это березка, ромашка и медведь.
6: Так точно.
0: Да, и вот как мы можем сделать так, чтобы человек приходил, например, на работу, или в магазин, или в кафе, и понимал, что что-то какой-то сегодня праздник. Интересно, а какой сегодня праздник?
6: Я все-таки хочу вставить слово. А что, если вот как раз-таки вот эти пары, которые прожили очень много лет, размещать еще и на баннеры? Вот едут люди на машинах,
0: круто.
6: Там еще что-то. Вот как раз-таки проецировать в умы людей, в сознание, что семья — это круто, и люди столько лет прожили, это возможно.
0: Это классная инициатива, кстати. С ней можно где-то выступить. Мне кажется, что ее поддержат все, потому что мы пропагандируем семейные ценности. Это раз. Во-вторых, в умы людей вселяем вот это, да, вот все равно нет-нет, да ты всегда
6: да
0: откликаешься,
6: да,
0: на то, что ты видишь. А, плюс ко всему, это такая приятность, правда?
6: Конечно.
0: Для людей.
8: Мне кажется, за последнее время очень сильно упал тренд на семью, я не знаю, с чем это связано, наверное, со статистикой разводов, с тем, что многие очень сильно боятся, особенно, мне кажется, миллениалы, жениться или выходить замуж.
0: Про
6: а
0: зумеров,
6: еще вот именно,
0: всего,
6: надо говорить им, что брак — это не страшно, это тоже работа над собой. Развестись-то всегда легко. Вот он мне не уступил, он меня не любит, он такой, он сикой, или она
0: ввели
6: такая.
0: Все, теперь-то не так-то легко. 2 месяца на примирение.
6: Штрафы штрафами, это понятно. Но если как раз-таки проводить еще какую-то работу именно с молодежью, что с психологической точки зрения, ну вот это чисто вот мое мнение, что, ребята, боритесь с трудностями вместе, решайте вопросы вместе, садитесь за стол, не знаю, вплоть до того, что берите листочек, и что тебе не нравится, что тебе не нравится, и ищите компромисс, потому что, ну, без этого невозможно.
0: 100%. Более того, я вот как-то наблюдаю, что во многих парах, ну, вот все равно, знаешь, вот как обычно, молодежь тусуется, там, друзья туда-сюда, а потом как-то все немножечко локально друг от дружки абстрагируются, да, чуть-чуть. И получается, что все в семье в своей. И стоит отметить, что муж лучший друг, потому что он видит свою жену, ну, так же, как и жена мужа, да, в разных состояниях. После работы, во время работы, там, в семье в быту.
6: Не накрашенного,
0: не причесанного, там, в 25-летних шортах. Вот это все. И это круто проецировать на современную молодежь. Ты сказал миллениалы. Мне кажется, мы миллениалы, мы немножечко все-таки за семейную ценность. У нас статистика разводов минимал, кстати говоря. А вот среди зумеров, да, действительно, они не хотят жениться. Во-первых, они сейчас, я даже смотрела тоже исследования статистические, что они перестали жениться именно в плане свадеб, потому что это дорого. Да? Даже какой-то кредит там под 5-7% сейчас предлагают и рассматривают в Госдуме для того, чтобы... Я считаю, что свадьба должна быть, простите.
6: Конечно.
0: Вот это белое платье, костюм, я вот вообще, если бы у меня была, если бы мне сказали тогда проводить свадьбу или куда-то улететь, я бы провела еще раз свадьбу, потому что это, ну, улететь я имею в виду на юга, в теплые страны, а не куда-то там, потому что это классное запоминающее событие, где все вас чествуют, все за вас радуются, пусть даже немножечко иногда не искренне, но тем не менее, мне кажется, что каждая девчонка должна себя вот в этом платье принцессы обязательно почувствовать.
6: Однозначно, кстати, вот у меня не было ни платья, ни колец, потому что реально не было денег, не было возможности, но...
0: Ира!
6: Да,
8: когда...
6: да.
8: Могу еще провести вашу свадьбу, еще все впереди.
0: Смотри, я все придумала. Короче, 10 лет у вас через 4 года как раз, да, получается?
6: Да, 10 лет это у нас какая? Так, секундочку, свадьба, сейчас скажу.
0: Давай.
6: Оловянная.
0: Оловянная. У меня вот сегодня как раз годовщина оловянной свадьбы. Надо что-то из смотри, смотри. Все, годовщина свадьбы. Значит, берем, заказываем ресторан. Девчонки...
6: Как раз вот открывает какой-то новый ресторан на Ловоте, вот здесь рядом с военкоматом, да, слышали?
0: Нет.
8: А уже открыли же кофейню.
6: Уже открыли кофейню?
8: Да.
0: Где? Нет, не про там. Там кофейню открыли.
8: Напротив кофейни.
0: Напротив другой. Кофейни, нет. Да. А это про другое здание, которое находится рядом с военкоматом.
8: И там будет ресторан?
0: Да.
6: Нам не хватает.
0: Не
6: вот,
0: хватает.
6: Я вот слышала, как раз-таки был день социального предпринимателя в бизнес-инкубаторе инноваций, как раз-таки там говорили об этом.
0: Это было бы очень хорошо. Так вот, возвращаемся. Так. Девчонкам уже будет сколько? 10.
6: А, да, так, правильно так точно, считаешь? 20-го года рождения.
0: Вообще, 10 лет это уже, извините, взрослый...
6: Мне полтос.
0: Ира, про это не надо было говорить.
6: Что, нормально?
0: А я считаю, знаете, что Ира вообще не выглядит на... Я не льщу, честно. Я не знала, правда?
8: А мне 17, ты знала?
0: Когда она... Про тебя-то да, я все знаю. Когда она мне сказала про своего взрослого сына, я даже немножко опешила, чуть-чуть замолчала. У меня вот этот вот, знаешь, как это, кружочек сверху появился. Так
6: это
0: вот.
6: Просто с Мурманска еще немножко недоразморозилось, да, потом
0: да,
6: все
0: да.
6: спадет резко.
0: Супер. Не-не-не, пусть так будет. Вот. И это отличный повод вот себе организовать такую свадьбу. Надеть белое платье. Не, на обязательно вот это.
6: Сразу
0: вот.
6: Сразу 50-летие отметить, 10-летие девчонок, 10-летие свадьбы, день семьи и верности. Что там еще?
0: Только
6: у нас?
0: В таких, знаешь, в таких случаях гостям не очень понятно.
6: 2030 год очень знаковый, потому что, например, очень много таких и федеральных, и масштабных проектов, да, к 2030 году Владимир Владимирович Путин сказал
0: что-то нам обещал.
6: Создать, открыть еще 100 технопарков. Как раз-таки моя тема.
0: Прерываемся на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-055.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
8: Всем привет, «Утро с той ноги». Сегодня необычное трио: Антон, Ирина и Екатерина. Классно звучит, мне кажется, отличный
0: вообще
8: тандем.
0: Вообще супер.
6: Друзья, да. Знаете, что хотела спросить? Вот заметила, что понятно, что по годам свадьбы разбиваются, определенно называются. И вот тут есть 100 лет свадьбы, красная свадьба. Вот как вы думаете, на всей планете кто-нибудь прожил друг с другом 100 лет? Есть же долгожители?
0: Я думаю, есть. Слушай, а давай мы узнаем.
6: Вот мне даже интересно, вот век с одним и тем же человеком.
8: Это им, значит, лет по 120?
6: Это как песня Земфиры, да, я знаю все твои трещинки, ага. Песенки.
8: Так, ну это какие-то... Александр Зацепин, может быть, ему уже 100 лет.
6: Кстати, помните, был такой актер, на сцене выступал в театре? Зельдин, вот.
8: Да.
6: И Харламов про него еще рассказывал. Говорит, когда он его подозвал после выступления и сказал: смотрите, сейчас что-то покажу. Показывает ему свой паспорт, а там написано: место рождения — Российская империя.
8: Да.
6: Круто.
8: Угу. Интересно,
0: ну, ну да, еще? Все правильно. Я отвечаю на твой вопрос, Ирина. Все нашлось. Значит, случаи долгожительства и совместного празднования столетия брака зафиксированы в истории. Например, в 2007 году столетнюю годовщину отпраздновали Нефтула и Балбиим Агаевы из села Зувуч Лирикского района Азербайджана. На тот момент Нефтуле было 126 лет, а Балбиим 116 лет. Ранее, в 1986 году столетний юбилей совместной жизни отмечал Ильяс и Хатын Джафаровы. Вот, собственно, за последние 100 лет вот только вот эти пары отмечали столетие.
6: Они в горах, наверное, жили? Вот как-то
0: Азербайджан, вот... ну, наверное, 126
6: какая-то
0: лет.
6: Какая-то связь. Столетие. Понимаете, что такое 126 лет?
0: Нет.
6: Вот в Великих Луках кто-то доживал до 126 лет?
0: Нет. Я думаю, что вряд ли. Долгожители...
6: Великих Лук.
0: Города Великие Луки.
6: Сколько сегодня статистики? Для радиослушателей.
8: И он выдаст там Дима Иванов. Мы всегда знали, что он вампир.
0: Я обожаю, на самом деле, статистику. Я обожаю, когда вот это вот все расписано, подписано.
8: Муа, тебе просто надо работать в ЦИОМ.
0: Может быть, но я не люблю с бумагами.
6: Я скажу только одно, прежде чем ты скажешь, что я знаю, что вот у нас в Лаврино на улице Киевской живет ветеран Великой Отечественной войны, который 5 июля отметил свое 96-летие. А зовут его, сейчас я даже скажу, потому что все-таки это Великая Отечественная война, и
0: ну,
6: мы должны,
0: да,
6: знать своих героев.
0: 100%.
6: Так, я надеюсь, что как раз-таки и соседи, и добрые люди его поздравили, да? Юрий Васильевич Баранов.
0: Вот.
6: 96
0: да.
6: лет. Ага.
0: Вот. А ты знаешь, я тебе могу тоже к слову сказать, что мы раньше, когда были еще школьниками, у нас была школьная дума. Не знаю, застала ли ты такое или
6: застала.
0: Нет.
6: Застала.
0: Да. А я там была председателем, и мы регулярно перед такими праздниками, как 9 мая, чаще всего перед праздниками дня рождения ветеранов, приходили и поздравляли их. И всегда это были какие-то там мини-концерты, что-то такое, и это всегда было очень эмоционально для них.
6: Конечно, естественно, это внимание в первую очередь. И, кстати, я вот что еще вспомнила, тоже по статистике. Люди в браке живут дольше физически сами
0: да,
6: по себе.
0: Да, они подготовлены просто
6: ко всему. Так что одинокие люди, вы, к сожалению, меньше. Так что обязательно создавайте семьи.
0: Да, совершенно верно. Ну что, вернемся к долгожительству. И обычно под долгожителями понимают людей старше 80 лет. Это у нас сейчас так считается. В 2017 году в городе Великие Луки и Великолукском районе ТТТ проживало 356 человек старше 90 лет. Из них примерно 106 95-летние, около 40 уже перешагнули столетний рубеж. Но это город Великие Луки и Великолукский район. Здесь угу. такая статистика.
6: То есть
0: только...
6: есть свыше 100 лет.
0: Да. Были и более яркие случаи. В 17 году самой старшей жительнице Псковской области из Великолукского района исполнилось 105 лет.
6: Ого.
0: Вот так. Что, друзья мои, очень даже... И, кстати говоря, отмечают и более молодые, в кавычках, юбилеи. В 23 году столетний юбилей отметила Мария Петровна Кузнецова. А в 2023-м 99-летняя Мария Сизова, тоже ветеран Великой Отечественной войны, участница
6: низкий поклон,
0: Сталинградской битвы. Да, вот кто это отслеживает? Систематический учет ведут, в частности, специалисты управления Пенсионного фонда. Вот так-то.
6: Слушайте, ну, им сам Бог велел.
0: Ну да, слушай, наверное, да. Но сам факт того, 100 лет. Мне в 35 бывает с кровати
6: Да.
8: Не обязательно в 100 лет
6: сказал миллениал.
0: Да, сказал.
6: Это вот смотри, через 4 года полтинник, да, а потом встретимся как раз.
0: Да, поговорим.
6: Да, когда у меня будет миллениум, да.
0: Да, мы все ждем. Все, мы забронировали Ирин юбилей и свадьбу.
6: Подожди, нет, подожди, миллениум это 1000, а век 100.
0: Миллениум это да.
6: Да, 1000, то что люди еще, Ирка, горятся.
0: Да подожди, сейчас.
6: Нет, с ДНК же работает, да, все знают, что такое ДНК. Да, дезоксирибонуклеиновые
0: конечно.
6: Кислоты, мы напоминаем. Вот, расшифровывают же геномы, и, может быть, как раз-таки доберутся.
0: Я вот не хочу. Нас, хватит. Надо как положено. Все, нам достаточно.
6: Вообще, на все сам, воля Божья.
0: Сам факт, совершенно верно. Сам факт, ты представляешь, 100 лет, это он... жил 100 лет назад, родился, да, ну, предположим, там ему было там 20-80 лет назад, это вообще другая жизнь. Это вообще все было по-другому. Как тяжело людям подстроиться к вот этим вот
6: постоящим... Нет, я родилась в СССР, и мне есть что вспомнить, есть чем сравнить. На самом деле, как бы это интересные воспоминания.
0: Ну да, но все-таки стоит отметить, что ты такая активная очень,
6: да,
0: дама,
6: не всем,
0: да?
6: Я не говорю, что всем легко подстроиться,
0: да,
6: согласна.
0: Некоторым очень тяжело, поэтому вот к этому постоянно развивающемуся веку технологий, особенно сейчас, да, насколько это все происходит быстро, так чик-чик-чик-чик. А у нас гороскоп еще должен быть.
8: Я поэтому сейчас его ищу.
0: Да, давайте будем искать гороскоп. И все-таки зачитаем. У нас многие радиослушатели слушают нас только ради гороскопа.
6: Мне даже интересно, я Овен.
0: Так, сейчас
8: Ирина, вы верите в гороскопы?
6: Я думаю, что зерно там есть. Звездам нельзя не верить.
0: Они слишком красивые.
8: Я надеюсь, Ирина про нас говорит.
0: Ну что, поехали. 8 июля, среда. Напомню вам, маленькая пятница. Сегодня есть отличный праздник. Еще день семьи, любви и верности. И день сегодняшний принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Это, кстати, для любых дней подходит, друзья мои.
8: Поехали, Овны. Неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
0: Тельцы. Ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет на то, на что надо настроиться.
8: Близнецы. Сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
0: Раки. Ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
8: Львы. Проявляйте внимание к деталям. Простой на первый взгляд вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
0: Девы. Чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
8: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
0: Скорпионы, встряхнитесь! Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
8: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
0: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
8: Водолеи, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
0: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
8: А это все.
0: Это все, и пусть сегодняшний день принесет вам радость,
8: продуктивность.
0: Тепло, продуктивность. Солнышко выглядывает, мы вот видим из занавески так тонкий лучик теплого летнего солнца июльского.
6: Да, и пусть одинокие сердца найдут свою половинку.
0: Обязательно поженятся, и в следующем году день семьи, любви и верности будут отмечать уже вместе, живут счастливо. Обязательно поздравьте своих половинок. Это прекрасный, чудесный день для того, чтобы еще раз признаться в любви, много-много сказать теплых, приятных слов. Ну и, конечно же, порадуйте чем-то друг дружку. Сходите, покушайте где-нибудь вкусно в кафе, прогуляйтесь. Даже под дождем прогулка. Это всегда классно.
6: И полюбуйтесь закатом.
0: Точно. С вами были сегодня Катя Пахомова, Ирина, Антон Киф. Ирина, не знаю.
6: Белова.
0: Белова. Ирина Белова. Ну что, надеюсь, будем встречаться чаще. Оставайтесь на Луке FM. С нами всегда интересно и полезно.
8: Всем пока.
0: Пока-пока.
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: Преувеличивая размер этой проблемы, наносят ущерб стране в собственных интересах. И я не хочу, чтобы там политики, определенные политики, наносили ущерб нашей стране. Даже при помощи этой темы мигрантов. Вот, собственно, и все, что я хочу сказать.
18: Смотрите, тогда как экономист, скажите, у тех, кто продвигает эту тему, как раз для кого это является повесткой, они утверждают, и, кстати говоря, еще Жириновский меня уверял в том, что мы способны собственными силами, грубо говоря, нам рабочая сила вот, из числа мигрантов, она, в общем, и не нужна. Вы как считаете, мы своими силами способны справляться с теми вызовами и трудностями, которые перед нами стоят? Ладно, сейчас идет СВО, но до и после, грубо говоря, мы способны были и способны будем справляться без мигрантов. 40 секунд.
17: Нет, не способны.
18: А по какой причине?
17: То есть реально не хватает? Не хватает людей при низкой производительности труда. При росте производительности труда, да, могли бы и справиться. Но в связи с тем, что производительность труда в России не растет, у России нет альтернативы завозу мигрантов.
18: Спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики. Телеграм-канал, подписывайтесь, называется «Река Смородина». Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Впереди большой перерыв, новости, рекламы и анонсы. Мы вернемся в начале следующего часа. Никуда не переключайтесь, к тому же микрофон будет работать. Сейчас пообщаемся с теми, кто смотрит на Ютьюбе, канал «Нео Панкин» в Рутюбе или во ВКонтакте. Там канал группа называется «Радио Комсомольская правда». Чаты работают.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Публицист Андрей Фефелов о силе русского солдата.
22: По поводу взятия важного очень рубежа. Каждый город Донбасса там важный был, на самом деле, по-своему. Это не пропагандисты придумали, что Покровск, там рядом производство очень серьезное, а Бахмут, он стратегически был важен. Константиновка – это узел железнодорожный, мощнейший. Это все так. Каждый город, он является драгоценным. Но в целом вот это вот движение, оно меняет геополитику, и оно меняет историю мировую. Штурма, они происходят с помощью там, 2-3-4 человек. И эти 2-3 человека, они либо дойдут по этой серой зоне, предполю страшному, которая сейчас по 10-15 километров, это зона смерти, где грязное небо, так называемое. Дойдут или не дойдут, это вопрос очень сложный. А потом еще надо штурмовать опорник. Первое главное дойти, а потом еще штурмовать. И вот 3 человека меняют историю мировую. Вот когда говорит, русский солдат там поменял историю, это да. Но здесь буквально 3 человека, они создают вот эту новую границу великую. Границу между Востоком и Западом, между цивилизацией заката, потому что Запад – это закат в переводе, и цивилизацией рассвета, цивилизацией Востока.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: Об атаках.
2: Украинские дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане. Есть пострадавшие, у них легкие травмы, сообщили в пресс-службе главы республики. Там добавили, что людям оказана необходимая медпомощь. В Закамском регионе отдельные предприятия получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия.
20: Про НАТО.
2: Генсек НАТО Марк Рютте ожидает, что в итоговой декларации саммита Альянса Россию официально назовут долгосрочной угрозой. Об этом он заявил журналистам перед началом второго дня встречи лидеров стран военного блока, которая проходит в Анкаре. Рютте подчеркнул, что участники саммита также примут новые юридические обязательства по дальнейшему оказанию масштабной военной и финансовой поддержки Украине. Сегодня союзники по НАТО вновь публично и твердо заявят о своем намерении продолжать эту помощь в долгосрочной перспективе.
20: О важном.
2: Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в Нью-Йорке провел двусторонние переговоры с коллегами из Пакистана, Шри-Ланки и Судана. Встречи состоялись на саммите начальников полиции государств-членов ООН. В ходе диалога стороны договорились обмениваться практическим опытом в сфере раскрытия киберпреступлений, пресечения наркотрафика и розыска беглых преступников, сообщили в МВД. Министр также поблагодарил коллег за отказ от политизации правоохранительной сферы на площадке ООН.
20: О туризме.
2: Москва уступила лидерство Петербургу и Краснодарскому краю по туристическому спросу на июль и август. Согласно исследованию сервиса броневик.ком, в июне столица уверенно занимала первое место по числу бронирований. Однако во второй половине лета на первую строчку вырвался Петербург, а Краснодарский край поднялся на вторую позицию. Москва опустилась на третье место. В десятку самых популярных регионов страны также вошли Татарстан, Нижегородская область, Приморье, Ставрополье и Калининград.
20: Обо всем.
2: Первая леди Турции имени Эрдогана одернула руку, когда ее попытался поцеловать президент Франции Эммануэль Макрон. Курьезный дипломатический инцидент произошел во время официального мероприятия. Супруга турецкого лидера быстро среагировала, схватив французского президента за запястье и помешав ему совершить этот традиционный для европейской дипломатии жест. В итоге Макрону пришлось неловко поклониться и ограничиться простым рукопожатием.
20: О валютах.
2: Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юаня 11 рублей 21 копейка.
20: О погоде.
2: В Москве плюс 17, облачно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
20: Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
18: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на Ютьюбе. Там канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал и группа «Радио Комсомольская правда». Всех, кто к нам только что присоединился, отдельно приветствуем. В том числе Георгия Мирзояна, политолога-международника. Телеграм-канал «Мирзоян». Подписывайтесь. Здрасте, Георг.
3: Здрасте.
18: А что? что случилось, в какой момент произошел перелом. Помните, одергивали в свое время Украину насчет ударов вглубь по территории России, и вообще по использованию иностранной техники было такое, да? А вот сейчас, смотрите, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига говорит, что Украина больше не нуждается в разрешениях третьих стран для дальнобойных ударов по военным целям на территории России. Он, конечно, оговорился по военным целям, но, в общем, вглубь по территории России. А что вдруг случилось? В какой момент произошел вот этот вот перелом? Что случилось вдруг?
3: Есть два момента. Давайте. Значит, момент первый. Она номинально не нуждается, потому что теперь она бьет так называемым своим оружием. То есть, если раньше речь шла об использовании американских Storm Shadow, там, извините, британских Storm Shadow, французских ракет и так далее, и те давали типа запрет на использование своих оружий в глубь России, то теперь у Украины якобы свои собственные ракеты, и она действительно не нуждается ни в чьих разрешениях. Во-вторых, удары в глубь России, в том числе по российским НПЗ, являются частью новой стратегии Украины и Запада по принуждению России к миру. Стратегии по, сказать, возникновению бурления российских масс, по стимулированию недовольства населения властью из-за там тех же самых очередей на бензин и других проблем, нацелены на демонстрацию якобы неспособности российской власти защитить глубинные регионы страны. И с точки зрения западных, так сказать, стратегов, это должно вызвать какие-то массовые протесты россиян против продолжения этой войны. Для этого нужно не просто бить в глубину России, а максимально усиливать накал ударов.
18: Так я напомню, что вообще первый Орешник-то, помните, по какой причине полетел? Что как раз, по-моему, то ли Storm Shadow, то ли Скальпы прилетели, по-моему, по Брянской области тогда. То есть по канонически, по Южмашу.
3: По Южмашу. Мы видели какие-то масштабные разрушения?
18: А нам их не показали.
3: Нам их не показали. Вот если бы Орешник прилетел бы по некоторым точкам в Киеве, вот,

0: почему. То есть, если сейчас они бьют, как вы сказали, типа своим оружием, вот эти ракеты «Фламинго», хотя это британские ракеты на самом-то деле, но дело не в этом, то что все-таки изменилось? Блин, в какой момент они вдруг решили, что им разрешение не нужно? Я вот что пытаюсь понять.
1: Ну, еще раз, в тот самый момент, когда это было стало уже их оружием. Они получали разрешение на удары вглубь России в, так сказать, точечном формате. То есть что-то им разрешали, но в массе своей не разрешали. Поэтому условно Storm Shadow улетали тогда, когда это было нужно Западу. Сейчас Украина еще раз получила возможность сделать это, когда это нужно ей самой. И, собственно, этим она занимается.
0: Что касается саммита НАТО, в Анкаре он проходит, в Турции, вот те сообщения, которые сыпятся сейчас, в лентах появляются, вы как оцениваете? Я понимаю, что он не посвящен Украине, там Украине будет уделено совсем немножко, а как раз внутренним проблемам натовским чисто. Но, тем не менее, первые выводы какие можно сделать?
1: Ну, опять же, из того, что я видел по состоянию на утро, это большое внутринатовское позорище, потому что такое ощущение, что Альянс принимает капризного ребенка, и этот капризный ребенок определяет то, как должен проходить саммит НАТО. И я сейчас не про Зеленского, а сейчас про Трампа.
0: А что там с Трампом-то?
1: Ну, Трамп приехал, сказал, НАТО плохое, а я хочу вывести войска из Европы.
0: Тот, кто платит вообще в НАТО-то, тот и жалуется.
1: Ну, так не делается в высоких благородных домах. Особенно, когда и бельгийцы сейчас его троллят. Тоже, видимо,
0: после победы Бельгии на США на чемпионате мира.
1: После разгрома американской сборной бельгийцами, когда как бы FIFA делала все, чтобы отменить красную карточку американскому игроку. То есть Бельгийская федерация футбола вывесила постеры серии «Отмените теперь и это» с надписью о своей победе.
0: Ну, в общем, да. Трамп сам виноват, когда он начал звонить и, по сути, отмазывать игрока, который получил красную карточку.
1: Трамп сам виноват, потому что у него он хочет легких побед, пиаровских побед, а они у него почему-то не получаются. Вот последняя была в Венесуэле. Это, кстати, должен быть, в общем-то, звоночек для Трампа, что для побед нужно работать, а не пытаться показать, что ты папа в любой возможной ситуации. Иногда ситуация может обернуться против тебя.
0: Раз уж про Трампа заговорили, что касается Кубы, там блокада абсолютная. Насколько я понимаю, полный блокаут в стране. Это вот из тех новостей, которые доносятся до нас. Дальнейшая судьба Кубы.
1: Кажется, предлагает сдаться. Потому что дальнейшая судьба...
0: Это кто конкретно? Кто предлагает?
1: Трамп.
0: Трамп. Им предлагает сдаться, значит, я понял.
1: Им, конечно, предлагает сдаться. Дело в том, что Куба должна сдаться в течение полугода, ну, 5 месяцев, для того, чтобы это сыграло на промежуточных выборах в Конгресс для Трампа. Я думаю, что Трамп, если ничего не случится, он доведет ситуацию до победы. Там ничего ему не мешает довести ситуацию до победы.
0: Мы можем как-то помешать этому. Не знаю, даже вроде как союзники.
1: То есть нам что, это устраивает новый карибский кризис, пробивая, так сказать, коридоры на Кубу? Это раз. И два, мы союзники. А простите, а чем нам Куба помогла в нашей войне?
0: Кубинцами, например. Немало, кстати, кубинцев участвуют в спецоперации. Вы пропустили
1: на добровольной основе.
0: Ну, уже неплохо, согласитесь. Где французы на добровольной основе? Например.
1: У Украины. У нас тоже были на добровольной основе.
0: ВСУ на добровольной
1: основе. Войны Куба приняла хотя бы, ну, как государство. Куба приняла наших ребят с Донбасса бесплатно на отдых. Я что-то не слышал об этом.
0: А в каком смысле бесплатно, если вообще, ну, за все надо платить деньги? Кто кого бесплатно принимает?
1: Мы же им помогали в свое время, мы фактически создали их экономику. Сделайте гуманитарный жест, скажите, там, привезите 1000 ребят с Донбасса, мы их примем, и они отдохнут на Кубе по высшему разряду. Ну, попробуйте хоть что-нибудь такое публичное сделать, чтобы показать, что Куба благодарна России за все то, за то, что Россия ее содержала вплоть до 90-х годов. Ну, не было такого, не было. Если бы Куба условно была бы через границу от нас, ну, наверное, тогда бы имело смысл как-то им помогать. А как вот сейчас мы технически и логистически это поможем? Вот как? Пробивать коридор еще раз на Кубу? Отправлять танкеры, которые будут захвачены американцами, как это было уже? Как?
0: Ну, были заявления, что мы будем поддерживать Кубу от первых лиц, между прочим.

0: Мы поддерживаем Кубу.
1: Каким
0: в
1: Совете образом?
0: Безопасности ООН.
1: А, ну, это так себе поддержка, согласитесь.
0: Морально и политически.
1: Морально, да, кого угодно можно поддержать, это легко. Я вот, честно говоря, мне кажется просто, что... если по сути, это будет выглядеть так, мы отдали Кубу на растерзание. Вы не находите?
0: Нельзя отдать то, что тебе не принадлежит. Вот мы могли бы сказать, что мы условно, например, там, не знаю, отдали... ну, Карабах на растерзание, хоть там и тоже границ не было, но это рядом с нами мы могли что-то сделать. Мы могли бы сказать, если бы сейчас Грузия захватила бы Южную Осетию и Абхазию, что мы отдали Южную Осетию и Абхазию на растерзание. Да. У нас есть все технические и географические возможности защитить суверенитет этих республик, у которых с нами соответствующее соглашение о взаимной обороне. А вот мы могли бы сказать, что мы отдали Северную Корею на растерзание, если бы американцы...
1: Да уж. Я хотел бы на это посмотреть, кстати говоря. Если кто-то отчаяться растерзать Северную Корею, да. Трамп уже пытался, было дело.
0: Северная Корея, война, если будет, она будет ядерная, безусловно.
1: Ну вот.
0: Без вариантов.
1: Что касается Приднестровья тогда... который мы тоже вроде как защитить, который мы тоже вроде как напрямую защитить не можем, правда ведь?
0: В Приднестровье есть разница от Кубы. В Кубе не живут граждане Российской Федерации, а в Приднестровье живут сотни тысяч граждан Российской Федерации. И поэтому тут мы можем принимать любые меры для их защиты. Удары по странам весились.
1: Проблемы со связью. Сейчас переподключим Мирзаяна. И я так понимаю, что уже в следующем блоке...
0: Нет, я все слышу.
1: А, вы слышите. Просто были помехи определенные, поэтому я подумал, что вы с нами попрощались на определенное время. Ладно, сейчас давайте готовиться уже к перерыву. Коллеги, сколько осталось? 30 секунд как раз. Да, мы продолжим этот и не только этот разговор уже после перерыва. Георг Мирзоян на связи, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подпишитесь. Пока будет идти перерыв, новости, реклама и анонсы, как всегда, пройдут очень быстро. Не забывайте об этом, поэтому никуда не переключайтесь, ничего там интересного нет на стороне, никуда от нас не уходите. Трансляции на местах, YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, каналы группы «Радио Комсомольская правда», чаты работают, так что пишите поактивнее в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров предлагайте.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Новости. Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 8 июля.
6: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подписывайтесь, пожалуйста. Георг, вы же слышали, да, что нас вроде как, пока будем говорить об этом предварительно, но, тем не менее, с надеждой. Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Ну и МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах в соответствующее время. И ФИФА обсудит процесс снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. ФИФА — это про футбол. Но там есть оговорка неприятная для некоторой части нашей ура-патриотической тусовки. Связана она, конечно, с Крымом и новыми территориями. Вроде как про них вообще речи никакой быть не может. И даже спортсменов оттуда, я так понимаю, принимать на соревнования не будут. А, ну еще одно условие. На допинг будут проверять. Конечно, очень усиленно и усердно его искать в крови спортсменов российских. Так, что думаете?
0: Ну, давайте с последнего. С допингом все понятно, это нормальное решение абсолютно, и здесь я не думаю, что должны быть какие-то проблемы с нашей стороны. Что касается новых территорий, я напоминаю всем тем, кто радуется великому успеху министра Дегтярева, что решение это было принято МОК после того, как мы изменили устав Олимпийского комитета России, и не просто исключили из него все региональные организации, это нормально, это правильное решение. Ничего в этом такого нет, мы всех же исключили. Вот. А мы сократили число участников УКР до количества регионов, кроме, ну, за исключением наших новых территорий.
1: УКР – это они... Олимпийский комитет России.
0: Олимпийский комитет России, да. То есть теперь там количество регионов, участников ровно то, которое было у нас до 2022 года. Это, конечно, для мнения некоторых людей является предательством, и решение МОК – это своего рода иудины деньги, которые нам заплатили за то, что мы сдали наши новые территории.
1: А давайте проговорим, Георг, на всякий случай, чтобы все поняли, как я это понимаю, потому что пока, ну вот, конструкция не совсем ясна. Международный олимпийский комитет снял ограничения с российского в обмен на отказ признавать Крым и регионы СВО и работать с ними. Я правильно понимаю? То есть Олимпийский комитет России не признает новые территории Крым. Вот как-то
0: Олимпийский
1: так.
0: Комитет России, да, так получается, он не признает. Это не просто иудины деньги, это обещание дать иудины деньги, потому что это не восстановление наших спортсменов, это рекомендации по восстановлению, да и то там всякие детали будут потом как бы объяснены. Еще раз, кто посчитает это предательством? На самом деле...
1: А вы?
0: А вот здесь не все так однозначно. Это неприятное решение, но... Я считаю это прообразом для очень хорошей сделки с нашей стороны. То есть я не знаю сейчас, как дальше будет себя вести Олимпийский комитет России. Мы с юридической точки зрения выполнили все условия, чтобы нас вернули как страну с флагом, гимном и так далее. При этом мы имеем полное право сделать так, чтобы, например, спортсмены из Запорожья выступали в внутрироссийских соревнованиях и международных соревнованиях с пропиской в Ростове. Ну, например, это будут спортсмены, официально представляющие Ростов-на-Дону. Кто мешает это сделать? Никто не мешает это сделать. Точно так же спортсмены из Луганска могут представлять, например, Краснодар. То есть они будут представлять Луганск, но у них будет прописка в Краснодарском крае. И тем самым они могут представлять Российскую Федерацию, в том числе на международных стартах, номинально считаясь краснодарскими спортсменами. Конечно, сейчас кто-то скажет, что зачем нам эти выверты, это неправильно, это некрасиво, это непатриотично, бла-бла-бла. Но, ребят, мы с вами живем в незамкнутом пространстве. Наша задача обмануть, обойти наших оппонентов, в том числе через такие юридические казусы. И если МОК закроет на это глаза, а он не имеет права не закрывать на это глаза, потому что спортсмен, вот у него российский паспорт, прописка Ростов. Какие вопросы? Никаких вопросов, он может принимать участие. Точно так же Луганская Заря может номинально иметь прописку там, в каком-нибудь то же самом Ростове, я имею в виду спортивный клуб, футбольный клуб. Как, например, сейчас Донецкий Шахтер, так называемый, выступает в Львове.
1: Да, он по-прежнему донецкий шахтер, но тем не менее, да, стадион у него в другом месте, и сейчас он выступает.
0: Он не донецкий шахтер, не может быть донецким шахтер, который предал свой город.
1: Но тем не менее, команда внутри это не имеет значения. Да, шахтер и Львов. Прекрасно. Я про другое говорю, что все-таки команда позиционируется внутри украинского чемпионата по-прежнему как донецкий шахтер, хотя, конечно, в Донецке, к Донецку он не имеет никакого больше отношения, безусловно.
0: Просто, понимаете, ожидать, что МОК вот сейчас возьмет и сходу признает наши новые территории новыми территориями, это нельзя было. Ну, на каком основании он это сделает? Ну что, он пистолет в башке приставили, что ли? Нет. МОК не будет признавать наши территории в ситуации, когда Украина их не признала.
1: Но, тем не менее, согласитесь, отдает чем-то не тем от этой ситуации.
0: Отдает чем-то не тем, потому что мы почему-то считаем, что мы, так сказать, самые сильные и самые мощные в мире, и как Дональд Трамп, мы можем позвонить Джанни Инфантино и отменить по звонку красную карточку нашему игроку. Нет, мы так не можем делать. Большой привет всем тем, кто не за эти годы не создавал наше лобби внутри МОК и так далее. Кто считал, что мягкая сила – это какая-то ерунда, с которой, ну, возиться за какой смысл, если можно просто покупать там каких-нибудь олигархов на Украине, той же самой, арендовать точнее. Вот, пожалуйста, это следствие того, что у нас нет мягкой силы, и хуже того, что мы не хотим не хотели ей заниматься раньше.
1: Не, почему? Просто те, на кого мы делали ставку после начала специальной военной операции, ну, некоторые, скажем так, будем аккуратны, просто взяли и разорвали все связи с Россией. Вот, к примеру, выдающаяся наша спортсменка Елена Исинбаева. Я, насколько помню, она и от звания отказалась, у нее оно было военное, помните, да?
0: Да, ну, ситуацию с Исинбаевой я не знаю, я скажу так. Все те спортсмены, которые после начала войны сменили гражданство или открестились от России, являются предателями. И отношение к ним должно быть как к предателям. Все те, кто уезжает, чтобы представлять другие федерации со сказками серии «Ребят, я же весь год, я же всю свою жизнь тренировался, как же я могу не участвовать в международных стартах?» Ну, пожалуйста, вы имеете полное право так делать, как люди. Но считать себя гражданами России вы права не имеете больше. Но это мое личное мнение.
1: А ведь вот легенда греко-римской борьбы Александр Карелин, обладатель 3 олимпийских золотых медалей, кстати, в свое время встал на защиту Елены Исинбаевой, заявил, что пора оставить Исинбаеву в покое. Уехал он там в Испанию, ее дело, например. Пожалуйста.
0: Ну, я не могу комментировать причину того, почему Карелин это сказал. Могу сказать две возможности. Первое – это спортивный цех и солидарность внутри него. Второе – это государственная задача, которая ставится не только Карелину, но и всем другим – не качать лодку. То есть не надо обвинять людей в предательстве, ну, просто сделали и сделали, и все.
1: Ну, вот то, а хорошо, сын Плющенко не так давно стал выступать за Азербайджан, да, фигурист тоже. Ну, Гном Гномыч, который забыл, кого зовут, сейчас перепроверю. В сети известен как Гном Гномыч, сын Плющенко. Вот вы к этой новости как отнеслись?
0: Как к предательству, потому что как к двойному предательству. Мало того, что он сбежал из страны, так он еще и представляет государство, которое до сих пор держит в заложниках наших граждан и хочет менять их на своего криминального авторитета. Ну, как это называется?
1: Как это называется? Надо спросить нас, почему так ситуация сложилась, а не иначе.
0: Ну, я не знаю, чем, я так вежливо скажу, свечку не держал, я не знаю, чем мотивировал Азербайджан сына Плющенко, чтобы он представлял его на...
1: Но, видимо, там на таком высоком уровне фигурное катание, что им сын Плющенко понадобился. Вот и все.
0: Ну, это пиар. Пиар, может быть, даже не бесплатный, но еще раз, я свечку не держал, поэтому держать ничего не могу, утверждать ничего не могу.
1: Главное, что вот это иноагентством не является, да, вот в данном случае очень интересно.
0: Нет, знаете, это не является иноагентством, потому что номинально Азербайджан, напоминаю еще раз, держащий в заложниках наших граждан, не является нашим врагом и не является противной стороной. Вот если бы он сбежал бы условную там Францию и представлял бы Францию и рассказывал бы там на различного рода мероприятиях о злобной России, которая тут оккупирует Украину, тогда бы это было бы иначе.
1: А слушайте, а если просто выступать за другую страну, в смысле спортивное гражданство сменить, это предательство или нет? Без всяких рассказов про тот кровавый мордор, который у нас тут разворачивается внутри
0: страны.
1: Не в
0: войну, это не предательство, потому что ты не можешь пробиться в состав своей сборной, но бывает, ты уходишь представлять другую страну. До 2022 года это просто стремление хоть где-то, хоть тушкой, хоть чучелом пропиться на международные старты. Я бы понимаю это, потому что, не знаю, в том же самом фигурном катании действительно колоссальная конкуренция, ты не можешь пробиться, у тебя не хватает таланта даже с известным папой. А вот во время войны бросать свою страну и убегать из нее, чтобы получить, и бросать своих коллег по спорту, которые лишаются возможности выступать, но при этом еще раз, защищает государство и стоят вместе с ним в час его великой нужды. Вот в этой ситуации убегать – это предательство.
1: Так вы понимаете, что у нас только недавно, накануне буквально, Дмитрий Сергеевич Песков специальную военную операцию назвал войной. В смысле, они-то называли им, потому что можно и до этого войну войной. Но мы с вами обязаны были ее называть специальной военной операцией.
0: Почему? А тут... Мы ее называли войной уже несколько лет.
1: Я не знаю. Пор, ну вот вам повезло, а нас штрафовали за это. 30 секунд.
0: С тех пор, как лично президент Путин назвал это войной. Да. Это было несколько лет назад, и теперь после этого абсолютно... Большинство экспертов на том же самом ТВ уже называет это не СВО, а войной.
1: Значит, кому-то можно, понимаете, а вот некоторым все-таки нельзя. Вот так вот у нас все устроено.
0: Наверное, нельзя, а вот экспертам можно.
1: Ясненько.
0: Никто нас за это не страхует.
1: Как удобно, да? Георг Мирзоян, да. Политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Большой перерыв, но после этого мы вернемся в эфир.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
8: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
9: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
8: Все подробности на сайте grillohota.rf.
9: «Мираторг».
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
16: У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий.
15: Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава» Псковской области награждены Ирина Александр Капустина из Лакнянского района, Лариса Щербакова из Великолукского района и Наталья Михайлова из Опочетского. В номинациях регионального конкурса «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» определено по 5 семей в каждой. Губернатор Михаил Ведерников вручил каждой семье сертификат победителя. Кроме этого, с 2022 года президентом Российской Федерации учреждено почетное звание «Мать-героиня». В Псковской области этого почетного звания удостоены уже 5 матерей, воспитавших 10 и более детей. В июне в этот список вошла Александра Полютина. Президент Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Команда «Заузета» вернулась с 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 2026. Он проходил в Тульской области и объединил более 1000 участников из 56 регионов России и 61 государства. Состоялось более 820 мероприятий, работали 20 образовательных факультетов. Были сформированы 75 проектных команд, а своими знаниями с участниками поделились свыше 600 ведущих экспертов. Команда «Великолучан» показала хороший результат как в образовательной программе, так и в общем рейтинге форума. По итогам корпоративного зачета предприятие заняло 25 место среди 75 команд. Это стало достойным результатом для одной из самых малочисленных делегаций форума. В честь Дня любви, семьи и верности отдел по молодежной политике города Великие Луки предложил присоединиться к онлайн-фотоконкурсу «Моя счастливая семья». Он проходит в нескольких номинациях: «Зум на прошлое», «Гравитация дома», «Рецепт нашей кухни», «Одна волна навсегда». Участвовать может каждый. Для этого нужно разместить несколько фотографий в своем профиле во ВКонтакте с хэштегом «Моя счастливая семья ВЛ» до 8 июля включительно. Итоги будут подведены 9 июля.
11: О валютах.
17: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
11: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
19: Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Леонков, военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества». Телеграм-канал «Аналитик Леонкова». Здравствуйте, Алексей Петрович.
20: Доброе утро.
1: Вот... Сейчас проходит новость по лучшим телеграм-домам. Ваше заявление, что превращение СВО в войну, что признается на официальном уровне в Кремле, может привести к ударам армии России по местам производства вооружения для ВСУ на территории Европы. Тут вот Международный олимпийский комитет вроде как нас помиловал. Я не думаю, честно говоря, что мы сейчас готовы к ударам по территории Европы. Но, может быть, у вас другое мнение. Мне кажется, что ввиду того, что и Трамп снова включился в работу по урегулированию этого конфликта, мне кажется, что мы как раз сейчас планируем разобраться чисто с Украиной. Отсюда и та интенсивность ударов, которая, собственно, которую мы наблюдаем сейчас, и, собственно, закончить. Ну, освободить, понятное дело, Донбасс и закончить спецоперацию. Может, у вас другое мнение? Пожалуйста.
20: Ну, вы знаете, по лестнице эскалации можно подниматься постепенно, можно перепрыгивать. Конечно, Россия выбирает постепенное поднятие, поэтому сейчас разбирается с Украиной, то есть обнуляет те запасы, которые она получила от Европы, выявляются те цеха, где собирают, не производят, подчеркну, вот, собирают беспилотники, компоненты поступают из Европы, также собирают те самые крылатые ракеты «Фламинго», которые потом по нам запускаются. То есть, видимо, выбрана именно такая стратегия, что вначале вот это обнуляется, и если это вызовет эффект, и больше ничего к нам прилетать не будет, то Европу, скорее всего, не тронут. А если будут прилетать, и мало того, еще будут прилетать со стороны Прибалтики, потому что есть сведения о том, что дроны, которые якобы летят над территорией Прибалтики, запускаются с морской акватории Балтийского моря из нейтральных вод. Это в корне меняет картину. Не зря же тут начала Финляндия суетиться и что-то там пытаться сбивать в своем небе, чтобы их потом не обвинили в том, что они соучастники этого процесса. Хотя со стороны нашего политического руководства уже четко звучат формулировки, что как раз соучастие этих стран в принципе наблюдается. Ну и президент дал поручение изучить степень вовлеченности стран НАТО в процесс нанесения террористических ударов по нашей территории. Это же все не просто так. происходит и не для красного словца. То есть Россия двигается последовательно по лестнице эскалации. Если, как говорится, дойдет до крайности, то, скорее всего, мы останавливаться не будем.
1: А в чем крайность заключается? Если а да,
20: крайность заключается в том, что даже вот эти удары, которые сейчас наносятся по Украине, не принесут искомого результата. Террористические атаки будут идти по нарастающей, и мы видим их результаты. Основные цели – это топливно-энергетический комплекс, это НПЗ, это нефтебазы, это попытка нарушить там логистические какие-то
1: газовые цепочки. Хранилища.
20: Газовое хранилище, да. То есть здесь идет конкретика. Мы же понимаем, что нефтегазовый комплекс у нас – это стратегический объект, большой, огромный, масштабный. И, как говорится, атаки по нему – они подпадают под действие некоторых наших документов доктринальных. К тому же нужно понимать, что различие между специальной военной операцией и войной, да, которого сказал, например, Песков. Если бы все происходило внутри зоны специальной военной операции, она бы так и оставалась специальной военной операцией. А когда удары перенесены уже вглубь нашей страны, на очень большое расстояние, до Омска уже дотянулись, то это уже говорит о том, что война идет уже практически на нашей территории. Потому что террористические удары можно охарактеризовать как военные, потому что они планируются, они осуществляются под руководством искусственного интеллекта. Удары продуманные, волновые, как говорится, волновая атака идет для пробивания наших средств противовоздушной обороны. То есть все признаки как бы налицо. Но еще раз повторю, все, мы идем по лестнице эскалации, поднимая этот градус. Скорость поднятия, конечно, она может быть различной. И это все, как говорится, видение нашего руководства. Может, они уже завтра порешают и скажут, нет, все, Украина неэффективна, давайте, как говорится, решать по-другому. Параллельно же мы знаем, что на саммите в Анкаре, на НАТО, как раз решались вопросы о дальнейшей поддержке Украины. Там был вопрос, что и больше денег направят именно на производство беспилотников. То есть ее будут заваливать этими беспилотниками, чтобы они нас атаковали. К тому же тактика атаки беспилотников, она называется кочующие пусковые установки. То есть там мобильные пусковые установки, которые позволяют запускать их с любых точек. Аэродромы не нужны, ничего не нужно, где поставил, оттуда запустил. Поэтому отслеживают каждую пусковую установку, это, как говорится, гоняться за комарами в поле. И надо решать этот вопрос кардинально. Да, сейчас решается по промплощадкам, где это все собирается. Вот. Но если это не даст должного эффекта, потому что могут приезжать и просто в поле собирать. Вот была информация о том, что уничтожили 15 фур, которые перевозили беспилотники. А каждая фура – это примерно 10-20 беспилотников самолетного типа. Вот посчитайте, только вот по фурам какой эффект. Но мы видим, что снижение атак с использованием беспилотников дальнего действия, как говорится, не прекращается. Поэтому, да, будут продолжать бить по промсекторам Украины, но они когда закончатся, что же дальше делать, если они будут также атаковать в таком количестве? Как говорится, решение вопроса, точнее ответ на него напрашивается сам собой.
1: Но все-таки мы сейчас в какой стадии находимся касательно перспективных ударов по территории стран НАТО? Мы уже неоднократные адреса по сборке беспилотников публиковали, там в Европе имеется в виду, даже канадские адреса по сборке беспилотников публиковали.
20: Да. Но вы смотрите, ведь то, что проникает в публичное пространство, говорит о том, что вопрос прорабатывается. Публикация адресов, поручение президента. Это как бы в публичное пространство вбрасываются рабочие моменты операции, которые готовятся, которые прорабатываются, в том числе, я думаю, прорабатываются и политические риски, и риски, которые связаны с так называемым международным правом, которое давно уже не работает.
1: И, ну, саммит НАТО, там всякие разные заявления звучат, в том числе там присутствует Зеленский, но ему слова не дадут, чтобы Трампа не злить. Так и сказано в тех новостях, которые оттуда приходят.
20: Сам Трамп... Это красивая формулировка, потому что Трамп не отпустит Украину, она ему выгодна. Потому что вот это вот все время угроза, да мы сейчас Украине что-то поставим, и при этом давайте договариваться, она схожа с тем, что сейчас Трамп делает с Ираном. То договаривается, то наносит удары.
1: Так здесь и Иран сегодня по авиабазе нанес удары американские,
20: да. Между прочим. Так что здесь ему нужен рычаг, вот он нашел рычаг все время поддерживать Украину. Поэтому там украинские лидеры хунты, они периодически заявляют, что они очень долго будут воевать. А Рютте вообще договорился, что главная цель НАТО – победа Украины. Поэтому сделаем из этого выводы, что договоренность Запада, она практически невозможна. Запад понимает только силу. Но если не работает сила права, то будет работать право силы.
1: Я, знаете, что хочу узнать? Вот настолько интенсивные удары мы с начала спецоперации, по-моему, не наносили по Украине, да, и вот сегодня был удар, и до этого, накануне, много-много-много этих самых ударов, баллистика, крылатые ракеты, беспилотники, все туда летит. И я вот думаю, столько всего летит, и тем не менее Украина по-прежнему стоит и даже огрызается и планирует там они наносить удары по нам. Сибига, это глава украинского МИДа, говорит при этом... говорит, что мы отправили президенту России, значит, ну, какое-то предложение по мирному урегулированию, и, ну, с наездом это делает при этом, у меня сейчас точной формулировки нет.
20: Ну, скорее всего, те самые пять пунктов, которые недавно представляли.
1: Я вот думаю, откуда у них ресурсы просто на то, чтобы еще и угрожать? Я вот не пойму.
20: Нет, у них ресурсы, нужно понимать, что это не украинские ресурсы, это ресурсы Европы. Вот и Зеленский, который радостно рассказывает, что идет воздушная война, в которой там Россия проигрывает. Вопрос, а что, у нас там идут воздушные бои? У нас там работает ПВО, они засылают, к нам мы сбиваем в большем количестве. Мы засылаем, и они не сбивают. То есть тут еще вопрос, кто побеждает в этой воздушной войне. Да, конечно, противник накопил это огромное количество беспилотников, и копили они весь прошлый год, поэтому мы видим... В одном налете там свыше 500 единиц сбивается, но еще сколько-то там проникает. В Москву был поставлен рекорд 430 беспилотников, которые летели конкретно в Москве. Нужно понимать, что через линию боевого соприкосновения, через те районы, где у нас есть зональное ПВО, если можно так его назвать, они там прорывались, их сбивали. То есть противник ставит на максимум. Но нужно понимать, что вот это преимущество беспилотников в количественном факторе, оно тоже стоит денег. И тоже нужны ресурсы. Можно произвести раз сотню тысяч, два сотни тысяч. А хватит ли вам дальше производить эти сотни тысяч беспилотников? К тому же ответные действия, они разрушают инфраструктуру Украины. Конечно же, Украина не жалко Европе. Зеленскому ее тоже не жалко абсолютно наплевать. Поэтому они хотят, понимая, что Украина проигрывает, хотят нам оставить выжженную землю. Нашими же высокоточными комплексами. Но прежде всего промышленный сектор, мы это понимаем, что именно там происходит сборка этих беспилотников. Но такая тактика, она понятна, что ведет к тому, что Украина до последнего украинца будет израсходована, и таким образом они будут считать, что якобы они победили в этой войне. Но я думаю, когда подведут итоги всех этих боевых действий, то, как говорится, результат их вряд ли порадует.
1: У нас 30 секунд, короткий вопрос, короткий ответ. Вот та интенсивность, которая возросла, я имею в виду удары обеих сторон, не говорит ли нам о том, что Украина как раз находится в той самой агонии, о которой, правда, мы говорим с 22 года, и именно поэтому сейчас все больше пусков с той стороны?
20: Вы знаете, отвечу чисто медицинскими, как говорится, словами. Бывают люди, которые болеют онкозаболеванием, перед смертью им становится лучше.
1: Алексей Леонков, военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества», телеграм-канал «Аналитик Леонкова». Подписывайтесь. Перерыв у нас, друзья, не переключайтесь.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
23: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
24: Что будет? Честный взгляд на 8 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Финальный выход на сегодня. На связи Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, вас приветствую.
25: Здравствуйте.
1: Олег Анатольевич, ну вы вот как раз внутрянку-то украинскую знаете лучше других. Что это за история, во-первых, с покушением в Монако, да? Насколько можно судить, это именно что покушение, потому что вот этот вот украинский олигарх, глава разных украинских колл-центров Ермолаев остался по итогу жив, судя по всему, да, а исполнительницу ликвидировали, вот эту Анастасию Березовскую, исполнительницу покушения, ее ликвидировали, нашли ее под Киевом, застреленную. Расскажите, вот как вы видите и понимаете эту историю.
25: Я очень хорошо знаю Вадима Ермолаева, он из Днепропетровска. Раньше его никто никогда не называл олигархом, хотя у него был достаточно крупный бизнес. Он не был связан с приватизацией. У него бизнес начинался. Сам кондитер закончил, как в той смешной истории с Хазановым, кондитерский техникум. Вот. Занимался контрабандой алкоголя и сигарет. Потом конвертационными центрами отмывал наличку. Потом начал строить, вот, активный прихожанин синагоги Хаббат Любавич, самый большой в Европе, наша Днепропетровская Золотая Роза. Активный спонсор, да, Вадим. И когда против него ввели санкции, я удивился, начал выяснять.
1: Санкции Зеленский ввел против него. Давайте уточним для тех, кто пропустил.
25: Да, Зеленский ввел против него санкции. Я начал выяснять, потому что Вадима знаю его как аккуратного бизнесмена, который старается в политику не лезть, а со всеми быть в хороших отношениях. Вот. И выяснил, что причина введения санкций – это то, что он был спонсором Залужного. Ну, спонсор, думаю, ну, вот, не уследил, да, стала известна информация. Обычно, это обычное явление на Украине. Тот же Ринат Ахметов, он всегда финансирует 3-4 кандидатов в президенты. Кто из них станет президентом, у него потом есть право зайти и что-то попросить. Вот и все остальные тоже так. Бизнес нуждается в защите политической. Вот. И когда было покушение, я не понимал, какая причина. То ли из-за колл-центров, которыми он стал после 2014 года заниматься, что отвратительно, да, это дно вообще. Вот. Или какая другая причина. Ну и выяснил, что Вадим был не просто спонсором Залужного. Он был организатором сбора денег. Он был кошельком. Он был тем, кто собирал у всех деньги и хранил их в каком-то известном ему месте. И это сразу же меняло весь расклад, потому что он получался главная цель. Если разложить тот день, когда было покушение, то вспомните, как оно было. День начался с того, что Зеленский встретился с Залужным. С чего вся история вообще началась? Началась с того, что из-за обстрелов по России и из-за того, что сейчас транслируется такая картинка на Украину, у Зеленского возникло ощущение, что он может выиграть выборы. Вот сейчас якобы ВСУ, там есть шансы на победу, Россия развалится там и так далее. И вот эти, не смейтесь, но эти настроения прямо нарративом на украинских телеканалах и везде, у них там все, они побеждают, да. И он решил, что можно выиграть выборы. А раз выиграть выборы, то какие шансы? Шансов нет, поскольку Залужный. Поэтому Зеленский встретился с Залужным и начал говорить с ним о том, что я тебе дам денег, мы тебе создадим фракцию, ты будешь уважаемый человек. Ну зачем тебе выборы? Вот. А тот сказал о том, что нет, я пойду на выборы. И впервые он все время, он же такой пирожок, то есть он такой, ну он не жесткий на самом деле, Залужный. И он не харизмат. А тут он уперся, да, и сказал, что нет, губы надул, я пойду на выборы. И даже когда он уходил, Зеленский, ну ты подумай, ну как, все. Вот, не принимая решения окончательно. С ним потом еще разговаривал Арахамия, другие пытались убедить. Ну а вот после обеда был взрыв у Ермолая. То есть получается
1: намек, вот, когда уже жирный намек такой. Я правильно понимаю?
25: Причем всем, да. То есть он же не может расправиться с Залужным, потому что за Залужным стоит Великобритания. Он публичный политический деятель. Ну сразу же все, ну это было очевидно. Поэтому ударили по ком? По маленькому еврейскому бизнесмену. Имеется в виду маленькому по росту, да. Он так вырос за последнее время, стал весить больше миллиарда. Вот, и вот такая вот ситуация. Плюс Вадим собирался пойти на пресс-конференцию. Смотрите, поверьте мне, тут находишься в Ялте и многое знаешь очень на Украине. А если бы я находился в Киеве или где-то какой-то у меня там был бизнес, а у Вадима бизнес, несмотря на конфликт, продолжал работать на Украине, то ты знаешь абсолютно все. Кто кому зашел, сколько денег дал, какие сделки, какие откаты. Вадим, если бы вышел на пресс-конференцию, дело Миндича, это было бы просто что-то, ну, такое смешное, несерьезное. Вот. Ну и вот сейчас Анна, его гражданская жена, без ног и, скорее всего, не выживет. Вадима из комы вывели, Ермолаева.
1: Там, ну, еще вот, ребенок вроде как числился среди пострадавших.
25: 13-летний его сын, да. У него долгие отношения с Анной. У него жена Анна, гражданская жена Анна. Очень удобно, кстати, мне перепутать.
1: Согласитесь, да, я согласен абсолютно. Да. Да, случайно имя не перепутаешь, действительно. Ищешь любовницу, ищи с таким же именем.
25: Не, ну вот там, Анна, дай тарелку, да, там, Аня, ой. Не скажешь, Света там, Ира.
1: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, в данном случае не пройдет. И касательно ударов, Олег Анатольевич, вы все-таки следите за военными сводками, интенсивность с нашей стороны выросла очень сильно, и, конечно, и противник наносит нам урон, надо сказать. Тем не менее, вот сейчас мы в какой стадии конфликта, особенно на фоне активизации Трампа? Трамп говорит, что обе стороны хотят завершения конфликта. Вы что скажете?
25: Иван, если можно, я расскажу вторую часть истории, потому что ее тоже мало кто знает. Да, по поводу устранения этой Березовской, которая нажала кнопку.
1: Давайте.
25: Вот. Ну, вообще, смотрите, задержали кого? Сотрудника разведки и бывшего полицейского. То есть, ну, исполнители низшего уровня. Они с ней общались, они ее перечисляли деньги, они ее убили, они ее похоронили. Вот. Задержала СБУ. Вроде бы как СБУ молодцы, да? Вот, ну, слушайте, ну не будет же СБУ задерживать своих же исполнителей, да? То есть получается, что формально это должно было отвести от обвинения от службы безопасности, а служба безопасности — это Великобритания, это Зеленский. Вот, на самом деле это не так. На самом деле это что получилось? Получился резонанс тот, на который они не рассчитывали. Причем политический. Европейцы были просто возмущены. У них Монако, это вот у них они торгуют чем Монако? Они торгуют безопасностью. Они взяли по главному экспортному продукту Монако, ударили. И вы там, вам поручили воевать с русскими. Вы, пожалуйста, там воюйте до последнего украинца, да, а нечего тут со своими разборками лезть в Европу. И когда они вывозили эту Березовскую, они засветились всюду. Там не то что уши торчали украинских спецслужб. Там вообще не было никаких сомнений, что за этим всем стоят спецслужбы. И надо было как-то всю эту историю объяснить. И они придумали, как ее объяснить. Они говорят, да, за этим стояли спецслужбы, но тут два каких-то отщепенца, мы их арестовали, мы их задержали, такого больше не повторится. Все. Руководство страны к этому не имело никакого отношения. Удобная версия, как для заграницы, чтобы объяснить ситуацию. Потому что, ну как, они помогают террористическому государству. Вот. И здесь, поэтому эта игра. Это команда на взрыв Ермолаева шла от Зеленского. И занималась этим СБУ. Они просто сдали своих же исполнителей.
1: Спасибо. Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Олег Царев и в Телеграме. Подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, в завершении я всегда вам напоминаю простую истину. Все будет хорошо и никак иначе. А если не будет, то, разумеется, не с нами. Пересмотреть нашу программу вы можете на Ютьюбе, канал Нео Панкин, либо в Рутюбе, во Вконтакте, там канал и группа «Радио Комсомольская правда». До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
8: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказал, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство, беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американский либерал и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
10: Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве и ряде других регионов. Для поражения цели применялось вооружение наземного базирования. В украинской столице в результате атаки зафиксированы повреждения складских помещений. На местах прилетов начались сильные пожары. Взрывы прогремели в Харькове, Николаеве, Павлограде, Одесской и Киевской областях. Точечными ударами были поражены автозаправочные станции в Полтавской и Одесской областях, которые активно использовались в ВСУ. Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Запорожье после ночной атаки зафиксированы масштабные сбои в энергоинфраструктуре. Без света остались больше 15 тысяч абонентов.
12: О расследованиях.
10: Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, собиравших разведданные для украинских спецслужб. На связь с ними подозреваемые 91-го и 96-го годов рождения вышли самостоятельно. По заданию кураторов они передавали сведения о дислокации подразделения Минобороны в зоне спецоперации, фиксировали места расположения систем ПВО на полуострове и вели сбор данных о российских военнослужащих. Также задержанные занимались фото и видеофиксацией последствий украинских воздушных ударов. Оба фигуранта заключены под стражу и дают признательные показания.
12: О политике.
10: Марин Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета, сообщили в прокуратуре. Накануне суд смягчил приговор лидеру парламентской фракции «Национальное объединение». Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Суд ограничил ей участие в избирательной кампании после обвинительного приговора по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза.
12: О спорте.
10: На чемпионате мира по футболу определились все пары четвертьфинала. За право выйти в полуфинал сборная Франции сыграет против Марокко 9 июля. Матч начнется в 23:00 по Москве. Испания 10 числа встретится с Бельгией. Поединок стартует в 22 часа. Норвегия в 1/4 финала 12 июля сыграет с Англией. Начало матча в 0 часов. Швейцария за выход в 1/2 финала поборется с Аргентиной. Матч назначен на 4 утра 12 июля. Чемпионат мира по футболу впервые проходят с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
12: О погоде.
10: В Москве плюс 19, облачно, временами дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
13: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: Лучший подарок посреди нынешнего лета – это канистра с бензином. В этих ваших интернетах уже начали устраивать конкурсы с такими призами, а самые выдающиеся памятка с градацией количества подарочного бензина для молодоженов. Вместо традиционных конвертов, там, бытовой техники, постельного белья, вот это все.
15: А машина-то есть у молодоженов?
14: Да пофигу, в общем-то, уже.
15: А, можно просто загнать.
14: Угу, это во-первых. Во-вторых, ну, ты же как-нибудь потом найдешь способ применения, у тебя же все равно какие-то друзья, даже если машины нет, у тебя лично.
15: У меня был знакомый, я как-то к нему пришел, он говорит, я, говорит, машину собрался покупать. Я говорю, да, круто. Смотрю, у него 4 колеса стоит. Ну, говорит, ну, пока колес купил.
14: Ага. Это Кирилл Манжула.
15: Это Дим Делинский.
14: Здрасте всем, а еще отдельный привет в Москву Олегу Осипову. Олег, доброе утро.
15: Привет, Олег.
16: Привет, всем доброе утро.
14: В шпаргалке этой, которая расползается по интернету, написано, что теща – это 50 литров бензина, лучший друг – 20, коллега – 10 литров, а просто приятель, случайно затесавшийся на эту свадьбу, 5 литров достаточно.
15: Очень хватит. Скромный подарок.
14: Ладно. Там Новак наговорил всякого интересного по поводу того, что у нас, собственно, с бензином. На самом деле, ничего не понятно. Ну, как бы нам снова говорят, что резервы достаточно.
15: Но он же сказал, что кризис есть.
14: Да. Спрос...
15: Как бы как констатация факта.
14: У них регулярные заседания в правительстве по поводу того, что у нас делать с топливом. Очередное заседание. Результаты, по крайней мере, публичные результаты. Значит, запасы топлива есть. Спрос ажиотажный.
15: Есть?
14: Да, 20-30% плюсом к обычному. Куда эти люди девают бензин потом, вот эти самые 20-30%, неважно. Мы решаем, что делать. Как наполнить рынок и как решить проблему с логистикой. Больше ничего. По крайней мере, крайней мере, я ничего не увидел. У вас есть какие-то мнения по этому поводу?
15: Да какие у меня мнения по этому поводу, Олег? Вот что тут еще можно сказать?
16: Я могу ощущение. Я вчера заправлял автомобиль практически без очереди. Один мужчина впереди был. Я заливал специальный 95-й, вот этой повышенной стоимости и качества, так кажется. Так вот, в Москве, во всяком случае, вот здесь вот, есть, ну и в Подмосковье тоже, такой тренд, что специализируются заправки на отдельных видах бензинов. Таким образом уменьшается очередь, соответственно, да. На Роснефти всегда толпа, это я могу сразу сказать. А на других вот так. Но бензин я покупал вчера 95-й по 95 рублей.
15: Ничего себе.
16: Да, а что делать? Мне нужно было залить 20 литров, потому что отдавать машину, так сказать, это гибрид, кстати, о котором я сегодня расскажу. Но деваться было некуда. Вот в этом случае, когда такие цены, то есть в какое-то равновесие, наверное, если будут обычные поставки, без оглядки на ажиотаж, да, может прийти вот этот самый рынок. То есть, соответственно, цена, количество и так далее. Но это все такая вещь, весьма, так сказать, условная. Потому что, конечно, главный фактор в другом, что нужен просто бензин фактически. И нужно, чтобы он поставлялся, как бы, так сказать, в достаточных объемах.
15: Слушайте, ну, вы уж меня простите, вот ну, в моем районе я не испытываю проблем. Есть одна заправка на трассе, трасса проходная, которая идет в сторону...

0: Наши власти отдельно озабочены тем, что происходит вот там, в Забайкалье.
1: А Крым?
0: И на юге страны. В Крыму, в частности, в Краснодарском крае, в Ростовской области. Сельхозработы плюс туристический сезон и логистика, ну, просто не поспевает за всем тем, что происходит на дорогах и на автозаправочных
2: Мне кажется,
0: станциях.
2: Об автотуризме мы уже забыли, по сути дела.
1: Ну, мне кажется, что многие, кто планировал длинную поездку куда-нибудь на юга, они свои планы начинают менять.
2: Ну да, такова ситуация, так сказать, с этим приходится считаться, никуда не денешься. Но, еще раз повторяю, все равно какой-то баланс, мне кажется, что в ближайшие недели, если, ну, в худшем случае месяце, будет найден все-таки.
0: Ладно, окей, давайте теперь посмотрим на то, что происходит вокруг нас, немножко с другой стороны. У нас тут внезапно, по крайней мере для меня, вступили в силу новые правила Евросоюза. Я сейчас процитирую, что какие машины запрещено ставить на учет в ЕС. Машины без систем автоторможения, которые распознают пешеходов, велосипедистов, само оттормаживается перед ними. Машины без камеры в салоне, которая следит за усталостью и вниманием. Машины без интеллектуального ограничителя скорости, который смотрит на дорогу и видит цифры на знаках. Да. Машины без активного удержания в полосе, машины без черного ящика, которые регистрируют параметры перед ДТП, и машины без подготовки под алкозамки. Сам алкозамок пока не нужен, подготовка нужна. Ну, гнездо для того, чтобы его было куда втыкать.
2: Дима, это не фейк случайно?
0: Да. Нет, с 7 июля в Евросоюзе вот машины без всего перечисленного нельзя выпускать на дороги общего пользования, в смысле регистрировать новые автомобили. Продавать, соответственно, тоже нельзя.
2: Я тут внезапно... Если это правда, это, конечно, дурь несусветная.
0: Я тут внезапно задумался над тем, а на чем европейцы ездили и ездят. Смотрите, Рено, как его там... Дача Сандера. Значит, в разгар пандемии в 2021 году Сандера, вот третье поколение уже на современной платформе CMFB, продавалась за 8 500 евро. В 2021 году стоила эта машина 8 500 евро. Сейчас базовая Сандера уже вот со всеми этими обязательными свистелками стоит 13 500. Рост в 1.5 раза за 5 лет. Это на европейском рынке, который не накрывал вот такими кризисами, как был у нас в связи с уходом автопроизводителей и бла-бла-бла. В 1.5 раза выросли цены на доступные машины. Все, ребята, все. Закончилась эпоха доступных машин. Машины сами дороги из-за того, что по умолчанию запихивают вот все эти системы безопасности.
1: Дим, ну, во-первых, недоступной машину назвать за 13 тысяч евро для нашего рынка, это немножко смешно, я бы сказал так. Машины подорожали из-за того, что появились вот эти нормы. Я с тобой согласен. Но то, что они стали недоступными... Ну, подорожав, вот, да, на 5 тысяч евро, безусловно, и став и стоимостью 13 тысяч, ты купи, пожалуйста, за 13 тысяч евро на нашем рынке автомобиль со всеми этими свистелками.
0: Искра без свистелок стоит 13 тысяч евро.
1: Ну вот.
2: Слушайте, вы вот говорите вокруг, так и все правильно, да, правильные мысли, но по сути надо сказать, что вообще это все не нужно. Уже однажды Евросоюз, да не однажды, при помощи зеленых добился того, что германская автопромышленность на грани закрытия, коллапса, да? Может, мы еще об этом поговорим. И вот теперь очередная вещь, которая абсолютно бессмысленна, я могу вам это ответственно сказать. Вот эти все прибамбасы, так сказать, придуманные в последнее время, 90% из них совершенно не нужны. Абсолютно вредные. И более того, на безопасности на той же сказываются наихудшим образом. Я имею прежде всего вот такие идиотские системы, как удержание в полосе движения, интеллектуальное, так сказать, я все их испытывал, поэтому так говорю, да? То есть это просто ужасные системы. То есть они рассчитаны на того, кто не умеет вообще управлять автомобилем.
0: Олег, ты же помнишь, что общий уровень интеллекта на планете Земля, величина суть постоянная, а население растет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Нет, общий уровень интеллекта падает, это совершенно определенно.
1: Потому что население растет, как тебе сказал Дима. Он с тобой не спорит.
2: Послушайте, но вот это, знаете, последняя капля, которая доконает немецкий автомобиль.

0: Топором, наверное. Вот если вот
1: Слушай,
0: это...
1: ну подожди секунду, давай так вот без нервов каких-то. Вот предположим, какая-нибудь ухоженная европейская дорога, хорошая, без ямы колейности, спокойный, значит, скоростной режим.
2: Да, разметка, нарисованная прямыми руками, растущими из нужного места.
1: Разметка. И у тебя есть опции, вот все те перечисленные Димой. Что плохого? Ну, как бы вы велосипедист, там, не знаю, перед тобой резко что-нибудь сделал, затормозил, система тебе помогла отреагировать. Ну, бога ради. Может быть, для их реальности, вот для их огорода, все это дело и полезно.
0: Слушайте, я в Германии выезжаю на дорогу с хорошей разметкой. Там достаточно много поездил, могу вам сказать. Так вот, выезжаешь на великолепную разметку, все, а дальше ремонтные работы, новый асфальт, никакой разметки нет. Ну, условно говоря, машина будет путаться. Особенно с искусственным интеллектом. Я тут пообщался недавно с искусственным интеллектом. В общем, мне это не доставило особой радости. Короче говоря, все это вызывает большие сомнения. Это нельзя требовать от автопроизводителей, мне кажется, потому что половина из этих штук – чистый маркетинг, чтобы содрать лишние 1500 или сколько там евро. Вот о чем я хочу сказать. И, кроме того, эти все системы работают, мне кажется, непродуманно, мягко говоря.
2: Ладно, смотри, есть факт, медицинский факт, аварийность и смертность на дорогах. Для того, чтобы побороться с обеими бедами, ну, как бы нужно предпринимать какие-то меры. Все предыдущие меры, убеждение водителей в том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, развешивание камер всевозможных, системы пассивной безопасности, все это себя уже исчерпало.
1: Знаете, будем вешать ошейники.
0: Да ничего не исчерпало, ребята, ну что? Этим надо заниматься просто постоянно. Это не какое-то мероприятие.
2: Вот ага.
1: Прервемся.
0: Постоянная история.
3: Программа «Мой автомобиль». Новости.
4: Реклама.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
7: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Я на всякий случай напомню, что в нашей стране, ну, мы же как бы немножко отстаем от менее развитых стран в смысле внедрения всяких новых технологий. Так вот, в нашей стране к 2030 году должны проработать список вот тех самых свистелок активной безопасности, которые будут обязательными для установки во все новые транспортные средства. В Европе вот эти требования, они вступили в силу с 7 июля. В Европейском Союзе запрещено продавать и ставить на учет машины без систем активной безопасности. Даже базовые комплектации, даже самые пустые машины должны уметь оттормаживаться экстренно перед велосипедистами, следить за тем, куда направлен взгляд водителя, заставлять его держать руки на руле, бла-бла-бла, вот это все. В России только прорабатывают такой список, и планируется, что по стратегии безопасности дорожного движения к 2030 году этот список должен быть готов и внедрен на практике. Так что нам с вами такой же светит, ребята.
0: Да, представьте себе, что мы подопытные кролики, над которыми, так сказать, вот переживаем переход от человеческого управления к автономному. Вот и все, на нас экспериментируют вот с этими со всеми вещами. Так вот, если говорить всерьез, по моему глубокому убеждению, нужно уделять постоянное внимание уровню подготовки водителей, прежде всего и главным образом, то есть учить их управлять, да, избегать, так сказать, в том числе с элементами контраварийной подготовки. Это первое. И второе. Если и какие-то системы устанавливают, ну, например, за усталостью водителей, не вижу ничего плохого, если напоминают о том, что надо остановиться, отдохнуть. Но вот это вот экстренное торможение, я его постоянно, меня это выводит из себя. Ты даже когда паркуешься на небольшой скорости, вдруг машина резко колом встает, потому что этому идиоту искусственному интеллекту в автомобиле показалось что-то просто недопустимым. Но это ему показалось, а там еще 10 сантиметров, по моему мнению.
2: Ну и так далее. Знаешь, Олег, знаешь, почему женщины паркуются по звуку? Пошло не
0: совершенно. Да, я понимаю.
2: Насчет того, что им показывают, что такое 10 сантиметров, они в это верят, в эти самые 10 сантиметров. Ну-ну-ну. Так, погоди, вот еще, тут я просто вчитываюсь в список расширенных требований к автомобилям, которые вступили в силу со вчерашнего дня.
1: Там, в Евросоюзе.
2: В Евросоюзе, да. Там еще новые требования к лобовому стеклу. Оно должно иметь расширенные безопасные зоны, снижающие тяжесть травм головы пешеходов, велосипедистов при ДТП. Достигается это за счет применения специальной геометрии, увеличения площади стеклянного элемента. В случае удара сила равномерно распределяется по стеклу, снижая риск, что пешеход провалится под капот или врежется в жесткие конструктивные элементы. То есть дизайн лобового стекла будет регламентирован требованиями по безопасности. Случается такое. А вот, выдающаяся совершенно. Мне очень нравится эта штука, она, на мой взгляд, вполне разумна.
0: Тест автомобиля... Не совсем. Был такой автомобиль, Citroen C3.
2: Так.
0: С этой лобовым, он не пошел в продажу, потому что это было, скажем, мягко, не выглядело приятно.
1: Олег, Дима сейчас про другое хотел сказать, про то, что ему нравится другое что-то.
2: Вот, смотри, тесты на торможение в Евросоюзе теперь обязательно должны проводиться не с новыми, а уже поношенными шинами.
0: И... Вот смотрите, если тесты
2: для на торможение... Более на, точно на, отражать на, реальные условия эксплуатации.
1: Насколько поношены?
2: Насколько изношенными, я не вижу. У меня нет такой информации.
0: Вот на всякий случай, половина китайских автомобилей новых, которые вводятся...
1: О, любимая тема про тормоза.
0: Да, они не выдержат испытания тормозной системы. Просто, да какая половина? 80%. Так, на всякий случай. Хотя есть исключения.
2: Еще раз, на всякий случай... Список, новый список требований к активной и пассивной безопасности автомобилей в Евросоюзе вступил в силу со вчерашнего дня. Все, что не попадает в эти требования, оно не может продаваться в Европе.
0: Ну, вот. Ну, хорошо.
2: Да. И мы на самом деле обсуждали, начали обсуждение этого списка с одной простой мысли. Все эти требования, они существенно удорожают автомобиль. Существенно. Вот на примере дачи Сандера рост в 1.5 раза. И нам светит вот примерно такая же штука, где-то...
0: Вы знаете, вот все-таки, Дима, хочу уточнить. Вообще-то система стоит 3 копейки, если честно. Чего это они там должны так удорожать? Понимаешь, все это электроника. Это тормозные механизмы никто не будет переделывать тебе, да, чтобы привести в норму. Потому что вот это дорого. Механические вещи дорогие.
2: Олег, ты когда в последний раз покупал себе ноутбук?
0: Ну, я не знаю. В прошлом году, наверное.
2: Тебе, видимо, повезло купить его до подорожания, вызванного ажиотажным спросом на чипы памяти, в связи с тем, что у нас искусственный интеллект изо всех щелей.
0: Ну да, я понимаю.
2: Чипы памяти... Да, оперативная память и постоянная память. Вот все это хозяйство подорожало в 2, а то и в 3 раза в связи с дефицитом, вызванным тем, что дата-центры нужно строить под обслуживание всевозможных нейросетей. Ноутбуки сейчас стоят примерно в 1.5 раза дороже, чем были там, допустим, год назад. И вот ты говоришь, электроника автомобильная, а это те же самые чипы, Олег. Те же самые.
0: Я понимаю, понимаю.
2: Но они не копейки стоят.
0: Угу. Чип стоит. Ну, слушай, я вообще не понимаю, что происходит. Хотя вот тут один автомобильчик заставил меня задуматься, попозже поговорим.
1: Очень умный.
0: Да, безумно умный. Безумно умный, классный.
2: Ну вот, вот же.
1: Значит, там есть дорогие чипы.
2: Олег почувствовал себя овощем за рулем, и ему это понравилось.
0: Нет.
1: Сомневаюсь.
0: Это не так. Потом поговорим, когда дадите возможность. Вот, а сейчас я хочу сказать, что это то, что может добить европейский автопром. Но вряд ли это случится. Я думаю, что будут какие-то, так сказать, все-таки уточнения, послабления и так далее.
2: Угу.
0: Либо, так сказать, эти системы у многих уже есть. Может быть, это, с другой стороны, средство заслона перед китайским нашествием.
1: Что точно можно сказать, время экспериментов в автопроме завершилось.
0: Оно только началось.
1: Нет, я имею в виду экспериментов над, собственно, мыслью инженерной. Потому как уже никто не будет что-то придумывать, когда вот такое количество ошейников вешают на автопроизводителя. Будут еще каких-то этих разных ассистентов придумают, чтобы их тоже потом ввели в регламент. А вот что касается техники как таковой, мне кажется, уже ничего не будет.
2: Больше 2000 лошадиных сил на 6-ступенчатой механике. Видел такие заголовки?
0: И с задним приводом.
2: Задним приводом. Клевая машина. Вот, безусловно, клевая, но только на дороге общего пользования выпускать такое. Какой смысл в 2000 лошадиных сил на 6-ступенчатой механике?
1: Мы уже обсуждали эти безумные тысячи лошадей.
2: Да. Теперь у нас 3 минуты до конца этой четверти часа. Давайте продолжим мысль Олега насчет того, что европейский автопром висит на волоске. Значит, 3 заголовка встык. Мне очень нравится это сочетание. Заголовок номер 1. Volkswagen признал собственную несостоятельность. Ну, там вот это вот обсуждение того, что Вагрупп в жесточайшем кризисе, бла-бла-бла. 2 заголовок. Первый электрокар компании Bentley получит название Torkel. Электрическую новинку построят на базе Porsche Cayenne Electric.
1: Слушай, вот в этой ситуации мне кажется, что Torkel – это вообще целая линейка новых Bentley, где будет не только электричка. Или я что-то путаю?
2: Это чистый электрический автомобиль на батарейках. Он разработан на базе электрического Cayenne.
1: Ну, вот здесь есть некий вопросы.
2: Ага. Я так до третьего заголовка добрался. Mm-hmm. Можно уже, да? Porsche сократит в Германии 4000 рабочих мест. В основном это управленцы. Mm-hmm. И вот улыбаемся и машем. Машем и улыбаемся. Значит, Вагрупп в жесточайшем, в глубочайшем кризисе, под угрозой закрытия 4 завода, 100 тысяч человек под увольнение, 30 тысяч из них уже, собственно, согласились выйти на улицу. А тем временем Bentley внутри Вагрупп, да, господи, переделывает электрический Cayenne под шильдик Bentley. Куда? Зачем? Вот эти... Как это? Лебедь, рак и щука. Внутри Вагрупп тянут в разные стороны и говорят, а мы по-прежнему в электричество будем играть. Нам интересно, вот, что из этого получится.
0: Да нет, ну почему? Это просто разнообразие предложений. Это нормально. И в итоге-то будут продаваться все автомобили одновременно.
2: Компании, Олег, а компании, которые переставят перед собой цель получать прибыль, нужно продавать автомобили, а не вкладывать деньги в то, что не будет продаваться. Понимаешь?
0: Вот это нет, не совсем так. Если ты будешь делать ставку только на то, что продается, ты превратишься в АвтоВАЗ.
2: А когда у тебя кризис, когда перед тобой стоит цель сэкономить, твоя задача обрезать косты, обрезать то, что не приносит прибыли. Иначе, в таком случае, ты будешь вынужден закладывать вот все эти неудачные деньги, потраченные, сожженные в электрическую повестку, ты будешь закладывать их в стоимость, конечную стоимость автомобилей с бензиновым двигателем.
1: Скажи мне, пожалуйста, ты в этом уверен, что электрические автомобили не покупают?
0: Покупают, конечно, и будут покупать.
1: И почему ты считаешь, что электрические Бентли не будут покупать?
2: Скажите мне, пожалуйста.
1: И не тебе, и не по тому рынку, в котором ты существуешь.
2: Скажите мне, пожалуйста, хоть одна электрическая премиальная машина продается? Хоть каким-нибудь значимым тиражом?
1: Почему нет? Почему нет? У Бентли, кроме электрички, вот это единственное, есть еще куча других вариантов. Если ты имеешь возможность купить себе Бентли и приходишь в магазин, в твоей стране есть магазин Бентли, ты приходишь, и ты можешь выбрать, ты можешь взять такую, сякую, пятую, десятую.
0: Дим, я два названия
1: что просто, это плохого?
0: Так сказать, озвучу. Да, во-первых, Тесла неплохо продается до сих пор и будет продаваться, мне думаю. А на европейском рынке погоду делают такие машины, как Nissan Leaf, например. Да, доступный электромобиль.
1: Бентли. Олег, от того, что
0: Бентли, подожди, Бентли, это, понимаешь, автомобиль, как бы все равно, весь бренд икона.
2: Олег, вот прямо сейчас. Перерыв. Да, обнимемся со стаканом кофе и выдохнем.
9: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о предстоящем саммите НАТО в Турции.
10: Прежде всего, очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего, странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой, на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава» Псковской области награждены Ирина Александр Капустина из Лакнянского района, Лариса Щербакова из Великолукского района и Наталья Михайлова из Опочицкого. В номинациях регионального конкурса «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» определено по 5 семей в каждой. Губернатор Михаил Ведерников вручил каждой семье сертификат победителя. Кроме этого, с 2022 года президентом Российской Федерации учреждено почетное звание «Мать-героиня». В Псковской области этого почетного звания удостоены уже 5 матерей, воспитавших 10 и более детей. В июне в этот список вошла Александра Полютина. Президент Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Команда «Заузета» вернулась с 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» 2026. Он проходил в Тульской области и объединил более 1000 участников из 56 регионов России и 61 государства. Состоялось более 820 мероприятий, работали 20 образовательных факультетов. Были сформированы 75 проектных команд, а своими знаниями с участниками поделились свыше 600 ведущих экспертов. Команда «Великолучан» показала хороший результат как в образовательной программе, так и в общем рейтинге форума. По итогам корпоративного зачета предприятие заняло 25 место среди 75 команд. Это стало достойным результатом для одной из самых малочисленных делегаций форума. честь Дня любви, семьи и верности отдел по молодежной политике города Великие Луки предложил присоединиться к онлайн-фотоконкурсу «Моя счастливая семья». Он проходит в нескольких номинациях: «Зум на прошлое», «Гравитация дома», «Рецепт нашей кухни», «Одна волна навсегда». Участвовать может каждый. Для этого нужно разместить несколько фотографий в своем профиле во ВКонтакте с хэштегом «Моя счастливая семья ВЛ» до 8 июля включительно. Итоги будут подведены 9 июля.
9: О валютах.
11: Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89.26, юань 11.46.
9: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Ну вот представьте себе, вы в достаточной степени богаты для того, чтобы купить себе новый «Бентли». Вы приходите в автосалон, и вам предлагают на выбор на бензиновую версию или электрическую.
1: Дима, не нам, а им. Ты понимаешь важный нюанс в этом разговоре? Мы говорим не о наших представлениях о прекрасном, не о нашем рынке. Мы говорим о том, в какой реальности существуют там. Они постоянно слышат, как важно, как нужно. И эта повестка никуда не ушла. То, что Volkswagen из-за того, что кинулся разрабатывать электрички, сейчас испытывает кризис, это немножко о другом. Понимаешь? Та повестка, которая есть в Европе по поводу зеленого вот этого экологического транспорта, она никуда не ушла. Там по-прежнему люди об этом думают.
2: Это Кирилл Манжула.
1: Это Дима Делинский.
2: Вместе с нами еще Олег Осипов, Petrolhead. На минуточку, Олег, на связи?
0: На связи. Но более того, я считаю, что и мы об этом думаем, о зеленой повестке.
1: А безусловно. Но вот просто, понимаешь, Дима уцепился за то, что они переборщили. И, типа,
0: он переживает.
1: Да, и типа все откатились назад. Все вдруг вот резко начинают пересаживаться на рычащие, там, не знаю, ДВС и прочие.
2: Значит, вы же в курсе того, что у Rolls-Royce есть машина на батарейках, называется «Спектр». Вот. Роскошь неимоверная. Жир. Значит, по итогам 2025 года вот этих самых спектров было продано 1002 экземпляра по всему миру. Это на 47% меньше, чем в 2024 году.
1: Ну, окей, хорошо. И что ты об этом говоришь? Что их вообще не покупают?
2: Покупают по чуть-чуть. Но все дело в том, что...
1: Значит, в линейке должна быть такая машина у уважающей себя... Да какая там инвестиция? Они перелицевали... Сам ты только что сказал, я имею в виду тот же самый Бентли. Что он там перелицевал?
2: Они перелицевали Каен электрический.
1: Вот, ну так чего? Там большие деньги они, что ли, в это вложили безумно?
2: Сколько денег было вложено в электрический Каен? Это сожженные деньги. Это деньги, которые они потом будут вынимать из наших карманов, когда мы будем покупать бюджетные машины. В стоимость бюджетных машин будут заложены те деньги, которые они сожгли на Rolls-Royce Spectre, на Bentley... Как там эта электрическая штука называется?
1: Торкл.
0: Да вот странная логика. Я думаю, что это не совсем так на самом деле. Мне доводилось беседовать с руководством Rolls-Royce в свое время, так сказать, давным-давно, когда я ездил на одном из таких автомобилей. Так вот, разговор зашел о том, что я говорю, а это ничего, что вы в России должны 3 штуки разбить, чтобы потом продавать. Мне генеральный директор российского представительства сказал, да нет никаких проблем, мы все равно 50 продадим, мы все это окупим легко, понимаешь? Вот такие цифры. Они сколько стоят? Один Rolls-Royce стоит достаточно дорого, чтобы окупить половину затрат на его создание, понимаешь? Это вообще не вопрос. И, в общем, это совершенно не скажется на других подразделениях того же концерна Volkswagen, да, потому что там вообще бюджеты разные, и по-разному считаются, и потом складываются. Это не так просто, как нам кажется. Я бы не переживал ни за Бентли, ни за Роллс-Ройс в этом отношении.
1: Я бы тоже, если честно.
2: Давайте попробуем посопереживать компании Audi, которая тоже входит в летящий стремительно в стену концерн Volkswagen Group. Audi может вернуть купе и кабриолеты.
0: Мы, слава богу.
2: Да, господин Гернот Дольнер, это глава совета директоров, по-моему, Audi, говорит, что покупатели устали от одинаковых кроссоверов и снова начнут искать более эмоциональные автомобили. И вроде как уже есть намек на то, что может вернуться ТТ. Вы же видели прошлогодний концепт С, который вот как две капли воды похож на ТТ.
1: Ну, и ты к чему об этом? Да,
2: жить захочешь, еще не так раскорячишься. Они возвращают то, что сняли с производства под предлогом того, что это не пользуется спросом.
1: Они пытаются, ну, как бы над своими ошибками работать. Все верно.
0: Да, слушайте, давайте поговорим о конкретном автомобиле.
1: Хорошо, Олег, давай. Что за автомобиль? Что за автомобиль?
2: А я знаю, он ездит на Роксе.
0: Я его, да, вчера, правда, вынужден был отдать, но я до этого недельки с лишним ездил на нем, и мне это доставило неслыханное удовольствие. Не только потому, что это роскошный, по-королевски роскошный кроссовер, все-таки не внедорожник, стоимостью около 10 миллионов рублей, а потому что это удивительное дело. Это гаджет на колесах, который великолепно управляется. Вообще говоря, надо
1: это знать... китайский автомобиль, прежде
0: это
1: всего.
0: Это китайский автомобиль. Надо знать при этом Джан Цзиня. Это владелец шанхайской компании по производству роботов-пылесосов, между прочим. Так вот, в этом тут нет парадокса. Он затеял это дело еще, по-моему, лет 8 назад. И первая попытка, когда сделал ставку только на свои силы, не увенчалась ничем, но... Это человек действительно предприимчивый и одаренный.
1: Так,
0: и
1: он... слушай, Олег, прости, а на каком автомобиле ты ездил, точнее, на Адамсе или на первом Роксе?
0: Адамасе.
1: Адамас называется, да?
0: Да, Рокс, Адамас. Ну, это, собственно, разницы никакой нет, что 0,1, что, так сказать, Адамас.
1: Ну, там 2 миллиона разница в цене, так, на секундочку. Ну, да, Рокс 1,7 миллионов, а Адамас стоит 9.
0: Я ездил на самом дорогом, как ты понимаешь.
1: Ну,
0: комплектации «Бизнес Эдишн», да, у которого нет кнопки включения, ничего там нет такого. Одна кнопка, аварийная остановка.
1: Это гибрид?
0: Да, именно так. С запасом хода в 1200 километров на одном баке в 70 литров. О чем я хочу сказать? О том, что вот это новый подход к созданию автомобиля. Разработал дизайн Пенинфорина, естественно, да? Не важно, что он похож на английский, там, сказать, Land Rover, но разрабатывал дизайн Пенинфорина. Затем, кто, так сказать, делает аккумуляторы? Фирма Cattle, разумеется. Принимает участие в создании Bosch, Continental, Valeo. А доводит автомобиль не кто-нибудь, а Байк. Ну, то есть Бау. Есть такая китайская компания, которая со времен Мао Цзэдуна выпускает внедорожники. И, в общем, неплохо с этим справляется. То есть доводили автомобиль профессионалы. Поэтому этот огромный, гигантский, тяжелый, почти 3 тонны без 200 килограмм, автомобиль великолепно рулится, что меня совершенно подкупило. Ну да, там информации на руле не хватает, но зато он... просто быстро и поворачивает. Кстати сказать, просто хочу сказать, чтобы не забыл, извините за тавтологию. 5,5 секунд до сотни при этом, 190 км в час максимальная скорость, а мощность у него 476 лошадиных сил. Крутящий момент 740. Это шестиместный, вот в моей комплектации. Есть и шестиместная комплектация.
2: Шестиместный, да, второй ряд.
1: Там не диван, а там капитанские кресла. Да.
0: Есть версия, чуть подешевле, кстати. Просто с диваном, да, которая... Причем уровень комфорта на всех сиденьях одинаково хорош. Даже в третьем ряду с собственными дефлекторами вентиляции, с собственными, так сказать, там подстаканниками, я не знаю, и так далее, и так далее. То есть это автомобиль в полном смысле слова премиум-класса. Вы не найдете, кстати говоря, я удивился, нет ни одной пластиковой детали, видимой в салоне, вот когда ты садишься. Однако сплошная кожа Напа и натуральное дерево. Вот так, на всякий случай. Обалденно удобное кресло, мягкий подголовник, впервые в жизни я такой встречаю вообще. То есть это все. Но Разумеется, вот кнопка сказала одна, физическая, да, это знак аварийной остановки. И правда, еще можно зеркала регулировать сбоку, так сказать, на двери, так сказать, на подлокотнике. Тут тоже все это сделано более или менее пристойно. Все остальное внутри. То есть понятно, что он меня покорил ездой. Он меня покорил управляемостью, разгонной динамикой и удобством, прежде всего. Но, разумеется, поскольку это, так сказать, все-таки кроссовер, если вы выезжаете на бездорожье, лучше посидеть примерно часа 2-3 и разобраться в том, чем отличается нормальная горная дорога, делится на нормальную каменистость и крупные камни. Вот так вот. А у песка есть у режима песок варианты. Нормальный песок, мягкий и даже дрифт по песку. Ну вот, Господи. Как вам? Да. Но самое, мне очень понравилось, значит, брод, допустим, да, опция брод, выбираете в подменю, в меню на огромном 15,6 дисплее, есть полевой брод и городские лужи. Чтобы не знать, что... Мне это очень понравилось, на самом деле. Ну, короче говоря, это вовсе не обязательно выбирать. Можно, так сказать, режим авто поставить, что мне не очень понравилось. Я предпочитаю дорожный режим. Подвеска становится немного более упругой. Подвеска, кстати, с пневмобаллонами, накачанная азотом, там есть элементы, так сказать, амортизаторов. То есть, не дай бог, если что пробьет, замучаешься ремонтировать, конечно, с другой стороны. Но тем не менее...
2: И вот это все, значит, судя по... 10 миллионов. Да, судя по списку опций в режиме выборов вариантов езды, управления, да, покрытия, это все можно затащить на бездорожье. Зачем? Ну, это уже вам решать, да?
1: И вдруг тебе хочется где-нибудь...
2: Расстаться с 10 миллионами рублей.
0: Да, знаете, что приятно? Там удивительная вещь. Он, в принципе, там нет кнопки включения двигателя, понятно, да? Ты просто подходишь с брелоком, так сказать, и все, и он понимает, кто. И, кстати, все отключенные заранее системы не включает. Слава богу, так сказать. Не удерживает в полосе движения. Вот этот вот огромный 5 метров 300 миллиметров, так сказать. Все вполне пристойно. То есть Окей. Я понял, за что они платят деньги.
2: Еще одна маленькая деталь. Это все калининградской сборки. Пока она крупноузловая. Олег, в Калининграде крупноузловая сборка этих самых роксов.
0: Ну, может быть, черт, я что-то пропустил эту мысль.
1: Выясним до следующего раза.
2: А с Олегом в этом месте попрощаемся. Олег, спасибо.
1: Пока-пока.
2: Хорошего дня.
0: Всем удачи. Чао.
12: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что?
17: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
16: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Слушайте, а как вам вот такой мотор? 2,2 литра, 4 цилиндра в ряд, бензин, турбина и 299 лошадиных сил. Это наши лошадки, отечественные, российской разработки. И вот тут вопрос. А какие эмоции вы сейчас испытываете в связи с этим? Радость, гордость или, может быть, скепсис? Короче, на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где институт НАМИ показывает в том числе вот такую железку, прямо сейчас находится Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
1: Привет, Игорь.
18: Доброе утро, друзья.
19: Картинки с выставки.
1: Ну и что это за двигатель? Да. Интересно тебе было на него смотреть?
18: Ну, смотреть на двигатель как раз не самое занимательное занятие, потому что, ну, вот стоит двигатель, ну, показывает нам его. Вот он такой интересный. Интересно было посмотреть в деле, но пока это только выставочный экземпляр. Там, кстати, стоят два двигателя. Один более мощный, 8-цилиндровый, предназначен для судов, но это не моя совсем тема, я в этом не разбираюсь. А более компактный двигатель, сделанный, конечно, из того мотора, который идет на Аурус, он интересен. И, собственно, конструктор представляет этот двигатель, говорил о его параметрах, о его характеристиках, о том, что мотор, в принципе, теоретически готов к производству. Пока, правда, непонятно, где его будут производить, потому что мощности завода НАМИ, где производит, собирает в том числе двигатели для аурусов, маловато. Тут-то планируется серийное производство, крупносерийное. Нужен какой-то более интересный и более масштабный завод. Но мотор интересный, наверное, у него какая-то будет точность. Во всяком случае, конструктор, рассказывая, показывая, сказал, что сейчас идут переговоры с целым рядом производителей отечественных, в частности, с Солерсом, там и с другими, о том, что вот, да, вот у нас есть готовый мотор, опробуйте его, если что, можно запускать в серию.
2: Цитата из, прости, пожалуйста, из гендиректора в ГУП НАМИ Федора Назарова на «Иннопроме». Потенциал применения как для коммерческой техники, так и для автомобилей класса D и E. Что касается легковых гражданских машин, ну, у нас же не производят ни D, ни E. Коммерческая техника, ладно, окей, Solers переживет этот движок. А вот насчет применения в легковых машинах, ну, такое себе. И в связи с этим, собственно, у меня скепсис. Турбомотор на 299 лошадиных сил. Легковые машины класса D и E. У нас на рынке нет такой машины, куда можно было бы это засунуть.
18: Ну, почему же? У нас теперь есть «Волга». О. У нас теперь есть «Сенат».
1: А объясни мне, пожалуйста, секундочку. Вот ситуация с «Волгой». Перелицованный китаец, который, как я понимаю, при заключении контрактов поставляется в том виде, в каком он производится в Китае. И как туда можно вкрячить другой двигатель?
2: Это ж нужно, во-первых, что-то переделывать внутри, а потом нужно пересертифицировать.
1: Да. Ну, то есть тяжело представляется мне.
18: Гипотетически могу сказать, что теоретически все можно, тем более, насколько я понимаю, в случае с «Волгой», так же, как в случае «Солерс Жак», там покупается лицензия, которая говорит, что мы можем делать с этой машиной все, что хотим, в рамках того, что разрешают наши технические характеристики и требования по безопасности, и, соответственно, использовать это и дальше. Но другое дело, что, ну, как всегда, как часто у нас бывает, мы сделаем хороший мотор, а потом думаем, а куда его вставить, этот замечательный хороший мотор, потому что вот действительно для коммерческого транспорта турбомотор 300 лошадиных сил, ну, не знаю, насколько он нужен. Там, скорее, из Солерс лицензии на дизель купил и производит прекрасные «Велабуги».
2: Ага. Так, и еще одна маленькая деталь по поводу этого движка. Пишут, что у него, в общем, довольно необычная головка блок цилиндров. Она поддерживает распределенный, непосредственный и комбинированный впрыск топлива, ну, для того, чтобы можно было подгонять под разные требования заказчиков, под разное топливо, под разные настройки.
18: Нужно. Это можно сделать. Это нужно сделать по нынешним временам. Потому что вдруг выяснится, что у нас с бензином дальше будут проблемы, и надо искать другие виды. Вот газа у нас полно.
2: Типун тебе на язык, Игорь.
18: Ну, слушайте, я на всякий случай предусматриваю самые разные варианты развития событий. Жизнь – штука сложная.
1: Слушай, ну, подожди, я все равно толк взять не могу. Смотри, разработать и запустить производство двигателя внутреннего сгорания, тем более того двигателя, который мы можем назвать с определенной, возможно, натяжкой, но тем не менее можем назвать современным, это определенная сумма денег, не маленькая. И заниматься разработкой и внедрением двигателя, тратя на это деньги, не имея перспективу, какой-то, ну, как-то странным выглядит со стороны, учитывая, что мы не купаемся в каких-то там, не знаю, золотых ваннах с нефтью.
18: Ну, это правда.
1: Да.
18: У нас есть своя инженерная школа, вот они в НАМИ думали, что же дальше делать с двигателем от Ауруса. Видимо, решили его каким-то образом сделать более нужным в более широкого применения. Вот сделали.
1: Да, слушайте, и вот мы сидим и думаем, а и куда они дальше этот двигатель будут...
2: Предлагать рынку.
18: Вот, видимо, действительно предлагает рынку. Ну, посмотрим. Вот, а вообще тут на выставке довольно много всяких автомобильных было событий, автомобильных премьер. Самый большой у нас стенд был у бренда Evolut, который представил новую модель Evolut iSky класса C, электромобиль. Показал весь свой модельный ряд. Модельный ряд достаточно широкий. И сказал глава компании Андрей Резников, что вы ждите, скоро будут такие сюрпризы, что просто бомба, мало не покажется. Но учитывая, что сейчас в нынешних условиях был большой спрос, случился бум спроса на электромобили, можно предсказывать, что, в общем, есть у этой темы большое развитие в России. Ну и гибриды тоже, поскольку Evolut — это и гибриды, и электромобили.
2: Угу. Я правильно понимаю, Evolut не просто показал iSky, они объявили о том, что эта штуковина локализована, ну, примерно наполовину. По крайней мере, кузова уже варят и красят. В августе стартует официальное производство, а как бы предсерийные образцы уже сварены, окрашены в Липецке.
18: Да, надо сказать, что Evolut большая сейчас программа по локализации, и, возможно, он из новых отечественных производителей один из тех, кто достаточно широко занимается локализацией и у кого огромные планы по этому есть. Причем локализация всего, начиная вот сейчас там сварка-окраска, а дальше будет все остальное вплоть до производства каких-то силовых агрегатов. Ну, посмотрим. Ну, кроме того, были еще и премьеры. Собственно, на стенде Калужской области стоял новый Тенет Т9, автомобиль, производство которого только-только стартовало на заводе в Калужской области. Москвичи демонстрировали Москвич серии М. Ну, эти автомобили уже продаются. Ну, в общем, интерес к ним был. Показывали нам в очередной раз АвтоВАЗа перспективную модель Азимут, производство которой должно стартовать вот-вот. Стоит, вот, пожалуйста, можно посмотреть, можно пощупать пальчиком. Ну и Искра, количество комплектаций, которые только увеличилось. Показали нам Атом, но Атом стоял закрытый. И, в общем, как-то мне печально глядеть на этот проект, потому что уже второй год обещают запустить серийное производство, но пока в серии идет все, что угодно на Москвиче, но только не Атом. Но посмотрим, что там будет. Ну и большое количество было коммерческой техники. В этом году, видимо, производители грузовиков и автобусов решили показать все, что они могут делать. И грузовиков было и белорусских довольно много. Производства и БелАЗ, вот тебе и МАЗ. Наших производителей не отставали. КАМАЗ был представлен, естественно, в большом количестве. Автобусы группы ГАЗ были представлены. В общем, еще и коммерческой техники довольно много было. Тем более, что выставка это для профессионалов в первую очередь. И профессионалы довольно с интересом, довольно много там людей я смотрел, которые изучали вот эту коммерческую технику. Ну, дорожно-строительные, это вообще было. Трамваи какие-то новые, совершенно космического дизайна. В общем, много чего интересного. Это действительно главная промышленная выставка. 500 стендов, я слышал такую цифру, и это очень серьезно.
2: Насчет коммерческой техники, там, в числе прочего, показали минские троллейбусы, которые пойдут по улицам Петербурга. Москва же отказалась от проводов над улицами, а Петербург нет. У нас все еще делают ставку на троллейбусы, и вот, собственно, МАЗ, Минский автозавод, выпускает троллейбус, который будет закупать петербургский транспортный цех. И, возвращаясь к легковым гражданским автомобилям, Игорь помянул Азимут. В общем-то, по большому счету, ничего неожиданного. Максим Соколов на Иннопроме в Екатеринбурге заявил, что товарные машины появятся в конце года в автосалонах. Двигателей будет три, как и предполагалось. 1.6, 1.8 и турбомотор. В ближайшей перспективе... А, кстати, какой турбомотор? Пока непонятно.
18: Турбомотор будет позже, потому что пока его никто не показывал, и характеристики его неизвестны. А 1.6, 1.8, да, такие моторы будут стоять под капотом, так же, как два варианта коробок. Будет обычная механическая и будет тот самый вариатор, который сейчас стоит на Вестах.
2: Угу. Турбомотор, мы не знаем какой. Возможно, тот самый НАМИ на 100... Господи.
1: Куда?
2: 299 лошадиных сил.
1: Ты что, с ума сошел?
18: Нет, я думаю, что это не вариант.
1: Крылья будут вылезать там?
2: Ну, давайте помечтаем.
1: Ну, хорошо, ладно. Бешеная табуретка.
2: Ну, отечественная табуретка. Нужна же отечественная табуретка. Хоть кому-нибудь в нашей стране нужна.
1: Бешеная, да.
2: Да-да-да. Так, и Максим Соколов подтвердил, что Азимут все-таки будет полноприводным, но за счет электромоторов задней оси. Вот. Это в ближайшей обозримой перспективе, где-нибудь в 28-29 году.
1: Ух уж эти сказки, ух уж эти сказочники.
18: Ну, посмотрим. Может быть, и будет, а может быть, и быстрее. Mm-hmm. В принципе, сейчас китайцы задали такой ритм, что все остальные производители вынуждены хоть как-то подстраиваться. Потому что китайцы вообще, по-моему, каждую модель... Год прошел, уже следующая модель появилась. Это, конечно, какой-то нереальный темп, но все-таки. А у нас как-то всегда модель разрабатывалась годами, если не десятилетиями.
2: Выставка «Иннопром» в Екатеринбурге. Со свежими впечатлениями от того, в какую сторону идет отечественная автомобильная промышленность, у нас на связи был Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, спасибо.
1: Спасибо.
2: Давай, хорошего дня.
18: Всем хорошей дороги и берегите себя.
20: Программа «Мой автомобиль».
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Александр Насович о взаимоотношениях Польши и Украины.
24: Никогда Польша полного разрыва с Украиной не допустит. Наоборот, они там сейчас пытаются покрепче к себе Украину привязать, играя в хорошего и плохого полицейского. Плохой полицейский – это президент Польши. Он сейчас самый популярный человек в стране, рейтинги его взлетели, и все у него замечательно. И вообще, польские консерваторы – это злые полицейские, то есть люди, которые не забудут, не простят волынскую резню, которые не потерпят бандеровщины на Украине и так далее. Хорошие полицейские – это польские либералы, гражданская платформа во главе с премьер-министром Пуском, который там за историческое примирение, за прогресс и тому подобные вещи. Вот они четыре руки очень умело с Киевом играют, добиваясь от него увеличения влияния Польши на украинские дела. При этом обе эти партии, «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», они, в общем-то, вдвоем образуют правящую элиту Польши, ее политический класс, они в стратегических решениях всегда действуют сообща. Вот далеко идущие решения по тому, какой будет Польша, у них всегда общие, и всегда их базовый курс совпадает. И вот по отношению к Украине их базовый курс – минимизировать риски по прямому вовлечению Польши в этот конфликт. Потому что до сих пор Польша играла в нем важную роль, но оставаясь при этом в относительной безопасности.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
25: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
26: Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков в 3 часа утра. Он сообщал о 3 перехваченных над столичным регионом дронах. Ограничения на полеты вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Они принимали и отправляли рейсы по согласованию, сообщали в Росавиации.
21: О конфликтах.
26: Музей обороны Севастополя и знаменитая панорама Франца Рубо будут полностью восстановлены как символ стойкости русского народа. Об этом заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Выступая на круглом столе по сохранению культурного наследия, он подчеркнул, что враги захлебнутся своей злобой, но исторический объект обязательно возродят. Здание музея, масштабное полотно, воссозданное в советское время, практически полностью сгорели в результате удара украинского беспилотника. Ранее в СВР официально сообщили, что данный удар был спланирован и осуществлен при непосредственном участии спецслужб Великобритании.
3: О важном.
26: Российские хакеры из команды Art Impact взломали базу данных со спонсорами русского добровольческого корпуса, запрещенной в России террористической организации. Полученные сведения о 3,5 миллионах человек передадут в ФСБ. По информации телеграм-канала ШОТ, боевиков финансировали в том числе граждане России из десятков регионов страны, включая Москву, Петербург и Татарстан. Также средства шли из Украины и стран Евросоюза.
3: О происшествии.
26: В Пермском крае на реке Чусовой в районе села Кын при попытке сделать фотографию со скалы «Желтый камень» сорвались две туристки. Одна из женщин от полученных травм скончалась на месте. Вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время незарегистрированного сплава по реке. По данным СКР, жительница Перми поднялась на 30-метровую скалу ради красивого кадра. Потеряла равновесие и упала в воду. Вторая участница похода попыталась помочь подруге, но тоже сорвалась, получив травму головы. Врачи борются за ее жизнь.
3: Обо всем.
26: В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 символического рубля. С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, направив законопроект на отзыв в правительство. Автор документа подчеркнул, что создание семьи в нашей стране должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Пошлина в 1 рубль станет знаком уважения к гражданам, решившим узаконить свои отношения. Сейчас за подачу заявления в ЗАГС россияне платят 350 рублей.
3: О погоде.
26: В Москве плюс 20, облачно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
4: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Купи Гренландию или плати больше, как Трамп испортил русофобский праздник НАТО в Анкаре. Поражено предприятие Samsung Украины, где производились и хранились комплектующие для «Фламинго». Наши военные ударили по объектам ВПК в Киеве. И операция США была в 4-5 раз масштабнее предыдущей. Вашингтон атаковал свыше 80 целей в Иране. Все подробности прямо сейчас. В Анкаре проходит очередной саммит НАТО. Член Альянса надеется восстановить утраченные дружеские отношения с Трампом. Будет Зеленский. Он рассчитывает получить дополнительную поддержку в войне с Россией. Рюте, он же главарь НАТО, рассказал об одной из тем. Не поверите, это Россия. Долгосрочная угроза для НАТО. Ну, вместе с этим союзники рассчитывают, что Трамп прибудет с настроем на достижение договоренности. Правда, вместо этого столкнулись с его прежней жесткой позицией по вопросам Альянса. Мы делаем в точности то, чего требовали американцы, и то, что мы должны делать для нашей собственной безопасности. А теперь все омрачено жалобами по поводу Гренландии. Представитель НАТО опасается, что жесткий Трамп сохранится и во время обсуждения нынешнего военного присутствия американцев в Европе, и по вопросам Украины, и тем более по Зеленскому. Но, в общем, вместе с этой проблемой нависает еще и проблема Гренландии. Ну и вместе с этим или параллельно страны НАТО почти заключили соглашение о расширении сети нефтепроводов времен Холодной войны до Восточной Европы и Турции. Трубопроводы соединяют не то чтобы деревушки, а военные базы для поставок топлива в случае кризиса. Кризис – это война с нами, надо понимать. Зав. Отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев с нами, не поехал на саммит НАТО в Анкаре, чтобы всех их там переубивать. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну, чего? Очередной заговор, ну, точнее, да, собрались обсудить, как сделать нам больно, но Трамп с Гренландией нависает. Как будут лавировать?
5: Я полагаю, что саммит НАТО не будет таким провальным, как был раньше.
4: Почему?
5: В прошлом году. Потому что Дональд Трамп, он сейчас как бы имеет проблемы, которые к НАТО прямого отношения не имеет,
0: Нет, это в частности, сейчас вот вы говорили по поводу удара по Ирану, да? Вот, то есть Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь из-за того, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. Тут в тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, вот, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, он не пойдет. Вот. Но в то же время, как бы и особо поддерживать не будет. То есть такое становится. То есть ситуация будет такая, как бы ситуация неопределенности сохранится. Вот. Но вот все эти заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать, поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза. Вот. То есть я думаю, что этот саммит, отличительной чертой этого саммита будет прогнозируемость. То есть вот то, что ожидалось, то и реализуется. Я не вижу здесь какого-то особо новых каких-то движений в сторону НАТО. То есть понятно, что для Европы Россия является врагом, Европа готовится к войне с Российской Федерацией, называется даже год 2030 год, всячески Россию провоцируют сейчас, пока она вовлечена в СВО. То есть саммит, я бы сказал так, саммит будет ожидаемый.
4: Ну а как бы что на выходе-то? Трампу придется поддерживать НАТО?

0: ситуация, которая есть. Если бы Трамп после того, как он провел эту так называемую операцию в Венесуэле, в Панаме, да, вот если бы он после этого еще победил бы Иран, ну тогда Трамп мог бы что-то диктовать НАТО.
1: Почему он не может выйти из НАТО? Об этом много говорилось. Он снимает все риски для себя, при этом обязывает их, что мы фактически наблюдаем, покупать его продукцию ВПК, да и более того, в общем, уже производить в Европе лицензированную, платить отчисления, платить. Все как Трамп или...
0: Ну, то есть, получается, вот видите, что вы говорите? То есть, это да. Как бы продолжение экономики. Если в области экономики идет вывод промышленных мощностей частично в территории США, как бы идет все больше продажи в Европу американского СПГ, то в области военно-промышленного комплекса Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, не собираются как бы давать какие-то обязательства по гарантии безопасности. Второе, в том числе и Европе, новых гарантий безопасности. И даже те, которые давали раньше, они находятся вообще, говоря, под большим сомнением. После того, как все то, что произошло, связано с Ираном. То есть Соединенные Штаты Америки по факту используют Европу как некого такого донора, который будет давать им деньги, а это будет создавать рабочие места на территории Соединенных Штатов Америки. Это просто использование союзника в интересах Соединенных Штатов Америки. Вот. А Европа здесь ничего США противопоставить не может, потому что в нынешнее время оборонно-промышленный комплекс Европы только восстанавливается. То есть зависимость Европы от США сохраняется. Но Соединенные Штаты Америки это используют для решения собственных внутриамериканских проблем.
1: Спасибо большое, Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом Института стран СНГ. Мощный групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК прямо в черте Киева, сообщает наша Минобороны. Речь идет об ответном ударе. Поражены предприятия Samsung Украины, где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго». О дымящихся цехах из домашней штаб-квартиры с подробными картами Киева далее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Читатели «Комсомольской правды», радиослушатели уже знают, что на протяжении уже нескольких дней Россия проводит массированные удары, прежде всего по военным, военно-промышленным целям на Украину. Вчера в результате таких массированных ударов в нашей сети попала очень крупная рыба. Есть на Украине такое предприятие Samsung Украина, которое производит дальнобойные ракеты «Фламинго». Дальнобойная ракета. Ну, а как же она появилась на Украине? Не так давно в одной из арабских стран была выставка вооружений, и там показывалась британская ракета, которая, ну, невероятно похожа на эту украинскую «Фламинго». Тут еще один интересный момент есть. Не только ракету «Фламинго» связывают родство с британской ракетой, но связывают и с старыми советскими оборудованиями, о чем мы можем с вами уже сделать вывод о том, что это некая такая смесь каких-то британских новаций и старых технологий еще советского времени. Ну, например, реактивные двигатели. Украинцы даже не стесняются признаваться в этом. Ну, а что значит для нас вот этот удар, который получила компания Samsung Украина? Это значит, что немалое количество ракет «Фламинго» уже никогда не взлетят, а обновление их производства займет очень много времени. Мы, тем не менее, держим это предприятие под контролем, под наблюдением, под прицелом, как, собственно, и другие украинские предприятия. Забавна одна интересная деталь, связанная с этой фирмой Fairpoint на Украине, которая значится как один из производителей этой ракеты. В те времена, когда Зеленский был скоморохом и участвовал в своей компании «Квартал 95», эта компания уже существовала под этим же именем. Она занималась производством кинороликов. А сейчас вот таким каким-то чудесным образом она переключилась на ракетное производство. У этой компании очень мутный след. Этим мутным следом уже занималась и спецслужбы Украины, которые установили, что владельцы этой фирмы

0: скажем так, надули родное Министерство обороны Украины, да, на многие-многие миллионы долларов. И, собственно, там уже мелькают люди, которых мы уже давно приметили в мафиозной стае украинских бизнесменов. Как это всегда часто и делается на Украине, ни одно военное производство не обходится без коррупционной грязи. Но теперь главный вопрос. Ну хорошо, вот эта ракета, допустим, что она уже существует и используется, а как мы будем бороться с этой напастью? Тут, как говорится, без паники. У нас есть и С-300, и С-400. У нас есть такие изделия, скажем, как «Панцирь», как «Фаворит», как С-350. Собственно, у нас боевой опыт противоборства с такими изделиями есть. Ну, я надеюсь, что он будет и дальше плодотворно использоваться. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Армузский рикошет. США и Иран подняли ставки до предела. Есть ли хоть какие-нибудь намеки на деэскалацию? Об этом через пару минут.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио.
2: Итак, Ближний Восток вновь балансирует на грани большого взрыва. Соединенные Штаты произвели новую, беспрецедентную по масштабам волну ударов по Ирану, атаковав разом более 100 целей. Ну, давайте округлим, скажем, почти более 80, мы скажем, почти 100. Под раздачу попали более 60 катеров КСИР, корпуса Стражи Исламской Революции КСИРа в районе стратегического Армузского пролива. Далее били по иранским ПВО, ракетным складам, пунктам запуска дронов, базам хранения противокорабельных крылатых ракет и так далее. В общем, по военной составляющей и, в первую очередь, видимо, как раз по ПВО. Как сообщает портал Axios, операция оказалась 4, а то и 5 раз мощнее предыдущего налета, а всего-то прошло 10 дней. Источник CNN в Белом доме без лишней дипломатии называет происходящее не пропорциональным ответом, а прямым наказанием Тегерана. Впрочем, Иран послушно стоять в углу опять не стал. КСИР уже отчитался о массированных ответных ударах по 85 целям на ключевых американских базах в Бахрейне и Кувейте. Загорится ли регион с новой силой после обмена этими многомиллионными ракетными любезностями? Чем обернется для мировой экономики паралич Армузского пролива и куда заведет стороны этот режим тотального наказания? С нами генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. пытается разглядеть в микроскоп хоть какие-то намеки на деэскалацию, но, видимо, Раджаб Сатарович, приветствуем вас, их просто нет.
8: Да, добрый день.
2: Что?
8: Слушаю вас. Да.
2: А деэскалации не пахнет? Вопрос, собственно, первый. И второй вопрос о перспективах. Это опять раскручивающаяся такая спираль взаимной эскалации. Но она опять ни к чему Соединенные Штаты не приведет. Тогда зачем?
8: Вы знаете, Иран полон решимости ответить на любую провокацию Соединенных Штатов, поскольку эти провокации ничем не обоснованы. Согласно пятому пункту соглашения о взаимопониманиях, которое было подписано 17 июня, согласно этому пункту, контроль остается за Ираном. Любое передвижение транспортных средств, какими они ни были, в зоне Персидского залива, в Ормузского пролива, должны быть по установленным Тегераном коридорам, которые являются безопасными и не угрожают экологической обстановке и катастрофой берегам Ирана. Поэтому любое несогласованное практически, если откровенно и честно сказать, Ормузский пролив открыт, но для этого нужно просто формальное согласование получить у военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции. И до сих пор ни одного отказа не было со стороны КСИРа, поскольку действительно Иран боится за экологические катастрофы. Совсем недавно, помните, танкер сел на мель, так сказать, по установленным коридорам вдоль берегов Омана, которые контролировали Соединенные Штаты. Поэтому Иран предупредил нескольких катеров и танкеров, которые могли бы несанкционно пройти под покровом ночи, и их остановил, что так нельзя, нарушение пятого пункта. Но при чем тут Соединенные Штаты? К Соединенным Штатам никаких атак по отношению к ним не было произведено, так сказать, и Иран не нападал на американские объекты. Американцы взяли, так сказать, и ударили по Ирану. Они выполняют роль жесткой жандармерии в зоне Персидского залива. Вообще уму непостижимо. Причем тут Соединенные Штаты? Поэтому Иран дал соответствующий ответ. И раньше говорил, что на любую атаку и провокацию Соединенных Штатов будет дан достойный ответ. Поэтому атака на объектов Соединенных Штатов и инфраструктуры военного характера и в Бахрейне, и в Кувейте были ответом, так сказать, на провокации и военные удары Соединенных Штатов. Это, конечно же, практически на грани полного срыва как бы обеспечивается действие соглашения о взаимопониманиях, поскольку именно вчера уже Соединенные Штаты в нарушении этого протокола отменили санкции, вернее, опять ввели санкции по поводу продажи иранской нефти и ограничений, которые были, собственно говоря, сняты с подписанием соглашения. Это практически в одном шаге от полномасштабного военного противостояния и войной, и причиной всему этому — это провокации Соединенных Штатов, которые хотят демонстрировать роль гегемона во всем мире, в данном случае в зоне, в точке Ормузского пролива.
2: Вот смотрите, пока мы с вами говорим, Трамп перебивает нас и говорит, что режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном утратил силу. И мы опять возвращаемся, ну, вот на колу мочало, начиная сначала. Ну, как бы побомбить. Дальше-то что? Иран ответит, мало не покажется, да, пролив закрыт, заминирован, Трамп уйдет, придется утереться. И как бы как надолго вся эта история? Какие у него, в принципе, стратегические перспективы? Может ли Трамп без... А мы все время же это обсуждали. Без сухопутной истории ничего не светит. Сухопутному-то они полезет. А тогда зачем?
8: Очень просто. Можно понять. В Анкаре проходит саммит НАТО, и Трамп хотел продемонстрировать, что все-таки США остается гегемоном и имеют возможности управлять всем миром, и они хотят жестоко наказать тех, кто попытается отстаивать свои интересы. В глазах членов НАТО он свое преимущество как босса должен был чем-то на самом деле проявить. И вот он проявил абсолютно точно, что ни к чему это не приведет. Это раз. Во-вторых, если Соединенные Штаты могли бы что-то сделать по отношению к Ирану серьезное, они давно бы это сделали. Просто-напросто нет возможности у Соединенных Штатов переломить ситуацию по отношению к Ирану. И вот второй целью, так сказать, этих атак было еще раз попробовать протестировать Иран на предмет, насколько все-таки Иран способен ответить и насколько сохранил свои силы. А заявление иранской стороны говорится на самом деле о том, что Соединенные Штаты будут жестоко наказаны за провокации, которые они совершают непрерывно. И они как раз, по заявлению иранской стороны, нарушали принципы соглашения о взаимопониманиях между двумя сторонами. Поэтому на самом деле здесь, тем более, что в эти дни проходит процесс прощания с духовным лидером, в это время ударить по Ирану не траура, это абсолютно бесчеловечно, считают иранцы. Ну и с точки зрения гуманитарного права и вообще философии миропорядка, это очень циничные были удары и по масштабу были беспрецедентными. Поэтому никакого основания для того, чтобы такие шаги предпринять, практически не присутствовали. Просто хотят наказать страну, которая более или менее самостоятельно себя ведет и отстаивает свое право контролировать свои территориальные воды и коридоры, которые, собственно говоря, проходят по берегам этой страны. Вот главная задача.
2: Но это не вернется ли мы обратно?
8: Стороны остаются все-таки, тем не менее, в переговорном поле. Обе стороны заявили о завершении ударов и, собственно говоря, могут продолжить эти переговоры, но иранская сторона сказала, что пока существует угроза нападения со стороны Соединенных Штатов и возможных провокаций, очередные переговоры со Соединенными Штатами будут отложены до тех пор, пока эти угрозы не будут ликвидированы. Поэтому вряд ли в ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Ну, короче говоря, господин Трамп опять поставил мир на грани хаоса и глобального конфликта.
2: Вы не упомянули, что самый лучший и самый великий миротворец в истории человечества Трамп поставил, да, мир опять на грани. Но здесь вопрос тогда вот на полминуты. Ну, некорректно, конечно, спрашивать, вы кому выгодно, все это очень плохо, то, что вы описываете. Но вот эта пауза, пока Соединенные Штаты и Трамп заняты Ираном, и какое-то время она продлится, это такая, ну, как бы польза для России в том, что он не нами сейчас занимается вместе с Зеленским в обнимку?
8: Вы знаете, если откровенно, конфликт на Ближнем Востоке в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, конечно же, отвлекает очень серьезные силы и энергии Соединенных Штатов, и они не могут сосредоточиться на других точках, в том числе полноценно не могут заняться вопросами Украины. Но помощь Украине со стороны Соединенных Штатов продолжается. Но, тем не менее, Российская Федерация занимает достаточно нейтральную линию, так сказать.
2: Спасибо, Раджаб Сатарович. Раджаб Сафаров, да, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Олимпийский реванш или кулуарный компромисс? Флаг в обмен на отказ, что он намутил Дегтярев? Об этом после новостей.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
9: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов «Дропсордрай». Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С Днем семьи, любви и верности поздравил великолучан глава города Николай Козловский. Он отметил, что в Великих Луках с большим уважением относятся к крепким, дружным и многодетным семьям. Они не только вносят весомый вклад в воспитание подрастающих поколений на основе истинных духовно-нравственных ориентиров, но и прославляют наш город на различных региональных и федеральных конкурсах, показывая хороший пример великолукской молодежи. Особой благодарности достойны семьи участников специальной военной операции, постоянно поддерживающие отважных воинов, проявляющие самоотверженность и силу духа. В нашем регионе в честь многодетных семей в марте этого года был установлен региональный праздник, который также отмечается 8 июля. Многофункциональные детские площадки приводят в порядок в Великих Луках. На игровом оборудовании на улице Щерца обновляют лакокрасочное покрытие. Такие работы позволяют не только сохранить эстетичный внешний вид, но и продлить срок службы элементов благоустройства. Содержание и своевременное обслуживание детских комплексов находится на постоянном личном контроле депутата Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Юлии Ярышкиной. Все выявленные замечания по их состоянию поэтапно устраняются ответственными службами. Несколько великолучан стали победителями регионального конкурса «Многодетная семья года». В номинации «Лучшая городская семья» отмечены семьи Карины Бузовской, Александра и Елены Ефимовых, а также Елены Цветковой. Итоги подвели на первом форуме многодетных семей Псковской области.
7: О валютах.
10: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
7: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
11: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Олимпийский реванш или кулуарный компромисс? Социальные сети взорвала вечерняя новость от Дегтярева. О чем же идет речь? Международный олимпийский комитет вдруг, неожиданно для всех, взял и пошел на попятную и временно восстановил в правах наш Олимпийский комитет России, полностью сняв ограничения с наших спортсменов. Исполком отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов, снял запрет на проведение международных соревнований в России и вообще поставил в духовку пирог по случаю предстоящих обнимашек. Но, теперь наши спортсмены могут выступать не в безликом, а нейтральном статусе, а под своим флагом, с гимном. Но вот здесь новость возникает. Во-первых, временно. Во-вторых, окончательный допуск оставили на усмотрение конкретных спортивных федераций. А вот что там будет за усмотрение, большой вопрос. Министр спорта Дегтярев празднует победу, но у медали обнаружилась у этой весьма спорная оборотная сторона. Выяснилось, что аттракцион невиданной щедрости от Международного олимпийского комитета последовал не абы как и не просто, а сразу после того, как Россия без лишнего шума, тихонечко, отменила создание олимпийских организаций. Это было около 3 лет назад. Смотрите, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Батюшки приехали. С Крымом еще вопрос, кстати. В соцсетях, экспертных кругах вовсю полыхает дискуссия, не слишком ли высокую цену заплатили спортивные чиновники за возвращение на мировые арены, и стоило ли ради олимпийских лицензий сдавать назад в принципиальных интеграционных вопросах. Возникают вопросы. И с нами на связи олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, приветствую вас.
12: Здравствуйте. Можно я услышала ваш комментарий, и вы не совсем правильно контекст преподнесли этому решению Олимпийского комитета. Олимпийский комитет отменил все советы. У нас и в других регионах нет больше олимпийских советов. А не то, что только в Донецке, в Крыму и так далее.
2: Но ведь
12: то
2: как преподносить?
12: Мы поменяли Мы полностью поменяли структуру формирования Олимпийского комитета. Теперь туда входят спортивные федерации, но не входят. Это была, знаете, наша инициатива. Нигде, ни в какой стране мира никаких олимпийских советов в регионах нет. Это просто мы сделали такой в свое время реверанс в сторону Олимпийского комитета, говоря: слушайте, вот смотрите, как мы вас любим. Безумно, да? Что мы даже в каждом городе практически уже открыли филиал Олимпийского комитета. Но мы понимаем, что
2: как
12: потом
2: было?
12: К нам начали относиться. Это было какое-то количество лет назад, и поэтому, соответственно, когда появились новые территории, они тоже у себя создали эти олимпийские комитеты.
2: А, то есть это до них
12: было еще?
2: Но мы сейчас
12: отменили везде.
2: Конечно.
12: И мы отменили полностью эту схему, теперь просто их нет. Они, если даже есть, это чисто общественная организация. Раньше же что, даже каждый этот олимпийский комитет имел право голоса при выдвижении, и голосовании за президента Олимпийского комитета и так далее. То есть эта структура сейчас немножко сузилась до все-таки только федераций.
2: Сейчас, Светлана Сергеевна, смотрите. Как во всем мире? Вот как в других странах, входящих в Международный олимпийский комитет? Там просто национальный, как у нас это называется, Олимпийский комитет России, ОКР, так в любой другой стране тоже общегосударственный какой-то олимпийский комитет. И мы как бы выровняли, да, вы говорите, эту историю со всеми остальными.
12: Конечно, да. Просто это была наша инициатива, она была на нашем усмотрении, и мы просто ее привели в соответствие, как это во всем мире. Вот и все.
2: А чем мы раньше не могли... Ну, то есть вот это Дегтярев светило, молодец, да, придумал, что-то раз подкрутил. Или кому в голову такая светлая мысль? То есть как бы в чем проблема была? И ведь где подвох, да? Ну, казалось бы, наплевать им. Они же с нами войну ведут. И не допускали ни нас, ни белорусов.
12: Поймать, да. Нет, они нас просто на этом поймали. Вот в чем дело. И мы понимали, что они как бы умышленно нас на этом решили поймать, чтобы отстранить, и был повод это сделать.
2: То есть мы убрали формальный повод, и им ничего не оставалось, как по формальному признаку отменить.
12: Конечно, да? Конечно. И они не могли никуда деваться, было некуда больше.
2: И теперь мы от них новой гадости надо ждать. Они придумают чего-нибудь такое, что как-то...
12: Ну, гадость, я надеюсь, что нет, потому что, в принципе, они изменили сейчас Олимпийскую хартию, и тут Ковентри большое спасибо и нашему Олимпийскому комитету, что работали в этом направлении, и я уверена, что Ковентри тоже услышала, потому что теперь есть еще пункт, который говорит о том, что неважно, какая ситуация политическая в той или иной стране, спортсменам должен быть все равно обеспечен доступ на Олимпийские игры, если спортсмены достойны и показывают достойный результат мирового уровня, и они обязаны быть на Олимпиаде.
2: Да, а чего тогда вы видели, наверное, да, значит, наши патриотические соцсети взорвались негодованием по поводу того, что это полное дно, исходя из того, о чем я рассказывал. А получается, что картина несколько другая совершенно, да, и опять никому ничего не рассказали, все как-то
12: никто ничего не понимает. Завести наших патриотически настроенных людей достаточно легко, потому что им вот так вот кинь информацию немножко утрированную, да, и, конечно, это задевает их чувства сразу. Поэтому на самом деле, я думаю, что в том числе это делается умышленно с той стороны, чтобы наших людей столкнуть друг с другом, так же, как история, а стоит ли выступать в нейтральном статусе. Вот сейчас я немножко ее поясню, потому что дело в том, что если даже те федерации, которые сейчас еще не допустили нас не в нейтральном статусе, а это все-таки зимние федерации, и мы понимаем почему, потому что европейское лобби в них очень сильно, и у них нет африканских стран, да, которые традиционно голосуют за нас, латиноамериканские, даже какие-то часть азиатских стран, которые развивают свои виды спорта, например, плавание по всему миру. Но ясно, что в бобслее нету практически африканских стран, за исключением буквально нескольких. Вот. Поэтому, в этих советах представлены только европейцы. А мы знаем, как европейцы политически на нас сейчас настроены. Да, как что они несут со всех политических трибун в наш адрес. Поэтому у нас еще рассчитывать от них, что они сейчас проголосуют за наше возвращение с флагом и гимном, очень сложно, да. Но мы будем надеяться, что это решение МОК все-таки их подтолкнет к этому, и они это сделают. Но даже если нам сейчас на этом этапе скажут, выступайте в нейтральном статусе, мы должны воспользоваться этой ситуацией. Объясню почему. Потому что если через год или полгода нам вернут флаг, а мы не завоюем квоты, мы на Олимпиаду поедем по одному спортсмену в одной дисциплине. А наши соперники поедут по три, по четыре спортсмена. И будут представлены командами, эстафетами, а мы не сможем даже набрать людей для эстафеты. И опять страна не поймет, нам гимн и флаг вернули, а где люди?
2: Да,
12: поэтому нам надо сейчас максимальное количество квот завоевать.
2: Тоже интересно, как вы видите, есть профессиональность, такой олимпийский и спортивный подход, о котором вы говорите, есть, как будто бы мнение, может быть и нет, выйти на улицу просто, да, где-нибудь в центре Москвы спросить, что люди думают. Не скажут ли они вам, что, слушайте, как бы уже очень странно говорить о каких-то спортивных олимпиадах, олимпийских, с теми, кто ведет с нами войну, ест допинг с утра до вечера, где все ничего. Честно. Вы же сами говорите, что не оставили на усмотрение, да, возвращение. Но мы же можем с вами даже сейчас где-нибудь зафиксировать, что будут гадить и пакостить, предпримем все меры, чтобы не допускать никого из наших. Будет все то же самое, просто будут продолжать пытаться нас унизить. Да пошли они к черту, зачем нам их
12: не
2: олимпиады?
12: Не так. Но видите, что есть же федерации, которые этого не делают. Пусть они сами себя высекают тем, что они одни федерации двойные стандарты ведут. И люди же тоже, особенно, давайте сейчас, наши, понятно, это одна история, а в то же время они же рассчитывают на западную аудиторию, делая такие шаги. И видите, эти двойные стандарты всем видны и понятны, что как так, одна федерация полностью допускает, а другая, как биатлон, даже в нейтральном статусе не хочет допускать. Но это же их абсурд, они же себя выставляют совершенно неприглядном виде. А наша задача, все-таки наши ребята действительно, мы же тоже говорим про резерв. И этот резерв в любом случае хочет, и наша страна хочет флагом и гимном опять блистать на международных аренах. Неужели люди-патриоты наши не хотят, чтобы это было? Наверняка хотят.
2: А если
12: нет? Но без опыта Как нет? Не хотят, чтобы мы выигрывали на международных аренах и продемонстрировали, что наши спортсмены лучшие в мире?
2: Ну, о каких международных аренах? Опять это все вот как-то странно выглядит в последнее время, в текущей, в контексте, скажем так, все происходящего. Да? Куда-то мир не туда, вот, в том числе и в спорте в последнее время. И вот эти все нейтральный флаг, значит, наберем, вот-вот завтра отменят, а нам надо очки набрать. А не то нас, то белорусов, то, ну, может быть, как бы вот как.
12: Ну как, а как? Слушайте, ну сейчас, по крайней мере, точно Олимпийский комитет постарался вот это решение, которое они приняли, это, кстати, тоже большая работа и нашего Олимпийского комитета, спортивной дипломатии, дабы, чтобы мы... вот сейчас нет, в принципе-то, ограничений. Просто понятно, что на откуп федерациям, потому что дальше Олимпийский комитет на них, ну там, напрямую, как бы, да, мы говорим, воздействовать не может, потому что они каждая отдельно взятая общественная организация, имеющая... там, свое мнение на этот счет. Но, видите, нам же удается работать сейчас, чтобы все-таки мы вернулись с флагом и гимном. И торжество спорта все равно возьмет верх. Ну, поверьте, все равно это случится. Просто не хотелось, чтобы когда торжество спорта возьмет верх, мы оказались на обочине с одним спортсменом. С флагом и гимном, да? Ну, вот это будет обидно. Мы хотим быть полноценной командой, которая приезжает там на Олимпиаду зимнюю, а нас там больше 300 человек, да, и мы с полным составом боремся там за тройку в командном зачете.
2: Ну, вроде справедливо, но остается вопрос, связанный вот с тем же самым. Вот мы едем, вот, ну, как бы надо сказать, на международный праздник, а выглядит, как будто мы едем на их соревнования, где они все вот как-то могут на что-то влиять и в каком-то сговоре находятся. Вот это неприятно, да? Если бы мы могли...
12: Ну, к сожалению, вы понимаете, что с Советского Союза, Советского Союза всегда так было, но посмотрите, как мы радовались за наших 6 всего лишь паралимпийцев, которые поднимался флаг и гимн, и вся страна в этот момент... Ну, даже, нам, думаю, самые такие, кто критики были, они тоже радовались нашим ребятам. Ну,
2: спасибо
12: неужели
2: большое,
12: вот за это нельзя, чтобы мы бы участвовали?
2: Ну, я надеюсь, продолжим. Спасибо огромное. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый зампред в 50-м году по международному делу.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
14: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
15: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
17: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
17: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
18: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
17: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
18: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
17: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
18: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
17: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
18: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. – это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
17: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
18: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
17: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
18: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
17: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
18: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
17: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
19: Реклама.
22: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
23: Комсомольская правда.
24: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
25: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
26: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Об атаках.
27: Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру экспортного газопровода «Голубой поток», подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании «Газпром». Стратегический объект в регионе обеспечивает транспортировку российского природного газа по дну Черного моря напрямую в Турцию. По предварительным данным, технологические процессы поставки газа по международной магистрали нарушены не были. На месте происшествия работают оперативные службы.
19: О конфликтах.
27: Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня США и Ирана. По словам американского лидера, в переговорах Вашингтона с Тегераном больше нет смысла. Накануне в Белом доме отменили снятие санкций с иранской нефти и обвинили власти Исламской Республики в блокаде Армузского пролива. На фоне заявления Трампа об отмене меморандума цена на нефть марки Brent превысила $77 за баррель. Рынок США падает, пишут американские СМИ.
19: О судебных делах.
27: Московский областной суд приговорил жителя Химок к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщили в ФСБ. Установлено, что Евгений Федоров сам пошел на сотрудничество с СБУ. По заданию кураторов он передал противнику данные о складах горючего и охране Шереметьево для подготовки диверсии и терактов в аэропорту. При обыске в компьютере осужденного обнаружили шифровальные программы и видеоинструкции по изготовлению взрывчатки.
0: О погоде.
27: В ближайшие выходные редкий суперциклон обрушит на Москву аномальные ливни. В столице выпадет до 80% месячная норма осадков, около 67 литров воды на 1 квадратный метр. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной экстремальной погоды он назвал редкий эффект Фудзивары. Процесс слияния двух циклонов в один сверхмощный вихрь. Речь о циклоне Бернадет над южной акваторией Балтийского моря и его термическом собрате над севером Каспия. Подобное заражение Каспийского циклона летом происходит крайне редко, не чаще одного раза в 10 лет. По расчетам синоптика, каспиец полностью поглотит Атлантический вихрь, сформировав над европейской частью страны гигантскую зону штормовой погоды.
0: О валютах.
27: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка. Сейчас в российской столице плюс 20, пасмурно, временами дождь. В Петербурге 18 выше 0, там облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Охота за русской, теперь и экспортной энергетикой. Киев ударил прямо в сердце российско-турецкого голубого потока. Охота на гражданских, автобусы и танкеры. Киев списал 400 беспилотников на мирные цели. И мошенники, наркотики, коррупция, терроризм. Росфинмониторинг выпустил годовой отчет и назвал ключевые угрозы. Об этих и других угрозах в предстоящие полчаса. В ночь на среду наше ПВО уничтожило 400 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами, сообщили в Минобороне, отметив, что Киев пытался атаковать нашу страну в период с 8 вечера до 8 утра, то есть 400 штук за 12 часов, все больше и больше. А беспилотник ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар-Мелитополь, пострадавших, к счастью, нет, сообщил губернатор Запорожской области Балицкий. Двое пострадали из-за атаки дронов на танкеры в Таганрогском заливе. Суда следовали в Ростов-на-Дону, они получили повреждения. Два человека, незначительное ранение, оказана помощь, от госпитализации отказались и так далее. Экипаж эвакуирован. Но главное, что танкеры были пустые, разлив нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях уточняется. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин с нами. Василий Алексеевич, приветствую вас.
3: Добрый день, Игорь.
2: А зачем танкеры, хоть и пустые, у нас ездят по Таганрогскому заливу, вот как вам кажется?
3: Ну, дело в том, что это естественно, заправляются, уходят. Речь идет об охоте за танкерами как таковыми. Они считают уже не просто выведение из строя там нефти, а транспортные средства. Потому что не будет танкеров, и возможности перевозить снижаются. И причем, заметьте, что мы шли в Ростов-на-Дону, значит, это наши танкеры, соответственно, это уже типа река-море. Вот такая тема.
2: Ну, получается, то каждый есть... объект там – это цель. Если это цель, то...
3: Это цель.
2: Ну,
3: да,
2: а зачем
3: да,
2: там
3: да,
2: ходить?
3: Да.
2: То есть разлив нефтепродуктов, будем 20 лишним, 100 лет следующих, это же все же...
3: Ну, это уже случай был, когда просто переломился. Вы знаете, сколько потребовалось средств для того, чтобы убирать нефть? Вот, и в районе Анапы, и так далее. Вот. Ну, им, конечно, по большому счету наплевать, несмотря на то, что Черное море, к примеру, это море... пока еще и Украина выход на нее имеет и пользуется им. Ну, а здесь это сознательное введение вот из строя средств танкеров, удары в том числе же идут по железнодорожному транспорту. То есть реально, Зеленский говорил, надо приравнять теневой флот к боевым действиям.
2: Да.
3: А теперь реально это те средства, которые непосредственно под флагом Российской Федерации ходят. Вот о чем речь идет.
2: А вывод какой?
3: Это внутреннее море наше, да, которое признано уже Третейским судом. Вот.
2: А какой вывод? С одной стороны, ну, нужно перевозить грузы, мы понимаем, с другой стороны, и не поддаваться панике, это тоже понятно. С другой стороны, ну, если они могут дотянуться...
3: Вывод, несомненно, надо сделать все, чтобы, в общем-то, беспилотники сбивать. Будь то это антидронами, средствами противовоздушной обороны. Вполне вероятно, что на этих танкерах должны быть огневые группы, как это вот видели на Василевском. Ну что делать? Такая ситуация. Значит, надо сделать все, чтобы у врага такой возможности не было.
2: То есть в предстоящие годы мы будем жить под небом, с которого сыпятся сотни дронов на голову.
3: Я не думаю, что это будет годы. Мне кажется, что, в общем-то, мы идем к тому, чтобы все делается на земле. И, соответственно, удары по структуре врага, которые сейчас происходят.
2: Так структура врага в Берлине, в Париже.
3: На сбережение,
2: в Копенгагене.
3: Да, будет понижать.
2: Да, где?
3: Ну, по Киеву и дальше.
2: Куда?
3: Несомненно, все это связано с тем, с такими возможностями, откуда они летят, что делают и так далее. Все это удары, соответственно, и на линии специальной военной операции, и удары наши вглубь территории врага, по Киеву, по средствам производства, по энергетике, по всему. Вот они вопят, и Зеленский вопит, и Вишневые там упоминают. Значит, таких Вишневых должно быть десятки раз больше.
2: Да, но нюанс, да, в том, что производство за пределами Украины. Ну, вот этих дронов, сотни, которые...
3: Ну, это...

0: профильных служб устраняет незначительные повреждения на объекте. Им готовится помочь с газовым ключом заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А, речь идет о том, что наши молодцы хоть где-то какие-то вот эти железные сети успели или обычные натянуть, это спасло, да? Или тут радоваться пока нечему? И, ну, в целом, насколько уязвимы ключевые маршруты, скажем так, нашего газового экспорта?
1: Да, вы предлагаете какой-то из сторон совета давать в данном случае?
0: Нет, нам понимать, что они не отстанут. Да, или как?
1: Ну, давайте мягче сформулируем. Ну, понятное дело, что пассивной и активной защитой там занимаются. Пассивная защита – это те самые сети, решетки и прочее, прочее, прочее. Что ставится и само по себе препятствует какого-либо повреждения, каким-либо повреждениям. А, понятное дело, что газопроводы вы целиком не можете этими сетями закрыть. Mm-hmm. Вот. Но, с другой стороны, повреждения газопроводов – это вещь довольно легко устранимая. И, ну, как, тут, знаете, представители газовой отрасли сейчас могут сказать, как это легко устранимое, там и перекрыть, там, значит, это срезать, новую поставить, но по сравнению с различными повреждениями, скажем, газоперекачивающих агрегатов, чисто теоретически возможных, устранение повреждений газопроводов — это вещь устранимая оперативно, от суток там до трех суток, допустим. Вот, если повреждаются газоперекачивающие агрегаты, здесь гораздо сложнее, тут возникает вопрос, да, газоперекачивающие агрегаты, вдруг кто-то, я понимаю, все абсолютно в курсе, но вдруг кто-то затесался, кто не в курсе, что это такое, это, собственно, сердце компрессорной станции, которое обеспечивает необходимое давление для того, чтобы газ шел из точки повышенного давления в точку пониженного давления и прокачивался по потребителю. Вот. Прокачка газа, собственно говоря, осуществляется газоперекачивающими агрегатами, и самое главное, чтобы они оставались в рабочем состоянии. Если вдруг один повреждается, там, понятное дело, не один газоперекачивающий агрегат стоит, там их несколько, они обеспечивают прокачку определенного объема, есть резервные, как правило, мощности, и уже если вдруг есть какие-то повреждения, вопрос в том, насколько оперативно можно устранить, во-первых, сами повреждения, во-вторых, вопрос в том, есть ли резервы мощности достаточные. Ну, судя по сообщению, в рамках которого говорится, что не было прерывания стабильных поставок, ну, значит, газоперекачивающее оборудование не было повреждено. Там я видел, конечно, кадры. А, опять же, огромное спасибо всем, кто снимает, выкладывает, вы такие молодцы, вы так помогаете той стороне, вот какие вы умнички. Просто слов нет, но кадры уже в сеть попали, кадры там ярко что-то горит, но, знаете, не всегда то, что ярко горит, свидетельствует о каких-то глобальных повреждениях, из-за которых уже все, невозможно ничему работать. А сама по себе компрессорная станция, собственно, является частью системы магистральных газопроводов, которая обеспечивает прокачку аж 16 миллиардов кубических метров в год. Это довольно много. А для Турции это колоссальнейшая величина, потому что, ну, для понимания масштабов, вот, в прошлом году Турция потребляла в целом, вся Турция, за весь 2025 год 56,5 миллиардов кубических метров. То есть это огромная доля их спроса. И парировать, если вдруг вот произойдет что-то, что заставит прервать поставки, парировать такое прерывание поставок Турция просто не может. У нее физически отсутствует возможность получить газ в таких объемах с других направлений.
0: А казалось бы, зачем это Киеву тогда? Им же нужны турки как союзники, а не как обозленные противники.
1: Ну, я не знаю, что им там нужно. Это, мне кажется, вопрос скорее господам политологам, может быть, каким-нибудь. Можно на битву экстрасенсов позвонить, вдруг там дать мысли читать умеют, и они объяснят, в качестве кого турок рассматривают. Возможно, это действительно попытка надавить. Ну, давайте пофантазируем, хорошо. Фантазия на тему. Возможно, это попытка надавить на Турцию, которая как-нибудь не так в отношении Киева сейчас действует.
0: А полминутки, вот, Александр Сергеевич.
1: Делать, да. Мы можем прервать поставки газа, которые к вам идут, и турки могут сколько угодно рассказывать, да все нормально, мы тут сможем заместить. Не смогут они заместить никак, и действительно...

0: вопросу пассивной и активной защиты этих объектов, это вопрос крайне-крайне важный. Ну, в первую очередь, о защите компрессорных станций. С линейной частью все гораздо проще.
1: Да, спасибо огромное. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс». Ну вот, к счастью, здесь повреждения несущественные, как говорят. Мошенники, наркотики, коррупция и терроризм. Росфинмониторинг выпустил годовой отчет и назвал ключевые угрозы. О них через пару минут.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости.
3: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия. Потому что при минус 39 ртуть затвердевает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Росфинмониторинг выставил счет теневому сектору коррупции на триллионы. Речь идет о масштабном годовом отчете, в котором официально названы ключевые угрозы для экономической безопасности страны. В список главных финансовых грехов попали мошенники, те, кто занимаются запрещенными веществами, террористы и, конечно, коррупционеры. Интересный вопрос, отдельно меняется ли топ-5 в самых популярных вот представители этого списка с годами, или так он, в общем, и кочует из года в год. Но новости, в общем, безрадостные. По итогам проверок любители поживиться за государственный счет ждут судебные иски на астрономическую сумму. Лазейки для легализации грязных капиталов стремительно захлопываются. За каждый украденный рубль придется ответить рублем возвращенным, похоже. Обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест пытается представить, как выглядит куча денег в 2 триллиона рублей. Владимир Николаевич, приветствую вас.
6: Добрый день. Ну, 2 триллиона – это колоссальная сумма. Мы помним, когда брали полковника Захарченко, у него 9 миллиардов, по-моему, всякая однокомнатная квартира была забита купюрами, так что тут, ну, наверное, речь идет о подъезде. Вот подъезд выкупай, закидывай вот купюрами, и, наверное, вот будет эта сумма. Сумма действительно колоссальная. Давайте вспомним, что бюджет страны порядка около 40 триллионов, то есть это 5% бюджета. 5% бюджета – это колоссально. Попутно вот скажу, что можно вернуть. из этих денег. Как раз недавно был мой материал о том, как реализуется конфискованное имущество, и использовал я данные Счетной палаты, что, к сожалению, не так много, всего лишь 8 копеек с рубля вмененного возвращается реальных денег в государственный бюджет. Но даже вот если с 2 триллионов посчитать эти 8%, которые реально могут вернуться там в результате распроданного имущества и там акций каких-нибудь, вот, то это будет порядка 160 миллиардов рублей. Ну, наверное, не маленькая сумма в реальных деньгах. Вот. Но, конечно же, работа идет. Вот вы сказали, что безрадостная картина. Она действительно отчасти безрадостная картина, потому что много воруют. Вот. Но она и отчасти радостная картина, потому что много ловят. Вот. И,
1: это, видимо, круговорот денег, круговорот подъездов с деньгами в природе.
6: Вечные казаки-разбойники, да, преступники-полицейские. Вот. Недаром Росфинмониторинг носит еще и название «финансовая разведка». Они действительно проводят такие разведывательные мероприятия. Я бы вот обратил внимание, прозвучал в отчете упоминание сервиса «Прозрачный блокчейн». Что в нем интересно? Ведь когда люди переходили на криптовалюту, звучали опасения правоохранительных органов и радость преступного сообщества, что это полностью анонимные движения денег. Так вот, похоже, что брешь в этой стене анонимности пробивается. В частности, этот сервис «Прозрачный блокчейн», который разработан как раз в Росфинмониторинге, позволяет установить по каким-то своим вот алгоритмам, придуманным и отслеживаемым искусственным интеллектом, установить связь между конкретными лицами и анонимными счетами криптовалюты. Конечно, для этого конкретное лицо должно быть где-то как-то засвечено, быть в банке. Алгоритмы, конечно, не раскрываются, но вот пишут в отчете, что с использованием этого прозрачного блокчейна удалось рассекретить крупную банду распространителей синтетических наркотиков, и сейчас ведется следствие. И вот этот прозрачный блокчейн, он и формирует еще и базу подозрительных счетов криптовалюты и людей, занимающихся вот такими незаконными операциями с криптой.
1: Это мы должны сказать здесь, что это запрещенные вещества, их употребление вредит чего там, здоровью, убивает.
6: Да, всему вредит вообще. Да. Мозгам вредит, мышцам вредит, кошелькам. Телу вредит. Да. И кошелькам, конечно, тоже. И судьбе жизненной. Mm-hmm. Вот, конечно, это правильно замечено. Вот. Что еще в докладе обратило внимание? Я бы назвал его честным, потому что взяты практически все стороны нашей жизни, нашей экономической жизни. В частности, проанализированы проверки по гособоронзаказу. Сейчас страна находится в таком положении, что выполнение гособоронзаказа имеет вообще огромное значение. Не нужно, трудно вообще это переоценить. И хищение здесь вот уже звучали предложения у нас и в парламенте, и в Думе о том, чтобы приравнять коррупцию в делах, связанных с гособоронзаказом, к государственной измене. Действительно, это так. Мы вспомним ситуацию в Курской области, ведь вторжение украинских войск произошло именно из-за того, что были применены коррупционные схемы при строительстве оборонительных сооружений, и они не выдержали натиска.
1: Да там не только в Курской. Да, вот уже говорят и в других. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я скажу, что подробность на kp.ru. Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Эльвира, против всех в российском банковском секторе воцарилась восхитительная анархия. Пока ЦБ уверенно снижает ключевую ставку, первая десятка коммерческих банков с завидным упрямством продолжает задирать доходность под депозитом, и за неделю процент по вкладам существенно подрос. Не превратится ли эта ярмарка процентов в жесткое похмелье для всей финансовой системы? Прямо из студии, яростно ломая фарфоровую свинку-копилку тяжелым молотком, выяснял Юрий Кораблев.
7: Крупнейшие банки страны, вопреки ожиданиям, повысили ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Обычно за таким шагом регулятора следует уменьшение доходности депозитов. Однако сейчас ситуация сложилась иначе. За последние 10 дней о повышении ставок объявили 6 кредитных организаций из 10 крупнейших. Среди них ПСБ, Совкомбанк, Банк Дом РФ, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Коррекция составила от символических 0,02 до 0,8 процентных пункта. К 3 июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в топ-10 крупнейших банках достигла 13,35% годовых. Почему банки повышают проценты по депозитам? Спросили об этом инвестиционного стратега управляющей компании «Рекапитал» Сергея Суверова. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
8: Центральный банк в последний раз снизил ключевую ставку чисто символически на 25 базисных пунктов. Кроме того, Центральный банк не исключил повышение прогноза по средней ключевой ставке, и это, скорее всего, произойдет на опорном заседании в июле. Поэтому прогноз по средней ключевой ставке будет повышен. Это первая причина. Вторая причина – это рост доходности ОФЗ. Дело в том, что депозиты конкурируют с ОФЗ с точки зрения привлечения средств, да, потому что ОФЗ является альтернативой банковским вкладам. Вот доходности ОФЗ в последнее время растут, и по длинным бумагам сейчас составляют примерно 16,5%. То есть это выше, чем ключевая ставка, и это выше, чем доходность банковских вкладов. Поэтому в связи с ростом доходности ОФЗ, я думаю, что банки тоже, в общем-то, и пересматривают ставки по депозитам.
7: Изменение условий по краткосрочным вкладам настолько незначительно, что клиенты вряд ли его заметят. Во многом это просто маркетинговая уловка, заявил радио «Комсомольская правда» советник председателя Ассоциации банков России Олег Иванов.
9: Это такая хитрая статистика. Что на самом деле произошло? И откуда берется эта информация о повышении ставки? Она считается, это средняя ставка по 20 крупнейшим банкам. Ну и грубо говоря, там, если посмотреть, то приблизительно с начала июля около 5 банков немножечко повысили ставки по трехмесячным депозитам, приблизительно на 0,5 пункта. В среднем по 20 банкам, если так все это посчитать и усреднить, то вот это повышение ставки – это приблизительно 0,1%. Но, я бы сказал, находчивый вкладчик, если он среди 20 крупнейших банков поищет, действительно он может найти такой на ближайшие 3 месяца хороший вклад со ставочкой, которая будет на 0,5% выше, чем в конце прошлого месяца.
7: Депозиты и накопительные счета сегодня остаются наиболее надежными инструментами для сохранения и приумножения средств, отметил Сергей Суверов.
8: Банковский вклад – это выгодный инвестиционный инструмент, потому что он позволяет сберечь деньги от инфляции, во всяком случае ставки депозитов превышают инфляцию. Но вложение в ОФЗ тоже является выгодным инструментом. Я уже сказал, что доходность по ОФЗ даже превышает доходность банковских вкладов. Поэтому вот даже вложения, может, не самые длинные, но в среднесрочном ФЗ тоже являются интересной инвестиционной возможностью. Ну и также я бы, может быть, увеличил вложения в иностранную валюту с учетом того, что падает цена российской нефти, и это может привести к ослаблению рубля вот во второй половине года, поэтому, может быть, немножко стоит увеличить вложения в валюту.
7: Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России на предстоящем июльском заседании Совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. А если она сохранится на нынешнем уровне 14,25%, то это будет позитивно и хорошо. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: 12:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский пригласил жителей региона присоединиться к акции по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области. Парламентарий отметил, что вместе с фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России идет сбор литературы, которая поможет обновить библиотечные фонды к новому учебному году. Особенно нужны произведения школьной программы и для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательная литература, учебные издания, книги должны быть в хорошем состоянии. Их можно приносить в общественные приемные партии «Единая Россия». Акция продолжится до 31 июля. Команда Псковской области стала призером межрегиональных соревнований «Школа безопасности 2026», которые прошли в Вологодской области. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный спасатель» соревновались в оказании первой помощи, ориентировании на местности, спасательных работах, сплаве на рафтах, преодолении полосы препятствий и других дисциплинах. По итогам соревнований младшая команда заняла третье место в общем зачете. Старшая команда Псковской области вошла в пятерку сильнейших. Творческие коллективы и солисты городского дома культуры имени Ленина выступили на праздновании Дня независимости Республики Беларусь 3 июля в городке Витебской области. Свое искусство представили ансамбль танца «Белые росы», образцовый коллектив «Мажореток», «Золотые погоны», солисты Юлия Плужникова и Дмитрий Лавренов. Артистам были вручены благодарности за активное участие в праздничном мероприятии и высокий уровень подготовки номеров.
2: О валютах.
12: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90, юань 11,21.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Эпоха хрупкого затишья на Ближнем Востоке подошла к концу. Трамп кремировал перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Рецепт без врача или кадровый диагноз. Российское здравоохранение столкнулось с тяжелым диагнозом. И первоклассный рай. Домашние задания для самых маленьких уходят в прошлое. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Трамп продолжает раздавать огненные инфоповоды, на этот раз на полях саммита НАТО в Анкаре. Досталось не европейским союзникам по альянсу, а Ирану. Отвечая на вполне резонный вопрос журналистов о перспективах мирного урегулирования текущих договоренностей между странами, американский лидер без лишней дипломатической мишуры и политкорректности рубанул: перемирие между США и Исламской Республикой официально закончилось. Как отмечает Sky News, эпоха хрупкого затишья на Ближнем Востоке подошла к концу, толком и не начавшись, а Белый дом, похоже, снова готов переходить от слов к странным делам, к странным и сомнительно перспективным. Насколько окончательным будет этот приговор Трампа, или, может быть, насколько временным, и к каким последствиям для региона приведет официальный разрыв и без того призрачного перемирия? А может быть, всем пора готовиться к большой войне? С нами политолог, востоковед Николай Севастьянов, который перебирает эти ближневосточные четки. Николай, приветствую.
15: Здравствуйте.
1: Ну, что скажете?
15: Ну, во-первых, это Трамп. То есть ему ничего не мешает уже к вечеру заявить о том, что попросил Пакистан или Эрдоган или еще кто-то, и он снова соблюдает все это и вообще возвращается к переговорам и снова ждет замечательную сделку. В этом плане это все может обернуться вполне очередной большой спекуляцией на бирже, на торговой бирже, потому что сегодня мы наблюдаем именно после заявлений Трампа резкий взлет котировок на Brent до 6%. И, соответственно, если он к вечеру это все отыграет, мы увидим поход котировок обратно, что означает для тех, кто имеет доступ к инсайдам, кто знает, когда и что будет сказано, что на этом заработает такой человек огромные просто деньги, как уже было до этого. Все заявления Трампа были синхронизированы с очень большим количеством сделок на бирже, которые наводили на мысль о том, что кто-то к этой информации имеет доступ, ну, скажем, на этапе подготовки того или иного заявления. Плюс, конечно, нужно учитывать, где и как это сказано. Это сказано Трампом во время саммита НАТО. Это сказано Трампом во многом вот с такой вот именно позиции актера, той роли, которую он привык отыгрывать. То есть ему важно показать, какой он крутой парень в его же терминологии, как он готов вот так рубить с плеча и всех наказывать и клеймить и так далее. При этом удары-то ведь были и до этого. Ну, например, 28 июня американцы точно так же бомбили системы наблюдения, хранилища БПЛА, узлы связи, и тогда это тоже заявлялось как ответ на атаку на корабль в Ормузском проливе, тогда был атакован панамский танкер. Плюс важна, конечно же, еще внутрииранская повестка, потому что вот эти все заявления, вот эти удары, они сделаны на фоне масштабных траурных мероприятий, связанных с похоронами Али Хаменеи. Завтра его как раз должны предать земле в Мешхеде. И во всем этом участвует там совершенно фантастическое какое-то количество людей, там даже не миллионы, а десятки миллионов по стране. Поэтому пока говорить о том, что вот все, новый раунд, новая война, конечно же, на мой взгляд, преждевременно.
1: Ну, 80 ударов-то Соединенные Штаты по Ирану нанесли, Ормузский пролив опять под вопросом, да, и главный вопрос, зачем? Когда мы возвращаемся к тем же аргументам и возможностям самого Трампа, коих у него мало, и, собственно, решить вопрос без сухопутного вторжения не получится, зачем начинать?
15: Ну вот это самый, да, главный вопрос, потому что, более того, в предыдущие дни американцы, например, вывели часть, довольно значительную часть самолетов-заправщиков с авиабазы под Тель-Авивом. То есть это тоже нужно учитывать, то есть такие передвижения, они как будто бы должны говорить о том, что все-таки все движется к деэскалации, которая до этого была продекларирована. Сейчас, чтобы все это вернуть в режим горячей военной операции, ну туда снова надо подгонять авианосные ударные группы, снова надо перебрасывать заправщики, снова надо рассматривать действительно те инструменты, которые не были задействованы, а их не так много, потому что все, что можно было сделать в рамках обычных таких конвенциональных ударов по военным объектам, Трамп это все реализовал, и это дало или не дало соответствующий результат. То есть какие-то удары оказались очень сильно преувеличены с точки зрения результативности, какие-то не были нанесены вовсе, в частности, американцы так и не стали там выбивать, условно говоря, Иран от электростанции, порты и так далее. То есть опять же мы возвращаемся к вопросу инструментария, который ограничен. Не все инструменты можно применять, потому что очень труднопрогнозируемые последствия. То есть в этом плане я все-таки пока склоняюсь к тому, что так или иначе Трамп вот эти сегодняшние заявления попытается опять же как-то отыграть назад. Мне так кажется, возможно, ошибаюсь.
1: А в целом, как надолго может быть вот это какая-то, ну, если не считать до вечера, вот это какая-то история, потому что наблюдатели связывают это, ну, во-первых, происходит же на саммите НАТО, и наблюдатели связывают это с активностью Трампа по Украине, то есть чем больше он занят Ираном, ну, плохо, конечно, да, но по факту это так, тем меньше он занимается Украиной, то есть в прямом, в переносном угодно смысле, в том числе прямой военной поддержкой. И вот на что здесь можно рассчитывать, как вам кажется?
15: Все зависит от того, действительно, какие цели он сегодня преследует. Если он хочет, извиняюсь за выражение, покрасоваться, попонтоваться перед теми, с кем он встречается в Анкаре, тогда это действительно краткосрочная история.
1: Но это всегда.
15: Если же что-то...
1: То есть это в любом
15: если
1: случае.
15: Же что-то... Да. Изменилось с точки зрения доступных возможностей, чего мы, допустим, не знаем. Но в любом случае, это сейчас не лучший момент для Трампа действительно бить по Ирану, потому что если говорить об американских интересах, вот встать на их место, тогда им нужно ждать новых протестов, которые очень вероятны до конца года, и потом подключаться. Бить сейчас, когда Иран, ну, где протесты, если есть, то на низовом уровне очень ограниченные, в то время как огромные массы людей, наоборот, мобилизованы вокруг иранских властей и сегодня охвачены вот таким вот чувством единения, связанным вот с этими самыми похоронами, ну, это на самом деле ничего просто не дает. Ну, окей, там 10-20 катеров и так далее, а что дальше?
1: Да.
15: Пока это абсолютно непонятная история.
1: Трамп вообще такой абсолютно непонятный, да, в плане прогнозируемости и перспектив. Спасибо, Николай. Политолог, востоковед Николай Севастьянов. Цена на нефть, Brent, пошла вверх после слов Трампа о том, что режим прекращения огня с Ираном то ли завершен, то ли утратил силу, то ли испустил дух. Топливный гороскоп. Заправка строго почетным и не более ведра в одни руки. Вслед за Орловской областью система продаж бензина по дням недели, в зависимости от автомобильных номеров, готовит к запуску еще в 5 субъектах страны. В Липецкой области эксперимент практически утвердили. Там уже вовсю муштруют сотрудников АЗС. Математика простая и беспощадная. Машины с номерами на четные цифры пустят к пистолету почетным дням, с нечетными – по нечетным. Ну и вишенка на торте, в одни руки, вернее, в один бак нальют не более 30 литров. Перенять этот передовой опыт уже торопится Нижегородская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. Поможет ли эта калькуляция победить очередь на заправках? Главное, что делать, если у тебя на номере 0, а бак пустой. Ну а далее наша традиционная рубрика с автомобильными новостями «Под капотом».
16: Рекламно-информационная программа.
17: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Очень часто, особенно в дальней дороге, уровень масла может упасть в самый неподходящий момент, а нужного состава под рукой не окажется. В такой ситуации водителю приходится решать, срочно долить другое масло или рисковать, продолжая движение с низким уровнем смазки. Сами компании-производители отмечают, что смешивать разные моторные масла все же допустимо, но только в крайних случаях, когда есть риск повредить, а то и вовсе угробить двигатель из-за нехватки смазки. Главная неприятность, которая может произойти при доливе масла другой марки, это химическая реакция между присадками. Во-первых, это чревато загрязнением двигателя. Получившийся от смешивания масел состав может стать причиной закоксовывания колец и отложения шлака. Во-вторых, часть компонентов смазки может выпасть в осадок, что снизит ее эффективность. И в-третьих, вязкость может увеличиться и масло свернется, забив каналы, по которым оно должно циркулировать. Это наверняка случится, если автовладелец смешает масла разных типов, например, минеральное и синтетическое. Хотя и доливка схожего по параметрам масла другой фирмы тоже может закончиться плачевно. Важно помнить, что после таких экспериментов следует как можно скорее произвести замену масла в двигателе, чтобы не сокращать сроки до капремонта. Так что, если есть острая необходимость долить масло другой марки, то надо соблюдать простые правила. Нельзя заливать полусинтетику в синтетику, а минеральное в полусинтетику. И уж тем более недопустимо лить минеральное масло в синтетическое. Не смешивайте масла разных классов, например, для легковушек и грузовиков. Не смешивайте масло в больших пропорциях. Доливайте не больше 15% другого моторного масла. Если вам пришлось долить другое моторное масло, замените его при первой возможности на однородное, рекомендованное производителем. Выбирая моторное масло другой фирмы для доливки, ориентируйтесь на допуски производителя. Отдавайте предпочтение близкому по классу и характеристикам маслу. Если все же пришлось долить абы какое моторное масло, избегайте высоких нагрузок на двигатель и больших скоростей во время движения. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
19: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
17: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Соединяя сердца, в России стартовал масштабный свадебный фестиваль по случаю Дня семьи, любви и верности. Об этом через пару минут.
20: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: 8 июля в России – это день семьи, любви и верности. По такому случаю соединять сердца решено с истинно государственным размахом. Президент Владимир Путин направил официальное приветствие участникам третьего всероссийского свадебного фестиваля, который получил амбициозное название «Россия, соединяя сердца». Праздничное послание на торжественной церемонии открытия зачитал первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
27: Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья – это надежная опора и поддержка. Главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу, во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь. Президент России Владимир Владимирович Путин.
1: Российская система здравоохранения столкнулась с тяжелым диагнозом. В стране фиксируется глубокий системный дефицит медицинских кадров. Масштабная проблема бьет по всем звеньям, больницам и поликлиникам. Прямо сейчас катастрофически не хватает около 23 тысяч врачей. Ситуация с медсестрами и фельдшерами выглядит еще более угрожающей. Вакантными остаются порядка 63 тысяч рабочих мест для специалистов среднего медицинского персонала. И пока чиновники ищут экстренные способы реанимации и кадрового вопроса, нагрузка на оставшихся в строю медиков продолжает неизменно расти. Какие радикальные меры предлагают эксперты для спасения отрасли? Помогут ли целевые наборы и подъемные удержать молодых специалистов в больницах? И как этот кадровый голод уже сейчас сказывается на очередях у кабинетов? Виталий Осипов пытается судорожно расшифровать неразборчивый почерк в экспертных отчетах.
0: Кадровый голод в российской медицине. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров. И хотя с начала года число резюме от медиков выросло на 20%, вакансий стало на 15% меньше. Причины? Большинство соискателей уже работают и просто присматривают место с большей зарплатой и лучшими условиями. Медики – лидеры по переработкам. Сверхурочные на основном месте занимают почти 40% от нормы рабочего времени. Дефицит кадров есть везде, но в Москве он выражен слабее. Больше всего вакансий в медицинской сфере к этому лету опубликовали в столице, также в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане. Сильно не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, врачей УЗИ-диагностики, процедурных медсестер и стоматологов. Нехватка медиков наблюдается уже давно, и не только в России, говорят эксперты. Население всего мира постепенно стареет, а ухудшающаяся экология только добавляет работы врачам. Поэтому в мире даже сформировался так называемый пылесос, когда страны с более высоким уровнем жизни набирают медицинских сотрудников из бедных стран, создавая таким образом еще больший дефицит. И нашу страну это тоже коснулось, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
3: Старение населения, и экология, и обстановка вообще, как бы, она не способствует оздоровлению, плюс привычки населения не слишком здоровые. Потребность у врачей будет расти. И нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
0: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
4: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. Я рад, что это понимают и на уровне Минздрава, и в регионах, потому что, по большому счету, вот если мы смотрим сейчас в работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, делая производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, ну, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
0: Чтобы исправить ситуацию, работодатели поднимают зарплаты. За год доходы терапевтов и акушеров выросли на 13%, санитаров – на 15%. При этом, как отмечают эксперты, зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Российских первоклассников ждет небывалый аттракцион «Свободы». С 1 сентября их официально полностью освобождают от любых домашних заданий. Чиновники от образования решили, что первый год в школе должен проходить без лишней домашней нагрузки, оставляя малышам законное время на адаптацию, игры и полноценный отдых. Впрочем, радоваться остальным школьникам пока рано. Для них Рособранадзор готовит совсем другие реформы. Ведомство объявило войну искусственному интеллекту и планирует радикально изменить формат домашней заданий для старших классов, сделав их такими сложными и нестандартными, чтобы ни одна хитрая нейросеть в мире просто не смогла их решить. Ждет ли нас поколение абсолютно счастливых первоклашек, как учителя будут проверять уроки, которые не по зубам даже суперкомпьютерам? Василий Воронин умоляет нейросеть написать за него хотя бы этот сюжет.
5: Первоклассники с началом нового учебного года в школах освобождаются от домашних заданий. Министерство просвещения Российской Федерации обновило методические рекомендации по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций. Согласно новым положениям, с 1 сентября текущего года ученикам первого класса всех российских школ будет запрещено давать домашние задания. Сейчас домашняя работа в первом классе допускается, но вводить ее нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, комментирует учитель года России 2022, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения России Дмитрий Лутовинов.
4: Как родитель будущего первоклассника, у меня дочь в этом году пойдет в первый класс. На самом деле, наверное, это меня как-то психологически немножко радует, потому что, конечно, выполнение первоклассникам домашних заданий – это и на родителей тоже, да, ответственность. В первом классе, да, действительно, дети испытывают такой определенный стресс. Сразу погружать их в такую нагрузку и сразу большую работу может быть, да, как бы не очень правильно. Сейчас, например, в первых классах, да, ну вот, по крайней мере, у нас нет оценок, да, чтобы дети, ну, не чувствовали какого-то вот этого давления, да. Я думаю, что все равно какая-то домашняя работа, так или иначе, ну, может быть, не в полной мере, она будет. Как минимум, я как родитель буду заниматься со своим ребенком, если она что-то не понимает, или, ну, и просто мы это вообще как семейную привычку, да, держим. В целом, на самом деле, я думаю, этого бояться точно не стоит. Вот так скажу.
5: Ранее глава Рособранадзора Анзор Музаев заявил, что в российских школах необходимо изменить формат домашних заданий, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Глава регулятора назвал нейросети вызовом для школьного и высшего образования. По этой причине необходимо изменить формат, чтобы он смог заинтересовать ребенка, а также мотивировать на выполнение проекта, практической части задания или других целей. Использование искусственного интеллекта – вызов для системы образования. Придется меняться, заявила радио КП профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Те типы домашних заданий, которые были, в которых надо даже было вроде бы это вполне творчески, не просто прорешать учебники, а подготовить эссе или сделать тот или другой обзор, или даже высказать какую-то свою позицию. Действительно, сегодня вот даже все эти типы работ можно выполнить с очень существенной опорой на нейросети. Преподаватели жалуются, что проверить достаточно сложно это и выявить, и вот обвинить или обличить в плагиате. А главное, даже зачем обличать в этом смысле плагиате. Но удивительно, преподаватели, даже учителя нередко под собой подтрунивают, потому что выявляют они это тоже с помощью искусственного интеллекта. И это кропотливая довольно работа. Это вызов очень большой к системе образования.
5: По данным Ассоциации школьного кластера, 2/3 российских школьников используют искусственный интеллект для учебы. 70% учеников ответили, что регулярно применяют нейросети для учебы. С помощью них делают домашние задания 20%. Столько же применяют нейросети для дизайна рефератов и презентаций. 17% практикуются в языках. Около 10% программируют. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Реклама.
9: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
10: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
11: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
10: Все подробности на сайте grillohota.rf.
11: «Мираторг».
12: «Комсомольская правда».
13: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
24: Для лиц старше 12 лет.
28: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
29: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
30: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
31: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
32: Новости на радио «Комсомольская правда».
33: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
34: Кремль говорит.
33: Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Ситуация находится под контролем, и она прогнозируема. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства. Так представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке и снижение индексов попадает в поле зрения властей и есть ли необходимость реагировать.
34: Про НАТО.
33: Второй день саммита НАТО в Анкаре проходит в условиях беспрецедентных ограничений, которые местные жители уже сравнили с карантином времен пандемии. Из-за усиленных мер безопасности центр турецкой столицы полностью закрыт для автотранспорта. Работа столичного аэропорта периодически приостанавливается в часы прибытия иностранных делегаций. Это привело к массовым задержкам авиарейсов. Подъезды к правительственным кварталам и отелям заблокированы десятками полицейских постов, из-за чего город буквально замер в отсутствии привычных пробок. Большинство госучреждений переведено на удаленный режим работы. Саммит НАТО стартовал накануне.
34: О нефти.
33: Цена нефти марки Brent превысила $79 за бочку впервые с 22 июня. Рост 5,87%. А WTI дорожает на 5,72% до более чем $74. Нефть пошла в рост и сегодня после заявления Дональда Трампа о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Также он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла.
34: О Москве.
33: Сергей Собянин подвел итоги 6 лет реализации программы комплексного развития территорий в Москве. Она позволила реорганизовать тысячи гектаров заброшенных пространств и пустырей Москвы. Об итогах и планах программы мэр столицы рассказал в своем канале в мессенджере «Макс». Первым объектом КРТ стал участок бывшей промзоны «Октябрьское поле» площадью почти 6 гектаров в районе Щукино. В этом году все строительные работы на этой площадке были полностью завершены. Сейчас в Москве в стадии проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4700 гектаров. Планируется построить около 74 миллионов квадратных метров недвижимости, добавил Сергей Собянин. Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основ процветания России. Об этом глава Кабмина заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается 8 июля и приурочен к памяти святых Петра и Февронии. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Мир из 28 пунктов. Киев показательно выбросил план Трампа в урну. Поражено предприятие Samsung Украины, где производились и хранились комплектующие для «Фламинго». Наши военные ударили по объектам ВПК в Киеве, и следствие ведут султаны. Анкара проверяет информацию об атаке на газопровод «Голубой поток». Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Ну, в преддверии очной встречи Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре, Киев решил устроить очередной сеанс невиданной дипломатической дерзости. Киевские власти демонстративно и сходу порвали и сожгли и выкинули пепел в урну так называемого мирного плана или мирной инициативы Трампа из аж 28 известных или малоизвестных пунктов. Киевские представители капризно требуют лучших условий прекращения конфликта, а переговоры как таковые фактически заморожены. Посол Украины в США Ольга Стефанишина вовсю бравирует перед американцами последними атаками на российские города, пытаясь убедить Белый дом, что в ВСУ якобы перехватили инициативу. Небезызвестный глава киевских дел Сибига, который храбро заявил, что Киеву вообще больше не нужны разрешения союзников на удары по России, продолжает, мол, шлепали и будем шлепать дальше, используя, конечно, собственное оружие, включая новые дроны «Барс». А дроны «Барс» с немцами в кожаной форме подписали контракт вот тоже на этом саммите в Анкаре. Немцы уже отгружают новенькие беспилотники для Киева. Контракт готов. Ну, вот, собственно, как-то так директор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на связи, наблюдает, как украинская дипломатия пилит сук, на котором сидит. Алексей Алексеевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте, да, случайно зашел, а тут вы.
1: Да, ну что скажете?
2: И сук, который надо пилить. Да.
1: Они это то ли сами пилят, то ли надо помочь, да.
2: В этом смысле, откуда... помочь, конечно, надо.
1: Но смотрите, какая дерзость и уверенность в себе у Киева. Почему они считают, что Трамп будет терпеть их капризы?
2: Такая дерзость возникает, когда ты веришь в себя, правильно? Судя по всему, Зеленский получил заряд такой уверенности в Лондоне, когда встретился с тремя членами коалиции желающих, и они его особым образом настроили. На самом деле произошло все то, что, о чем предупреждали российские эксперты. Например, то, что Трамп поедет на саммит НАТО в разобранном состоянии. Кстати, поражение от бельгийцев усугубило эту ситуацию. Как Трамп не двигал ворота, ничего не получилось, все равно проиграли бельгийцам. Надо сказать, что Трамп чрезвычайно эмоциональный человек, и это, безусловно, отразилось на том настроении, с которым он приехал. Впору Европейскому Союзу было бельгийцев попросить проиграть. Может быть, тогда и характер саммита изменился бы. Но, на самом деле, я шучу. Речь идет о том, что у Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока тот потеряет терпение. почему это произошло, почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам. Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornets, они же марсиане, да, два, это американские дроны, Palantir это американская компания, Starlink это американская компания. Честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состояние какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу. Посмотрим, чем это все закончится, хотя у Трампа запланирована встреча с, я не знаю, прошла она или нет, с Эрдоганом. И Трамп позиционировал свой приезд на саммит НАТО вообще-то как визит к Эрдогану, к своему другу. Дружеский визит. Ну, чем это все закончится, мы увидим. Но одно остается неизменным. Европейские страны продолжают поставлять Украине оружие, но теперь, судя по всему, что изменилось, да? Но теперь, судя по всему, Россия будет рассматривать западные страны как участников конфликта. В этой ситуации, в прямом смысле этого слова.
1: Так вот мы уже вроде рассматриваем последние 6 лет.
2: Нет. Последние 6 лет мы говорили о том по дипломатической линии. Теперь будем рассматривать по военной линии. Помните, да, если не хотите говорить с Лавровым, будете говорить с Белоусовым. Ну, в оригинале в Шойгу. Приблизительно вот это и произошло.
1: Ну, уже вот не помним, если честно. То есть вот как бы, что может это изменить? И интересно, вот, ну, если на секунду вернуться...
2: Что это может изменить, я поясню. Хорошо, прямым текстом. Да. Сейчас российская, российский военный...

0: логистических хабов, которые концентрируют и производят оружие для Украины на территории стран Западной Европы. Они, вы, наверное, обратили внимание, да, что МИД опубликовал и Минобороны опубликовали список потенциальных целей.
1: Да все забыли,
0: это не казус, это не казус Белли, никакая пятая статья устава НАТО не включится. Это объявленные цели, которые ликвидируют угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Все, точка.
1: Ну, то есть, вы полагаете, будут удары по территории за пределами Украины, если вот резюмировать?
0: Это было бы логично.
1: Это было, я думаю, вы скажете, это было бы неплохо. Ну, было бы логично, да, но насколько это будет сочетаться с действительностью?
0: Нет, неплохо, хорошо, это да. Эмоциональная составляющая. А это было бы логично, потому что западные страны перешли к новой фазе конфронтации.
1: Ну, Алексей Алексеевич...
0: Они одобряют на официальном уровне удары вглубь России.
1: Да, они это делают последние, ну, мне кажется, каждый
0: день. Нет, не делают.
1: Просыпаются, только это и делают.
0: Мы очень внимательно следим, потому что произносят это, как правило, неофициальные лица. Теперь это произносят официальные лица, а это другой коленкор.
1: А мерз, когда говорил, что надо русских убивать, идти срочно, это неофициальное лицо?
0: Ну, это где
1: не говорил,
0: еще говорил?
1: Пальцев не хватит перечислять.
0: Сейчас это звучит, да, с официальных трибун, и это освобождает.
1: А мы предупредим западных дипломатов, представителей посольства, чтобы они срочно покинули Киев?
0: А при чем здесь западные дипломаты? Ну мы, это называется объявленная цель. То есть в случае нанесения ударов по территории России мы ликвидируем вот такой и такой объект. В это время, в пожалуйста, убегайте.
1: Мы пока с вами говорим, этих случаев сотни вот идет буквально нанесение ударов по нашей территории. Ну, ладно.
0: Я согласен.
1: Ну как, дрон-то летят, дроны, ракеты западные летят.
0: Я согласен, я говорю, согласен.
1: Прошу прощения, не расслышал. Ну, подождем, но здесь еще интересная история идет с Турцией. Да, значит, вот они показательно ударили по... Киев ударил по Голубому потоку, по самому сердцу перекачивающей станции. А султаны решили, значит, следствие ведут султаны, проверить. Непонятно, они не верят, может, это и неправда, слух, не слух. Но это что? Значит, Киев же, Зеленскому вроде не стоит ссориться с Турцией. Насколько мы понимаем, для Турции это серьезные объемы, которые, если выпадут, ну, неприятно. Да?
0: Я правильно понял, мы сейчас обсуждаем, что делать Эрдогану в ответ на прямую неприкрытую агрессию со стороны Украины. Арестовывать Зеленского, вот что делать. Ответ такой.
1: О, там же, в Анкаре.
0: Да, там же, в Анкаре просто. Тем более, что он частное лицо.
1: А, ну, вряд ли же он нас услышал.
0: Да вряд ли, Эрдоган. Да, конечно, естественно, да. Но это было бы очень сильным ходом между нами.
1: Это было бы
0: очень
1: неплохо сильным. Тоже, да, эмоционально.
0: А вторым ходом сильным было бы выдать его в Москву. А там он, наконец-то, встретится с Владимиром Владимировичем Путиным, с которым он очень хочет встретиться.
1: Да, но есть нюанс, да, как говорят наши...
0: Но есть нюанс,
1: да. Да, но есть нюанс. Они, скорее всего, обнимутся, пожмут руки и ничего не заметят.
0: Ну, я бы так не утверждал.
1: А смотрите,
0: я
1: тогда
0: боюсь,
1: вот...
0: Боюсь, что... Вы знаете, есть такое правило у высоких милицейских начальников, полицейских начальников, когда ловят серьезного авторитета, который долго портил кровь гражданам, правоохранительным органам и так далее, его привозят к начальнику, ну, там, областному, региональному, либо даже федеральному, я знаю, как Колокольцева возили подобного рода людей, вот, и чтобы начальник посмотрел ему в глаза. Это считают, ну, моральной победой правоохранительных органов. Вот мне кажется, что подобного рода вещь можно оформить и в отношении Зеленского. Посмотреть в глаза. Я не думаю, что Зеленский выдержит взгляд Владимира Владимировича. Что-то мне подсказывает.
1: Ну, как бы нам только султан не сказал, можно, а зачем? Да, и здесь остаются вопросы, связанные с вот этой дерзостью, да, такой, как мировой неонацизм, сконцентрированный на Украине, показывает...
0: Ну, давайте так.
1: 10 секунд, Мерц, Алексей Алексеевич.
0: Да, Мерц получил уже свои минусы в рейтинге, когда игнорировал подрыв северных потоков. Эрдоган тоже рискует.
1: А, вот интересно, кстати, да. Ну, посмотрим. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на связи. Ну, а наши военные ударили по предприятию, где собирались комплектующие для «Фламинг» в Киеве. Об этом через пару минут.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио

0: КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: Итак, наша Минобороны отчиталась о мощном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины прямо в черте Киева. Как заявляет в нашем оборонном ведомстве, это прямая ответка за попытки Киева устраивать террористические атаки на гражданскую инфраструктуру на российской территории. Среди подбитых целей особо примечательный объект компании Samsung Украина. По данным Минобороны России, за вывеской некогда известной марки электроники, там на самом деле скрывалось производство и склад комплектующих для ракет FP-5 с весьма изящным названием «Фламинго». До кучи под раздачу попала соседняя цех, где собирали беспилотники большой и средней дальностей. Каковы реальные масштабы разрушений и почему корейский техногигант внезапно переквалифицировался на выпуск ракетных двигателей? А главное, улетит ли теперь украинская «Фламинго» хоть куда-нибудь? Прямо из своей домашней штаб-квартиры с подробными картами Киева и мощной лупой военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Читатели «Комсомольской правды», радиослушатели уже знают, что на протяжении уже нескольких дней Россия проводит массированные удары, прежде всего по военным, военно-промышленным целям на Украину. Вчера в результате таких массированных ударов в наши сети попала очень крупная рыба. Есть на Украине такое предприятие Samsung Украина, которое производит дальнобойные ракеты «Фламинго». Дальнобойная ракета. Ну а как же она появилась на Украине? Не так давно в одной из арабских стран была выставка вооружений, и там показывалась британская ракета, которая, ну, невероятно похожа на эту украинскую «Фламинго». Тут еще один интересный момент есть. Не только ракету «Фламинго» связывают родство с британской ракетой, но связывают и с старыми советскими оборудованиями, о чем мы можем с вами уже сделать вывод о том, что это некая такая смесь каких-то британских новаций и старых технологий еще советского времени. Ну, например, реактивные двигатели. Украинцы даже не стесняются признаваться в этом. Ну, а что значит для нас вот этот удар которые получила компания Samsung Украина. Это значит, что немалое количество ракет «Фламинго» уже никогда не взлетят, а обновление их производства займет очень много времени. Мы, тем не менее, держим это предприятие под контролем, под наблюдением, под прицелом, как, собственно, и другие украинские предприятия. Забавно одна интересная деталь, связанная с этой фирмой Farmpoint на Украине, которая значится как один из производителей этой ракеты. В те времена, когда Зеленский был скоморохом и участвовал в своей компании «Квартал 95», эта компания уже существовала под этим же именем. Она занималась производством кинороликов. А сейчас вот таким каким-то чудесным образом она переключилась на ракетное производство. У этой компании очень мутный след. Этим мутным следом уже занималась и спецслужбы Украины, которые установили, что владельцы этой фирмы, скажем так, надули родное Министерство обороны Украины, да, на многие-многие миллионы долларов. И, собственно, там уже мелькают люди, которых мы уже давно приметили в мафиозной стае украинских бизнесменов. Как это всегда часто и делается на Украине, ни одно военное производство не обходится без коррупционной грязи. Но теперь главный вопрос. Ну хорошо, вот эта ракета, допустим, что она уже существует и используется, а как мы будем бороться с этой напастью? Тут, как говорится, без паники. У нас есть и С-300, и С-400. У нас есть такие изделия, скажем, как «Панцирь», как «Фаворит», как С-350. Собственно, у нас боевой опыт противоборства с такими изделиями есть. Ну, я надеюсь, что он будет и дальше плодотворно использоваться. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Рассрочка с человеческим лицом. Центробанк тут внезапно обнаружил, что застройщики – это неблаготворительные организации, и решил объявить бой их излюбленным фокусом. Регулятор намерен законодательно запретить строителям завышать цены на жилье при покупке в рассрочку. Сейчас на рынке недвижимости процветает восхитительная схема. Если у вас нет всей суммы сразу, и вы хотите платить частями, стоимость заветных квадратных метров магическим образом взлетает на 15, а то и даже 20% по сравнению с единовременным расчетом. В ЦБ твердо заявили, что рассрочка должна стать прозрачным финансовым инструментом, а нелегальным способом содрать с покупателя три шкуры под видом отсутствия процентов. Сможет ли регулятор заставить застройщиков играть по честным правилам и стоит ли вообще надеяться на доступное жилье в этой жизни? Познав полное финансовое просветление и отрешенно глядя в потолок через воображаемую ипотечную петлю, Юрий Кораблев.
8: Честное риэлторское.
5: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Стоимость квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от цены жилья при полной оплате. Об этом заявил зампред Центробанка России Михаил Мамута. Регулятор предложил закрепить это в проекте закона о регулировании рассрочек на жилье, который в ближайшее время хотят внести в Госдуму. Правила о единой цене уже действуют при покупке других товаров в рассрочку, и Центробанк считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Сейчас некоторые застройщики используют рассрочку в качестве маркетингового инструмента для привлечения покупателей, отмечают эксперты. Разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Такая схема, как правило, остается выгоднее ипотеки из-за высоких ставок. Однако условия для покупателей при этом не будут равными. В случае, если такую норму примут, застройщики будут вынуждены поднять стоимость квадратного метра, заявил радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
10: Регулирование рассрочек, конечно, создаст в дискомфорт застройщикам, да, насчет того, что, ну, во-первых, это не банковский продукт, это их собственный продукт, и почему туда Центральный банк лезет, это вопрос, но что касаемо последствий, конечно, будут корректировки у самих застройщиков, и, скорее всего, они будут корректировать именно стоимость квадратного метра, который у них будет стоять на прилавке. Ведь в рассрочку, которую вы говорите, там, завышение 20, а где-то и 30%, туда же как раз входят некие риски застройщика. Он же не получает полную сумму от квартиры. Он не все деньги кладет на эскроу-счет. Непонятно, какой клиент, платежеспособный, неплатежеспособный. Там есть риски, да? Ведь рассрочка – это удобный механизм для покупки. К примеру, вы фиксируете цену, даете 20-30%, и у вас есть какое-то имущество, которое нужно продать на вторичном рынке, чтобы закрыть эту рассрочку, да? Соответственно, вы уходите в долгое плавание, там, полгода, 9 месяцев, для того, чтобы продать свое имущество и закрыть эту рассрочку. Соответственно, это удобный инструмент как для покупателя и для застройщика. Какие будут последствия данной корректировки? Ну, скорее всего, просто застройщики поднимут стоимость квадратного метра и будут сразу изначально закладывать туда вот эти все риски. И у вас будет и при 100% оплате такая же цена, и про рассрочки.
5: Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявлял, что в среднем на рассрочке приходится от 15 до 20% продаж, хотя в отдельных проектах, особенно в бизнес-классе, этот показатель может быть и выше. По оценке Минстроя, объем средств, которые еще не поступили на эскроу-счета из-за продаж квартир в рассрочку до ввода домов в эксплуатацию, составляет около 1 триллиона рублей. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
8: «Честная риэлторская».
7: Олимпийская оттепель мог неожиданно разбанил российский спорт. В мировом спорте сенсация огромного масштаба. Международный олимпийский комитет вдруг одумался и временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Легким движением руки исполком МОКа отменил свое историческое решение от марта 2023 года. На свалку истории отправлена рекомендация о нейтральном статусе, унизительной проверке на благонадежности, что самое главное, тотальный запрет на участие наших атлетов в командах видах спорта. Василий Воронин разводит руками.
8: Новости спорта.
11: Международная федерация футбола проанализирует решение исполкома Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Накануне исполком МОК принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года, а также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд. С февраля 2022 года ФИФА и Союз Европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026. В основное и дополнительное время матча команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти швейцарцы оказались сильнее со счетом 4-3. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу 2026 года. На 21-й минуте нападающий не смог переиграть вратаря сборной Египта, который отразил удар 39-летнего футболиста. До этого Месси не смог забить пенальти во встрече второго тура группового этапа турнира против национальной команды Австрии. Таким образом, Месси установил антирекорд чемпионатов мира. Он стал первым футболистом, который не смог реализовать два 11-метровых удара в ходе одного мундиаля без учета серии пенальти. С вами был Василий Воронин.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Ахметова, звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: Кремль говорит.
13: Россия будет принимать контрмеры в ответ на решение стран Балтии разместить на своей территории ядерное оружие. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности.
14: Про НАТО.
13: Страны-члены НАТО допустили отмену саммита Альянса в следующем году, чтобы избежать давления со стороны президента США Дональда Трампа. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В 27 году саммит должна была принять Албания. Это еще одна причина возможного пропуска мероприятия, поскольку эта страна остается одним из членов Альянса с самыми низкими расходами на оборону, рассказали собеседники агентства. Вопросы о том, состоится ли саммит в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается, цитирует Bloomberg. Главу военного комитета Альянса итальянского адмирала Джузеппе Кава Драгоне.
14: О топливе.
13: В Нижегородской области ввели правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Они начнут действовать с завтрашнего дня. Если номер начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным датам месяца. Аналогично с нечетными цифрами. При этом лимиты на продажу топлива на АЗС сохраняются. Такие же правила планируется ввести в Липецкой области. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Сегодня этот вопрос рассматривает региональный оперштаб. По словам Артамонова, недопоставка бензина в регион сейчас составляет около 500 тонн относительно обычного уровня, при этом спрос существенно выше нормы. С 4 июля порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца ввели в Орловской области.
14: О расследованиях.
13: Подозреваемая в покушении на олигарха Вадима Ермолаева Анастасия Березовская смогла пересечь границу Украины благодаря тому, что отсутствовала в базе розыска по линии Интерпола. Об этом сообщили в украинской госпогранслужбе. Как уточнили в ведомстве, преступница въехала в страну через официальный пункт пропуска. Во время пересечения границы ее не задержали, поскольку тогда еще не знали, кто она такая. Поэтому 1 июля Березовская смогла легко проехать на Украину. Ранее стало известно, что женщину нашли мертвой в лесу под Киевом. Неизвестные выстрелили ей в затылок, а после закопали тело в лес-пласе.
14: Обо всем.
13: Лего представила 8-метровую копию Кубка мира по футболу на Рокфеллер-Плаза в Нью-Йорке. Высота игрушечного трофея составляет почти 8,5 метров. Конструктор состоит из более чем миллиона кирпичиков Лего. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Топливный гороскоп. Заправка строго почетным и не более ведра в одни руки. 5 регионов, включая тотальный контроль на АЗС. Вечный круговорот ржавчины. Лады и Тойота снова возглавили рынок старья с пробегом. И чесотка пляжного периода. Отечественный водоем захватил зуд купальщика. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Не чешитесь. Система четных и нечетных номеров при продаже бензина. Там еще, в общем, поди разберись, такой топливный эксперимент. Похоже, стремительно переходит в стадию суровой реальности в Нижегородской области. Система продажи бензина вот по номерам официально вводится уже с 9 июля, то бишь четверга. Впрочем, нижегородские власти решили оставить лазейку для транзитных счастливчиков. Ограничения не коснутся заправок на скоростной трассе М-12, а также машин служб по жизнеобеспечению и быстрого реагирования. В Липецкой области губернатор Артамонов тоже вовсю рассказывает о предстоящем введении схемы четной-нечетной. Ситуация там сложная из-за недозагрузок, видимо, на НПЗ. Есть суточный дефицит бензина. В общем, еще в ряде регионов нечто подобное планируют. Заправки ТБУЭЛ приостановили работу. Большая часть Лукойла пустует. Ну и водители, конечно, штурмуют Роснефть, где бензин есть. Но тоже, естественно, нагрузка-то увеличивается. Поэтому, в общем, все едут туда. С нами вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, приветствуем.
15: Добрый день.
7: Снизит ли подобная норма нагрузки на АЗС, да, как бы тем, кто вот на длинные дистанции едет?
15: Ну, я полагаю, что от перестановки слагаемых суммы не меняется. Если человеку нужно проехать какое-то расстояние, то, соответственно, ему нужно соответствующее количество топлива. Вот. Но совершенно очевидно, что те, кто в магазин ездил на машине и может сегодня пройтись пешком, то он воспользуется этой опцией. Иногда, может быть, чет-не-чет заставит людей не заправляться впрок, и это будет сокращение, скажем так, очереди, как варианты. Но деваться некуда, мы должны принимать правила игры.
7: Как-то, может быть, там заранее что-то, ну, планировать? То есть, там, не создаст ли это, наоборот, сложности? Может, тем, кому не надо, поедут, на всякий случай заправятся, да? Тут как-то, ну, вот,
15: да. Знаете, к сожалению, там есть соответствующие поговорки. Если нужно топливо, то понятно, что его надо заправить впрок. Но сейчас это создаст какой-то еще дополнительный ажиотаж. Люди будут стоять в длинных очередях. И в результате ничего хорошего из этого не выйдет. Я полагаю, что все-таки нужно очень жестко пересмотреть свои поездки, их необходимость этих поездок. Может быть, в какой-то момент пересесть в общественный транспорт и подумать, что да, сегодня автомобиль, к сожалению, это предмет роскоши. Значит, будем экономить на эксплуатационных расходах. Ну вот надо это признать, смириться с этим и жить дальше. Поэтому там, где развит общественный транспорт, это будет легче. Если это какие-то удаленные районы, с этим, конечно, будет сложнее. Вот. Но, тем не менее, если есть сейчас возможность заправиться, ну, наверное, кто-то заедет, заправится. Но не всегда же у человека полный бак.
7: Да.
15: В общем, впрок-то все равно это будет сделать сложно. Вот важно очень планирование своих поездок. Трудности могут предстоять, и решаться они не за один день, они предстоят, наверное, на какое-то количество времени. Насколько это потребуется восстановление НПЗ, мне сложно об этом сказать, я в этой области не эксперт. Соответственно, нужно с этим смириться и каким-то образом изменить свои планы.
7: Ну, а вот интересно, да, про там по возможности у этих граждан, да, пересаживаться на общественный транспорт. Ну, наверное, многие услышат и, в общем, как бы действительно понятно. С другой стороны, не получится ли так, что те, кто вот с пониманием, как это, да, принято говорить, относятся, они же потом вот им же, ну, в каком смысле, что вот начнут появляться перекупщики, которые вот по рукам не надо бить, да, которые могут там менять номера, может быть, подъезжая специально. Мы же видели вот эти кадры, когда наполняют целые грузовики вот этих емкостей. Да, вот мне надо, я хочу. Или вот эти ограничения в 30 литров должны здесь тогда помочь поработать?
15: Так они, эти ограничения, собственно говоря, есть. Где-то 20 литров, где-то 30 литров. Я вот попадал, где даже больше залили. Где-то возникает более высокая цена. По-прежнему действуют какие-то непонятные заправки. Я такие наблюдал. Вот сейчас я ехал был в Псковской области, ехал, соответственно, в Москву туда, ну, туда и обратно, да?
7: Да.
15: Я видел, как, да, действуют какие-то непонятные заправки со стоимостью 125 рублей за литр. неважно какого топлива, 95-й это или дизель. Ну, с дизелем несколько посвободнее, поэтому полегче как-то дышится. Угу. Вот. И да, очередей, соответственно, никаких не было. Да, к сожалению, неминуемо возникнут такие предложения, и у меня даже нет сомнений, что кто-то этими предложениями будет пользоваться. Другое дело, мы с вами до конца не уверены в качестве топлива еще в большем объеме, да, вот это вот то, которое будет вливаться с доставкой на дом, да, непонятно это, откуда оно появилось.
7: Да, вообще страшновато покупать, да, бензин, который, да. Не, ну, уже неизвестно, разбавленный, что так, это вообще тебе продают, да. Зачем? С рук имеется в виду.
15: Да. Да, и так не все идеально там в отношении к современным автомобилям, а если это будут все эти левые вещи, то шансов, что ваш автомобиль где-нибудь станет с серьезной поломкой, ну, весьма велик. А поломка, это не просто слово серьезное, да, она дорогостоящая. Поэтому я бы таких вещей опасался. Но ограничения, к сожалению, тоже они не дают на 100% каких-то гарантий, потому что, ну, что, ну, человек потратит свое время, залил 20 или 30 литров, потом приехал еще раз, залил 20 или 30 литров. И, в общем, это такая тоже история до бесконечности. Никакого рецепта, я думаю, к сожалению, нету. Да, вот просто надо переждать это время. Ну, мы люди терпеливые, мы его, наверное, переждем.
7: Спасибо, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер был с нами. Отечественный вторичный авторынок в очередной раз доказывает, что наши любители точно знают, что нужно делать в сложных ситуациях. В первом полугодии продажи подержанных машин по всей стране снова уверенно поползли вверх. Аналитики портала «Дром» подбивают итоги этой статистики и выясняют, что в абсолютной популярности народной любви по-прежнему три модели отечественной «Лады» и две легендарные модели японской «Тойоты». Почему так происходит и что будет дальше, выяснял Юрий Кораблев.
16: В первом полугодии россияне стали заметно чаще покупать автомобили с пробегом. По данным портала «Дром», продажи подержанных машин выросли больше, чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из главных причин такого роста аналитики называют высокие цены на новые автомобили. Для многих покупателей вторичный рынок остается более доступным вариантом, особенно если речь идет об иномарках и машинах с мощностью выше 160 лошадиных сил. После изменения ставок утилизационного сбора ввоз таких автомобилей сократился. На этом фоне интерес к уже ввезенным поддержанным машинам стал выше. Есть и другие причины роста продаж БУ машин, говорит автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин.
17: Люди начали понимать, что, ну, как минимум не вернутся западные бренды. Еще год назад это казалось кому-то вполне реальным и делом довольно обозримой перспективы до ближайшего будущего. Потом, в общем-то, поняли мы, что не вернутся к нам западные марки. Соответственно, нет смысла ждать. А во-вторых, цены-то продолжают расти, ну, что подтверждает та же статистика. Значит, нет смысла и тянуть с покупкой, если такая возможность вдруг имеется. Есть какие-то активы, не знаю, депозиты лежат в банке. Кстати говоря, ключевой ставки постепенной, которая бьет по доходности депозитов, тоже один из факторов роста спроса, потому что люди стали выводить эти деньги из банков и вкладывать их, ну, в том числе в машины.
16: Самый быстрый рост показали китайские автомобили с пробегом. Их продажи увеличились почти на 50%. Хотя доля таких машин на вторичном рынке пока остается небольшой и составляет около 3%. Чаще всего россияне выбирали «Черри Тига», «Лифан X60» и «Хавейл Джулион». Спрос на немецкие поддержанные машины вырос на треть. Модели с пробегом американских и других европейских брендов выбирали на 27% чаще. Продажи корейских марок выросли на четверть, японских – на 20% за год. Отечественные машины также стали продаваться лучше. Их продажи выросли на 10%. Самыми популярными остаются «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Лада Самара». Самый заметный рост показали «Лада Нива Легенда» и «Лада Нива Тревел». Эксперты советуют не откладывать решение о покупке машины. Если автомобиль нужен, лучше покупать сейчас. Завтра он будет дороже, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вот что он сказал радио КП.
18: В общем и целом, правило, оно, к сожалению, сохраняется прежнее. Сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня. А каждый человек уже делает вывод, исходя из своей жизни, исходя из своих реалий. Может быть, у кого-то деньги лежат на депозите под хороший процент, он все равно сегодня не пойдет покупать машину, особенно если она у него относительно свежая. Есть другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше им лежать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует, исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
16: Ранее Минпромторг представил статистику первого полугодия 2026 года по продажам новых автомобилей в России. Они увеличились на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Чесотка пляжного периода. Российские водоемы захватил зуд купальщика. Об этом через пару минут.
19: Слава. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
21: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: Итак, летний отдых у воды в России внезапно приобрел отчетливый чесоточный оттенок. В стране резко выросло число заражений так называемым зудом купальщика. Официальный медицинский диагноз циркариоз зафиксирован уже как минимум в 8 регионах страны. Где-то жарко, где-то холодно, люди устали и хотят в любом случае окунуться. Пруды, озера вместо приятной прохлады там дарят микроскопических личинок паразитов, которые обитают на водоплавающих птицах и улитках, да и вообще где-нибудь. Стоит неосторожному купальщику зайти в теплую стоячую воду или где небольшой проток. Эти невидимые глазу существа атакуют его кожу, заставляя несчастных жертв пляжного сезона яростно чесаться прямо на полотенцах. Как распознать первые симптомы, какие народные и медицинские средства спасут от невыносимого зуда. Все уже у самого чешется. И где в России еще можно искупаться без риска познакомиться с фауной стоячих прудов, знает заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, который подозрительно поглядывает на стакан с офисной кулерной водой. Андрей Анатольевич, приветствую вас.
26: Да, здравствуйте.
7: Много у вас там чешется сейчас?
26: Знаете, тут эта история про циркариоз, она такая немножко, конечно, преувеличенная, потому что мы знаем, что ежегодно эта история продолжается, потому что наши граждане купаются, как правило, чаще всего в водоемах, которые не для этого не предназначены. Это в лучшем случае проточные реки, в худшем случае какие-то там пруды, заводи, да, и не всегда не обращаются к врачу после того, как подхватили, будем так говорить, циркарии, вот эти чешутся, которые потом они все-таки лечатся, со мной все это проходит. История, наверное, ну, не такая же прям глобальная. Сколько вот работаю врачом, столько знаю эти случаи.
7: А что делать?
26: А делать то, что говорят обычно. Не купайтесь в водоемах, которые не предназначены для купания, да, ведь обычно купаются в закрытых водоемах, где плавают утки, гуси, лебеди, домашние, да.
7: Коровы ходят.
26: Как раз и да. Коровы ходят, да, все верно, которые выделяют с, так сказать, с экскрементами вот личинки этих циркарий, они попадают на кожу, слава богу, что они не проникают вот глубже подкожно-жирового слоя, и достаточно, ну, при вовремя начатых каких-то мерах, конечно, можно с ними вовремя побороться, да, и только вот эта история, соответственно, они же в теплой воде плавают, а в закрытых водоемах вода быстро нагревается, и поэтому мы об этом говорим каждый год рекомендуем, и каждый год мы получаем то, что вы сказали в начале нашего разговора, это там, где люди обращаются с циркариозом. Я бы не сказал, чтобы это заболевание серьезное, но, однако, все равно оно неприятное, и при отсутствии каких-то мер, как бы это то, что нужно выйти из воды, обязательно искупаться под проточной водой, да, обработать кожу, если есть раздражение кожи, противоаллергическими средствами, противовоспалительными средствами, потому что если это не делать, то вот как раз в результате расчесов может присоединиться бактериальная инфекция, тогда уже дело будет обратно, другой оборот принимать. А пока элементарно соблюдать меры предосторожности, и, наверное, можно жить спокойно.
7: А это такой первый признак, да? То есть утка села на поверхность воды, надо бежать оттуда сразу.
26: Ну, вы знаете, я бы так бы и сделал. Утка села, гусь плавает, да, там целые стаи, они бросаются, знаете, когда бывает, в воду бросаются, кричат, гуси хлопают крыльями, бросаются, надо из этого водоема бежать.
7: А еще вопрос, ну, во-первых, как бы, если случилось, то вот что, подорожник приложить?
26: Нет, если случилось, я же говорю, что нужно, во-первых, проточной водой искупаться, но хотя бы там, ну, не из этого же водоема, конечно.
7: Нет, если заразился уже, если все чешется,
26: что невозможно. А если заразился, то это антигистаминные средства противоаллергические, да, это различные антигистаминные лосьоны и мази, это гели там, например, алоэ вера очень хорошо снимает воспаление, это раствор пищевой соды снимает воспаление, ну и какие-то просто прохладительные компрессы, то есть взять в прохладной воде компресс, сделать, приложить к этому участку, и, в общем-то, достаточно будет действенно. Но ведь если этого не сделать, может повыситься температура, потому что присоединяется воспаление, но тогда уже я уже говорю, что тогда дело будет более серьезным, потому что будет и нагноение пораженных участков, ну и, соответственно, другие проблемы.
7: Андрей Анатольевич, еще новость. Сеченовский университет наш разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Специалисты создали систему, тест-систему «Аллерго-чип». Проверяют аллергены и так далее. Как считаете, стало ли больше людей и вообще, ну, детей, в том числе, с такой аллергией на домашних животных? И вот про это чип.
26: Вы знаете, я бы не сказал, что стало больше, потому что эта история имеет место быть, она тоже давнишняя, и иногда даже аллергии на шерсть кошки, собаки возникает не сразу, а через некоторое время питомец живет дома, да, мы видим обращение детей чаще всего с какими-то непонятными симптомами аллергии, потом, когда уже начинается обследование, а есть такие методы диагностики, когда можно выявить аллергии на шерсть кошки и собаки, поэтому, конечно, эта история хорошая, потому что иногда приходится прощаться с любимыми питомцами по разным причинам, и куда-то их девать, потому что просто человек жить не может с аллергией. А у нас, могу сказать, были случаи тяжеленного ангионевротического отека, вплоть до анафилактического шока, когда у ребенка была тяжелая аллергия на шерсть кошки, и мы, в общем-то, спасли его пришлось достаточно к серьезным реанимационным мероприятиям прибегать. Поэтому эта история хорошая. Я надеюсь, что когда она все-таки уже будет задействована и войдет в обыденную нашу жизнь, то мы можем спокойно жить и содержать своих любимых питомцев и не беспокоиться.
7: Спасибо большое, Андрей Осипов, заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы. Кофейный апокалипсис. Мировому рынку утренней бодрости и сладкой жизни грозит серьезный климатический удар. Цены на кофе и какао по всему земному шару могут взлететь до небес. По данным климатологов, виной всему резкое усиление капризного природного явления «Эль-Ниньо». Василий Воронин пытается разглядеть на кофейной гуще хоть какие-то намеки на скидки и умоляет индонезийские тучи пролиться дождем на плантации.
0: Усиление климатического явления Эль-Ниньо в Индонезии может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом говорят климатологи. Продолжительное сохранение засушливых условий способно заметно сократить объемы производства этих культур в стране. А поскольку Индонезия – один из крупнейших мировых производителей кофе и какао, колебания в ее урожаях отражаются на глобальной конъюнктуре. При этом власти страны прорабатывают комплекс мер, позволяющий подготовиться даже к самым неблагоприятным сценариям. Эль-Ниньо, я напомню, представляет собой природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Такая аномалия провоцирует масштабные климатические изменения. В одних частях света начинается засуха, в других – наводнение. Засушливые условия могут привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен, заявил генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Ромас Чентурия. В разговоре с радио «Комсомольская правда» он рассказал, что в ближайшее время будет с ценами на кофе.
1: Сейчас действительно в мире определенное беспокойство вызывает, во-первых, эффект супер Эль-Ниньо, который ожидается, будет менять возможности сельскохозяйственные в разных регионах и странах мира. Этот эффект пока сложно предсказать, безусловно, насколько, так сказать, повлияет на те или иные возможности производства, но, тем не менее, вот это беспокойство, оно так или иначе сказывается на биржевых котировках, и мы видим, что цены на кофе, на бирже определенные давления испытывают от этих факторов и немножко подрастают. Однако, я хочу напомнить, что, например, за последние 2.5 года цены на кофе уже значительно поднялись до пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году, после которых цены на кофе относительно снизились, хотя и оставались в высоком ценовом коридоре. И, соответственно, сейчас то, что мы наблюдаем по ценам, оно не превышает, я бы даже сказал, значительно отстает от тех пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году. И жили уже в условиях высоких, супервысоких цен на кофе.
0: В России кофе тоже подорожает вслед за мировыми ценами. Но произойдет это не сразу, продолжает Ромас Чентурия.
1: Мы, как известно, покупаем кофе за рубежом, то есть мы покупаем в странах, где выращивается этот продукт. Мы 100% зависим от импортного сырья, но большую часть кофе перерабатываем, там более 80% перерабатываем на территории России. У нас достаточно большие складские запасы, которые позволяют, опять же, спокойно пройти через сложные периоды, которые могут возникать при производстве и выращивании сельхозкультур. Да? Это, в общем, так сказать, позволяет нашей индустрии, позволяет сгладить, скажем так, какие-то сложные моменты. Ну и надо тоже понимать, что цены на кофе, которые складываются на бирже, они отражаются на реальных рынках потребления кофе, каким является Россия, ну, через 6-8 месяцев. Поэтому сегодняшняя цена на бирже пока никак не транслируется на продукцию, находящуюся в России и продающуюся в магазинах.
0: По итогам первой половины 2026 года суммарная стоимость поставок кофе из Бразилии в Россию сократилась на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении отгрузок этого вида продукции из страны БРИКС стало известно из данных местной статслужбы. За отчетный период поставщики из латиноамериканского государства отправили в Россию кофе на сумму 171 миллион долларов. Речь идет об экспорте необжаренных зерен, содержащих кофеин. Достигнутый результат оказался минимальным с 2024 года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: С сказано» на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Суслов о государственном управлении в Европе.
4: Политические элиты, которые хотят сохранить власть с помощью продолжения борьбы с Россией, они как раз пытаются всячески маргинализовать и не допустить приход к власти тех сил, которые объективно должны, по идее, прийти к власти в результате электоральных процессов, в результате просто объективной картины общественно-политических предпочтений. Той же самой в Германии, или во Франции, или в Великобритании. И понятно, почему это происходит. Потому что рядовому немцу свое собственное благополучие важнее, чем задача борьбы с Россией. А вот для глобалистских элит, которые сейчас окопались в офисе федерального канцлера и в Auswärtiges Amt, то есть в германском МИДе, наоборот, задача борьбы с Россией более важна, чем благополучие рядового немца. А глобалистские элиты, они в этом не заинтересованы. Для них главный императив — это борьба с Россией. А борьба с Россией, в свою очередь, им необходима для того, чтобы сохранять власть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
6: Россия и Украина в ближайшее время проведут очередные обмены военнопленными. Это заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Конкретные даты и число обмениваемых лиц она не назвала. В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что с начала 25-го Россия передала Украине около 20 тысяч тел. Украинская сторона отдала около 500. 15 мая Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 205 на 205. 18 июня стороны обменялись телами погибших. Военнослужащих.
2: Кремль говорит.
6: Россия рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Украину от атак на объекты международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по его словам, Москва предупреждала Анкару об агрессии Киева в адрес инфраструктуры турецкого и голубого потоков. «Газпром» сегодня сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская» в северном районе Краснодарского края, входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. Прежде компания уже сообщала о налетах беспилотников на объекты своей инфраструктуры.
2: О топливе.
6: В Госдуме предлагают расширить поддержку топливного рынка на Дальнем Востоке. Такое обращение направили премьеру Михаилу Мишустину некоторые депутаты. Как пишет ведомости, речь идет о том, чтобы отменить в регионах Дальнего Востока и Арктики запрет на отпуск топлива в канистры и разработать дифференцированный подход к регулированию, учитывая плотность АЗС, транспортную доступность, климатические и географические особенности. Отмечается, что в регионах Дальнего Востока и Арктики расстояние между заправками могут достигать сотни километров, а это делает невозможным оперативную дозаправку.
2: О происшествии.
6: В Шереметьеве задержали пассажирку с ювелирными украшениями на 12 миллионов рублей. Это кольца, серьги, браслеты. Их обнаружили в багаже 60-летней женщины, прилетевшей из Пекина. Декларацию иностранка заполнять не стала. По ее версии, это украшения покойной бабушки, и она всегда возит их с собой в память о ней. Но экспертиза уже установила, что все бабушкины сокровища совершенно новые. По делу о контрабанде женщине грозит штраф до 1 000 000 рублей или до 5 лет тюрьмы. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Добрый день, дорогие друзья. Желаю всем хорошего настроения. Также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Сегодня необычно. А, кстати, не представился. Меня зовут Михаил. Михаил, фамилия моя Рудаков. Я представляю компанию производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Друзья, сегодня необычный день. В календаре он отмечен как День семьи, любви и верности в России. У меня есть семья, и для меня она имеет огромное значение. Скажу вам по секрету, что над созданием семьи серьезно я задумался уже аж в 16 лет. И начал поиск своей суженой, нашел ее через 3 года. Поэтому всем друзьям, все друзья, желаю хорошего настроения, как уже сказал, да, ну и, конечно, хорошим людям желаю создавать семьи, любить друг друга, быть верными, размножаться, потому что хороших людей должно быть много, друзья. А я со своей стороны приготовил вам подарок, о котором вы узнаете уже в конце этой части программы. Но для начала стоит отметить, что сегодня еще и Всемирный день борьбы с аллергиями. А я, в свою очередь, недавно наткнулся на одну статью РИА Новости от 17 апреля 2026 года. Она как раз об аллергии. В статье приводят такую цифру. От 27 до 30% россиян страдают аллергическими заболеваниями. Получается, что каждый четвертый, там, даже, или даже каждый третий, только вдумайтесь в эту цифру, да, это миллионы людей, которые боятся выходить на улицу в период цветения, которые просыпаются с заложенным там носом и слезящимися глазами, которые не могут там завести кошку или собаку, потому что ребенок сразу начинает чихать. А, кстати, статья в этой, это рекомендация от доктора медицинских наук, главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. В этой статье он советует, первое, ограничить пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду, там, гулять лучше после дождя или вечером. Второе, делать влажную уборку каждый день, пылесосить, стирать шторы и постельное белье. Третье, держать окна закрытыми, особенно в спальне, и использовать очистители воздуха или увлажнители воздуха с фильтрами. Четвертое, принимать антигистаминные препараты по назначению врача. Так вот, и знаете, я с ним согласен. Это действительно правильные, хорошие рекомендации. Я бы даже сказал, необходимый минимум для того, чтобы пережить сезон цветения, там, сезон аллергии. Все это работает, все это снижает нагрузку на организм. Но есть одна проблема, друзья. Все эти рекомендации, они про изоляцию. Закройся в квартире, выходи только вечером, поставь фильтр, прими таблетку. Но разве в этом жизнь? Сидеть взаперти, когда за окном солнце и тепло, бояться каждого дуновения ветра? И самое главное, антигистаминные таблетки. Да-да, они снимают симптомы, но они не убирают причину. Они глушат пожар, когда он разгорелся. И у них есть побочные эффекты. Сонливость, сухость во рту, привыкание. А что, если я скажу вам, что есть другой? То можно не просто блокировать аллергию, да, а убирать ее на корню, на клеточном уровне. И делать это с помощью самого простого и доступного вещества, с помощью воды. Но не простой воды, а воды, обогащенной антиоксидантными свойствами, молекулярным водородом, отрицательным ОВП, да, ионизированной воды. Именно так. И вот тут я хочу вас познакомить с одним исследованием. Оно переворачивает все, что мы знали об аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Тамахиро и Итой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте, до того, как она успевает развернуться. Как это работает? Давайте просто и понятно. Внутри нас есть особые клетки-стражники. Они называются тучные клетки. Они сохраняют слизистый носа, глаз, бронхов. И когда в организм попадает аллерген, там пыльца, пыль, шерсть кошки, да, или эти клетки бывают, бьют тревогу, да, они буквально взрываются и выбрасывают гистамин. А вот гистамин — это главный виновник наших страданий. Зуд, отек, насморк, слезы, а в тяжелых случаях удушье. Антигистаминные таблетки, они блокируют гистамин, но уже после того, как он выброшен, друзья. Это как пожарная команда, которая приезжает, когда дом уже горит. А вот молекулярный водород действует иначе. Он не ждет, пока клетка взорвется. Он подавляет сам сигнал тревоги. Он разговаривает с тучной клеткой на ее языке, скажем так, и говорит: все спокойно, ложная тревога, отбой, и клетка успокаивается. Взрыва не происходит, гистамин не выбрасывается, аллергия не начинается. Японские ученые доказали, водород работает здесь как сигнальная молекула. Он модулирует иммунный ответ. И есть еще более позднее исследование 2016 года. опубликованное в авторитетном японском медицинском журнале, оно подтверждает клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. А что же это значит для нас с вами, друзья? Это значит, что аллергию на пыльцу, на пыль, на шерсть кошек, да, на плесень и прочее, можно не просто перетерпеть или заблокировать, или убежать от нее, спрятаться. Ее можно отключить. Отключить на клеточном уровне. Естественным путем, без химии, без сонных таблеток, без изоляции от мира. И главный инструмент для этого — молекулярный водород. Тот самый газ, который в 2007 году японские ученые назвали мощнейшим антиоксидантом, который
9: Так, я исчез, я здесь, я слышу вас, Екатерина, я исчез, да, из поля зрения наших слушателей, поля слышания наших слушателей. Меня слышно сейчас, Кать? Да, отлично, спасибо. Так вот, если говорить о молекулярном водороде, начну с того, что, повторю, да, это тот самый газ, который в 2007 году японские ученые назвали мощнейшим антиоксидантом, который проникает в каждую клетку, в каждую митохондрию, даже в ядро. И, кстати, получить его очень просто. Не нужно ехать в Японию, не нужно постоянно что-то покупать.

0: ее в воду, насыщенную молекулярным водородом. В воду антиоксидант. Без химии, без реагентов, без побочных эффектов. В воду, которую не просто можно, а нужно пить всем. Кто хочет быть здоровым, используя максимально экологичные способы. Да. В любом возрасте, в любом положении. А я сейчас имею в виду прекрасный пол, который находится в ожидании появления на свет маленького чуда. Теперь представьте, каждое утро вы выпиваете стакан такой воды, водород поступает в кровь, разносится по всему организму и мягко, незаметно настраивает ваши тучные клетки на спокойный режим. Вы идете на улицу, а там все в цвету, ветер несет пыльцу, а вы просто дышите, наслаждаетесь летом или весной и их ароматами. Свободно, глубоко, без чихания, без слез, без таблеток. Это, друзья, не фантастика. Это наука, подтвержденная японскими исследованиями 2009-2016 года, годов, которые я вот сейчас озвучил. И теперь эта наука доступна каждому из вас. Давайте честно. Антигистаминные таблетки, когда они работают, это хорошо. Но это, к сожалению, бывает не всегда. И они не решают проблему. Они создают иллюзию решения. Вы пьете таблетку, вам становится легче, ну, там, на 6-12 часов. Потом нужно пить следующую. А через месяц-два увеличивать дозу, потому что привыкание, да. А еще сонливость за рулем, там, это не дай бог, да. Сухость глаз, тяжесть в голове. Водородная же вода работает иначе. Она не глушит симптомы. Она убирает причину. И она работает 24/7. Да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 365 дней в году. Просто потому, что вы пьете такую воду каждый день. И она полезна, она еще дает энергию. Привели в силу бодрости. У нас множество примеров, люди, которые годами мучились полинозом, после месяца регулярного приема водородной воды начинали забывать о том, что такое аллергия. Да? Они выходили на улицу в мае и просто улыбались, потому что могли дышать. И давайте добавим еще один факт. Молекулярный водород – это и системный антиоксидант, и противовоспалительный фактор. Он защищает ваше сердце, сосуды, мозг, суставы. Он работает на опережение и с аллергией, и со множеством других проблем. Мы живем в удивительное время, время, когда простая вода может стать помощником, простым, понятным, экологичным, эффективным, безопасным помощником в поддержании здоровья. Но, конечно, оговорюсь, не простая вода, а ионизированная, подготовленная, из простой воды из крана. Я не призываю вас выбрасывать там антигистаминные таблетки, но я призываю вас перестать зависеть от них. Сделайте первый шаг. Начните с самого простого и самого важного, с питьевого режима. Переходите на воду с молекулярным водородом, с антиоксидантными свойствами. Дайте своему организму шанс быть здоровым легко и просто, естественным путем, без химии и изоляции. И я с радостью сообщаю вам, что вы можете заказать сегодня премиальную модель ионизатора воды с большой скидкой. Это максимально выгодно еще и потому, что дополнительно в комплекте сегодня вы получите бонус для вашего сердца, нервов и сосудов, да, это цитрат магния. Вот тот сюрприз, о котором я обещал рассказать в конце эфира. Только сегодня в комплекте с ионизатором премиум-класса, нашим самым популярным ионизатором воды, сегодня идет упаковка цитрата магния 120 стиков. В каждом стике суточная норма магния для взрослого человека, это, по сути, посчитайте, 120 делим на 30, да, это на 4 месяца приема, друзья, каждый день. И магний не накапливается в организме, его действительно нужно всем. А ионизированная вода помогает его усваивает, улучшает его усваиваемость. А что такое магний? Это минерал жизни, он снижает стресс, улучшает сон, защищает сердце, предотвращает судороги, мышечные спазмы, да, болезни костной системы, снижает пристрастие к сладкому, предотвращает появление камней в почках, стабилизирует сердечно-сосудистые ритмы, препятствует аллергии, аритмии, точнее, и гипертонии. Друзья, звоните. Сегодняшнее предложение действует для слушателей «Комсомольской правды». Номер телефона для заказов 8 800 505 0855. Действует оно только сегодня до 19:00 в День семьи, любви и верности. Звоните 8 800 505 0855. 33 тысячи рублей за этот комплект. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Расскажу все подробнее в следующей части. Слушайте «Комсомольскую правду».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.

0: Мы строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
3: А знаете ли вы что?
4: Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжаем с вами разговор о правильной воде. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И я всех еще раз хочу поздравить с Днем семьи, любви и верности. Будьте верными друг другу, любите друг друга и создавайте семьи, друзья. А также я хочу всем напомнить, что сегодня еще день борьбы с аллергиями. Я в прошлой части рассказал, как работает ионизированная вода, правильная вода в борьбе с этим недугом. На самом деле она работает не только с этим недугом, потому что 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот для того, чтобы победить эту первопричину, необходимо налаживать питьевой режим с такой водой, с ионизированной водой, которую мы готовим из обычной питьевой воды в ионизаторах воды, либо в генераторах водородной воды. А мы являемся производителями таких приборов. У нас есть приборы на любой вкус и цвет. Вы можете выбирать. Сегодня в День семьи, любви и верности будет скидка на любой из них. Но самая главная скидка, самая приятная, самая выгодная цена сегодня на ионизатор воды «Аквалайф премиум», который готовит все виды ионизированных вод, щелочную в разных режимах, кислотную, водородную, также воду серебряную, насыщенную ионами серебра. Да? Он идет сегодня не просто со скидкой по цене 33 тысячи рублей, но и в комплекте с цитратом магния, друзья. У нас 4 месяца приема для взрослого человека. Там 120 стиков, с каждым стике это суточная доза. Магний, цитрат магния – это легко, самая легко усваиваемая форма магния, да, а с ионизированной водой она еще лучше будет усваиваться. Так что звоните, он еще и вкусный, да, со вкусом мандарина и горной мяты. Звоните, успеете заказать до 19.00 этот комплект по номеру телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Тестовый период 90 дней. Мы, кстати, единственный завод-производитель ионизаторов воды, который дает вам время на получить свой собственный опыт. Именно 3 месяца. Да? Не понравится, просто возвращайте. Мы возвращаем все деньги до копеечки без каких-либо вычетов. Так что ваша покупка в безопасности. Получайте свой опыт. Я уверен, он будет положительным. А я напомню еще раз номер телефона 8 800 505 0855. И хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы, почему же все-таки вода из-под крана или вода бутилированная не помогает нам с вами чувствовать себя лучше, не будет способствовать нашему оздоровлению? Да потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Да, есть такая физико-химическая характеристика жидкости. И если говорить о воде, легко доступной нам, бутилированной, водопроводной, это вода окислитель, она нас окисляет. А нам нужно, чтобы вода была восстановителем, то есть антиоксидантом. И эта вода, когда у нее окислительно-восстановительный потенциал с минусом, и вода, насыщенная молекулярным водородом. Вот о чем я и говорил тоже в прошлой части. Именно тогда такая вода является восстановителем. И такую воду вы можете приготовить в считанные минуты в ионизаторе воды «Аквалайф» из обычной питьевой воды. А премиальная модель ионизатора «Аквалайф», она способна приготовить не одну воду, да, не в одном режиме, а в большом количестве режимов, да, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, водородную и серебряную. Кстати, прибор никуда не встраивается, не требует никаких дополнительных затрат. Все есть в комплекте на долгие годы активной, полноценной и здоровой жизни. Ионизатор воды «Аквалайф» — это не просто бытовой прибор, это, я бы даже сказал так, громко, но правда, это революция в вашем стакане. И вот пару слов о свойствах воды, которые готовит ионизатор. Ионизированная щелочная вода, он готовит ее от вы можете приготовить там с шагом 1/10 от 0,8, ой, от 8 pH, простите, от 8,0 pH до 11,2 pH. Это, а что такое щелочная ионизированная вода? Это мощный антиоксидант. Она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует окислительный стресс, причину большинства заболеваний. А вторая вода, которая готовится одновременно с ионизированной щелочной водой, кислотная ионизированная вода, природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран, да, для всего, для дезинфекции, да, это йод перекиси зеленого, ленка в одном лице. Водородная вода, основа долголетия, тоже антиоксидант, в ней просто не изменяется щелочность, но тоже появляется отрицательный ОВП и молекулярный водород. Она укрепляет иммунитет, борется с воспалениями, повышает жизненный тонус, энергию. А вода с ионами серебра от питьевых концентраций вы можете приготовить до коллоидных растворов. Представьте, насколько широкий спектр этих вод, насыщенных ионами серебра, вы можете в нем приготовить от 0,01 миллиграмма на литр до 20 миллиграммов на литр. Там больше 300 режимов, друзья. Но все понятно, все естественно просто. Да? На цветном экране вы видите все, как готовится. Есть голосовой помощник, есть иллюстрированная инструкция, где вы все можете увидеть, понять. Все просто и легко разберется, на самом деле, даже ребенок. Друзья, это не фантастика, это наука, доступная вам уже сегодня. И вот напомню, что бонусом для вашего сердца и нервов и сосудов – это цитрат магния. Только сегодня, ко дню семьи, любви и верности, в комплекте с ионизатором премиум-класса упаковка цитрата магния 120 стиков. В каждом стике суточная норма магния для взрослого человека. Это 4 месяца приема. Просто растворили в ионизированной воде, и ваше здоровье под защитой. Ионизированная вода улучшает, напомню, усваиваемость, а цитрат магния вообще он легко усваиваемая форма магния. А магний – это минерал жизни, мы его так называем. Он снижает стресс, улучшает сон, защищает сердце, предотвращает судороги, мышечный спазм, предотвращает болезни костной системы, снижает пристрастие к сладкому, предотвращает появление камней в почках, стабилизирует сердечные ритмы, препятствует аритмии и гипертонии. Это только вершина айсберга, как нужен и как полезен нам магний. Предложение эфира действует только для слушателей «Комсомольской правды» и действует только сегодня до 19.00 по московскому времени. Всего 33 тысячи рублей за комплект. Звоните 8 800 505 0855. Друзья, когда у вас дома появляется ионизатор воды «Аквалайф», вы не просто покупаете прибор. Вы приобретаете, ну, без лишней скромности скажу, билет в здоровую жизнь. А помните, что здоровье – это не лотерея, а осознанный выбор. И прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Немножко статистики. Смотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех заболеваний связаны с недостатком чистой воды или употреблением некачественной воды. Вы только вдумайтесь, 80%. А также напомню, что подавляющее большинство болезней, а именно 90%, вызвано именно оксидативным стрессом, который происходит в нашем организме. Это значит, что большинство наших болезней – это от банального обезвоживания и токсинов, которые накапливаются годами. И вот для скептиков, для тех, кому нужны доказательства, давайте… Я предлагаю рассмотреть такую проблему со здоровьем, как диабет. Это не популярная, это действительно актуальная проблема. Да? Но это не смешно на самом деле, потому что это проблема в прямом смысле слова. Количество больных диабетом в России на сегодняшний день составляет около 10,5 миллионов человек. То есть от этого заболевания страдает, ну, каждый, скажем так, 15-й россиянин. Это официальная статистика Минздрава. А по неофициальным данным в России каждый 20-й болеет сахарным диабетом и не знает об этом. Диабет еще и молодеет. Вот недавно нашел новость, да, у россиян до 35 лет стали в два раза чаще выявлять диабет. Болезнь находит у каждого 10 из 100 тысяч молодых людей. Врачи напоминают, что диабет появляется не от любви к сладкому, друзья, а от общей неправильной диеты и низкой физической активности. А сколько стоит год лечения диабета? Вы задавались этим вопросом? Наверное, если не страдаете этой болезнью, нет, да? А я скажу вам, примерно около 100 тысяч рублей в год. А еще ведь надо и диету соблюдать. Разве кого-то это останавливает? Фастфуд, сладкая газировка, булочки, шоколадки поглощаются килограммами. А большинство людей считают свои патологические состояния нормой и частью своей жизни. А это не норма, так не должно быть. И вот давайте рассмотрим такую проблему, да, с точки зрения науки. Да. И проводилось исследование, в котором больным диабета второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой пить ионизированную щелочную воду. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а ионизированная вода способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20%, а потребность инсулина в среднем на 60%. А почему так получается? Почему же ионизированная щелочная вода снижает уровень глюкозы в крови? А все просто. Дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. А на минуточку, мы вообще с вами состоим на 3/4 из воды, да, и практически вся эта вода имеет нейтральный либо слабо щелочной pH. Но важно тут еще ионизированная щелочная вода, именно ионизированная. Потому что при окислении организма pH поджелудочного сока снижается, помните, оксидативный стресс, происходит сбой в работе поджелудочной железы, отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления и нормализуется работа органов, в том числе и поджелудочной железы. И вот вам пример, друзья. Совершенно конкретный случай. Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек жил годами с повышенным уровнем сахара. А стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Да? Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Друзья, регулярное употребление ионизированной щелочной воды помогает нам и наладить артериальное давление, снижает сахар в крови, налаживает работу желудочно-кишечного тракта и укрепляется иммунитет в целом. Да? На клеточном уровне это все происходит. Очищаем мы свой организм, это еще и детокс. Мы получаем ежедневную энергию, заряд бодрости из чистой, свежей, вкусной и, главное, правильной воды, приготовленной за несколько минут в ионизаторе воды Aqualife. Напоминаю, сегодня действует предложение, когда вы можете приобрести премиального класса, да, ионизатор воды Aqualife 4 в 1, многофункциональный, со скидкой по цене 33 тысячи рублей, плюс в комплекте получить цитрат магния на 4 месяца приема для взрослого человека. Можете вдвоем с супругой или с супругом, да, принимать его, на 2 месяца вам хватит каждый день, друзья. Это мощное подспорье, успейте до 19.00, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Это предложение действует только слушателям «Комсомольская правда», поэтому говорите «слушаю, Комсомольская правда». Начинайте пить правильную воду, начинайте пить магний. Помните, вы это не просто то, что вы едите, вы это то, что вы пьете. Нельзя попасть в цель, не попытавшись. Поэтому попробуйте. Тестовый период вам в помощь. 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная. Оплата при получении. Друзья, если не дозвонитесь, мы перезвоним вам городского номера. Заканчивается на 0808. Звоните 8 800 505 0855 и слушайте «Комсомольскую правду».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о милитаризации Турции.
11: В том, что касается ВПК, у Турции довольно серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или хотят, планируют в ближайшем времени выпускать практически весь спектр современных вооружений. Что-то получается лучше, что-то хуже. Тем не менее, практически вся линейка представлена. Там есть и универсальный десантный корабль «Анадолу». Там есть вполне себе действующий проект строительства уже полноценного авианосца «Мугэм». Там есть заявки, постоянные заявки на гиперзвуковые баллистические ракеты. Это постоянные эксперименты с дронами, которые продолжаются и которые на самом деле успешны. Их постоянно испытывают в той же Африке. Идет разработка дрона с искусственным интеллектом. То есть в этом плане там огромные на это выделяются средства. Для многих в Европе это сегодня является вполне себе хорошей возможностью нарастить вот этот западный натовский совместный ВПК. Есть уже совместные проекты. И с Чехией есть, и с другими европейскими странами. Тем более, что важно, у турецкой армии большой боевой опыт, в отличие от многих европейских стран, которые либо имеют опыт исключительно экспедиционный, либо имеют опыт демонстрации флага в тех или иных регионах. У турок все по-другому, там постоянные операции против курдов, которые никогда не прекращались, и на их территории, и в соседнем Ираке, опять же Африка. То есть в этом плане недооценивать данный вектор, конечно, нельзя.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Музыка.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский пригласил жителей региона присоединиться к акции по сбору книг для школьных библиотек муниципальных округов Псковской области. Парламентарий отметил, что вместе с фондом «Земляки» и при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России идет сбор литературы, которая поможет обновить библиотечные фонды к новому учебному году. Особенно нужны произведения школьной программы и для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательная литература, учебные издания, книги должны быть в хорошем состоянии. Их можно приносить в общественные приемные партии «Единая Россия». Акция продолжится до 31 июля. Команда Псковской области стала призером межрегиональных соревнований «Школа безопасности 2026», которые прошли в Вологодской области. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный спасатель» соревновались в оказании первой помощи, ориентировании на местности, спасательных работах, сплаве на рафтах, преодолении полосы препятствий и других дисциплинах. По итогам соревнований младшая команда заняла третье место в общем зачете. Старшая команда Псковской области вошла в пятерку сильнейших. Творческие коллективы и солисты городского дома культуры имени Ленина выступили на праздновании Дня независимости Республики Беларусь 3 июля в городке Витебской области. Свое искусство представили ансамбль танца «Белые росы», образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны», солисты Юлия Плужникова и Дмитрий Лавренов. Артистам были вручены благодарности за активное участие в праздничном мероприятии и высокий уровень подготовки номеров.
13: О валютах.
12: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90, юань 11,21.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И мы говорим с вами о правильной воде. Для тех, кто только к нам присоединился и знает, что такое правильная вода, зачем ее пить, сообщаю, что только сегодня один день и прямо сейчас вы можете заказать ионизатор, который готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду с огромной скидкой, а бонусом для вашего сердца и нервов – это цитрат магния. Друзья, это в честь Дня семьи, любви и верности. Да. Для того, чтобы заказать, вам нужно позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Только сегодня в комплекте с ионизатором премиум-класса со скидкой вы получаете еще и дополнительно, скажем так, практически в подарок, да, такой полезный подарок, упаковка цитрата магния 120 стиков. В каждом стике суточная норма магния для взрослого человека. Это, ну, посчитайте, это получается на 4 месяца приема для взрослого человека. Просто растворили в ионизированной воде, и ваше здоровье под защитой. Ионизированная вода, она улучшает усваиваемость. Кстати, цитрат магния – это вообще легко усваиваемая форма магния, да? Но если вы будете его растворять еще и там шипучий такой, со вкусом мандарина и горной мяты, прям интересно его разбавлять, я очень люблю всегда, когда он шипит. Так вот, он еще лучше усваивается в ионизированной воде. Все, что вы пьете с ионизированной водой, хорошо усваивается. А что такое магний? Магний – это минерал жизни, он снижает стресс, улучшает сон, защищает сердце, предотвращает судороги, мышечные спазмы, предотвращает болезни костной системы, снижает пристрастие к сладкому, предотвращает появление камней в почках, стабилизирует сердечные ритмы, препятствует аритмии и гипертонии, друзья. Это все про магний и не все, да, точнее. Это так, маленькая часть о том, о той пользе, которую несет магний. Ну и, конечно, ионизированная вода, друзья, которую вы готовите в ионизаторах воды Aqualife. Начинайте пить тестовый период 90 дней. Пить, я имею в виду, воду. Налаживайте питьевой режим, летом это сделать лучше. Для заказа сегодняшнего комплекта звоните 8 800 505 0855. Помните, что это предложение эфира действует только для слушателей «Комсомольской правды», поэтому говорите «слушал «Комсомольскую правду», когда позвоните, да? И действует оно только сегодня до 19.00 по московскому времени. Всего 33 тысячи рублей за этот комплект. А для заказа набирайте бесплатный номер телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну а теперь вернемся еще к научным подтверждениям, которые свидетельствуют о пользе ионизированной воды. И вот смотрите, одна из научных работ называется так. Я, кстати, еще раз оговорюсь, 90% всех заболеваний это вызвано оксидативным стрессом. На самом деле неважно, как называется ваше заболевание. Вот я сейчас просто рассматриваю одно из, да, которое может у вас оно есть, да, и оно, может быть, вам будет актуально. Так вот, речь о чем? Речь о влиянии жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта. Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича, написана в 2012 году. Так вот, выводы этой научной работы таковы. Жидкости с положительным ОВП не обладают гастропротективными свойствами, но жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, наших гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если говорить по-простому, на бытовом языке, когда мы с вами пьем воду с окислительно-восстановительным потенциалом, то есть ионизированную воду, отрицательным, да, мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка, а также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы из научной работы, проведенной у нас в России. То есть пьем ионизированную воду, помогаем работе ЖКТ, заживляем слизистую оболочку желудка, помогаем печени справляться с ее функциями. Все просто и легко. Главное — наладить питьевой режим. А напомню, что ОВП воды в бутылке из крана, оно с плюсом, то есть положительное, и в наручной работе указано, никак не влияет, если мы пьем воду с положительным ОВП. Но вот если с отрицательным ОВП, ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка. Все просто. Утром заливаете в ионизатор воду, которой привыкли пользоваться, у которой ОВП положительный, проводите процесс ионизации, это занимает несколько минут, и получаем ионизированную воду, пьем, оздоравливаем наш ЖКТ. Помогаем нашей печени работать. Звоните, друзья, прямо сейчас попробуйте. 8 800 505 0855. Не попробуешь, как говорится, не узнаешь. Вы еще и удивитесь, насколько легко наладить питьевой режим с такой водой, потому что она вкусна. Здоровье, друзья, это еще не все, но без здоровья все ничто, так сказал Сократ. Да, дороже здоровья может быть только лечение. Не ждите, когда петух жареный клюнет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я, кстати, к тому исследованию, которое сейчас рассказал, хочу добавить отзыв. Отзыв человека, мужчина, да, из Новосибирска, старше 50 лет. Он рассказывает о том, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом, гастриты, изжога и отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, усугублял оксидативный стресс, к сожалению, да, и в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препараты. Да, пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму около 2 литра в день. И через 3 недели он поймал себя на мысли, да, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления. Вот он, реальный результат. Еще пример, друзья. Женщина 40 лет с хроническим воспалением кишечника, болями и изжогой, назначили диету и щелочную воду. Через 2 месяца частота изжоги снизилась на 80%. Стул нормализовался, а маркеры воспаления уменьшились вдвое. Вот вам и биохимия в действии. Друзья, попробуйте. Вот я считаю, каждому нужно это попробовать. И вы удивитесь, насколько вы много теряли, когда не было такой воды под рукой. Друзья, ионизатор воды – это семейный прибор. прибор, который никуда не встраивается, который легок и прост в использовании. По простоте использования как чайник, друзья, все просто, все легко. Попробуйте. Мы для попробовать даем вам тестовый период. Мы единственный завод-производитель, который уверен настолько в своей продукции, настолько, что она действительно поможет вам сделать воду из обычной воды, действительно воду, которая будет помогать вам решать вопросы со здоровьем, да, в лучшую сторону, поможет побороть вам первопричину заболевания, что даем вам тестовый период на проверку, друзья, 90 дней, не понравится, просто вернете, мы вернем все деньги. Звоните 8 800 505 0855. Но сейчас еще хочу поговорить о средстве, которые незаслуженно обходят внимание, да, которые многие не понимают, не ценят, а зря. Я сейчас про кислотную воду «Анолит». Знаете, есть стереотип, раз кислотная, значит опасная, вредная, пить нельзя. Не все так однозначно, пить ее действительно не нужно, но за исключением нескольких экстренных случаев, я не буду сейчас на них останавливаться, есть там, если кто, в колл-центре вам расскажут об этом, да, и можете найти в инструкции, я думаю, эту информацию к прибору. Так вот, а вот для наружного применения это настоящая боевая единица. Антисептик, который не щиплет, не жжет кожу, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, бутылочка такой кислотной воды пол-литра стоит, цена ее около 300 рублей, а то и больше. Называется «Анолит», да, «Анолит». Заводите в поиски и увидите, да, много разных средств, да, и вот за эту воду-то, еще раз говорю, 300 рублей за пол-литра, а вы готовите в один присест ее, просто пол-литра, причем в разных режимах pH. А там один режим pH, можете посмотреть, все на маркетплейсах написано. Так вот, ее неизвестно еще как хранят, да неизвестно, сколько она уже там простояла. А ведь «Анолит» тоже теряет свою эффективность со временем. Но так или иначе, положительных отзывов о нем на маркетплейсах тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды «Аквалайф» тоже, друзья. Но она у нас всегда свежая. Когда вы получаете, когда вы готовите воду в ионизаторе воды «Аквалайф», кислотная вода получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Ну, просто как бонус. Свежая, активная, рабочая, друзья, и себестоимость копейки. То есть вы не платите 300 рублей за пол-литра, вы получаете ее бесплатно каждый день в любом количестве. Звоните 8 800 505 0855, а я расскажу немножко сейчас отзывы о кислотной воде. Это отзывы Сергея Николаевича Фагеева, это доктора, который поделился с нами с теми результатами, которые получают его пациенты. Да? Пришла в клинику женщина с ребенком. Ну вот это не кислотная вода, я хочу про кислотную воду найти сейчас. Вот, интересный случай, пришла женщина, да, пожилой человек с жалобой на рожестое воспаление на ноге. 2,5 месяца она лечилась у хирурга, говорит, какие только антибиотики не применялись, местные, но положительных результатов никаких не произошло. И доктор Шагеев говорит, что когда он прописал ей, дал дорогу 1,5 литра «Анолита», то есть кислотной воды, или по-другому мертвой воды, с pH 2,4, вот такую, как мы готовим в ионизаторах в том числе, да, там разные режимы, тут от 2,4 до 6,8 вы можете приготовить в ионизаторе «Анолит». Так вот, она удивилась, что через 5 дней женщина вернулась с положительным результатом. Рожестое воспаление на ноге прошло. Эта женщина восторженно об этом рассказывала и рассказала, что теперь она этой водой и лицо протирает, и умывается. Но самое главное, что серьезная проблема, которую она не могла решить 2,5 месяца, прошла за 5 дней. Друзья, не успеваю рассказать все, что хочется. Друзья, ну так или иначе, вы можете узнать, задать свои вопросы. И, конечно же, успеть заказать ионизатор воды со скидкой и получить в комплекте цитрат магния на 4 месяца приема. Сегодня до 19.00 успеете это сделать по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495, код Москвы, да, 248-0808. Там может быть еще и написано «Фабрика здоровья». Там есть комментарии к звонящим. Поднимайте трубку. А так звоните, заказывайте по бесплатному номеру 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
16: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. Школа на начнется в сентябре. А скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
19: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
20: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Кошачья арифметика. Зоологи развеяли главный миф о количестве усов. А тут писали о том, что должно быть строго 24 вибриса. 12 с одной стороны и 12 с другой. Если вы пересчитали и все сошлось, перед вами кот, ну или кошка, зависит от гендерной принадлежности или выбора самого усатого. Если нет, то начинаются вопросы. Ну и в целом, зачем кошачьим этот скрытый арсенал навигационных антенн, как, может быть, при желании и возможностях провести инвентаризацию вибриз в домашних условиях без риска быть искусанным? И меняется ли их число, если ваш кот просто переел? С нами, во-первых, подробности на kp.ru, а во-вторых, с нами научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, который отложил в сторону все важные мировые проблемы и вооружился огромным увеличительным стеклом для линяющего шерстяного друга. Евгений, приветствую.
24: Добрый день, дорогие друзья.
23: А что это за история? Откуда появился вброс подлый о том, что их должно быть 24? И вообще, как бы, что это означает? Количество, да.
24: Да, вброс пошел от ветеринарного сообщества, от одного из докторов. И надо сказать спасибо этим людям, потому что они обратили внимание на этот вопрос, ведь кошки, которые с нами проводят огромное количество времени, мы с ними дружим, любим их, они вообще не изучены. И для меня было, конечно, колоссальным квестом найти специалиста по кошкам, то есть фелинолога, именно ученого, не ветеринара, а ученого. И я застал Ольгу Сибирякову, доцента МГУ, фелинолога, во время экспедиции, где она изучает, возможно, каких-то диких кошачьих. Связь там была ужасная, тем не менее мы сумели поговорить. И в материале на kp.ru, собственно, я все рассказал. В двух словах, вибриз на самом деле у кошек очень много, до 50, до 60. А ветеринары рассматривают только те, которые располагаются по сторонам от носика. И, конечно, неправда, что их должно быть ровно 12 и 12, а если меньше, то животное больно. Дело в том, что вибрисы в течение жизни ломаются, заменяются, растут. Новые вибрисы вытесняют старые, поэтому человек может обнаружить у себя на ковре вибрису, которую кошка потеряла. Это совершенно не говорит о ее состоянии здоровья. Да, если кошка больна, то страдают ее вибрисы. Они ломаются, они начинают очень сильно расти или, наоборот, перестают расти. Но вы прежде заметите, собственно, факт, что ваше животное больно, прежде чем вы обратите внимание на виприз, и кошка будет отказываться от еды, занимать какие-то несвойственные ей места в доме, пытаться спрятаться. Это первые признаки болезни. А уже вибрисы потом. Поэтому брать ваше конкретное животное, которое выглядит здоровым, и считать у него вибрисы, ну, занятие довольно глупое. Вы насчитаете там не 12 и 12, а 12 и 10, и побежите к ветеринару, ну, оставите только деньги. Вибрисы очень для кошки важны. Они заменяют ей зрение, отчасти обоняние. Кошка очень хорошо видит в темноте, и все-таки в темноте она ориентируется намного лучше, чем видит. В полной темноте кошка глазами не видит ничего, но вибрисы заменяют ей зрение. Даже такой незначительный факт, ширина вибрис примерно соответствует размаху плеч кошки. Соответственно, когда она щупает пресловутую щель, ведь мы знаем, что коты – это жидкость, через которую ей предстоит пройти, она сразу осознает, пройдет она через эту щель или не пройдет. Ну, кстати, некоторые домашние пушистики все равно застревают, потому что пузико у них может быть больше, чем плечи. Природа, конечно, на это не рассчитывала. Главный посыл, который доцент-филинолог нам дает, это берегите кошачьи усы от насилия, от жестких прикосновений. Если вы дергаете за усы, если вы грубо берете в пальцы, для кошки это как удар током по голове. Ни в коем случае нельзя срезать вибрисы, потому что кошка оказывается ослепленной, оглушенной. И да, они отрастут через две недели, но эти две недели это будет настоящий ад.
23: А с собаками, но... Евгений, вам то же самое, да? Как бы вот справедливо, те же вообще, антенны трогать и...
24: Вообще,
23: да.
24: В целом, вибрисы характерны абсолютно для всех млекопитающих, кроме человека и высших приматов. Даже вот у китов, которые плавают, у них есть специальные вибрисы. И некоторая загадка, почему у человека вибрис нет. Вообще, они появились в свое время, когда вот... присмыкающиеся эволюционировали в млекопитающих, они появились как способ ориентироваться в пространстве, но человек по какой-то причине лишен. Причем это случилось еще на стадии, на приматской, так сказать, стадии.
23: Да, и здесь хотелось бы, Евгений, спросить вас о более широком круге представительства семейства кошачьих, от маленьких домашних диких животных или одомашненных, сомнительно, к более крупным полосатым, тигровым и так далее, как у них обстоит и как все это связано с обсуждаемой темой, но мы не успеваем. Мы не успеваем, и, может быть, как-нибудь эту тему продолжим. Спасибо, Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Вот, внимание. Внимательно изучил все повадки и свойства ваших домашних питомцев. Обратите внимание, брить их точно совершенно не стоит.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о периоде охлаждения. Что это такое, на какие финансовые продукты он распространяется и как работает. Простой и понятный многим пример. Вы купили джинсы, но дома поняли, что они вам не подходят. Решается эта проблема просто. Берем чек и относим их обратно в магазин. Товар, если он без дефектов, примут, а деньги вернут в течение нескольких дней. Главное – оформить возврат в течение 2 недель. Точно так же можно отказаться от некоторых страховок и кредитов. Тот срок, за который клиент может передумать, и называется «периодом охлаждения». Наверное, потому что за это время человек сможет с холодной головой принять взвешенное решение. Или потому, что такая возможность вернуть свои деньги назад должна была охладить пыл слишком рьяных продавцов или агентов, которые активно навязывали полисы и кредиты. Начнем со страховых продуктов. В большинстве случаев вы вправе отказаться от полиса в течение 14 дней после его покупки и вернуть назад деньги. А вот для страховок, которые оформляются вместе с кредитом или займом, период охлаждения сделали больше – 30 дней. Точно такой же срок действует и по полисам накопительного страхования жизни. Правила возврата следующие. Если страховка еще не начала действовать, вам вернут ее полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не наступил, и сумма возврата могут вычесть часть денег за те дни, когда страховка работала. Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования. При этом за добровольную страховку, которая влияет на условия кредитного договора, вам вернут уплаченные деньги полностью. Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Правда, есть важный нюанс. Правила действуют только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, период охлаждения не распространяется. Теперь про кредиты. По ним тоже можно передумать. Период охлаждения в банке – это обязательная по закону пауза между подписанием кредитного договора и зачислением денег на счет. Она действует на потребительские займы. С сентября прошлого года получить деньги в банке мгновенно можно, но только на сумму до 50 тысяч рублей. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то средства поступят на счет не раньше, чем через 4 часа. А если сумма выше 200 тысяч рублей, период охлаждения составит минимум 48 часов. Эту меру ввели для противодействия телефонным мошенникам, которые убеждают жертв оформить кредиты на свое имя и отправить деньги якобы на безопасный счет, а на самом деле аферистам. За 2 суток потенциальная жертва может опомниться, пообщаться с близкими, прийти в себя, понять, что ее обманывают, и отказаться от ненужного ей займа. Кроме того, период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. При этом, как поясняют в ПСБ, на некоторые виды кредитов период охлаждения не действует. Это залоговые и целевые займы. Например, ипотека и автокредит, когда имущество заемщика выступает залогом по кредитам, а также образовательные кредиты и на покупку бытовой техники, если деньги напрямую перечисляются продавцу. Самое главное, клиент может отказаться от кредита после подписания договора, но до получения денег. Правда, и во втором случае больших проблем не будет. По российским законам заемщики могут в любой момент погасить все долги досрочно, без уплаты каких-либо пени и штрафов. Единственное, в некоторых случаях придется заплатить проценты за те несколько дней, что деньги лежали на счете. Но это в любом случае будет немного. И, наконец, очень важный нюанс. Как поясняют в бюро кредитных историй, отказы человека от кредита в период охлаждения не приводят к ухудшению его кредитного рейтинга. Его, как мы знаем, нужно беречь, чтобы получать наиболее выгодные предложения от банков. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоянно встаешь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе. На все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры, а причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Salutem Pro, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Salutem Pro содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью. Чтобы отговорка «устал, никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Salutem Pro – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
3: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными между Москвой и Киевом в ближайшее время. Она добавила, что ведется работа над ускорением этого процесса. Конкретные даты и число обмениваемых лиц она не назвала. В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что с начала 25-го Россия передала Украине около 20 тысяч тел, украинская сторона отдала около 500. 15 мая Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 205 на 205. 18 июня стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Также Лантратова сообщила, что все мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, освобождены, но остаются пропавшие без вести. Госдума в третьем чтении приняла законопроект о суверенном и национальном искусственном интеллекте. Документ Минцифры о поддержке развития технологий ИИ в России вводит два типа моделей искусственного интеллекта – суверенные и национальные. Суверенную должна полностью разрабатывать российская компания, она контролирует все этапы создания, хранит данные на серверах в России, а национальной же разрешено использовать зарубежные компоненты. Применять такие модели в чувствительных сферах можно будет только по согласованию с правительством. А для работы с банковской системой понадобится разрешение Центробанка.
0: О Москве.
3: Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве. По словам мэра столицы, для создания семьи открыто около 200 локаций. Среди них 11 дворцов бракосочетания, центры госуслуг и более 40 выездных площадок проекта «Новые адреса счастья». По запросу молодоженов доступны музеи, усадьбы, стадионы. Самой популярной площадкой остается башня Ока в Москва-Сити. В этом году появились 4 новые локации в усадьбе. Воронцова на Гоголевском, Чистопрудном и Покровском бульварах. За время работы проекта выездную регистрацию выбрали более 80 тысяч пар.
0: Обо всем.
3: Расходы на отдых растут пропорционально количеству детей. Если пара без детей тратит на поездку в среднем 171 тысячу рублей, то семьи с тремя детьми уже более 400 тысяч рублей. С одним ребенком средний чек составляет 257 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса One Tours ко дню семьи, любви и верности. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Миротворец Эрдоган и бунт на корабле. Как Киев сходу отверг план Трампа. Нашествие мадьяр на саммит НАТО. Венгрия снова блокирует оружейные поставки. И крупнейшие банки России, вопреки Эльвире, повышают ставки по вкладам. Об этих и других новостях представить получится. В Кремле прокомментировали удар Киева по «Голубому потоку» на фоне проведения саммита НАТО в Анкаре. Москва неоднократно обращала внимание турецких партнеров на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, напомнил пресс-секретарь президента Песков.
5: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по Голубому и по Турецкому потоку. Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.
4: Ну, а на масштабном саммите НАТО в Анкаре разворачивается настоящая дипломатическая трагикомедия. Пока президент Турции Эрдоган старательно примиряет лавры главного посредника и горячо поддерживает мирные инициативы главного миротворца планеты Трампа, Киев решил устроить показательный демарш. Украинские власти демонстративно отвергли американский мирный план из 28 пунктов еще до личной встречи Зеленского с лидером США. И вместо того, чтобы хотя бы сделать вид, что они готовы к переговорам, киевские чиновники устроили ярмарку тщеславия. Посол в США Стефанишина вовсю хвастается атаками на российские города, а глава или Сибига украинских дел гордо заявляет, что им теперь вообще никакие разрешения союзников на удары по России не нужны, мол, теперь есть свое оружие. И свеженький контракт, вот прямо в среду заключенный с Германией в кожаной форме на производство дронов «Барс», так что теперь будут давить на Москву исключительно, мол, силой, а не уговорами. Откуда у Киева такая головокружительная уверенность в себе и как долго сам Трамп будет или сможет терпеть эти капризы на полях саммита? А главное, какие тайные гарантии от Европы заставляют киевских чиновников сжигать все мосты с американцами? С нами политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России Владимир Шаповалов. На связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Ну, что скажете? Театр геополитического абсурда?
6: Безусловно, и здесь прежде всего необходимо подчеркнуть, что, конечно, ни о какой реальной почве для бравады для киевского режима речь, конечно, не идет. Он терпит поражение, и ситуация усугубляется. А по сути ведь в чем смысл вот этих вот явно оторванных от реальности заявлений, действий со стороны Сибиги, того же Зеленского. Ведь фактически у них нет пути назад. Они не... По сути, здесь нет иного выхода для Зеленского. Он является исключительно президентом войны, это понятно, и как только военные действия закончатся, он никому, даже раньше, я думаю, что того, как военные действия закончатся, он никому не будет нужен. Конечно, Украина не может без своих западных покровителей ничего. И вот эти заявления о том, что они, имея какое-то собственное оружие, и насколько это собственное, кстати, это нужно задать вопрос, могут ни у кого ничего не спрашивать, но это же абсурд, поскольку полностью на 100% Украина зависит от своих западных покровителей. Пустая бравада, попытка воздействовать на Трампа и игра, так сказать, в унисон с западноевропейскими союзниками в их попытке повлиять на те или иные решения и действия Трампа, скорее всего, она не принесет никакой пользы ни для киевского режима, ни для западноевропейских стран.
4: Ну, а как бы тем не менее, да, вот в долгую, что это? Они пользуются тем, что Трамп отвлечен на Иран, или считают, что Трампу недолго осталось командовать в США и командовать НАТО, или вот это то, о чем мы с вами говорим, да, какие-то новые возможности в эскалации позволяют им диктовать свои условия, да, террорист-экстремист Буданов говорит, что территориальный вопрос вообще, значит, обсуждаться не будет и так далее.
6: Конечно, первый пункт, о котором вы сказали, имеет колоссальное значение. Соединенные Штаты не смогли победить Иран, а по сути проиграли в иранской войне. И это очень сильно подкосило, на самом деле, авторитет Соединенных Штатов даже в отношении их сателлитов, то есть стран Запада. И они пытаются этим воспользоваться, пытаются надавить на Трампа в ситуации, в которой сам Трамп, в общем-то, чувствует себя неуверенно, и те заявления, которые он сегодня делал в отношении Ирана, они тому свидетельство. Трамп не может выпутаться из иранского болота для себя, и все больше в этом отношении Соединенные Штаты теряют позиции, оставаясь при этом, безусловно, самой мощной, крупной, сильной державой в западном мире, по сути, лидером западного сообщества. Тем не менее, Соединенные Штаты, ввязавшись в иранскую авантюру, очень сильно, так сказать, себя подставили в отношениях с западноевропейскими странами, которые этим пользуются, которые пытаются надавить на Соединенные Штаты. Это первое. Второе, конечно, это выборы. Безусловно, американские выборы.

0: Швам. Сначала в чешских кулуарах разразился скандал, в делегациях самой Чехии глубокий раскол. Забавно, значит, они не могут договориться сами с собой. Пока одни представители Праги категорически отказываются дальше спонсировать Киев, другие яростно призывают Запад объединиться и нанести России некое стратегическое поражение. Масло в этот натовский огонь подлил и премьер Венгрии Мадьяр. В очередной раз твердо подтвердил альянсу, что его страна поставляет оружие на Украину не будет. И ехидно напомнил, что Будапешт ограничится лишь гуманитарной помощью. Бинты пошлют. А чешские дипломаты, видимо, подерутся во время голосования на трибуне. Но в целом, возвращаясь к Зеленскому, занятно, что можем ли мы сказать, что мировой неонацизм, сконцентрированный сегодня именно в Киеве, начинает диктовать всем остальным, диктовать Трампу, что своим планом прям показательно его план сжигают и выкидывают в урну, показывает султану, что то же самое, значит, не надо ничего там диктовать нацистам, что делать, а будет диктовать, то голубой поток может не вот эта перекачивающая станция Краснодарская взорваться, а вообще как северные потоки взорвут. И все должны заткнуться и поставлять Киеву деньги и оружие.
1: Вы знаете, очень интересная ситуация. Это классический пример того, что называется «хвост виляет собакой». Вот этот хвост, киевский режим, который западные лидеры взрастили, и они, в общем-то, конечно, не рассматривали его в качестве самостоятельного субъекта, а считали, что он всегда будет действовать по их указке, на самом деле этот хвост дерзит западные собаки уже начиная с 2022-го. Давайте вспомним о том, как посол Украины в Берлине с говорящей фамилией Мельник дерзил прошлому канцлеру Германии Шольцу, называя его ливерной колбасой. И вот, собственно, с этой традицией все идет и продолжается и сейчас. Зеленский хамит всем. Виктору Орбану, Каролю Навроцкому, Турции, Дональду Трампу. И здесь возникает парадоксальнейшая ситуация. Как,
0: минутка, мы уже, Владимир, да, ага.
1: Говорили о том, что Украина полностью зависит от Запада, но и Запад в какой-то степени зависит от Украины, потому что в его борьбе против России именно киевский режим является тем самым наконечником, который должен наносить удары по России. Поэтому они терпят вот эти выходки абсолютно хамского поведения в отношении западных представителей западных элит со стороны Зеленского.
0: Да, спасибо, Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России. Здесь, знаете, вот этот саммит в Анкаре наводит на размышления и воспоминания о том, как же долго, мучительно и муторно мы пытались стать самими членами НАТО, войти в этот альянс, и как это не получилось, и к чему все это в итоге привело. Эльвира против всех. Зачем банкиры раздувают вклады вопреки ключевой ставке? Поразмышляем через пару минут.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то,

0: что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итак, восхитительная история в российском банковском секторе. Пока ЦБ уверенно снижает ключевую ставку, первая десятка коммерческих банков с завидным упрямством продолжает поднимать доходность по депозитам. Средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам уже пробила отметку в 13,3% годовых. Пытаясь силой мысли открыть вклад «Максимальный доход» без наличия самого дохода, далее Юрий Кораблев.
3: Крупнейшие банки страны, вопреки ожиданиям, повысили ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Обычно за таким шагом регулятора следует уменьшение доходности депозитов. Однако сейчас ситуация сложилась иначе. За последние 10 дней о повышении ставок объявили 6 кредитных организаций из 10 крупнейших. Среди них ПСБ, Совкомбанк, Банк Дом РФ, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Коррекция составила от символических 0,02 до 0,8 процентных пункта. К 3 июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в топ-10 крупнейших банках достигла 13,35% годовых. Почему банки повышают проценты по депозитам? Спросили об этом инвестиционного стратега управляющей компании «Рекапитал» Сергея Суверова. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Центральный банк в последний раз снизил ключевую ставку чисто символически на 25 базисных пунктов. Кроме того, Центральный банк не исключил повышение прогноза по средней ключевой ставке, и это, скорее всего, произойдет на опорном заседании в июле. Поэтому прогноз по средней ключевой ставке будет повышен. Это первая причина. Вторая причина – это рост доходности ОФЗ. Дело в том, что депозиты конкурируют с ОФЗ с точки зрения привлечения средств, да, потому что ОФЗ является альтернативой банковским вкладам. Вот доходности ОФЗ в последнее время растут, и по длинным бумагам сейчас составляют примерно 16,5%. То есть это выше, чем ключевая ставка, и это выше, чем доходность банковских вкладов. Поэтому в связи с ростом доходности ОФЗ, я думаю, что банки тоже, в общем-то, и пересматривают ставки по депозитам.
3: Изменение условий по краткосрочным вкладам настолько незначительно, что клиенты вряд ли его заметят. Во многом это просто маркетинговая уловка, заявил радио «Комсомольская правда» советник председателя Ассоциации банков России Олег Иванов.
5: Это такая хитрая статистика. Что на самом деле произошло? И откуда берется эта информация о повышении ставки? Она считается, это средняя ставка по 20 крупнейшим банкам. Ну и грубо говоря, там, если посмотреть, то приблизительно с начала июля около 5 банков немножечко повысили ставки по трехмесячным депозитам. Приблизительно на 0,5% пункта. В среднем по 20 банкам, если так все это посчитать и усреднить, то вот это повышение ставки, это приблизительно 0,1%. Но, я бы сказал, находчивый вкладчик, если он среди 20 крупнейших банков поищет, действительно он может найти такой на ближайшие 3 месяца хороший вклад со ставочкой, которая будет на 0,5% выше, чем в конце прошлого месяца.
3: Депозиты и накопительные счета сегодня остаются наиболее надежными инструментами для сохранения и приумножения средств, отметил Сергей Суверов.
4: Банковский вклад – это выгодный инвестиционный инструмент, потому что он позволяет сберечь деньги от инфляции, во всяком случае ставки депозитов превышают инфляцию. Но вложение в ОФЗ тоже является выгодным инструментом. Я уже сказал, что доходность по ОФЗ даже превышает доходность банковских вкладов. Поэтому вот даже вложения, может, не самые длинные, но в среднесрочном ФЗ тоже являются интересной инвестиционной возможностью. Ну и также я бы, может быть, увеличил вложения в иностранную валюту с учетом того, что падает цена российской нефти, и это может привести к ослаблению рубля вот во второй половине года. Поэтому, может быть, немножко стоит увеличить вложения в валюту.
3: Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России на предстоящем июльском заседании Совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. А если она сохранится на нынешнем уровне 14,25%, то это будет позитивно и хорошо. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Мировому рынку кофе и какао грозит мощный климатический нокаут, который рискует превратить утреннюю чашку бодрости в непозволительную роскошь. Климатологи вовсю бьют в набат из-за резкого усиления коварного природного явления Эль-Ниньо. Эта температурная аномалия принесла суровую засуху в Индонезию, ставя под удар местный урожай кофейных плантаций и какао-бобов. «Придется ли нам переходить на заваривание желудей?» – спросили у генерального директора ассоциации «Росчай-кофе» Рамаза Чентури.
6: Сейчас действительно в мире определенное беспокойство вызывает, во-первых, эффект супер Эль-Ниньо, который ожидается будет менять возможности сельскохозяйственные в разных регионах и странах мира. Этот эффект пока сложно предсказать, безусловно, насколько, так сказать, повлияет на те или иные возможности производства, но, тем не менее, вот это беспокойство, оно так или иначе сказывается на биржевых котировках, и мы видим, что цены на кофе, на бирже определенные давления испытывают от этих факторов и немножко подрастают. Однако, я хочу напомнить, что, например, за последние 2,5 года цены на кофе уже значительно поднялись до пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году, после которых цены на кофе относительно снизились, хотя и оставались в высоком ценовом коридоре. И, соответственно, сейчас то, что мы наблюдаем по ценам, оно не превышает, я бы даже сказал, значительно отстает от тех пиковых значений, которые мы наблюдали в прошлом году и жили уже в условиях высоких, супервысоких цен на кофе. Поэтому то, что мы сейчас видим по котировкам биржевым, это не пиковые значения, это относительное подорожание к той базе, которая была там в последние там, 3-4 месяца.
2: Суровый диагноз в России. Серьезно не хватает медицинских работников. Приблизительно 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала, медбратьев и фельдшеров. Что делать по медицинским вузам? Искать врачей побежала Виталия Осипова.
7: Кадровый голод в российской медицине. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров. И хотя с начала года число резюме от медиков выросло на 20%, вакансий стало на 15% меньше. Причины? Большинство соискателей уже работают и просто присматривают место с большей зарплатой и лучшими условиями. Медики – лидеры по переработкам. Сверхурочные на основном месте занимают почти 40% от нормы рабочего времени. Дефицит кадров есть везде, но в Москве он выражен слабее. Больше всего вакансий в медицинской сфере к этому лету опубликовали в столице, также в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане. Сильно не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, врачей УЗИ-диагностики, процедурных медсестер и стоматологов. Нехватка медиков наблюдается уже давно, и не только в России, говорят эксперты. Население всего мира постепенно стареет, а ухудшающаяся экология только добавляет работы врачам. Поэтому в мире даже сформировался так называемый пылесос, когда страны с более высоким уровнем жизни набирают медицинских сотрудников из бедных стран, создавая таким образом еще больший дефицит. И нашу страну это тоже коснулось, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
8: Старение населения, и экология, и обстановка вообще, как бы, она не способствует оздоровлению, плюс привычки населения не слишком здоровые. Потребность в врачах будет расти. И нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел страной.
7: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
9: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. Я рад, что это понимают и на уровне Минздрава, и в регионах, потому что, по большому счету, вот если мы смотрим сейчас в работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, делая производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, ну, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
7: Чтобы исправить ситуацию, работодатели поднимают зарплаты. За год доходы терапевтов и акушеров выросли на 13%, санитаров – на 15%. При этом, как отмечают эксперты, зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Лето смыто к чертям. Апокалиптическая Бернадетта официально открывает осень и хоронит надежды погреться. Поговорим после новостей.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
12: В Великих Луках началось благоустройство двора дома 69 по проспекту Гагарина. Подрядная организация приступила к первому этапу. Полностью демонтирован старый асфальт и выполнена разработка траншеи для проведения необходимых подготовительных работ. После завершения всех технологических этапов будет выполнено основательное асфальтирование дворовой территории с устройством нового качественного покрытия. Ход работ на контроле у депутата городской думы от партии «Единая Россия» Юлии Ярышкиной. Студентки Великолукского медицинского колледжа приняли участие в отраслевом чемпионате высоких технологий. Они соревновались в новой компетенции по диагностике, анализу и профилактике профессиональных заболеваний специалистов на железнодорожном транспорте. Эта дисциплина впервые была включена в программу чемпионата в 2026 году. Студентки отделения «Лечебное дело» Анастасия Иванова и Варвара Караченко успешно справились с конкурсными заданиями, и сейчас их работу оценивает судейская коллегия. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», национального проекта «Молодежь и дети». В Псковской области начался прием заявок на участие в первом всероссийском конкурсе профессионального мастерства для женщин, занятых в реальном секторе экономики. К участию приглашаются работницы промышленных предприятий, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. Конкурс проводят по двум номинациям: «А ну-ка, девушки» для специалистов в возрасте от 20 до 35 лет и «А ну-ка, девушки, наставницы» для опытных профессионалов от 36 до 60 лет. Прием заявок продлится до 31 августа на официальном сайте конкурса.
1: О валютах.
12: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
1: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Похоже, надежды на нормальное человеческое лето в этом году можно официально считать утонувшими. На Россию надвигается редкий, очередной редкий, он каждый тут редкий. Но, так же, как и все предыдущие, беспощадный суперциклон Бернадет. Какой-то муссонный, как в Индии, как зарядит, так и до октября будет лить. Окончательно, говорят специалисты, он смоет иллюзию тепла. Западные регионы уйдут под воду первыми, ну а к выходным стихия накроет центральную Россию и Москву, вылив на нас сразу 80% месячной нормы осадков. Но, в общем, по всей стране что-то происходит. В Дагестане потоки уже отрезали от мира 16 сел, а Краснодарский край сдувает ветром под 20 метров в секунду. В общем, если вы откладывали покупку осенней куртки, можно, наверное, подумать о том, что пора к этой идее вернуться. А вместо пляжного загара, наверное, ждет заплыв до ближайшего метро. Сооснователь проекта meteoweb.ru, метеоролог Алексей Сафонов, прямо сейчас, вероятно, надувает большую лодку и укладывает в нее запас ковшиков и черпаков. Алексей, здравствуйте. Давайте, может быть, вместе строить какой-нибудь новый ковчег, где все и спрячемся.
15: Добрый день. Ну, мне кажется, слегка это все, конечно, преувеличено. Москва встречала явления, при которых и месячная норма, и две месячных нормы выпадала менее чем за одни сутки. Поэтому это можно скорее считать репетицией такой крепкой осени. Но, правда, это не значит, что не будет каких-то штормовых явлений. Вы абсолютно правы, говоря о том, что вот этот суперциклон Бернадет принесет в Москву 80% месячной нормы. Значит, в пересчете на миллиметр это где-то 67 миллиметров осадков. Это выпадет за два дня. Причем первая их часть, основная, где-то 80% из этой вот 67 миллиметров это выпадет где-то за, значит, вечер пятницы и начало субботы. И вот это будет самая интересная часть вот тех штормовых процессов, о которых мы говорим. В это время может усиливаться ветер, могут возникать грозы, местами может быть даже мелкий град. Но самое главное, конечно, это будут вот такие вот сильные осадки, когда за несколько часов выпадает 10, 20, иногда 30 миллиметров. Это не прекращается на протяжении нескольких часов. И вот такие явления, конечно, очень интересны. И проходят они, как правило, в критериях опасных явлений погоды. Но что здесь еще редкость? Вот сам циклон Бернадетта, конечно, не редкость, внетропические циклоны часто портят погоду над центральной полосой, но здесь вот что, дело в том, что есть второй термический циклон, который находится на севере Каспийского моря, и в процессе их движения они сблизятся на расстоянии менее чем 1000 километров и начнут вращаться вокруг одного центра масс, потом более мощный, который Каспийский, скорее всего, он поглотит Бернадетт, и вот при этом соединении облачная система как бы остается на месте и никуда не уходит. И вот тем людям, кто оказался в зоне действия этой облачной системы, что мы наблюдаем в Москве, будем наблюдать, точнее говоря, в Москве и Подмосковье, вот не повезет, и у нас будут очень сильные осадки.
2: А? Алексей, куда вы?
15: Наблюдаем.
2: Да, вы нас немножко... Да, а знаете, что интересно? Но мы же с вами как бы не в Индии какой-нибудь там или Бангладеш, чтобы какие-то вот эти тропические муссонные ливни, которых никогда не было, как говорят старожилы. Вот да, вы отмечаете, что как бы вроде Москва всякое видала, но таких вот, чтобы вот это лилось на голову и заливало все так, чтобы все плыли на сапах по городам. Не помним мы такого? И Европа,
15: помним,
2: смотрите...
15: Помним, еще как. Помним, да вы что? Помним, что? Конечно. Конечно, в Москве такое бывает каждый год почти, последний, когда ливни, и все затапливает, и вы знаете, там плавают на лодках. Так что нет, такой мы, я же говорю.
2: А в Европе за 40 градусов месяцами? Ну, то есть вот говорят, что что-то вот в мире сдвинулось, что-то или зависло где-то.
15: В этом смысле вы правы. Конечно, таких мощных осадков, как на протяжении буквально вот 10-15 лет, если отмотать назад, мы, конечно же, 10-15 лет такого назад не видели и, наверное, не могли бы видеть. Климат, конечно же, был другой. Все это на нас сказывается, так называемое изменение климатической системы. Все говорят обычно глобальное потепление, но это устаревший термин. Поэтому, да, мы видим то, что мы видим. Это никуда не скрыть. Города тонут, их инфраструктура часто не приспособлена под те климатические изменения, которые мы с вами сейчас наблюдаем.
2: А, ну, как бы, можем ли мы поразмышлять о том, что это какие-то тенденции уже прорисовываются, что Европа будет плавиться вместе с своими светофорами, асфальтом, а как в аду гореть будет. А мы, наоборот, нас будет, мы теперь будем, как в Индии, что-нибудь там на кострах жарить, и нас все время будет заливать круглосуточно, беспрерывно. Да? А Сибирь превратится в какой-нибудь там райский, как остров по климату. Что-нибудь такого стоит ждать? Потому что, ну что это, смотрите, мы с вами говорим 8 июля, Алексей, где лето, я вас хочу спросить. Тут был один знатный метеоролог от Бога, который говорил, что нас ждет засушливое, жаркое лето в этом году.
15: И как бы... Мы тоже так считаем, да? До сих пор, между прочим. Лето не прошло, давайте я объясню,
2: не прошло.
15: В чем здесь дело.
2: Да.
15: Смотрите, действительно, в Европе сейчас очень жаркая погода, это связано с явлением, когда... Извините, сейчас по-английски будет jet stream, по-русски это струйное течение, оно отклонилось от своего нормального течения, и за счет вот этой извилины, скажем так, в этом потоке возник вот этот антициклон, он туда встроился, и за счет того, что эта извилина долго никуда не уходила, антициклон практически стоял на месте и очень сильно нагрел Европу. Такое бывает и в России, правда, реже. Но модели, которые климатические, которые проверены и на сегодняшних, скажем так, данных, и на прошлых данных, они предсказывают, что таких вот явлений, когда какая-то экстремальная погода будет повторяться, вот такие явления будут чисты. И к этим явлениям относятся и, ну, и волны жары, простите, к этим явлениям относятся и вот такие ливни, которые мы наблюдаем каждый год в Москве, когда за несколько часов выпадает половина, 80%, 100%, 150% месячной нормы и так далее. Вот такие явления будут, естественно, чисты. А теперь давайте посмотрим, какие области под какие явления попадают. Тут очень трудно сказать. И в Москве также, вероятно, вот в следующем, например, летом такая жара, как была в Европе. Вспомним, например, 2010 год, тогда тоже сложились очень интересные условия. Был Эль-Ниньо, что сейчас, кстати, наблюдается в Тихом океане. А вот в 2009 году был Эль-Ниньо, а в 2010 году у нас в июле и в августе была жара. Вы помните, температуру воздуха в Московской области превысила 40 градусов. Такое может быть и в следующем году. То есть что нам достанется из этого спектра неблагоприятных погодных явлений, даже природа пока не знает.
2: Спасибо, метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов. Российская наука готовится нанести сокрушительный удар по главной боли миллионов кошатников и собачников – аллергии на любимых питомцев. Виталий Осипов бегает по улицам и ищет четвероногих мохнатых добровольцев.
16: В России разрабатывают первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Над вакциной работают специалисты Сеченовского университета. Как сообщила врач-аллерголог-иммунолог, вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак находится в активной разработке. Эксперты заявили, что новости о создании такой вакцины являются обнадеживающими. К тому же препарат действительно является передовой разработкой. Однако об испытаниях препарата говорят уже не первый год, а выход средства на рынок можно ждать не раньше, чем через несколько лет, рассказал радио «Комсомольская правда» врач-аллерголог-иммунолог, педиатр, телеведущий Алексей Бессмертный.
17: Сейчас называем вакцину, на самом деле это не прививка, а по сути это препарат для аллерген-специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок порядка 10 лет, появляется. Обещают, что это будет не 50-70 инъекций, как это было и раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к полиэтиленам и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и животных. Действительно, прошли уже наконец-то доклинические испытания, и дальше этап клинических. Но это тоже не быстрая история.
16: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первой десятилетия. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения планеты. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками могут стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. В таких ситуациях семьям приходится отказываться от домашних животных, сказала радио «Комсомольская правда» заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
18: Аллергия на шерсть кошки, собаки возникает не сразу, а через некоторое время питомец живет дома. Да, мы видим обращение детей чаще всего с какими-то непонятными симптомами аллергии, потом, когда уже начинается обследование, а есть такие методы диагностики, когда можно выявить аллергии на шерсть кошки и собаки. Поэтому, конечно, эта история хорошая, потому что иногда приходится прощаться с любимыми питомцами по разным причинам, и куда-то их девать, потому что просто человек жить не может с аллергией. А у нас, могу сказать, были случаи тяжеленного ангионевротического отека, вплоть до анафилактического шока, когда у ребенка была тяжелая аллергия на шерсть кошки. Мы, в общем-то, спасли его. Пришлось достаточно к серьезным реанимационным мероприятиям прибегать. Поэтому эта история хорошая. Я надеюсь, что когда она все-таки уже будет задействована и войдет в обыденную нашу жизнь, то мы можем спокойно жить и содержать своих любимых питомцев и не беспокоиться.
16: Кроме того, специалисты лаборатории Сеченовского университета создали тест-систему аллергочип РФ, которая позволяет определить чувствительность к более чем 120 аллергенам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
19: Новость. Реклама.
20: Школа
19: начнется в сентябре. А скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
21: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлот. Флотская набережная, дом 1.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
25: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
26: Партнер выпуска – препарат «Простатилен». Мужское здоровье под контролем.
27: Месси спас свою сборную за 13 минут и обошел Марадонну. Египет обвинил ФИФА в аргентинском договорнике. Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира. Это «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии Валентин Алфимов. Меня зовут Денис Акинин. И сегодня мы, как в принципе всегда, обсуждаем главные новости с Мундиаля за минувший день. А день был насыщенный, день был богатым на события. Пусть всего было сыграно 2 матча. Кстати, Валентин, да, представьтесь, пожалуйста, и давайте напомним, какие матчи были сыграны.
28: Привет, это было круто. Так, Аргентина и Египет 3-2. Египтяне шли на сенсацию. До последних минут буквально выигрывали со счетом 2-0. Но Лионель Месси и его сборная сотворили чудо, отыгрались 0-2 и даже не перевели дело все в добавленное время. И второй матч — Колумбия-Швейцария. Скучнейший 0-0 после первого тайма, еще более скучный 0-0 после второго тайма, не менее скучные после первого экстра тайма. Ну, в общем, серия пенальти, и здесь швейцарцы оказались лучше. Хотя многие говорят, что удачливее, я все-таки считаю, что пенальти – это не лотерея.
27: Ну, это будет на твоей совести. Но я с тобой соглашусь, что у швейцарцев и колумбийцев получился такой антифутбол, поэтому обсуждать мы его не будем. У нас все-таки передача про футбол, а не про антифутбол. А вот Месси дел действительно наворотил. И давай вообще напомним, что произошло в матче Аргентина-Египет вкратце, потому что произошло там очень много. Египтяне забили первый гол уже на 15-й минуте и вышли вперед. Через 5 минут все тот же Лионель Месси промазал с пенальти. В начале второго тайма Египет забил еще раз, но этот гол отменил ВАР. Потом, немножечко погодя, забил еще раз, и этот гол уже засчитали. И вот Египет 2-0 ведет, дело идет к сенсации, и на 79-й минуте начало происходить кино, или чудо, или сенсация, ну что-то вот из этого. Месси отдал голевую передачу на Ромеро, через 7 минут сам Лионель забил, а на второй добавленной минуте Энцо Фернандес сделал счет 3-2. В итоге Лионель Месси побил рекорд Марадонны по ассистентским голам, теперь у Лео 9 на счету за все чемпионаты мира, у Диего Армандо 8, соответственно. Ну, а самое главное, это вообще не цифры, на мой взгляд, вот в этой вот истории, да. Самое главное, это ощущение шока и непонимания. Я не знаю, как ты, Валентин, я сидел, смотрел это все дело перед экраном, и я не понимал, как это возможно. У аргентинцев ничего не получалось.
28: Вот давай так, я тоже сидел, смотрел все это дело перед экраном, правда, не с самого начала, я включил там в момент пенальти Месси, и, конечно, очень расстроился. расстроился, что он не забил, хотя, наверное, вот в данной ситуации можно сказать, что пофиг, что он не забил, потому что это Лионель Месси. Любой другой, там, капитан своей сборной, лидер и так далее, может не забить и расстроиться, и от этого это будет как-то влиять на игру. А у него... То ли у него, ну, может, просто потому, что он аутист, как некоторые говорят, вот, и это на него не так сильно влияет, но как они играли до этого, так и продолжили играть после. В перерыве мы разговаривали с нашим спортивным обозревателем, с Кириллом Серовым, он такой, ну ты чё, ну ты видел, вот смотри, вот Аргентина же нет, а вот эти же да, египтяне, они могут створить сенсацию. Я ему сказал, говорю, нет, Кирюха, Аргентина свое возьмет.
0: Никогда не забывай, что ты играешь против чемпиона мира, да?
28: Именно так. Египтяне большие молодцы. Они показали прекрасный футбол. Очень правильно говорил комментатор матча вчерашнего, что играла сборная. Вот это была команда. Это
0: да, действительно у египтян действительно команда. Очень крутая командная игра. И то, как они оборонялись против этой Аргентины всемером там в защите, шестером, всемером, и выбегали в контратаке. Не сушили игру, а выбегали в контратаке. Это дорогого стоит, это показательный момент, да.
28: Там многие ругают Мухаммеда Салаха, что вот он там минус один игрок. Ну, собственно, это проклятие всех сборных, где есть суперлидер, как вот Португалия. Ну, мы видели, что с ней произошло, да, с Криштиану Роналду. Я с этим не согласен. Египет был очень крутой, но было внутреннее чувство, что Аргентина добавит, Аргентина найдет, и Аргентина добавила и нашла. Собственно, мы все это видели. Действительно, это чемпионы мира. Это очень важно. Ну, то есть в том плане, что у них есть победный дух. Они не расслабляются, они не расстраиваются, не опускают руки до последней минуты. Вы представьте себе, до 79-й минуты.
0: 79-й минута, ну, все пошло, да.
28: Да, и все бы такие уже сказали. Ну, то есть половина команд клубных и большая часть сборных, ну, просто опустили бы руки уже. Ну, блин, ну, не получается. Ну, вот навес удар. Нет. Аргентина давила и даже, ну, я еще раз этому удивляюсь, не перевела матч в добавленное.
0: А ты видел, как все тот же Месси разревелся, я даже не скажу, что заплакал, разревелся после финального свистка.
28: И кто у нас теперь главный нытик мирового футбола? Вовсе не Криштиану Роналду.
0: У них по разным поводам. Криштиану тоже можно понять. Но я про то, что он разревелся не от хорошей жизни, судя по всему. Он действительно чувствовал, что игра уходит у него из-под рук, из-под ног. И то, что они это перевернули, как будто бы они сами в это не особо верили, что у них это получится.
28: Я думаю, что здесь играет роль очень большое напряжение, ну, эмоциональное напряжение. Конечно, они очень сильно нервничали, переживали, и когда этот груз упал, стало намного легче. Я могу сказать про себя, когда был суперфинал Кубка России по футболу, я точно так же стоял на трибуне и до последней секунды молчал и вообще не кричал, и был напряжен так, что у меня голова жутко болела. Но как только наш великий вратарь Помазун взял очередной пенальти, я точно так же разрыдался, как Лионель Месси. Так что мы с ним чем-то очень похожи.
0: Вот, теперь я тебя буду называть не Валентин, а Лионель. Слушай, но после матча случились не только слезы Месси. Случился, так назовем, карнавал египтян, потому что и тренер сборной Египта, и футболисты сборной Египта наговорили в интервью своих такого, что можно идти, в принципе, в суд, как минимум в спортивный. Ну, например, главный тренер египтян Хасам Хасан прямо сказал, что случился договорничок. А весь этот ваш чемпионат мира – маркетинг и рекламная витрина, где главным лицом должен быть Лионель Месси. И вообще, ФИФА – злодеи, ФИФА протаскивают Аргентину и Месси как минимум до финала, а то и до победы в Кубке. Хоть что-то из этого правда?
28: Есть такая теория заговора, что якобы Дональд Трамп хочет вручить лично Месси Кубок мира, причем об этом говорили еще до начала чемпионата, ну, то есть вот самого-самого, еще когда даже не было понятно, пройдут они куда-то.
0: То есть и здесь мистер Трамп замешан, да?
28: О, нет, конечно, куда же тут без него. Мое мнение такое, я не совсем понимаю, о чем говорят игроки и тренеры сборной Египта. Отмененный гол, ну, скажем так, действительно это неприятно, но по факту во времена ВАРа мы видим, если нарушение было прямо перед голевой атакой, соответственно, его отменяют.
0: Ну да, напомним, что там был наступ игрока сборной Египта на игрока сборной Аргентины.
28: Наступ – это нарушение? Нарушение. Вообще вопросов никаких нет.
0: Но больше всего египтяне возбудились по другому эпизоду. Перед третьим голом аргентинским в аргентинской штрафной снесли Мохаммеда Салаха.
28: Хорош, снесли! Ну, ребят, вы чё? Ну, я уж не буду говорить про двор. У нас даже в чемпионате России такое не судят. Потом мимо него прошли, ветром подули, и он упал. Ну, очевидный нырок был. Нет, нет, нет, нет, нет.
27: Все, разрушил ты всю конспирологию, разрушил ты всю конспирологию. Но вообще футбол и большой футбол – это же место для конспирологии, да, и немножко поиздеваться и над Месси, и над Египтом.
28: Ну, можно поиздеваться, конечно, да, но победит все равно
27: Аргентина.
28: Раньше побеждала Германия, теперь победит Аргентина. Хотя, если честно, я не очень представляю, как, ну, допустим, завтра состоится матч, конечно, завтра не состоится, Франция-Аргентина, и я не понимаю, как Аргентина будет бороться с этой Францией.
27: Ты знаешь, я тоже так думал, но я увидел, как Аргентина вытаскивает вот свое положение, оказавшись в очень-очень большом кризисе, назовем это так, и прям им фартит, и они прям идут по чемпионскому так темпу, с плохой игрой, но прям побеждают, забирают свое, как будто бы шансы у них есть.
28: Но та же Франция для меня вот в этом году, на этом чемпионате, я присмотрелся к их игре, это машина.
27: Да,
28: не подумайте, правда, что я как-то дико поддерживаю сборную Франции, за нее болею. Нет, на этом чемпионате мне все примерно одинаковы. Но Франция – это машина, которая выезжает на поле, и есть уверенность, что как «Спартак» в 90-е. Мы не думаем, выиграет он или нет. Главное, просто интересно, с каким счетом.
27: Франция с Аргентиной пока не играет. Франция будет играть с Марокко в четвертьфинале, Аргентина будет играть со Швейцарией в четвертьфинале. Это я все к тому, что сегодня у нас первый день с 11 июля без футбола. Но вообще потом вернемся, и у нас будут те самые четвертьфиналы. Давай напомним еще раз. Франция играет с Марокко, Испания играет с Бельгией, Норвегия играет с Англией, ну и Аргентина, как я уже сказал, со Швейцарией. Валентин, самая пара, которая самый вызывает интерес. Пара.
28: Ну вот смотри, Франция-Марокко, безусловно, очень интересная игра. Это будет круто. Я надеюсь, что будет драка, в хорошем смысле слова. Очень жду действительно классной встречной игры. Так, дальше у нас Бельгия играет с
27: Испанией.
28: Бельгия с Испанией. Здесь, по-моему, все совершенно очевидно. Испания пройдет дальше. И, соответственно, у нас Франция.
27: Как испанцы добавляют по ходу турнира. Ой-ой-ой.
28: И, между прочим, не пропустили еще ни одного.
27: Ой-ой-ой, как испанцы добавляют. Я согласен.
28: Вот.
27: Да.
28: Так что Франция, Испания, первый полуфинал, Англия, Норвегия. Это будет очень круто. Я верю в парней Холланда. Я желаю им всего самого наилучшего.
27: Я вот жду именно этот матч, честно говоря,
28: да,
27: правда. Потому что я верю в Норвегию и не верю в Англию.
28: Они очень крутые парни, и я надеюсь, что проклятие все-таки будет действовать, потому что должны быть какие-то легенды у нас еще в мировом
27: футболе. А, ты про ганского шамана знаменитого. Но он снял уже все.
28: Нет, я не про ганского шамана. Он, кстати, не работает, потому что он на Месси тоже заколдовал, а Месси забил.
27: Согласен.
28: Я про проклятие, по-моему, Джорджа Беста, что ли, английское, что.
27: Видишь, сколько у нас проклятий.
28: Да, что они никогда ничего не выиграют. Ну и, соответственно, последний матч
27: Аргентина-Швейцария.
28: Ну, спасибо, до свидания. Мурат Якин, да, бывший тренер «Спартака». Ну, жалко, но придется ему ехать домой. В этом не сомневаюсь ни капли.
27: Мы записали, а это значит, мы будем ждать те самые четвертьфиналы, чтобы свериться с тобой, с твоими ощущениями. Ну, а пока у нас на этом все. Это были джентльмены спорта на чемпионате мира. Мы добрались до первого выходного дня. Немножечко выдыхаем, ну а потом продолжаем смотреть футбол. Его будет еще очень много. Элитного футбола, за которым обязательно нужно следить, но, естественно, вместе с нами.
26: Реклама. Чемпионат – дело святое. Но если ночью встаешь не из-за матча, а в туалет, это уже не про футбол. При простатите и аденоме простаты – простателен. Свечи снимают воспаление и боль, возвращают нормальное мочеиспускание. Один курс – одна упаковка. И болей ночью только за любимую команду. Простателен. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
25: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
3: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
4: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
3: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
4: Все подробности на сайте grillohota.rf.
3: «Мираторг».
5: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон?
6: Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: Про НАТО.
9: Страны НАТО обязуются выделить 70 миллиардов евро Украине в этом году. Это следует из итоговой декларации саммита в Анкаре. Речь о, в пересчете на рубли, более чем 6 триллионах рублей. При этом в декларации по итогам саммита в Анкаре не упоминается возможность принятия Украины в альянс. В данный момент на полях саммита проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сегодня завершающий день саммита НАТО. Он стартовал накануне.
8: О товарах.
9: Временные ограничения на экспорт нефтепродуктов не оказывают влияния на наличие и доступность потребительских товаров в розничной сети. Это заявили в Минпромторге. Мы мониторим цены на социально значимые товары. В случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. А в настоящий момент таких сигналов от отрасли нет. Так сказал глава ведомства Антон Алиханов. Министр при этом отметил, что ограничение отпуска топлива вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров.
8: О топливе.
9: Казахстан на фоне дефицита топлива в России ограничил въезд и выезд машин из соседних стран до одного раза в сутки. Речь о грузовых и легковых автомобилях. Как сообщил вице-министр энергетики страны, решение принято в рамках комплекса мер, направленных на предотвращение серого вывоза горюче-смазочных материалов из Казахстана. В конце июня премьер-министр республики поручил усилить контроль на границах в избежание дефицита топлива. В Минэнерго Казахстана при этом допускали его поставки в Россию.
8: О законах.
9: Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, направленный на комплексное регулирование института банкротства. Главная идея поправок связана с добанкротной санацией. Компания, которая уже испытывает долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами до полноценного банкротного процесса. Еще депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». По традиции, перед каждой передачей я заглядываю в наш военный, или, если хотите, военно-исторический календарь. И что я вижу? Что сегодня 8 июля. Сегодня у нас особый день для зенитно-ракетных войск. Позвольте нам презентик отправить воинам ЗРВ. Катенька, врубай.

0: народные войска.
1: От имени «Комсомольской правды», от имени военного ревю мы поздравляем воинов зенитных ракетных войск. Тут стоит напомнить, что они были созданы 8 июля 1960-го. Извините, пожалуйста, я уже забываю о том, что зенитные ракетные войска были созданы, сколько вы думаете, 76 лет назад. А первый бой они приняли, я образно говорю, 1 мая 1960 года. Это когда такой лазутчик американский на У-2 пытался прорваться в воздушное пространство Советского Союза и был сбит. Это, в общем-то, после Великой Отечественной войны была такая знаковая победа. Хотя, вы знаете, воины ЗРВ у нас во многих войнах участвовали. Они сегодня на фронте. У них очень горячая пора, вы понимаете прекрасно, что воздушных целей в любом виде – ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники – все это вот те цели, которые они стараются уничтожить. Я вот сейчас слушал песню, автор которой с благодарностью говорит, что государство вручило ЗРВ оружие отличное. А вот я не хочу кривить душой. Я все-таки даже в этот день хочу сказать, хорошее, очень у нас есть хорошее оружие в ЗРВ. И дальнего, и ближнего, и среднего радиуса действия. А вот сейчас у нас ЗРВ вот так вот нуждается в создании нового оружия, которое бы могло бы очень эффективно уничтожать главную напасть сегодня на специальной военной операции. Это, конечно, беспилотники. И сейчас наша и конструкторская, инженерная, технологическая мысль бьются над тем, чтобы создать это противоядие и, конечно, вооружить им ЗРВ. Будем надеяться, что так оно и будет. И чем быстрее, тем лучше. Теперь коротенько о том, почему это вдруг ранее миролюбивая Франция, такой добрый сосед с вкусной колбасой, с красивыми озерами, с приятной рыбалкой, почему вдруг он решил жить в обнимку с ядерным оружием? Ядерную бомбу финнам пообещала Франция. Франция уже заявила, зачем это делается. Для того, чтобы создать над Финляндией некий такой противоракетный зонтик, антиядерный зонтик. И вот, казалось бы, на черта Финляндии это нужно. НАТО очень серьезно перевоспитало финский народ. Я помню, как еще несколько лет назад финские социологи рассказывали нам, что в результате исследований, опросов финского народа лишь 40 или 34% финнов хотели вступить в НАТО. Затем эта позиция каким-то образом стала резко меняться. Через 2 месяца уже 43. Еще через 2 месяца уже 53. А через полгода уже чуть ли не каждый финн там мечтал вступить в НАТО. Ну, вы понимаете, как это делается. НАТОвская пропаганда взяла просто, на коленку положила Финляндию, переломала и сказала, иди и признайся, что ты мечтаешь быть ядерной державой, а и б, конечно, вступить в НАТО. Сначала вроде бы Финляндия межевалась. Мы, да, вступаем в НАТО, но никаких военных баз и объектов НАТО на нас территории не будет. Хренушки. Встали на коленушки перед Брюсселем. Сказали, вон там наш аэродром, вот там наши полигоны. Можете, господа, натовские занимать. А теперь еще ядерное оружие. Что говорят по этому поводу стратегия НАТО. Зачем это нужно? А как всегда, отвечаю так лицемерно и мутно. Это нужно нам для укрепления северо-восточного фланга НАТО. Вот и все. Вот и все. Ну и уже речь идет о том, где будут располагаться одна или две базы с ядерным оружием. Внимание. Да? Да. И вот тут возникает вопрос. А нас это серьезно, в общем-то, колышет? Ну, конечно, в какой-то степени да, да в немалой. Когда вам под балкон приносят ядерную бомбу, это как-то тут начинаешь жить так не очень комфортно. Но, тем не менее, Финляндия, скорее всего, что станет все-таки с помощью французов. Французы пообещали там им две ядерные бомбежки, бомбы дать, да. А я вот думаю о другом, да.

0: общем-то, это напрягает наши российско-финские отношения, что это, в общем-то, не по-соседски. Ну, вы знаете, мы уже больше 30 лет с ГАКом говорили: НАТО, не продвигайся на восток, они вон приползли, да? И вот я думаю, что после этого произойдет. Я некоторое время служил в генеральном штабе, имею представление, что, например, будет в генеральном штабе, когда наша разведка установит, что на двух финских базах появились ядерные бомбы, да? А я знаю, что будет. Есть у нас такой план применения вооруженных сил. Он постоянно меняется. И как только эти французские ядерные бомбы появятся на каких-то базах, то в генеральном штабе, в главном оперативном управлении развернут план применения вооруженных сил, карту, посмотрят на Финляндию и жирным красным фломастером обведут места дислокации вот этих двух баз. Это значит, что в случае заварухи с Финляндией эти цели будут для нас приоритетными. Да и стрелять-то недалеко. Там у нас 1300 километров с Финляндией, граница, там рогаткой можно дострелять. Но я не об этом тоже думаю. Бесполезно, говорит Франция, не делайте это, как и словно и американцам, да? А я вот задумываюсь, а месть мы умеем делать спокойненько, с хорошей дипломатической улыбочкой, спокойненько, не без никакого шума и так далее. Но вдруг взяли и отвезли на Кубу Искандерчик. И по 100 ракеты, которые имеют ядерную боеголовку, и которая стреляет больше, чем на 500 километров. На 300 это там другая ракета. И поставить на Кубе 500 километров дальность этой ракеты с ядерной боеголовкой. Сколько там с Кубы до Флориды? По-моему, 86 миль. Нормально, достанем не только. И спокойно там ее поставили. Конечно, согласие Кубы. Да и в другие страны. А почему бы не поделиться? Почему это Ирану нельзя иметь ядерное оружие? А? Почему-то Северной Корее нельзя иметь ядерное оружие? Кто это решил? А? Кто это решил? Потому что хочется капризному Трампу так, или Соединенным Штатам Америки. Да кто вы такие, говорил Владимир Владимирович. Надо реагировать, дорогие друзья. Надо реагировать.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я приношу глубокие извинения нашим радиослушателям за допущенную мной ошибки. Не все в голове держится. Не 76 лет сегодня за РВ, а 66. 8 июля 1960 года они были созданы. Но это мне не простят. Как Жуков про Косовского сказал, мы их освободили, но они нам этого не простят. Ну что, дорогие друзья, теперь давайте побеседуем спокойненько. Какие у кого вопросы есть, задавайте их ясно, четко, чтобы у меня не было потребности выматывать из вас какие-то непонятки. Хорошо, договорились. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы начинаем. Сейчас будет первый. Это Виктор из Москвы. Надеюсь, он не будет шпинять меня сейчас за мою ошибку во вступительной части. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте. Виктор Николаевич, вы помните фильм «Записки мертвого человека»?
1: Да.
2: Может быть, пора его, как говорится, вытащить из запасников и показать всей стране, да заодно и всему миру. Напомнить о том, что такое ядерная война.
1: Угу. Неплохая идея. Неплохая. Хорошо. Спасибо вам за эту реплику. Я ожидал вопроса. Ну, чего, бывает такое. Ну, среди нас же нет Сосерона. Кто следующий в эфире? Будьте... Хорошая идея, хорошая. Надо показывать. И в Белом доме хорошо бы покрутить. И Макрону показать там в Елисейском дворце. Кто у нас в эфире? Юрий Химки. Здравствуйте, Химки. Здравствуйте.
3: Добрый день. И когда Ельцин сказал «Боже, храни Америку», это можно понять. Возможно, был не трезв. А зачем вот сейчас на медне Путин поздравил врага России Трампа с юбилеем? Вроде Путин не пьет и не курит.
1: Дорогой Юрий, извините, я буду подбирать очень вежливые слова. Давайте говорить прямо, без обиняков. Трамп нам нужен для того, чтобы он подыгрывал Москве в наших отношениях с Украиной. Юра, самый узколубый человек не может этого не понимать, потому что мы тоже повелеваем Трампом, хвалим его, когда он подыгрывает Москве. Хвалим его, да. Засыпаем его комплиментами, а иногда сверху мы слышим указания: не гавкайте на Трампа, он нам еще пригодится. Все понимают это, кроме Юры из Химок. Блин, а вот надо же, какое преступление совершил Путин, поздравив его. Жалко, Юрий, жалко, что вы такой элементарной вещицы не понимаете. Хотя я сказал больше, чем, пожалуй, надо было вам сказать в прямом эфире. Кто у нас дозвонился? Валерий, Петербург. Здравствуйте.
4: Добрый день, Виктор Николаевич. Извините вот за беспокойство. Я больше всего волнует меня, когда вот вы ведете передачи, и вот Михалков, младший, какая-то самоцензура.
1: Он мне не мешает. Подождите, пожалуйста. Вы говорите, когда вы передачу Михалкову. Михалков меня не перебивает. Давайте.
4: Так
1: а зачем же вы упомянули это?
4: Я говорю, Виктор Николаевич, меня, да и не только меня, многих здравомыслящих людей беспокоит, почему не взорваны мосты на Украине полностью, тотально, понимаете? Главное, четыре моста в Карпатах, не моста, а тоннели, через которые поставляется вооружение. Все войны кончаются, когда тотально нарушается снабжение. Почему это не уничтожается система снабжения вооружения с Запада на Украину? Кому это выгодно, понимаете, нет?
1: Понимаю. Понимаю.
4: Кому это выгодно? Слушайте, мне, например, это понятно, по кому это, но кому это выгодно? Всяким Шаликовым там и прочее, понимаете?
1: А если, Иван, нет, не несите дурь, пожалуйста. Ради
4: бога. Да почему это дурь? Вот почему
1: вы несете слова это дурь? Не несите базарную булду.
4: Это вообще самая темная сторона всех передач.
1: Уважаемый, вы задали вопрос. Я на этот вопрос отвечал. Слушайте почаще военное ревю, не будете задавать дурацких вопросов. Потому что я 100 раз об этом отвечал. И теперь вас заставлю в следующий раз, выходя в эфир, повторить мои слова. Потому что через Бискетский туннель проходит, скажем так, китайский шелковый путь. Но вот самый тупой человек уже понял, что я хотел сказать. Все, уважаемый, больше я не буду тут устраивать для вас школу для людей с задержкой умственного развития. Все, все, что я могу сказать. И то не обязан. Вот не понимаю то, не понимаю. Пытались, пытались. Ну, нам сказали, ребят, дайте нам спокойненько там товары таскать в Европу. Все, все, все, Баранец, точку ставлю. До свидания. Надеюсь, вы поняли. Михалков мне не мешает вести передачу. И никакой цензуры, как вы сказали, мне здесь не устраивает. Спасибо вам за вопрос. Очень актуальный вопрос. Поехали. А мосты не уничтожаем еще по другой причине. Об этом уже 1000 раз говорили. Вот недавно мы хорошенько приложились. Мостик там вот, в Запорожской или Херсонской области уложили. Но только, дорогой мой человек, скажите, а мосты голые стоят, без прикрытия? А? А чего, что, блин? 2 самолета шли разбомбовку моста, а второй еле дотянул до аэродрома, дяденька. А? А там летчик сидит, за которого, подготовку которого страна платит 8 килограммов золота. Нет, давайте бомбить Москву. Это в одном случае. Потому что это очень опасная работа. Очень опасная работа. Конечно, я вам хочу сказать, не все мосты дано указание уничтожить. Военные говорят, что некоторые из них нам пригодятся. При наступлении. Это тоже аргумент. О нет, а какой? Ну, люди, давайте не превращать серьезные разговоры в обывательский базар. Кто следующий в эфире? Олег, Москва. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вы говорили вначале о потенциальной возможности размещения ядерного оружия в Финляндии, ну, об угрозах со стороны Евронато. Пресловутого. Это, да, хорошо известно, мы это декларируем. Но вот 4,5 года, затяжная, тяжелая укровойна. И, ну, фактор времени, опять же, фактор времени. Как вы считаете, вот если бы, лучше поздно, чем никогда, если бы все-таки было принято политическое решение об уничтожении пресловутой головки укронацистского режима, может быть, тогда и Евронато обделалось бы, и нам стало бы проще и закончить на своих условиях и СВО, и с НАТОвской Европой мы бы уже по-другому разговаривали, и они бы меньше угроз нам представляли. Спасибо.
1: Категорически не принимаю вот эту точку зрения. Срубили бы одну голову, появилась бы другая. Другую бы срубили, появилась бы третья. А как бы это повлияло на НАТО? Ну, поругали бы Путина о том, что он обещание не уничтожать Зеленского не сдержал. Ну и что? Разве Зеленский не видит, вернее, НАТО не видит наших действий? Чтобы они сразу обкакались после этого, дорогой мой человек? Ну, это все предположение. Я не, не да, это все предположение. Все, я ответил на ваш вопрос. Я не могу рассуждать предположениями. Я только говорю, как я считаю нужным вам сказать. Я считаю, что НАТО бы не обкакалось. Вот и все. Вы говорите, что... Ну, давайте разойдемся, уйдем от этой вонючей темы, хорошо, оставив при себе. Все, до свидания. Поехали. Владимир Пятигорск, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. По какой причине ушел из жизни Грачев Петр Сергеевич?
1: Вопрос закончен. Не было такого, не было Петра Сергеевича. Вы еще Феофаном его назовите. Его зовут Павел Сергеевич. Павел Сергеевич.
6: А, ну, я извиняюсь, Павел Сергеевич.
1: Да, Грачев, я прощаю всем. Можете Грачева Горбачевым называть. Ничего, я нормально. Это все бывает. Человек волнуется. Позвонил на радио. Может быть, Павел Сергеевич умер, как это говорилось, там, вот этом эпикризе, да, у него были очень серьезные, врачи установили очень серьезное заболевание, которое повлияло на состояние головного мозга. Это связывали, в одной из версий связывали якобы с отравлением грибами. Потому что он в этот день ходил по грибы, и, как свидетели рассказывают, вернулся с хорошим уловом, переступил порог, упал и умер. Все, что знаю, то сказал. Минута, давайте примем еще кого-нибудь. Юрий, город Королев. Здравствуйте, Юрий.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мне кажется, помните, перед 9 мая один прогундосил, что в Узбекистане ветеран 2000 выдали, а у нас только 10. Он это прогундосил за деньги или он тупой такой? Как вы думаете?
1: Ну, меня ругают, когда я такие слова употребляю. Он просто несведущий человек, мягко говорю. Хотя бы я в прежней своей жизни, наверное, сказал бы гораздо проще. Он просто несведущий человек. И может кто-то это сделал с провокационной целью, чтобы столкнуть лишний раз, кольнуть вместо России, унизить, да, сказать вот так. Нет, но вы абсолютно правы. Спасибо вам за эту правду.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонок. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках началось благоустройство двора дома 69 по проспекту Гагарина. Подрядная организация приступила к первому этапу. Полностью демонтирован старый асфальт и выполнена разработка траншеи для проведения необходимых подготовительных работ. После завершения всех технологических этапов будет выполнено основательное асфальтирование дворовой территории с устройством нового качественного покрытия. Ход работ на контроле у депутата городской думы от партии «Единая Россия» Юлии Ярышкиной. Студентки Великолукского медицинского колледжа приняли участие в отраслевом чемпионате высоких технологий. Они соревновались в новой компетенции по диагностике, анализу и профилактике профессиональных заболеваний специалистов на железнодорожном транспорте. Эта дисциплина впервые была включена в программу чемпионата в 2026 году. Студентки отделения «Лечебное дело» Анастасия Иванова и Варвара Караченко успешно справились с конкурсными заданиями, и сейчас их работу оценивает судейская коллегия. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В Псковской области начался прием заявок на участие в первом всероссийском конкурсе профессионального мастерства для женщин, занятых в реальном секторе экономики. К участию приглашаются работницы промышленных предприятий, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. Конкурс проводят по двум номинациям: «А ну-ка, девушки» для специалистов в возрасте от 20 до 35 лет и «А ну-ка, девушки-наставницы» для опытных профессионалов от 36 до 60 лет. Прием заявок продлится до 31 августа на официальном сайте конкурса.
0: О валютах.
10: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
0: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Человек, который звонил мне накануне, разбередил мне душу воспоминаниями о Павле Сергеевиче Карачеве. Я встречался с ним много раз и в Афганистане, и здесь, в Москве. У нас было очень много душевных, откровенных, честных, офицерских разговоров. И однажды, когда Павел Сергеевич прочитал мою книгу «Ельцин и его генералы», а там большая глава о нем, подробная глава о Карачеве, он мне сказал в одном таком хорошем месте: «Бронец, я вот сейчас одной рукой тебе руку крепко пожал, а другой бы в лоб дал». Я говорю: «А почему, Павел Сергеевич? Ну а нахрена ты написал? Как лег под Ельцина, так и скурился». «Павел Сергеевич, — сказал я, — это говорил мой сослуживец. Я передал его слова». Много можно о чем вспоминать Павла Сергеевича. Фигура, как сказал Жириновский, неоднозначная, потому что до того времени, как он стал министром обороны, это был достойный вояка. Это был наш такой русский, крепкий, правильный мужик. А когда попал на политические жернова, вот здесь он во многом и испортился. Ну и, наконец, я вам расскажу забавную детальку, которую мне рассказывал Павел Сергеевич. Однажды он приехал в гости в деревеньку к папе с мамой. Ну, посидели вечерком, говорит: «Я утром рано сплю, смотрю в окно. Отец в белой рубашке, ну, нательное белье, в белых кальсонах, по лестнице тащит на горище, на чердак, самогонный аппарат». Я потом у него спросил, говорит Павел Сергеевич: «Зачем ты?» «Паша, да ты понимаешь, ты стал министром обороны, а если узнаешь, что мы тут с самогоном...» «Да не-не-не, пока ты тут, я вообще, может быть, его даже уничтожу». Вот такое было понимание у родителя Павла Сергеевича Карачева. Давайте вопросы, люди. Воспоминания мы можем долго делиться. Поехали дальше. Надежда, Челябинск. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. А вот я хочу спросить о нашем «Спартаке». Он тоже достойный этого. А Иван Иванович Попове? Сколько ему сидеть еще?
1: Труднейший вопрос. Труднейший. Как могу так? Вы знаете, что я... Очень серьезно, только без матюков возмущался, как осудили «Спартака». Да, осудили. Да, я говорил о том, что суд над командующим, бывшим командующим 58-й превратился в судилище. Опять. И опять повторюсь, я слежу за этим тотально. Два раза приходил в камеру, где лежал генерал, и сказал: вы свободны. Суд принял решение, что вы будете находиться под домашним арестом. Он выходил, доходил до КПП, тут ему объявляли другое решение: марш, укладывайся на нары. Отняли звание, отняли награды. Ну, я уже устал об этом рассказывать. Администрация Запорожской области, которая, в общем-то, считается пострадавшей по этому уголовному делу, она написала: мы не пострадали, никто нам там эти, сколько там, тысячу с лишним тонн железа у нас не воровал. Прапорщик при штабе, который там работал с документом, говорит: это я подделывал подписи командующего. Все командиры, 50, ну не все, не надо врать, я люблю точно, многие командиры написали о высоком авторитете, о доверии и так далее. Ни хрена не повлияло. Что мы имеем в итоге? Сейчас вот в чате человек напишет: перестань, баронец, булду разводить. Это была месть начальника генштаба Герасимова за то, что он резко выступил на совещании против Валерия Васильевича. И он указал ему, начальнику генштаба, указал на недостатки, о которых Герасимов не знал. Вы можете себе это представить или нет? А? Ну, где-то с горючим было плохо, где-то с боеприпасами, где-то там с снарядами, где-то, может, не тот отряд или не то подразделение. И этого Герасимов не знал. И вот генерал-майор генерала армии учил, как надо жить. Я вот этого, знаете, вот это меня вот немножко коробит. Но эта версия живучая. Вот сколько я там не писал, не выступал, перестань, баронец, трепаться. Его просто туда уложили на нары, потому что он, видите, не так себя... он, мне что забавно, правду сказал. Вот тут мне хочется очень серьезно материться. Люди, это вам так хочется. Никакой он правды Герасимову не открыл, но выступил действительно очень и очень резко. И что еще? Переходя определенные границы. Вы знаете, как в присутствии большой группы генералов можно чехвостить или нельзя чехвостить начальника генерального штаба и командующего объединенных группировок. Вот тут Иван Иванович перегнул палку. Вот это действительно было. Я говорил со многими свидетелями этого конфликта. Вот они все говорили в одно дуду. Сказали: да, выступил за... Нет, он правду сказал. А Герасимов вообще на Луне живет, он не знает, что творится в войсках. Нет, тут пришел тут Иванович, сразу сказал. Вот. Попов пришел, сказал: вы ни хрена не знаете, товарищ Герасимов, а я вам глаза открою. Вот так. И стал ему рассказывать. Все, что могу сказать. Я тоже переживаю. Я тоже переживаю за то, что, в общем-то, продолжались же издевательства. И он просился тоже на СМО. Видите, ему ли должности не нашлось. О, это длинный разговор. Люди добрые, у меня самого здесь пепел переживания в грудной клетке еще горячий лежит за Попова. Ну, вот так. Пытались недавно повернуть это судилище, так, чтобы спасти. Не получилось. Говорят, что аргументы, представленные защитой, недостаточно веские. Но у нас могут делать недостаточно веские аргументы. Кто в эфире? Будьте добры. Искандер, Татарстан. Здравствуйте.
14: Добрый вечер. Добрый день. Двойная радость. Апачева, наконец, не стала хохотунчик. И Юра появился из Химок. Ей-богу, такая радость прям. Юра молодец. Вопрос задал прямой. Очень хороший вопрос задал. А баронец, как всегда, разводил его, устроил. Зачем надо было поздравлять этого урода, под которого санкциями мы сидим, оружие поставляет и прочее?
1: Скажите, пожалуйста, внимание. Остановитесь, пожалуйста. А в чем был прав Юра? Аргумент, пожалуйста,
14: на стол. Не надо было поздравлять его. Хоть черкнул бы и все. Нет, обязательно.
1: Ну это вам так кажется, дорогой мой человек.
14: Так я его
1: сказал, это ваше мнение. Не надо, мне надо... А я считаю, что вы не правы. Давайте расходиться. Все. До свидания, уважаемые. Все, вот и поговорим. А зачем же вы так оскорбляете Разводилова? А вы Мудилова устраивали в эфире. Вам это нравится, как я отвечу, или нет, а? Вот действительно. Не обижайтесь, пожалуйста. И, а то же говорят, он Бородяев хамит. Но вы сейчас ведь похамили меня. Вы оскорбительную фразу сказали. Разводилова устроил. Путин знает, кому руку жать, а кому нет. Без всяческих искандеров. Запомните это, хорошо? А вы можете там давать свет кому-нибудь дома, сидя на печке. До свидания. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
15: Добрый день. Вопрос про Францию и Финляндию. Я читал, что генералам при Елисейском дворце дают криптотелефоны как министрам. А если с министрами в Париже чехарда, неужели нельзя было по нарышкинским возможностям заполучить хоть на час-два такой телефон и влезть в спецсвязь Макрона? И вот если ВСВ часто заявляет...
1: Все, успокойтесь, все понятно, вопрос. Уже получили. До свидания. Вы хорошо осведомлены. Уже получили, и не один. Все? Слава СВР!
15: Спасибо.
1: Всего доброго. Пока, пока. Поехали. Сергей Красноярцев, здравствуйте.
16: Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Да. Вот после Великой Победы в 45-м еще 10 лет воевали с бандеровцами. Я вот не могу понять, а на что они вообще надеялись? Ведь Германия была разгромлена, Красная Армия на пике могущества была. В чем была их вера? Что они рассчитывали? У них ведь не было ни единого шанса на победу. Как вы считаете?
1: Они до сих пор мечтают. Во-первых, мечтали ни в коем случае не допустить Украину в состав, в орбиту Советского Союза. Они все время считали себя незалежными. Но вот скажите, какой идиот сегодня на Украине, они продолжают исповедовать, это любимое слово, незалежный. Вы что, не видите, кто управляет Украиной, кто управляет армией и так далее? Незалежно. Да от кого-то незалежно. От бабла американского и европейского, и оружия, и залежно. Потому что ходишь, бегаешь, Зеленский, по миру, и на коленях просишь, дайте бабла, дайте оружие. Даже сейчас в Анкаре вымаливаешься, но незалежный. Был бы незалежным, не выпрашивал бы ни денег, ни оружия. Вы знаете, вот это самое... отвратительная идеологема, если можно так назвать, бандеровщины. Мы самостоятельны, мы краще всех, Украина понад усе, а москали нас обжирают. Это я слышал еще пацаном, когда бегал там в сатировых трусиках по Украине. Да. А он, нас москали, Москва проклята, нас отвернемся от Москвы, будем жить. А сейчас на Украине сала не хватает. Да. Перерыв, дорогие друзья.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Новости. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
18: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Мунье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир. И прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Влияет и самым прямым образом. Но смотрите, человек на 3/4 состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого или не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Давайте сразу к конкретным примерам. Мы общаемся с большим количеством людей, уже более 10 лет опыт касательно ионизированной воды. Нам пишут люди, которые звонят, те, которые пользуются ионизированной водой. И вот написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. И назначили пить ионизированную водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась. Контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на, внимание, 27% и нормализацию скорости кровотока. Хотите научное обоснование? Пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что не может не радовать, да. Итак, на приеме у него был мужчина чуть старше 50. Диагнозы – диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза, допустим, 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3. Ожирение, к тому же, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. В итоге, каков же был результат спустя 4 месяца? Человек вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,3 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю. Да, это действительно впечатляет. Это закономерно, наука это подтверждает. Смотрите, исследование, которое было проведено в 2017 году в Индонезии. В этом исследовании была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа. На одинаковой стадии получали они одинаковую терапию. Но разделили их на 2 группы для чего? Для того, чтобы одним давать обычную воду, а вторым ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Врач рассказывал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, так называемая, да, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию тоже, да, как вот в первом случае. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сужаются, кровоток почти останавливается. Да. Невролог предложил пить водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. А в 2024 году вышло исследование, друзья. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. Ну и в итоге, в целом, и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, давление стабилизирует, улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Я сегодня в большом эфире об этом тоже исследование читал. Все это, друзья, один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами. В комплекте есть все. Единственный сменный элемент – это мембрана, но мы вам положили целых 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Готовите воду, эту воду можете пить и вы, и вся ваша семья. То есть одна покупка один раз, да, и на долгие годы, еще раз говорю, активной и здоровой жизни. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, люблю кофе, да, выпить один раз, там, пару максимум раз в день. Так вот, каждый месяц он становится все дороже и дороже. С лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько, допустим, вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, йодионизированную воду, а спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки, вы меньше тратите на лекарства. Факт. Или просто не ходите к врачу, потому что вы здоровы, друзья, вы не заболели, потому что ваше здоровье под надежной защитой с правильной водой с антиоксидантными свойствами. Плюс ко всему кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. А готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. Это действительно, вот многие об этом говорят. От перхоти кислотная вода тоже помогает. Грибок на ногтях, кислотная вода, трофические язвы во время диабетической стопа. Друзья, примочки 7 дней кислотно-щелочной водой помогают решить и эту проблему. Это да, не лекарство, это не лекарственное средство, но это уже выше этого, мне кажется, да, потому что это подтверждено опытом. И наука, кстати, это подтверждает. Да, де-факто у нас оно не является лекарственным средством. Но факт остается фактом. И все это вы, друзья, один раз покупаете ионизатор, не ходите каждый месяц за этими средствами. Кстати, бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. А бытовую химию практически вообще я не покупаю. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно. Попробуйте, друзья. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. Мы единственные такие, которые подаем вам время на подумать после покупки. В течение 90 дней вы просто пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. А сегодня я с радостью сообщаю вам, что вы можете заказать премиальную модель ионизатора воды Aqualife с большой скидкой. Это максимально выгодно, еще и потому, что дополнительно в комплекте вы получите бонус для вашего сердца, нервов. Это цитрат магния. Только сегодня в комплекте с ионизатором премиум класса упаковка цитрата магния 120 стиков. В каждом стике это суточная норма магния для взрослого человека, то есть на 4 месяца приема. Просто растворяете в ионизированной воде, и ваше здоровье под надежной защитой. Ионизатор воды, кстати, улучшает усваиваемость всего того, что вы с ним употребляете. Друзья, так что успейте, этот комплект сегодня вам доступен по цене. Барабам, это барабанная дробь моя была, 33 тысячи рублей, друзья. Да, действительно, вы не ослышались, именно такая цена на премиальную модель ионизатора, которая никуда не встраивается, есть голосовой помощник. 7 степеней защиты успейте заказать до 19.00. Остается совсем немного времени. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Но если хотите, если ионизатор у вас есть, а магния нет, захватите его отдельно, он сегодня идет со скидкой. Хотите получить максимум эффекта, еще раз говорю, растворяйте ионизированной водой. Магний наш, шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза, в упаковке, еще раз говорю, 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магний, цитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили, допустим, чай, там, кофе, вы потеряли магний. Стрессанули, накричали на кого-то, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли магния. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Он не накапливается, не успевает проблем. просто, да. Проблемы со сном, недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, недостаток магния, друзья, нервничайте слишком, недостаток магния, сами оцените. Упаковка, еще раз говорю, на 4 месяца 120 тиков, суточная доза в каждом стоит, эта цена его 3000 рублей, это уже со скидкой. Ну и можете его получить в подарок при покупке ионизатора воды. Если у вас нет ионизатора воды, но для всей семьи это нужно, друзья. Покупайте его и получайте магний в подарок. Цена, еще раз говорю, на ионизатор 33 тысячи рублей с магнием на 4 месяца в комплекте. Звоните 8 800 505 0855. Ну и, конечно, захватите еще и цикл Крепса. Этот напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Кстати, в его составе 4 ингредиента. Но какие? Крепчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде, высушено, никаких при низких температурах, да, никаких дополнительных, вот просто вот чистый ингредиент. Что позволяет сохранить, вот при низких температурах высушивая, мы сохраняем всю первоначальную, первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же еще и вкусно, всем, друзья, понравится. Кстати, если хотите взять и цитрат магний, цикл Крепса отдельно, то вы можете еще и сэкономить. Вместо по отдельности не 3000 рублей, вместе 5000. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор воды в комплекте с цитратом магния. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте здоровы.
21: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
3: А мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая, и причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: о политике.
4: Дональд Трамп не исключил, что США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантии безопасности. В то же время глава Белого дома допустил передачу Украине лицензии на производство систем Патриот. Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским сегодня на саммите НАТО. Также Трамп отметил, что намерен сегодня позвонить Владимиру Путину, отметив, что это будет серьезный разговор. По его словам, Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта. Трамп отметил, что в этом процессе за последние пару недель был достигнут большой прогресс. Также президент США допустил скорую встречу Путина и Зеленского, но не в Москве. Участники коалиции желающих соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева. Это заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что это станет возможностью для обсуждения планов по использованию промышленного потенциала стран для поддержки Украины, для новых объявлений и совместного планирования военных учений. Такая встреча пройдет 13 июля в Париже.
21: О расследованиях.
4: СКР закончил расследование дела главреда телеграм-канала САПа Алины Джикаевой о даче взяток полицейскому. Всего, по данным следствия, журналистка передала силовику 285 тысяч рублей за доступ к служебной информации. Обвиняемая признала вину. Сейчас она знакомится с материалами дела. Как считают следователи, оперативно-дежурный ОМВД по Махачкале Шамсуддин Шамсуддинов получал взятки от журналистов с 20 по 25 годы и передавал им сводки по оперативной обстановке в Дагестане, Северной Осетии. В тот же период Аджикаева работала продюсером в телеграм-канале «База». Во время обысков и допроса она не признавала вину. С апреля находится в СИЗО. А Шамсуддинов дал признательные показания. Его обвинили в получении взяток, отправив под домашний арест. А сегодня неизвестные взломали два телеграм-канала Ксении Собчак. Журналистка и телеведущая потеряла доступ к каналам «Кровавая барыня» и «Собчак». Команда занимается восстановлением прав доступа. На данный момент посторонние публикации в каналах уже удалены.
21: О законах.
4: Россияне смогут получать платежные документы за ЖКХ через госуслуги. Такую возможность ввела Госдума. Также был ограничен круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
23: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Сегодня день семьи, любви и верности. Дорогие радиослушатели, поздравляю вас с этим теплым, замечательным, семейным, душевным праздником. Откуда же пошло вот это название и эта история? Это, конечно же, повесть о Петре и Февронии Муромских. Мы сегодня их вспоминаем, почитаем, этих святых. Но часто задают вопрос, почему в повести ничего не говорится о детях? И повесть сама по себе называется «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Отсутствие в повести упоминаний о детях святых Петра и Февронии – это не пробел, которые нужно восполнять как доказательство того, что у пары их не было. Конечно, у Петра и Февронии были дети. Исторически дети у святых были. Это старший сын Юрий, который унаследовал престол, Святослав и дочь Евдокия. Эти сведения сохранились и в других источниках, летописях, родословных книгах. Почему же все-таки дети не упоминаются? А главная причина кроется в самом жанре и цели произведения. Ермолай Еразм, автор повести, написанной в 1547 году, по заказу митрополита Макария создавал не историческое жизнеописание, а географическую повесть, текст, прославляющий святость через призму духовного подвига. Уважаемые радиослушатели, обратите внимание, духовный подвиг, вот на это выражение. В житийной литературе, к жанру, который относится повесть, дети обычно упоминаются лишь тогда, когда они непосредственно участвуют в каких-то подвигах, в каких-то делах, содействуют родителям или сами становятся святыми. В истории Петра и Февронии их потомки не проявили такой святости, не были вовлечены в их главный духовный подвиг, верность в браке. Кроме того, сюжет повести сосредоточен на других темах. Это борьба с искушением, змеем, чудесном исцелении, мудром правлении, взаимной любви, верности и финале принятии монашества и совместной кончине. Дети же не являются ни причиной брака, ни ключевыми элементами их духовного пути. Таким образом, умолчание в повести – это сознательный выбор автора, продиктованный жанровыми канонами и авторской задачей прославления именно супружеской любви и верности. Вот тот самый отрывок из повести о Петре и Февронии Муромске, где раскрывается тема верности супругов даже после смерти. «За это и Христос осенил вас своей благодатью, так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы перед Владыкой Христом. Радуйтесь, преподобные, преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верой к вам приходит. Мы же молим вас, о преблаженные супруги, да помолитесь и о нас, с верою чтущих вашу память». Дорогие радиослушатели, обязательно обращайтесь к Петру и Февронии для сохранения и укрепления ваших супружеских уз. Пусть семьи будут крепкими, любовь вечной. И еще раз напоминаю основную мысль жития о духовном подвиге в семейной жизни. В наш век эгоизма, потребительства очень трудно многим осознать эту ценность, а надо. Уважаемые радиослушатели, а вы любите уху? А вот слово это интересное. Уха из петуха не выдумка. Ее даже Иван Грозный ел. Записывайте рецепт. В старину ухой называли множество жидких кушаний, не только из рыбы. Даже компот иногда носил это имя. Согласно большой энциклопедии кулинарного искусства, название уха закрепилось исключительно за рыбным супом лишь с конца 17-го, начала 18 века. А ранее, в 11-12 веках, ухой, ко всему прочему, именовали навар из мяса, а в 16-17 веках – из курицы. Самый наваристый бульон получали из тушки петуха. Курячья уха была отменной и очень вкусной. Готовили ее так. Брали целую тушку, ощипывали, потрошили, делали необходимые в таких случаях косметические процедуры, удаляли все лишнее. Отдельно складывали ножки и голову, помещали их в холодную воду и варили в течение часа после закипания. Первый акт варки ухи заканчивался тем, что полученный навар остужали и процеживали. Из оставшейся части тушки удаляли гуску, шею и последние фаланги крыльев. Очищенную птичку заливали бульоном из предыдущего пункта, добавляли лук, морковь, специи и варили до готовности. Мне от одного описания вкусно, а вам? Совсем недавно мы говорили с вами об англицизмах. Я буквально на прошлой неделе выступала на конференции, на одной из конференций журнала «Образование», и как раз речь шла о заимствованиях. И на прошлой передаче я говорила, что мы с вами об этом обязательно поговорим. Вот все задаются вопросом, надо ли спасать русский язык от этих слов? Спешу вам сказать, что нашла в блоге «Беречь речь» очень интересные слова, которые вошли, заимствованные слова, которые вошли уже теперь в словарь русского языка. Надо сказать, я вот этот блог просматриваю регулярно, там очень много интересного, и вам тоже рекомендую. Ну, например, такое слово, как «личка». Изначально слово было разговорным и обозначением личных сообщений в интернете, в социальных сетях, мессенджерах. Сейчас это словарный термин, который в родительном падеже множественного числа имеет форму личик. Да, у меня несколько, да, личик. Следующее слово, мне даже произнести его трудно, но, тем не менее, оно есть в словаре русского языка. Скремблирование происходит...

0: времени, и пользователь может начать просмотр или прослушивание контента до того, как весь файл будет загружен, что делает его удобным для просмотра фильмов, прослушивания музыки, онлайн-трансляции и вебинаров. Вот вы знаете, прочитала слово, которое внесли в словарь русского языка. Но здесь уже в одном пояснении столько иностранных слов. Диву даешься, как все впитывает, как губка наш русский язык. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
1: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо 3 официальных, в ходу еще 839 языков.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
0: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?» И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школа номер 1 Татьяна Рассолова. Мы с вами говорили об англицизмах, словах заимствованных, которые уже внесены в словарь русского языка. Насмотренность. Слово, которое с каждым годом употребляется все чаще. Это способность человека ориентироваться в современных трендах, тенденциях, визуальной культуре, основанная на большом объеме увиденного. И термин обычно используют в контексте искусства, дизайна, моды и блогинга. Да, действительно, когда мы с нашими педагогами, блогерами встречаемся, то нас всегда так и учат. Хотите создать свой контент, как можно больше всего насмотрите. То есть должна быть насмотренность. Но создавайте что-то свое, будьте сами собой. Лучше, конечно, не подражать, а делать что-то свое. Но, тем не менее, слово такое теперь уже появилось. Еще одно слово – фриган. Это сторонник идеологии фриганства, которое заключается в использовании пригодных продуктов и вещей, выброшенных в мусорку продавцами, производителями или обычными людьми. Для них это акт протеста против расточительного потребления. Вы знаете, когда-то вот в Москве я была в одном из таких арт-пространств, где из выброшенных вещей люди, ну, не знаю, такие творческие художники, они создавали и картины, и скульптуры. Ну, я так скажу, весьма двоякое такое впечатление от этого всего. Некоторые работы были действительно интересные, ну, а все остальное

0: конечно, ну, видно, что это мусор, да, хотя очень многие, даже оригинально, ну, например, платье из газет вообще шикарно, конечно, смотрелось. Фронтир в современном значении – это передний край развития, новая осваиваемая область в науке, технологиях или социальной практике. Едальня. Раньше так иронично называли небольшое кафе, закусочную или столовую с нехитрым набором блюд. А теперь, смотрите-ка, слово добавили в словарь без каких-либо помет, что оно разговорное. Я думаю, что это еще одна тенденция к тому, чтобы избавиться от англицизмов. Используете какой-нибудь из этих слов? И еще один англицизм, достаточно с интересной историей. Французское «бистро» и русское «быстро». Как вы думаете, они связаны или нет? Оказывается, связь между «бистро» и «быстро» – это миф. Французский этимологический словарь рассказывает, что «бистро» происходит от диалектных слов, обозначающих дешевые вина и торговцев этими низкосортными напитками. Диалектные же французские слова имеют общие корни со словом «дешевое пойло», так переводится это с французского, которое было зафиксировано за 40 лет до появления бистро. А русскую историю происхождения словарь называет фантазией. Но, согласитесь, она очень интересна. Можно, конечно, бороться за экзотические предположения об удалившейся от мира семье бывшего гарсона, в которой десятилетиями хранились традиции былого словоупотребления, впоследствии явившиеся на свет Божий. Можно, но трудно, пишут авторы книги «Глазарий языка». Энциклопедия русского языка, меняющая представление о справочной литературе, это Монахов и Чердаков. О том же говорит и исторический словарь галлицизмов русского языка Епишкина. «Бистро» появилось во французском языке с 1884 года, но его часто этимологически путают и приписывают русскому слову «быстро», которое якобы употребляли казаки, захватившие Париж в 1815 году для ускорения обслуживания. Наиболее же правдоподобное происхождение «бистро», обозначающего на севере Франции смесь кофе и водки или водку низкого качества. А вот про казаков нам даже, помнится, экскурсовод в Париже рассказывала. Она была русская, живет очень давно уже в Париже, и как-то вот эта история очень запала в душу. Хотелось бы, чтобы это было именно это происхождение, но именно эта версия народная, но она не научная. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира, подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть или услышать сразу же после ее выхода в наших социальных сетях ВКонтакте. До скорых встреч!
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
3: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
2: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут вскоре провести очные переговоры, но не в Москве, сказал американский президент. Трамп также допустил, что сам может посетить Украину, но в подходящий момент. Еще он сказал, что сегодня планирует позвонить Владимиру Путину. На этой неделе Трамп говорил, что мирное урегулирование уже ближе, чем кажется. Помимо этого, Трамп сказал, что США выдадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Зеленским сегодня на саммите НАТО в Анкаре. Таким образом, вы будете производить их сами и не будете говорить, что мы недостаточно их предоставляем, так сказал Трамп. По мнению американского президента, украинские оборонщики смогут научиться делать ракеты противовоздушной и противоракетной обороны для комплексов «Патриот». Также Трамп не исключил, что Штаты могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности.
0: Об атаках.
2: В Черном море дрон атаковал нефтяной танкер «Яса Поларис». Он шел в порт Новороссийска для загрузки нефтью. Об этом пишет Рейтер. Судно, зарегистрированное в Турции, используется компанией «Шеврон», которая добывает нефть в казахстанском месторождении «Тенгиз» в рамках Каспийского трубопроводного консорциума. Как пишет агентство, консорциум обеспечивает львиную долю экспорта казахской нефти.
0: О топливе.
2: В Нижегородской области сегодня ввели правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Они начнут действовать с завтрашнего дня. Если номер начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным датам месяца, аналогично с нечетными цифрами. При этом лимиты на продажу топлива на заправках сохраняются. Такие же правила планируется ввести в Липецкой области. С 4 июля порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца ввели также и в Орловской области. Москвичка родила 16-го ребенка. Роды прошли благополучно. Вес малыша 4200, рост 56 сантиметров. Он стал 9-м сыном в семье, а еще у родителей подрастают 7 дочек. Ребенок появился на свет в роддоме 29. Елена Ильючик родила первенство в 23 года, вышла замуж в 22. Героиня награждена орденом «Материнская слава» и сама выросла в большой семье. У ее мамы было 9 родных детей и 7 приемных. Официальный курс доллара на сегодня 76.13, евро 86.90, юань 11.21. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
5: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Программа «Наш спорт», и она несколько в нестандартном формате выходит сегодня, но тем не менее нам поговорить есть о чем. И поговорим мы сегодня о футболе, футболе не только мировом, который сейчас вокруг да около везде, чемпионат мира все-таки идет, но все-таки программа «Наш спорт», и поэтому мы поговорим о футболе более локальном, более приземленном, более своем. Поговорим о Луке Энергии, которая завершила первый круг в первенстве России во второй лиге, лиге Б, в своей группе 2, потому что есть о чем поговорить. За все годы существования клуба такого с нами еще не случалось, и то ли еще будет ой-ой-ой, что называется. Ну а в студии Дмитрий Иванов, ведущий программы «Наш спорт», и потихонечку поехали. Сезон в этом году у нас начинался достаточно двусмысленно, что ли, но начинался достаточно скептически для болельщиков, потому что новости из стана команды приходили в большом количестве, что тоже достаточно интересный момент. Стоит отметить, что и социальные сети клуба были изменены, получили новый формат, стали открытыми, потому что много споров, много тем, много мемов, много обсуждений порождала закрытая группа ВКонтакте «Луки Энергии». Было достаточно интересно наблюдать, как на это реагируют даже иногда комментаторы матчей, которые комментировали игры нашей команды, но в конце концов все-таки видоизменился клуб, видоизменилась команда, и соцсети стали открытыми, чему было посвящено несколько также достаточно саркастичных публикаций на этих самых соцсетях Луки Энерги. Это такой был первый звоночек о том, что что-то в этом сезоне поменяется, и дальше мы пока еще даже особо представить не могли. В конце года стало известно, что команду покидает главный тренер Сергей Иванович Исатчук, хотя, опять-таки, об этом публикации особой не было никакой, но постепенно вкатываясь в новый сезон, появлялись новые публикации в группе «Луки Энергии», которая действительно ожила группа, и мы узнали, что поменяется главный тренер. Новым тренером был назначен Михаил Валерьевич Сальников. Главный тренер с большим опытом выступления во второй лиге, выполнения разного рода задач, и под эти самые задачи стала меняться и команда, эти самые публикации со сборов, которые надолго забрали команду из города Великие Луки, начали приносить новости о том, что то один игрок, то другой появляется, и как-то кучно, достаточно интересно, в один из моментов, ближе уже к возвращению с этих самых сборов, начали активно публиковать большие видоизменения нашей команды, огромное количество игроков, которые появились в клубе, наверное, процентов на 80, если не на 85, видоизменился состав. В частности, усиления были из других клубов второй лиги, ребят, которые выступали за большие клубы, как минимум за их дублирующие составы. Стоит, например, отметить то, что из «Локомотива» московского, а точнее «Казанки», несколько футболистов, воспитанников московского «Локомотива», московского «Спартака» появились в нашей команде, ну, как минимум, ребята из системы этих больших российских клубов, и такие сдержанный оптимизм у одних и некоторое раздражение у других болельщиков, эти новости, конечно, начали сразу вызывать. Смотрели мы, наблюдали за предсезонными играми, которые тоже были разными по результату, как минимум, и поэтому тоже был сдержанный оптимизм, потому что все мы представляем, что такое контрольные игры, тем более, когда видим, что команда меняется почти полностью. Но, тем не менее, дождались, наконец, мы завершения этих сборов, и очень важным моментом, конечно, стала встреча футболистов, руководства и тренерского штаба «Луки Энергии», нового тренерского штаба с болельщиками, который прошел в ДК ЛК перед сезоном, весной, и много болельщиков пришло, много вопросов было интересных, и это действительно в начале сезона вызывало большой ажиотаж, как минимум, у любителей футбола, потому что одни из ключевых вопросов, конечно, такое негативное восприятие формата легионеров, большого количества иногородних футболистов, большие переживания за игроков местных, которые перестанут играть в футбол за Луки Энергию, но, тем не менее, местами грубо, но, ну, не грубо даже, наверное, просто резонно и четко отвечал Михаил Валерьевич Сальников в плане того, что команда ставит большие цели, и поэтому конкуренция будет не смотреть в паспорта, не смотреть на прописку, и в дальнейшем эта история, эти термины, эти фразы о том, что место надо на поле завоевывать, невзирая на паспорт, многократно еще были озвучены. Приводился в пример неоднократно Краснодар, который очень долго Сергеем Галицким пытался создать эту систему доморощенных футболистов, но, тем не менее, добиваться успехов, выигрывать чемпионат России они смогли только с достаточным количеством легионеров, не только россиян в том числе. Поэтому, действительно, здесь уже лагерь болельщиков где-то пошел на раскол, может быть, кто-то по-разному начал воспринимать в сердце эту информацию, но, тем не менее, действительно, в составе стало меньше великолукских футболистов, по первости, но к сезону мы перейдем чуть позже. На встрече с болельщиками также были озвучены задачи, традиционные уже, можно сказать, победа в каждом матче, но каких-то именно прямую объявленных целей не было объявлено до сих пор, и только такими урывками, где-то фразами можно их выхватывать. В общем, встреча с болельщиками прошла интересно, было дано обещание играть в качественный футбол, атакующий, забивной, ну и, конечно, выигрывать в каждом матче. Об этом неоднократно повторили, представили футболистов, и на том мы отправились в ожидание к новому сезону, который уже вот-вот был на пороге, и действительно команда вызывала интерес, как минимум, что же это за проект такой, которым действительно, хоть и открылись соцсети, почему все так кардинально поменялось, ответов пока не было, но и это вызывало дополнительные какие-то волнительные моменты. Вот и переходим мы к сезону уже спортивному, к результатам, которые пошли и которые действительно были интересными. А после небольшой паузы вернемся.
6: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
9: и хорошего настроения.
8: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
9: Ура! Идем в атмосферу!
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
5: Возвращаемся в студию «Луки-ФМ», где на волнах 102.6 программа «Наш спорт». И мы сегодня говорим о первой части сезона, первом круге «Луки Энергии». Пока в первой части программы мы поговорили о том, что ждало нас в межсезонье и как мы подходили к новому сезону. Ну а теперь поговорим уже о сезоне действительно 2025 года во второй лиге в группе 2, в дивизионе «Б». В общем, много таких вводных, но кто в курсе, тот в курсе, что называется. Что за иерархия в российском футболе и где в этой иерархии находится футбольный клуб «Луки Энергия». Мы поговорили о том, что команда глобально перестроилась, это действительно стало уже новой командой, это новый клуб с новыми задачами, новым тренерским штабом, и действительно было интересно понаблюдать в первых турах, куда же мы идем, учитывая, что в прошлом году тоже был достаточно удачный старт, который хотелось бы, конечно, переплюнуть, и не знали, чего ждать, как это получится или нет. И первые игры действительно вызывали некоторый трепет, учитывая, что в гостевой матче в марте, еще 28 марта против «Динамо» Санкт-Петербурга на выезде, действительно, первая встреча была 0-0, сыграли и как-то без голов, да, ну, с другой стороны, не пропустили. Большая группа болельщиков отправилась в Санкт-Петербург поддержать нашу команду на выезде, на первой игре, что называется, в новой, наверное, эпохе даже нашего клуба. Ну и вернулись 0-0, не проиграли, уже хорошо, и такие сдержанные, оптимизмом преисполненные, вернулись домой, и 5 апреля против Долгопрудненского «Космоса» дома уже проводили свою первую домашнюю встречу. Она сложилась достаточно интересно с точки зрения драматургии футбольного матча, но недосказанно с точки зрения результат. На 11-й минуте Иван Галанин, вот тот самый воспитанник московского «Локомотива», в том числе, как я ранее говорил, забил гол. Потом у соперника было удаление, и в десятером в начале второго тайма «Космос» сумел отыграться. Так счет 1-1 и остался, и уже после двух игр две ничьи смотрелись как-то подозрительно, что называется. Ну, а потом все-таки пошло-поехало. 12 апреля выезд к Чертаново, 3-1 победа «Луки Энергии», и затем домашняя разгромная победа над Енисеем 2-3-0. После 4 игр 8 очков, ни одного поражения. Достаточно хороший результат. И к одному из лидеров прошлого сезона, отправившись в Калининград, там снова была ничья. И вот эти самые ничьи, они постепенно начинали набивать оскомину, что называется, в таблице, но, тем не менее, поражений все никак не случалось, и вроде бы по драматургии, как я заворачиваю эти речевые обороты, должно получиться так, что вот-вот они появятся, но нет, все-таки дома победа, в гостях победа, некоторые тяжелее, некоторые легче, но и действительно весенняя часть турнира, наверное, по качеству результатов, не игры, а результатов, она все-таки вызывала вопросы, потому что одни соперников, которые были послабее, можно было бы выигрывать увереннее, как, например, выездной матч с Иркутском, где только-только в концовке Джамал Дибиргаджиев сумел забить единственный мяч, но, тем не менее, перелет в Иркутск, транспортно-логистические моменты, они всегда были сложными. Можно много огрехов было найти вот в таких вот результатах, например, матч в Смоленске, где смоленская «Искра» сумела забрать у нас очки, при этом вела в счете, а мы отличились только с пенальти. 1-1, до сих пор «Искра» находится на предпоследнем месте, но мы на предпервом, забегая вперед, скажем. В общем, действительно, потери очков были, но это футбол, такое случается. Тем не менее, к 5 июля, когда дома сыграли с «Череповцом» и уверенно, крупно победили 3-0, у «Луки Энергии» до сих пор в таблице ни одного поражения. К сожалению, да, иногда так получается, что вроде бы красивая статистика, единственный ноль в таблице, ни одного поражения, но оказалось, «Луки Энергия» при таких раскладах на втором месте, уступая «Динамо» Санкт-Петербургу, с которым начинали чемпионат, начинали первенство. На втором месте «Динамо» Санкт-Петербург первое. Отрыв всего очко, но еще два тура назад этот отрыв составлял 5 очков. «Динамо» Санкт-Петербург сделала подарок и две крайних встречи свело в ничью, причем одна из них в дерби со «Звездой» Санкт-Петербурга, ну и одна дома с «Торпедо» Владимиром. В общем, ушли на перерыв мы, на небольшой, который будет длиться почти месяц, чуть меньше, с отрывом в одно очко и смотрим на таблицу с достаточно уверенным оптимизмом, потому что ниже Чертанова отрывается на 4 очка от нас, почти что не очень может достать за одну игру уж точно. Ну, а Санкт-Петербург растерял свой гандикап, и это не может не радовать. Если честно, с точки зрения какой-то драматургии, было бы интересно посмотреть, что до последнего тура ни «Динамо» Санкт-Петербург, ни «Луки» «Энергия» не будут терять очков, будут одерживать победы. Почему? Потому что заключительный матч чемпионата, заключительный матч первенства для «Луки» «Энергии» состоится именно дома 1 ноября против «Динамо» Санкт-Петербурга, и это может стать эдаким золотым матчем за серебро. Серебро — это подгруппа в Лиге А, в которую мы стремительно хотим выбраться с первого места в нашей группе. Поживем, увидим, получится ли это. Вот такая вот история. «Луки Энергия» впервые за всю историю своего существования именно в этой реинкарнации, в формате «Луки Энергии», который существует с 2014 года, в профессиональной лиге, во второй лиге, мы действительно боремся за что-то, и тут уже аппетит просыпается во время игры. Безусловно, мы смотрим на результаты, смотрим на таблицу и верим, что можем занять первую строчку, и это вполне себе реалистичные задачи. Учитывая последнее интервью, которое давали и генеральный директор клуба Александр Анцура, мы видим, что цели высокие, и проект не однодневный. Верим, болеем за «Луки Энергию», надеемся, что действительно цель с первой лиги — это не просто громкие заявления, но постепенная работа, и вроде бы говорят, что у нас есть ресурс для такого, как минимум инфраструктурный. Хотя для многих это может звучать удивительным образом, потому что часто мы сталкивались с неготовностью даже на уровне второй лиги каких-то аспектов, например, стадиона. Ну что ж, вот такие истории с «Луки Энергии» случаются, и хочется отметить, что кроме того, что в таблице мы как-то достаточно высоко, у нас еще и Иван Галанин, например, в гонке бомбардиров, 5 голов на его счету, у лидера из Балтики всего лишь 7. В общем, у нас много футболистов. Михаил Селюков, в частности, находится в лидирующей группе по количеству забитых. В общем, можно еще и за такой табличкой наблюдать. Но и, как говорил Александр Танцура в одном из интервью, практически единственном в качестве генерального директора «Луки Энергии», есть уже предложение по некоторым футболистам, и это, конечно, нюанс. Но с точки зрения большого формата клуба, который действительно будет работать на развитие в разных направлениях, отношения с переходом игроков в другие клубы могут, в частности, помочь клубу и усиливаться на формате гораздо больше. В общем, поживем-увидим. Перерыв у «Луки Энергии» стартовал перерыв во второй лиге. Ближайший домашний матч проведем только 2 августа, в день воздушно-десантных войск. «Луки Энергия» примет Чертанова, ну а гостевая встреча 26 июля. Вот такой у нас сегодня получился наш спорт. Вот такой сегодня у нас футбольный формат, без единого практически слова о чемпионате мира по футболу. Слушайте нас в группе ВКонтакте «Луки ФМ», радио твоего города. Обязательно подписывайтесь и следите за новостями. Ну и подписывайтесь на канал «Луки Энергии» в Максе и в ВКонтакте. На сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока. Всем чистого неба и футбольного мяча где-то рядом. Всем пока.
12: А знаете ли вы что?
13: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
16: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены окружены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
18: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях, полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
17: Просто космос.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
20: правда. Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
19: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше тысячи призов.
22: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
19: Все подробности на сайте grillohota.rf.
22: «Мираторг».
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
23: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
24: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
25: И тебе рекомендую.
0: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О топливе.
2: Еще в одном регионе вводят временный режим заправки автомобилей по нечетным и четным номерам. В Астраханской области об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Ограничения начнут действовать с 9 июля. По нечетным числам топливо будет доступно автомобилистам с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9, по четным на 0, 2, 4, 6, 8. За соблюдением режима проследят правоохранительные органы. Ранее сегодня в Нижегородской области объявили о том, что вводят правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Они начнут действовать с завтрашнего дня. Такие же правила планируется ввести в Липецкой области, а с 4 июля порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца ввели в Орловской области.
17: О Ближнем Востоке.
2: Танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Об этом говорится в заявлении отдела геополитического анализа компании Rystad Energy. На этом фоне Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании США. Это заявил высокопоставленный иранский источник. И утром сегодня Дональд Трамп сообщил, что соглашение о прекращении огня с Тегераном больше не действует и переговорный процесс замораживается.
24: О законах.
2: Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, направленный на комплексное регулирование института банкротства. Главная идея поправок связана с добанкротной санацией. Компания, которая уже испытывает долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами до полноценного банкротного процесса.
24: О Москве.
2: Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве. По словам мэра столицы, для создания семьи открыто около 200 локаций. Среди них 11 дворцов бракосочетания, центры госуслуг и более 40 выездных площадок проекта «Новые адреса счастья». По запросу молодоженов доступны музеи, усадьбы, стадионы. Самой популярной площадкой остается башня Ока в Москва-Сити. В этом году появились 4 новые локации в усадьбе Воронцова, на Гоголевском, Чистопрудном и Покровском бульварах. За время работы проекта выездную регистрацию выбрали более 80 тысяч пар. АвтоВАЗ назвал фейком сообщение о планируемом повышении цен на модельный ряд «Лада» с 1 августа. На предприятии заявили, что никаких изменений стоимости машин не ожидается. Вероника Борисенкова, служба информации.
24: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Киев пытался сорвать поставки российского газа в Турцию. Эскалация для завершения войны. Трамп дал лицензию на производство «Патриот» для ВСУ. И режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Украина отказалась от 28-пунктного проекта плана Трампа по прекращению войны с Россией. И теперь стремится добиться более выгодных условий, заявляя об изменении ситуации на поле боя. Это я процитировала «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на украинских чиновников. Планов по проведению саммита, тройного саммита США, Украина, Россия больше нет. Как нет и структурированных обсуждений конкретного мирного соглашения, об этом также говорят украинские официальные лица. Один из них для «Нью-Йорк Пост» заявил, что теперь следует переключить внимание на, цитирую, «новые тактики давления, призванные заставить Москву пересмотреть свою позицию». По словам уже европейского чиновника, эти предпосылки были заложены на саммите G7 в прошлом месяце, где лидеры стремились достичь консенсуса по усилению давления на Россию. А также призвали Трампа рассматривать Украину как стратегический актив, а не как обузу. Согласен ли Трамп с такими оценками, а также с тем, что Киев отказался принять его прежний мирный план из 28 пунктов, пока неизвестно. Меж тем, Киев попытался сорвать поставки российского газа в Турцию. «Газпром» сообщил об атаке беспилотника на станцию «Краснодарская». Объект как раз задействован в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток» в Турцию. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте.
3: Мария, добрый вечер.
1: Итак, 28-пунктный план Трампа, который отверг Киев еще до встречи Зеленского с Трампом, об этом заявили. И все упирается в их аргументацию об изменении ситуации на поле боя. Итак, это демарш Киева самостоятельный, на ваш взгляд, шаг? Или же все-таки это, знаете, как мы с вами договорились где-нибудь в кулуарах по телефону? А давай сделаем так, чтобы выглядело вот эдак. Ну, договорились с Соединенными Штатами, в общем-то, мне так кажется. Либо у вас иная точка зрения. Слушаю.
3: Ну, я бы начал бы с такой фразы, что так и хочется воскликнуть, прочитав эту новость. Дональд, у тебя мирный план отклеился. Как было в одной известной советской комедии, причем уже бог знает, какой по счету. И в данном случае, вот в целом, рассматривая общий информационный фон, скажем так, который окружает украинскую делегацию сейчас в Анкаре, мне кажется, кто-то поел бессмертие, б, сорвался с цепи или просто в край обнаглел, потому что одновременно перед саммитом и в ходе саммита плюнуть в лицо и американцам, отвергнув мирный план Трампа. А я, кстати, его внимательно изучил. С моей точки зрения, даже пресловутым и уже давно забытым, и, может быть, даже где-то продукшн духом от колледжа там не сильно пахнет. Потому что там, кстати, не было пункта о передаче, например, неподконтрольной нам части Донбасса. Там был пункт о том, что это некая международная демилитаризованная зона. В общем, он, ну, мягко скажем, нашим интересам тоже в целом не сильно отвечает. Хотя там есть приятные пункты о том, что Украину не примут в НАТО и так далее. Но слава богу, что Зеленский отверг этот план первым, причем сделал это максимально эффектно с точки зрения дешевой, низкопробной западной пропаганды и тем самым растоптал данную инициативу Трампа. А что касается турок, ну скажем так, ударить по инфраструктуре газопровода, который уже порядка 20 лет играет ключевую роль в газоснабжении Турецкой Республики на фоне саммита в Анкаре. Ну, молодец.
6: А зачем им оставлять Турцию без газу? Вот я никак ладу не дам.
3: Знаете, вот это тоже момент, который вызывает очень много вопросов, потому что я бы еще обратил бы внимание на выступление господина Эрдогана в ходе указанного саммита. Я не знаю, там они переписать не успели это выступление или еще что-то в таком духе. Я буквально в двух словах, потому что он заявил о том, что Турция, приветствует мирный план Трампа, Турция настаивает на мирном урегулировании. И самое вкусное, Турция продолжит военные поставки киевскому режиму. Вот такие вот замечательные у нас посредники, но не без этого, как говорится. И на этом фоне посягать на инфраструктуру, от которой, ну, Турция, в случае уничтожения которой Турции будет плохо, ну, конечно, Зеленский пошел во все тяжкие. Совпадение это или нет? Не думаю. Потому что, когда мы с вами говорим о такой фигуре, как Зеленский, да, порой он срывается, да, порой он мнит себя Черчиллем 21 века, но европейцы сами виноваты. В 22 году они так эффективно об этом умудрились через все СМИ ему рассказать, что этот участник самодеятельности, как его как-то назвал наш министр иностранных дел, мне кажется, он реально поверил то, что он Черчилль 21 века. Ну, правда, он не в курсе, что такое там бриться и вполне возможно мыться, судя порой по его не самый приятный даже чисто с эстетической точки зрения физиономии, но мы сейчас не об этом. В данном случае я полагаю, что этот демарш мог быть легко согласован с европейцами, которые после саммита группы 7 во Франции, в Эвиане, заявили, что Трамп на нашей стороне, что Трамп будет поддерживать киевский режим, и в частности Макрон делал такое заявление, что я считаю, что даже это заявление абсолютно беспрецедентной истории. То есть фактически Франция полезла во внутренние дела США. Ну, это очень забавно.
6: Да, но тогда помните, извините, чтобы не ушли пока, помните, что Трамп ничего не прокомментировал. Вот,
3: он промолчал.
6: Он промолчал, да. Вот мы все ждали, что он скажет: Макрон, тебе показалось, Макрон, ты неправильно тебя перевели. Ну и в духе Трампа еще массу вариантов. А он промолчал. И вот смотрите, здесь хочу вот что спросить. Я вернусь, что слова европейского чиновника для Нью-Йорк-Пост. Смотрите, вот. Рассматривать Украину, призвали Трампа, как стратегический актив, а не как обузу. Вот такое ощущение, что убедили именно в этом. И, в общем-то, в этом контексте, вот в этой канве, все сегодняшнее его поведение. Что-то еще там можно нарыть на Украине? Я уже имею в виду, даже не знаю, какие полезные ископаем. Что?
3: Какой, ну, смотрите, актив? Даже те полезные ископаемые, которые западные транснациональные корпорации уже поделили и переделили по 150 раз на территории подконтрольной киевскому режиму, здесь нужно понимать, что нормальная геологоразведка на территории Украины велась еще в советские времена. А украинских чиновников еще со времен Кучмы было такое свойство, как сначала немножко завышать, потом чуть побольше завышать потенциальный, скажем так, профит от конкретного месторождения. Соответственно, те данные, которые сейчас есть у киевского режима по имеющимся месторождениям, ну, я думаю, что по большей части это блеф, прекрасно понимая, как работала эта государственная политическая система. Но Украина с точки зрения актива по-прежнему является очень выгодным тараном против против России. Это территории, это люди. В принципе, территории и люди — это самый дорогой компонент для ведения любого военного конфликта. Киевский режим дает эти преференции фактически на безвозмездной основе. Да, появляются некоторые особенности, в частности, тут Германия и Польша заговорили о том, что вообще-то украинцев призывного возраста надо обратно возвращать, а то, не видите ли, не хватает. Это, а то, понимаете, нагрузку на социальную систему создает и все такое. Поэтому вот этот актив они будут использовать. И мы с вами действительно получаем такой очень своеобразный симбиоз, я бы даже сказал, гибрид чемодана без ручки, а Украина — это чемодан без ручки. Но при этом этот чемодан без ручки дает такие серьезные возможности, которые я уже обозначил, люди и территория для ведения военных
6: причём
3: действий.
6: Причем по соседству с Россией, заклятым врагом.
3: Конечно, таких стран не так много. Да. Я не думаю, что еще, кроме вымирающих прибалтов, найдутся те страны по соседству с Россией, которые согласились бы вступить в военный конфликт. Причем даже... Вспоминая некоторые страны, с которыми непростые отношения. Mm-hmm. Финляндию я сейчас имею в виду. Все-таки я думаю, что у финнов, скажем так, благоразумие в этом плане будет сильно побольше, несмотря на все то, что происходит. Поэтому вот этот компонент стратегического актива,

0: Кстати,
1: ну, Путин-то полагаю, сказал что... Трампу все вот, по телефону, что про Константинов, он ему все объяснил. Он все объяснил.
0: Поэтому хитрое умолчание Вашингтона – это неспроста. Давайте назовем это так,
1: абсолютно
0: американцы...
1: Абсолютно согласна, что вот именно такое ощущение, что все неспроста, все не так, все ленты переполнены Трампом и по большей части вот этими его ошибками, но на самом деле, мне кажется, там все дело в тонком троллинге. Кручу-верчу, как говорится, обмануть хочу. А вот сейчас успею задать вопрос, потом новости, а потом буду ждать вашего ответа. Трамп называет украинские удары по российским НПЗ эскалацией. Потом, соответственно, говорит, что эскалация может закончить войну, ну, то есть принудить Москву. США передают Украине лицензию на производство систем Патриот. Наглый, небритый, немытый, все-таки присел так на уши, что добился своего, да. Более того, тут надо не забывать, что все эти удары координируются с помощью системы Starlink Илона Маска. Где здесь и у кого раздвоение личности, потому что одно противоречит другому. И второй пункт вопроса, это серьезно, либо это все разговорчики, знаете, как в чатике, из которого кто-то выйдет вот в ближайшее время. Мы сейчас уйдем на новости, а затем переспрошу вас. С нами на связи Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, раздвоение у Трампа. Где будут делать ракеты? Потому что все-таки уговорил, ну, судя по заявлениям Зеленский, Трампа дать лицензию на производство систем «Патриот». А с нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Где будут делать ракеты? Да, доспросила. Слушаю ваше мнение.
0: Но я не думаю, что их будут делать на территории подконтрольной киевскому режиму. Все-таки это не FPV-дроны, которые можно собирать фактически в любом гараже. И учитывая особенности нанесения ударов нашими военными по территории Украины, мы сейчас выключаем не просто энергетическую инфраструктуру. В принципе, мы уже прикладывали на предыдущих этапах большие усилия к тому, чтобы единую энергосистему Украины развалить. А если мы с вами говорим про серьезное производство, это важно. Но учитывая, что противник поставил на территорию Украины газотурбинные установки, которые позволяют вырабатывать электричество, конечно, для крупных предприятий это не подходит, но для серьезных цехов, как где производят FPV-дроны, это вполне разумное производственное решение, но мы уже делаем ставку на то, чтобы выключать даже их. Соответственно, реальные площадки, где могут производить ракеты «Патриот», это в первую очередь Германия и Франция. Возможно, Польша попытается что-то половить в этой

0: мутной воде, но я бы не сказал, что у них есть свой достаточный производственный потенциал. И еще раз подчеркну, если мы говорим с вами про ракеты систем Патриот, это уже нужна достаточно серьезная материально-техническая база, которую за несколько месяцев не собрать, поэтому делаем ставку на Германию, на Францию. Почему это важно? Потому что в нынешних условиях, когда американцы, с одной стороны, уже остались фактически с... очень хотел сказать по-американски, не буду, скажем так, ладно. Без штанов...
1: Уже интересно стало.
0: Без штанов, именно без достаточного количества ракет системы Патриот из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который, в принципе, они сами спровоцировали еще в феврале текущего года. И сейчас, когда Трамп заявляет, что все, они с Тегераном мир, дружба, жвачка, и, соответственно, нас, судя по всему, ждет новый этап эскалации. Я не думаю, что американские ракеты Патриот поедут на украинский театр военных действий, это важно. А вот то, что они поделятся технологиями с немцами и французами, скорее всего... Ну, я не думаю, что немцы...
1: Евгений, все не бьется, да. Поэтому мы снова с вами... Сейчас объясню, что я имею в виду, не бьется. Но мы снова с вами вот какой-то хитрый замысел вытягиваем на поверхность. Смотрите.
0: Да нет никакого
1: Трамп
0: хитрого замысла.
1: Трамп выводит с европейских полей свои базы, американские войска. Трамп говорит, покупайте у нас оружие. Сейчас мы с вами обсуждаем, что... Нет, он поделится с ними технологией производства.
0: Смотрите, да. Здесь важный момент. Во-первых, есть модификации ракет «Патриот». И Трамп не уточнил, какую модификацию он предоставит. Я думаю, что там будет самый древний из всех возможных. Это первое. Второе. Зная, как американцы торгуют лицензиями, я не исключаю, что за каждую произведенную там в Германии или во Францию ракету какая-то денежка еще будет падать в Соединенные Штаты Америки. Там авторское право, лицензионное право и все в таком духе. Далее. Когда мы говорим про Трампа, первое, что мы должны понимать, что он нам ни друг, ни брат и ни сват. Соответственно, вот те удары, которые киевский режим наносит по нашей территории, он все равно на них смотрит с позиции снижения нашего в целом потенциала и производственного, и военного, и политического. Естественно, как в том числе бизнесмен, он будет рассматривать позитивно с точки зрения своих интересов ослабление своего оппонента. Угу. А Россия и США, ну, на текущем этапе, это в любом случае, это страны-оппоненты.
1: Принято.
0: Поэтому здесь он создает нужный информационный фон, он что-то как-то помогает, но при этом он... не сильно переусердствует на этом направлении, но, скажем так, я бы ждал бы от него какой-то очень хитрой реакции на то, что Зеленский настолько нагло и бесцеремонно перед саммитом, отказался от плана мирного
1: регулирования. Мы с вами не знаем, как он отказался. Может, он ему позвонил, кинулся в ножки и сказал, не хочу терять лицо, оно и так потеряно.
0: Я думаю, что это было сделано максимально нагло, хотя бы потому, что это можно было сделать на полях саммита, заявив, что, знаете, Дональд Фредович, мы тут вот подумали с товарищами, с коллегами, не нравится нам. А тут он фактически, Зеленский, убрал саму тему для обсуждения перед саммитом.
1: Я понимаю.
0: Приехал, вроде план есть, а он уже отверг.
1: С другой стороны, он с ним встречается, все-таки говорит «да» на один, второй, третий пункт. Но, вы знаете, хочу успеть спросить про Эрдогана. Тут просто звезда взошла на этом саммите НАТО. И Трамп только ради него приехал. Ощущение, что Альянс вообще утратил для Вашингтона какую-то стратегическую ценность. И санкции простили. И в программу F-35 включили. Я не знаю, что там еще, чего не дошло. СМИ.
0: Романс такой.
1: Да. И вот это прям Эрдоган миротворец и в турецком факторе, и в украинском урегулировании. И да. И вот, соответственно, как все это воспринимать, если вот так комплексно смотреть, как на комплексный обед, первый, второй, третий компот, все, что касается Эрдогана. Что это было?
0: Смотрите, Эрдоган очень... хитрый политический деятель, который умеет очень успешно ловить рыбу в мутной воде. Потому что то, что с Эрдогана сняли санкции, то, что Эрдогана вернули в программу F-35, которую Турция вложила там тоже сколько-то миллиардов долларов, и когда их, пардон, кинули, сказали, нет, вы денежки вложились, всем спасибо, все свободны, самолетов не будет. А Трамп понимает, что в рамках нынешней конфигурации внутри НАТО у него, как бы это забавно не звучало, лично у Трампа не было союзников. А по духу именно как политик, достаточно как политик, который любит привлекать к себе внимание, харизматичный по-своему. Ну, наверное, самый ближайший действительно Трампу понятный субъект – это именно Эрдоган.
1: Соглашусь. И он вообще же, Трамп, рассматривает эти международные отношения, вот он к ним относится как к каким-то сделкам, а не как к союзникам.
0: Ну, грязь, это просто лозунг большой. Орбан покинул свой пост. Ну, Фитца, ну, мелковато при всем уважении для Трампа. Ну, с кем-то надо дружить, а тут, пардон, вторая армия НАТО по численности. И в целом достаточно серьезные военные силы, и где, к слову, расположены американские тактические ядерные ракеты. Еще со времен холодной войны, давайте вспомним, генезис того же самого Карибского кризиса. Кто и где, самое главное, первый начал? Американцы в Турции.
1: Так, в общем, здесь тоже мы усматриваем с вашей помощью исключительно сделку, исключительно вот эту подковерную схему, на которую ложится весь этот мед и елей в отношении Эрдогана из уст Трампа.
0: Ну, в какой-то степени, да. Еще раз подчеркну, что Эрдоган – это хитрая лиса, которая умеет пользоваться конъюнктурой. В нынешней конъюнктуре, что, наверное, Трампу было особо не на кого опереться на нынешнем саммите НАТО. И он, в принципе, прямо говорил, что он не особо хотел ехать. Поэтому в данном конкретном случае он, скажем так, Эрдоган успешно воспользовался, а Трамп сделал шоу, что у него очередная грейт-дел, очередные грейт-толкс. И, кстати, я бы обратил бы внимание на финальную декларацию, которую принял Североатлантический альянс по итогам саммита в Анкаре, потому что если в прошлом году мы с вами обсуждали итоговую декларацию, которую, кстати, не приняли на саммите группы 7, потому что не смогли договориться по России, на Гаагской конференции вообще не было никаких обвинений в адрес России, тоже была максимально никакая итоговая декларация, то сейчас мы увидели на саммите Большой Семерки в Эвиане, что нас обвинили во всех грехах. Здесь мы уже увидели некоторое смещение общего фона документа. Да, мы, конечно, во всем виноваты, согласно декларации, которую приняли в Анкаре, но в то же время пункт о том, что Украину точно примут в НАТО, его нет.
1: А Турция перестает быть лояльным членом альянса? Вот эта дружба Трамп-Эрдоган, это же взаимная выгода, не общие какие-то
0: ценности. А Турция давно не лояльный член альянса. В данном случае мы имеем личные отношения между Трампом и Эрдоганом. Если мы представим себе так, чисто гипотетически в вакууме, что завтра президентом США становится Байден или Гевин Ньюс, как один из потенциальных кандидатов от демократической партии, поверьте, все быстро вернется на круги своя, когда Турцию выкинут с программы F-35 и будут говорить, а знаете, вы тут прищемляете кое-кого, я не буду называть, экстремистов по российскому законодательству, и конфликт вернется на круги своя. Трамп делает ставку на личную дипломатию, как он привык делать бизнес с людьми, точно так же он делает политику, поэтому с Эрдоганом у него и очередные great talks.
1: Евгений, скажите мне, пожалуйста, а если США начинают выводить войска, или начнут выводить, правильно, войска из Европы, а НАТО превращается сугубо в европейскую структуру, лишенную американской крыши, либо так не будет?
0: Смотрите, первый пункт. Когда Трамп, например, говорит о том, что они выводят войска из Германии, он через несколько дней спустя говорит, знаете, а мне вот нравится президент Польши, как Карль Навроцкий, он вообще крутой парень, great guy, или как smart guy какой-нибудь. Я хочу там разместить дополнительные военные силы.
1: У нас минутка, да-да-да, я помню. Поэтому делаем базу. Great deal.
0: Да, поэтому есть такая особенность. Но даже если мы представим, что американцы выходят из Европы, вся созданная военная инфраструктура НАТО, командование, аэродромы, военные базы, в принципе, меняется флаг НАТО на флаг Европейского Союза, тем более, что юридически это возможно. И все. И мы имеем дело с НАТО без США под соусом ЕС.
1: В общем, просто вывески меняются, а начинка, в общем-то, нет. По крайней мере, для нас. Евгений, большое вам спасибо. С нами на связи был кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин о разладе между Польшей и Украиной.
4: На самом деле отношения Польши и Украины изначально строились по принципу «пан холоп». Польше нужна Украина, но не нужны украинцы. Сейчас ситуация дошла до того даже, что несколько оставшихся МиГов-29, которые Польша собиралась передать киевскому режиму, было принято решение утилизировать. Так не достанешься ж ты никому, как писал русский классик. Действительно, та оголтелая нацификация, которую проводит режим Зеленского, носясь как со списанной торбой с этими гробами преступников, устраивая некий такой пантеон, как пародию на Арлингтонское кладбище в Соединенных Штатах, это очень сильный удар по польской национальной идентичности, которая во многом строится вокруг Волынской резни, с одной стороны, и доминирование Польши в Восточной Европе в 17 веке. И нужно понимать, что в отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбили великий польский народ, тот сразу набирает политические очки. Поэтому, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно, наверное, говорить, что отношения Украины и Польши сильно испорчены.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В инженерно-экономическом лицее завершилась вторая смена летнего пришкольного лагеря. В честь ее официального закрытия прошли большой прощальный концерт и дискотека. Программа состояла из множества номеров, от зажигательных танцевальных флешмобов до трогательных песен. Ребята показали высокий уровень подготовки, смелости и артистизм. Зрители подпевали хором любимые песни. Теперь общеобразовательное учреждение закрывается на лето. В Псковской области продолжается борьба с борщевиком. Губернатор Михаил Ведерников на совещании подвел промежуточные итоги за последние несколько лет. С 2019 года площадь ежегодной обработки выросла с 70 до 2,5 тысяч гектар. В этом году запланирована работа по аналогичной площади. Всего 26 муниципалитетов заключили соглашение и контракты. Первичный этап обработки территории проведен. За весь период полностью очистить от борщевика удалось порядка 7% от общей площади распространения сорняка в регионе. Губернатор также напомнил, что с 1 марта собственники и другие правообладатели обязаны уничтожать опасные инвазивные растения, в том числе борщевик Сосновского. Глава региона подчеркнул, что работу нужно усиливать, обследовать зараженные земли, выдавать предписания, контролировать их исполнение и при необходимости передавать документы в надзорные органы. С 1 сентября обучение в первом классе будет проводиться без домашних заданий. До сих пор в соответствии с методическими рекомендациями, которые разработаны по поручению Минпросвещения России, домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.
2: О валютах.
5: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, друзья, подводить вместе с вами итоги уходящего дня. Ну, понятно, что сегодня красной линией у нас проходит Трамп, саммит НАТО. Все, как это сказывается на геополитической обстановке. Итак, на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном, цитирую, «пустой тратой времени». Заявил, что подписанный в Исламабаде американо-иранский меморандум о взаимопонимании, по его мнению, больше не действует. Цитирую, «с моей стороны, я думаю, все кончено», сказал Трамп, добавив, что больше не желает иметь дело с иранским руководством. Также Трамп заявил, что временное соглашение с Ираном о прекращении войны закончилось, добавил, что не хочет вести дела с Тегераном, и, соответственно, вот эта пустая трата времени тогда и прозвучала. По данным Центрального командования США, американские военные 7 июля нанесли новую серию ударов по Ирану. В Тегеране заявили, что ответили на американские удары, атакой по объектам США в Бахрейне и Кувейте. С нами на связи преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария, здравствуйте.
1: Итак, вот это односторонний порядок объявления прекращения действия, шеф, все пропало. А это ведь сознательный такой подрыв, такой демарш, подрыв дипломатического трека. И какая-то попытка, ну вот попытка чего конкретно? Втягивать Иран в полномасштабный конфликт? Не знаю. А это же выгодно только исключительно Вашингтону и Израилю, а разрушительно для всего региона. Вот какие последствия, цели дальнеиграющие?
7: Мария, вы удивитесь, но я сейчас израильских ушей не вижу. Тут дело в том, что да, тут дело все в том, что, конечно, Израиль там сейчас аплодирует и поет осан Трампу, понятное дело, но не Израиль сейчас в данной конфигурации давил на Трампа. На самом-то деле Нетаньяху опрокинули на некоторое время. А Трампа лично раздражает то, что Иран продолжает с Америкой разговаривать на равных. А в чем эта равнозначность проявляется? В том, что иранцы продолжают господствовать над Армузским проливом. Это значит, что геополитические ставки Тегерана растут, американские, очевидно, нивелируются, и это не очень-то устраивает тех ястребов в американском Белом доме, которые наускивают своего президента на то, чтобы тот начал новую волну ударов против Ирана. Я вообще, честно говоря, не удивлен этим словам Трампа сегодня, не удивлен этим ударом, которые продолжаются уже который раз за последние несколько недель. То есть в целом было понятно, что весь этот меморандум, он неестественен по определению. Я в эфире вашей радиостанции говорю о том, что я не верю в жизнеспособность этого меморандума, потому что там не решают ключевые вопросы и природа конфликта между Ираном и США. Это вопрос, связанный с ядерной программой, с санкциями, а ко всему прочему добавился еще и Армузский пролив. То есть есть три основополагающих вопроса, по которым Тегеран и Вашингтон договариваться не хотят, они даже не слышат друг друга. Вот в чем заключается главный вопрос. Поэтому я абсолютно уверен в том, что удары будут. Я даже предполагал, что эти удары будут нанесены после завершения чемпионата мира по футболу, то есть 19-20 июля. Но потом предполагал, что все-таки после промежуточных выборов осенью в США. Но, возможно, Трампу не терпится, он хочет все-таки побыстрее разобраться с Ираном, думая, что ему что-то из этого выпадет. Хотя я, честно говоря, продолжаю сомневаться в этом, потому что Иран держит свою монолитность.
1: Об угрозах захвата остров Харк и опреснительных бомбежки опреснительных установок. Трамп допускает, что американцы могут захватить этот иранский остров. Раньше он то допускал, то не допускал, но больше не допускал сухопутные операции. А сейчас снова эта риторика всплывает. Вот как ее оценивать? И я понимаю, что это какой-то экономический терроризм, с одной стороны. Но, с другой стороны, это снова какая-то провокация Ирана на ответные действия. Либо оправдание дальнейшей эскалации, мол, нам надо что-то делать с этим Ираном, да, вот ногами теперь, ножками, сами-сами.
7: Скажем так, по Харку, на Харке, конечно, они высадиться могут и высадятся, если захотят, потому что с территории Ирака или Кувейта зайти они, конечно, смогут. Если просто посмотреть на географию этого региона, то можно увидеть, что в целом у американцев есть такие технические Я верю больше сейчас в удары по опреснительным станциям и по энергетическим объектам, дабы чтобы изолировать иранскую экономику и фактически ее чуть ли не уничтожить, потому что до тех пор, пока иранская экономика жива, она все еще жива, то, соответственно, Иран может и дальше американцам дерзить. Американцы это прекрасно знают. Но, конечно, с другой стороны, американцы должны понимать, что таким образом они резко повысят цены на нефть, то есть они уже поднялись до 78-79 долларов за баррель нефти марки Brent. Ничего не стоит им подняться до 120 долларов, это только на фьючерсах, то есть, условно говоря, на бумаге, а на деле 130-140 долларов. То есть удар по экономике, который мировой, который так дышит на ладан. Но если Трамп этого хочет, то пожалуйста. Вопрос связан с наземной операцией. Могут устроить запросто через территорию того же самого Ирака. Я хочу отметить для наших слушателей-зрителей, что как раз некоторое время назад, буквально месяц-полтора, в Ираке тоже произошли очень интересные события на самом деле, на которых многие средства массовой информации в мире и у нас даже в России обошли это как-то стороной, что интересно. Так вот, там произошли очень серьезные изменения и были отодвинуты на второй план все те, скажем так, первые лица в Ираке, которые были проирански настроены. И поставили, скажем так, руководители, которые очень давлеют к американцам, что интересно. Да, и в принципе есть такое основание полагать, что в целом-то на самом деле готовят комбинацию, подразумевающую вход американцев, значит, ножками, как вы
1: то
7: говорите.
1: То есть здесь наверное... цветная революция, ворота открыли, ну такой троянский конь немножко получается.
7: Такого, знаете, в лайтовом формате, тихо, шито-крыто, чтобы без лишних разговоров и без длинных языков.
1: Вот в эту же копилку высокопоставленный представитель ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, заявляет, Иран заплатит очень высокую цену сегодня ночью. Арабские монархи Персидского залива, они традиционно позиционируют себя как вроде как нейтральные посредники. А тут фактически прямое открытое заявление о союзничестве с Соединенными Штатами и иранской коалиции. Как это меняет баланс? Что это означает для Ирана?
7: Ну, с марта месяца уже не все монархии Персидского залива, арабские монархии являются нейтральными, особенно флагманом во всей этой истории являются Объединенные Арабские Эмираты, которые считают, что иранцы вели себя достаточно некрасиво, и иранцы не имели никакого права наносить удары по базам американцев на территории ОАЭ, только вопрос заключается в том, что Иран предупреждал Эмираты давным-давно, просто Эмираты не верили, нужно было верить, и не говорить, и называть предупреждение иранцев бредом и абсурдом и блефом. Вот, поэтому они получили то, что получили. Другой вопрос заключается в том, что Эмираты, конечно же, если поймут, что начинается настоящая полномасштабная война, вот прямо вот со всеми вытекающими последствиями, то тогда Эмираты присоединятся к коалиции американцев. Только вот у меня очень много, на самом деле, вызывает вопросительных знаков, скажем так, и много «но». Выйдут ли Эмираты из этой войны победителями, я очень сомневаюсь, потому что иранцы их щадить точно не будут. То есть Ближний Восток вступает в новую эпоху, на самом-то деле, эпоху хаоса, эпоху анархии.
1: Не самостоятельная война. Ну, просто какие они там победители? Они просто такая группа поддержки. Запасной аэродром. Они же сами по себе не будут воевать.
7: Сами по себе нет, потому что у них нет соответствующих ресурсов. Извините, у меня население 8 миллионов, из них 8 миллионов это экспаты, а 2 миллиона населения, которое сидит в зоне комфорта, получает деньги от нефтедолларов. Вы думаете, им охота брать, все бросать роскошные небоскребы в Дубаях и брать в руки оружие и воевать непонятно за что? Да нет, конечно. Просто есть, конечно, у эмиратских элит такое очень достаточно острое желание все-таки иранцам отомстить за то, что те ведут себя достаточно очень вызывающе. И в каком-то смысле слова в этом есть своя логика. Другое дело, что иранцы никого щадить не будут, и просто-напросто американцы и израильтяне они уже здесь уже добавок, как раз-таки пользуются моментом для того, чтобы вот вогнать их всех вот эту самую анархию, думая, что из этого они смогут извлечь свои дивиденды, хотя тоже очень сомнительно. Все в одном котле.
1: Да, Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана. Это вообще создает, конечно, серьезные логистические и экономические проблемы, в первую очередь даже для Европы. Но Трамп на саммите НАТО в Анкаре не скрывает своего разочарования альянса и, понятно, симпатизирует Эрдогану во весь голос. США готовы действовать против Ирана в одиночку или в каком-то узком формате, ставя европейских союзников перед фактом? Тогда это подорвет НАТО совсем. И еще сюда же, чтобы потом не перебивать. Я напомню, в прошлом году Владимир Владимирович Путин сказал, Иран не просит у России военной помощи. Потому что в этом раскладе, мне кажется, Россию как бы нельзя вычеркивать из этого всего расклада. Вот, прошу вас.
7: Мария, вот вы совершенно справедливо обратили внимание на фактор европейцев, потому что неспроста где сделал Трамп эти заявления против Ирана? В Турции. Ну, не Турция как стране, а как площадка, которая проводит у себя сейчас саммит НАТО. То есть это был вызов европейцам. Мол, ребят, если вы хотите, чтобы мы были более активными в вопросе киевского режима, в вопросе украинского фактора и так далее, и хотите, чтобы вам помогли технологически, политически, экономически и так далее, то давайте-ка вы будете более активными в вопросе Ирана и будете занимать последовательную позицию поддержку Штатов, а не нейтральную или там какую-либо, тем более, не дай бог, проиранскую, как это делает Испания. Поэтому в данном случае, конечно же, Трамп, я так понимаю, в кулуарах договаривался с лидерами европейских стран о том, что он готов так или иначе подсобить европейцам в вопросе Украины, если, в свою очередь, европейцы готовы будут помочь ему в отношении Ирана. И, возможно, я вам скажу, что какая-нибудь, условно говоря, Германия, Франция или Британия на эту комбинацию согласились. Обратите внимание, три назад глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль начал тут внезапно в отношении Ирана делать заявление в вопросе Ормузского пролива. С каких это пор Германия вдруг возомнила из себя страной, которая может Ирану указывать в вопросе Ормуза?
1: Согласна.
7: Иранцы, конечно, послали Германию за 3-9 земель, но тем не менее, это уже было сказано и сделано. То есть, понятное дело, что все это не спонтанно, не случайно. Я в случайности в таком случае не верю. И, естественно, я абсолютно убежден в том, что европейцы в этот раз могут помочь как-то американцам против Ирана. Только вот один вопрос, подытожив 10 секунд буквально. Иранцы европейцев щадить не будут, каких-нибудь тем более немцев и французов. Так что если хотят вписываться, вписывайтесь. Добро пожаловать в Иран. Вам устроят.
1: Welcome. Спасибо большое, Фархад. Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов был с нами на связи.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости.
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строисамвл.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета МОК принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России ОКР, который действовал еще с 12 октября 2023 года. В заявлении организации говорится, что решение было принято после тщательного анализа комиссии по правовым вопросам Международного Олимпийского комитета. Также рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов. Стало известно, что МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых символов страны на Олимпиаде, но позднее. Президент МОК Кирсти Ковентри после рекомендации исполкома отменить санкции в отношении россиян заявила, что было важно дать спортсменам страны права снова соревноваться. МОК не будет организовывать мероприятия в России, либо приглашать российских официальных лиц на свои мероприятия, но запрет на проведение международных соревнований в нашей стране снят. Решения будут принимать отдельные федерации. И российские спортсмены будут теперь проходить тестирование на допинг в Международном агентстве по тестированию до восстановления РУСАДА в своих правах. Давайте разбираться. С нами на связи олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
11: Да, добрый день.
1: Вот смотрите, я специально, так сказать, не сказала самого главного. Вот это вот вишенки на торте, как мы любим выражаться. Международный олимпийский комитет дает добро, пусть не на все, но как бы уже хорошо. И тут раз, ФИФА и УЕФА не планируют допускать сборную России и российские клубы к международным соревнованиям. Получается, что в мировом тренде появляется некий прецедент. МОК говорит «да», а футбольные чиновники говорят «нет». Получается, ФИФА и УЕФА вот это с этой кнопкой большой красной, которая сейчас продемонстрировала нам чемпионат мира по футболу, да, когда там звонки, красные карточки. Да-да-да-да-да-да-да. Вы сразу поняли, о чем я, на что намекаю. Что вообще происходит? Кто главнее, МОК, УЕФА, ФИФА, либо это три разных независящих друг от друга организации, и кто кого должен слушать?
11: Я должна немножко здесь пояснить и дать уточнение, чтобы не было на этот счет заблуждений. Да? Дело в том, что МОК говорил о допуске россиян на соревнования, являющиеся отбором на Олимпийские игры. Чемпионат мира и чемпионат Европы по футболу таковыми соревнованиями не являются. Для этого есть специальная другая серия турниров, куда должны допускаться спортсмены, и пройдя ее, эти предварительные соревнования, они квалифицируются на Олимпийские игры. К сожалению, сборная России с 1988 года не попадала на Олимпийские игры для участия в футбольных баталиях. Вот так получилось. Мы были олимпийскими чемпионами в 1988 году в Сеуле, и после этого мы не проходили эти отборочные туры. И вот МОК обязывает, и в том числе может, кстати, обязать ФИФА, допустить нас к этим соревнованиям, но обязать допустить к чемпионату мира по Европе они не могут.
1: А вот это...
11: Так же, кстати, как и по другим видам спорта. Там, где, вот, например, если в стрельбе чемпионат Европы является квалификационным соревнованием, и очки, полученные там или там...
1: засчитываются там, в олимпийскую гонку.
11: Они засчитываются. Но у всех федераций свои регламенты, свои правила. Вы разобраться в этом абсолютно точно МОК не будет. Он дает это на откуп каждой спортивной федерации, так же, как и наши спортивные федерации. Должны в этих перипетиях разбираться, потому что болельщики даже любящие спорт, далеко не каждый знает, в каком виде спорта, какие принципы отбора на Олимпиаду.
1: Светлана Сергеевна, а может вот так быть? Если они, вот эта строчка, которая мне не дает покоя, что, мол, решение будут принимать отдельные федерации. Ну вот, допустим, у нас есть всеми любимый вид спорта – биатлон. А МОК говорит, мол, Олимпиада, давайте, все, пускаем. Первый пункт. А федерация биатлона говорит, не пускаем. Так не может быть? Так, на всякий случай спрошу.
11: Объясню, так не может быть до 29-го года, скорее всего, потому что следующая Олимпиада в 30-м году зимняя. Сейчас биатлонная федерация может сказать следующее. Пока квалификационные соревнования по отбору на Олимпиаду 30-го года не начались. Вот когда они в 29-м году начнутся на их Кубках мира, вот с этого момента мы, россияне, начнем допускать. А мы же понимаем, что допускать будут они по одному спортсмену в одной дисциплине. Значит, уже эстафеты может, кстати, как раз не получиться. Наши спортсмены не смогут за эти годы завоевать квоты. Ну, например, да, как вариант, я просто фантазирую, но думаю, что они могут пойти на такую гадость, да, по-другому это не назвать. Но у них будет право сказать МОКу, а что мы делаем не так. Причем, опять же, проблема в том, что заметьте, что те 5 федераций, олимпийских федераций, которые сейчас допустили наших спортсменов флагом и гимном, а это плавание, фехтование, борьба, гимнастика, это все федерации реально всемирного масштаба. То есть там есть все континенты представлены, и Африка, и Америка Южная, и Азия. А вот в зимних видах спорта, поверьте, в основном ведь кто? Европейцы?
1: Да,
11: вот
1: да,
11: они
1: да,
11: диктуют
1: да, да,
11: условия. В этом вся проблема, что вот в эти исполкомы и советы входят европеизированные, к сожалению, загнанные в угол их политиками люди, которые не могут голосовать по-другому.
1: Светлана Сергеевна, ну вот вы как бы продолжили этот ряд УЕФА, ФИФА, то есть футбольные федерации, и еще, соответственно, комитеты по летним Олимпийским играм, по зимним, простите, да, куда африканцы не входят зачастую. И вот этот цирк марионеток в руках западных политических элит. Сейчас, то он был только против нас. Сейчас он прогремел на Мундиале. Там просто скандал, когда Блаттер звонит и говорит, вы что творите? Вы позорище. Куда это все приведет? Ведь либо смогут как-то, знаете, загасить, вот, чтобы было шито-крыто, ну, чтобы не пошло дальше. Вот как вы считаете?
11: Знаете, как интересно получилось, даже вы сегодня вспомнили эту красную карточку отмененную. На самом деле, интересно, почему федерация ФИФА, наверное, так отнеслась лояльно к этой истории и даже подумала, а почему бы нам здесь не сорвать свои дивиденды? Ведь потому что этот матч, ну, который шел глубоко ночью, был бы не очень многим интересен. Но за счет вот этой отмены к нему был такой интерес. Они, во-первых, уравняли шансы американцев и немножко прогнулись перед ними как организаторами, дав им возможность включить в состав команды сильного игрока от Америки, уравняв, возможно, какие-то шансы с бельгийцами. Завели весь мир, что весь мир начал болеть против американцев, а болели за бельгийцев. Выросли ставки букмекерских контор, я не сомневаюсь, в этом. Весь мир смотрел, трансляции смотрели, интерес болельщиков был невероятный. Кто выиграл? Выиграл ФИФА.
1: Да, деньги.
11: От этого скандала.
1: Как? И все-таки про политические марионетки. Это все-таки загасится? Или, ну, вот тут мы денежки заработали, а дальше, ну, все, тихо-тихо, и все забудут. Повестка живет один день.
11: Давно все равно я думаю, что так или иначе спорт победит, потому что невозможно по-другому. Спорт идет из испокон веков, и поэтому победить принципы спорта, наверное, невозможно. Поэтому и Ковентри не смогла сопротивляться, и большая молодец, что она пошла тем путем, что добавила уточнение, потому что ведь и раньше в Олимпийской хартии звучало, что Олимпиада – это соревнования спортсменов, а не стран. Но кто же этому придерживался? Так вот, ей пришлось сейчас уточнить, что нельзя спортсменов не допускать повод как раз национальным каким-то предпочтениям или даже из-за ситуации, которая в их политическая складывается в стране, потому что это же может коснуться не только России, но, как мы видим, и Америки, и Палестины, и Израиля, и давайте теперь всех отстранять. А мы видим, что бойкоты начались уже и по отношению не только к России, но и к другим странам. И МОК такой спокойно какое-то время сидел, все было у них хорошо, и вдруг вот тут все начали опять бойкотировать. Поэтому, чтобы неповадно было, конечно, нужно прийти к какому-то одному знаменателю и не давать возможности это делать. Кстати, еще один момент, который, я думаю, что МОК должен следующий шаг сделать, и как рекомендацию, возможно, а возможно и сами страны, они должны при подаче заявки той или иной страны на проведение международного соревнования уровня чемпионата мира, Европы, там, Кубков мира, сразу за год уже хотя бы, да, брать с правительств этих стран обязательства. Такое документальное обязательство, что вы пустите всех на свою территорию. И если вы этого не делаете, будьте любезны, откажитесь сразу от чемпионатов мира, Европы и не теряйте на этом деньги. Потому что вот сейчас у Румынии забрали чемпионат Европы по стрельбе, а они же наверняка уже вложили какие-то деньги, они начали подготовку.
1: Ну, а по фехтованию было, по фехтованию вот до Румынии
11: по
1: тоже
11: фехтованию
1: же было.
11: Там было еще соревнование еще какой-то из азиатских стран тоже, когда они Израиль не хотели допускать, у них забрали соревнования из Молдавии. Забрали соревнования, а люди уже потратили деньги, спонсоров пригласили, людям объяснили, что у них будет крупное международное соревнование. Так вот, чтобы этого не было, правительства должны дать какое-то гарантийное письмо, ну так пусть будет гарантийное письмо, где они напишут, то мы обязуемся всех пустить. Если нет, извините, соревнования вам не дают.
1: Вы понимаете, вот эта трещина началась, что уже Эстония хочет перестать финансировать МОК, лишить европейского финансирования. Ну вот какие-то, знаете, разломы как-то называются. И я все-таки не могу не спросить, не пришло ли время, да, в контексте футбола в первую очередь, окончательно развернуться на восток России, в Азию, где без этой показной русофобии относятся к нам?
11: Ну, дело в том, что там тоже есть нюансы, что уйдя из системы клубной, например, УЕФА, в дальнейшем вернуться обратно и там в европейскую систему, вернуться футболистам будет крайне сложно, уйдя в азиатскую. То есть там уже ты предпочтение отдаешь. Я знаю, что, как, по-моему, Казахстан или какая-то страна как раз при распаде Советского Союза предпочла Азию, а потом очень долго ждала, когда их вернут обратно в Европу. Поэтому тут есть нюансы. Мы, наверное, вряд ли готовы будем уходить из системы УЕФА и Европейского футбольного союза. Наверное, наши болельщики хотят наши клубы видеть в этой системе, и чтобы там соревновались наши спортсмены. Все-таки мы, наверное, здесь как страна футбольная больше относимся к Европе.
1: Согласна. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Друзья, с нами на связи была олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Киев хочет нанести ущерб экономике России, но главное – создать нервозность в обществе. У энергетики высокий запас прочности, поэтому Украина не добьется успеха. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, трудности с топливом временные. Они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон. Глава государства призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива и также поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Продуктов.
14: о происшествии.
18: Мать погибшей девочки из Ачинска призналась в ее убийстве. Возможная причина смерти ребенка – удушение. В Следственном комитете заявили, что женщину еще не допрашивали. Сотрудники ведомства продолжают с ней работать. Напомню, в прошлое воскресенье у железнодорожных путей в Ачинске нашли тело 5-летней девочки, которая пропала вместе с матерью еще 27 июня. Саму женщину накануне обнаружили в 700 километрах от Красноярска в Новосибирске.
14: Об образовании.
18: Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля, уточнили в ведомстве. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Также министерство рекомендовало субъектам установить летние каникулы в новом учебном году с 27 мая по 31 августа.
14: О законах.
18: Почта России сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем отправлять заявителям результаты. Законопроект об этом во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Таким образом, у россиян появится возможность получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств, а у Почты России новые источники дохода.
14: О финансах.
18: Более половины опрошенных россиян живут без финансовой подушки. Об этом говорят результаты исследования. Накопления чаще имеют молодые люди 18-29 лет, жители Москвы и Санкт-Петербурга, крупных и средних городов, а также россияне с высшим образованием. Среди тех, у кого есть сбережения, 43% смогли бы сохранять привычный уровень жизни. За счет накопления от одного месяца до полугода еще 39% более полугода.
14: О валютах.
18: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
14: О погоде.
18: В Москве сейчас плюс 22, облачно с прояснениями, в Петербурге 20 выше нуля, ожидается дождь.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами. Ну, я уже вам объясняла, что сегодня сделал Трамп со средствами массовой информации. А встреча Зеленского с Трампом случилась. Пишет, что снизошел до Зеленского, пообщался с ним на саммите стран НАТО. После встречи с Зеленским заявил, что Россия и Украина, как и их лидеры, я цитирую Трампа так, на минуточку, настроены на урегулирование конфликта. По словам Дональда Трампа, США заинтересованы в украинских месторождениях полезных ископаемых. А я вас отсылаю к тому, о чем шла речь в прошлом части, когда на G7 убеждали Трампа относиться к Украине как к активу, а не назойливой мухе или что там было. Комментируя украинские удары по российским НПЗ, Трамп назвал их эскалацией, которая, по его мнению, может помочь закончить войну. При этом беспилотники ВСУ координируются с помощью Старлинка. Маска тоже напоминаю. США передадут Украине лицензию на производство систем ПЭТ. Это еще вот такой дайджест небольшой. Трамп рассказал, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским в Москве. И даже диалог передал. Мол, Путин сказал, я бы с удовольствием встретился с вами в Москве. А я, говорит Трамп, ответил, я не думаю, что мне нужно ставить себя на его место. Я не знаю, поедет ли он в Москву. Может быть, и поедет. И обращается к Зеленскому. А вы бы поехали? На что Зеленский отвечает. Теперь внимание. Это сложно. Там много украинских беспилотников. Это опасно. Ну, тут, конечно, наше с вами терпение лопается, и невозможно это вранье слушать в очередной раз. С нами на связи американист, автор телеграм-канала «Ариэл Фицрой» Кирилл Бенедиктов. Кирилл Станиславович, приветствуем вас. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте.
1: Вы у нас, как знаете, человек, который умеет решать кроссворд Трампа. Вот, сказывается впечатление, что Дональд Валанч решил пойти ва-банк. Вот сразу по всем фронтам. На Иран, предлагает Украине технологии, говорит о мире с Российской Федерацией. В чем, на ваш взгляд, заключается его конечная цель? И насколько успешным может быть этот вот многовекторный подход? Как вы думаете?
19: Ну, смотрите, на самом деле, ведь когда мы говорим о Трампе, надо всегда иметь в виду его более чем 40-летний опыт в бизнесе, в крупном бизнесе. Собственно говоря, он девелопер и продажник. И вот как продажник он выступил сегодня на все деньги, потому что продать не патриоты, а лицензию на производство патриотов, обставив это так, что это прям вот такое благодеяние, которое Соединенные Штаты оказывают, он же не только о покупке Украины этих лицензий, шла речь прежде всего как бы о покупке европейскими странами. Ну да, для Украины, понятное дело, но все равно собирать это будут, скорее всего, не в подвалах, про которые он тоже упомянул. Скорее всего, собирать эти патриоты будут все-таки на европейских производствах. Так вот, вот, собственно говоря, на мой взгляд, это было одно из основных посланий, которое мы сегодня услышали во время этой пресс-конференции. Второе послание, конечно же, касалось его изумительного мастерства заключения сделок, вот, которое очередной раз, значит, было продемонстрировано сегодня ночью, когда произошла очередная эскалация с Ираном на Ближнем Востоке, да. И тут, по-моему, стало уже ясно, что вот эта вот тема с Ираном, это такая будет долгоиграющая, как бы, история, которую Трамп будет периодически вынимать, значит, когда это будет необходимо, иногда прятать обратно, значит, в чулан, но каждый раз, соответственно, какую-то там свою выгоду он с этого будет иметь, потому что, я напомню, ведь были там, ну, расследования, как бы, да, и просто, значит, аналитика была относительно того, что перед каждым, значит, решением по Ирану, там, значит, ну, либо обострение, либо, наоборот, значит, переговоры. Вот. Кто-то, соответственно, пользовался инсайдами и играл на бирже с большой выгодой для себя. Соответственно, это, в общем, полагается, чтобы люди аффилировались с Трампом.
1: Кирилл Станиславович, вот не уходя далеко от систем Патриот, Трамп также не исключил закрытие неба над Украиной как гарантия безопасности. При этом, не забыв унизить Зеленского и сказав, что теперь он не сможет жаловаться на нехватку оружия, это отсыл к речи Зеленского, вернее, к интервью перед саммитом, который он давал, и всех назвал халатное отношение и так далее, и так далее. Понимаете, с одной стороны, он перекладывает на Украину бремя обслуживания производства сложнейших систем, которые в реальности все равно будут зависеть от американских технологий, от спутниковой навигации. То есть вот это как подтверждение, конечно, вашего тезиса о том, что он в первую очередь бизнесмен. Но вот если в общем и целом начать с такого крупного мазка, теперь что, он отвернулся от нас, но при этом, ну, я имею в виду вообще от идеи, да, вот урегулирования, либо его слова, что он сегодня позвонит Владимиру Владимировичу Путину, это вообще что-то такое другое. Ну, вот я себе так думаю, он ему передаст, что там было на самом деле, да, вот на саммите. Ну, дорогой Дональд, мы же с вами обсудили вот так-сяк вот на наших условиях. Ну, и все то же самое, что и было до этого. Не могу здесь...
19: Я понял ваш вопрос. Да, да. Давайте так, ведь мы, когда говорим вот о решениях там, Трампа, да, там, по России, по Украине там, и так далее, мы все время почему-то думаем, что он существует в безвоздушном пространстве. Если он общается там, ну да, с Путиным, общается с Путиным, общается там, условно говоря, с Зеленским, Зеленским. На самом деле он же все время находится в атмосфере постоянного, как бы, давления со стороны разного рода групп влияния. И эти группы очень активно ему ездят по ушам. Я абсолютно уверен, что вот последний, там, не знаю, месяц он просто находился в состоянии, как бы, когда из каждого утюга ему говорили: «Дональд, посмотри, Украина начинает выигрывать, Украина переламывает войну, значит, с нашей помощью, естественно, с нашей помощью, как бы, с помощью, как бы, американской разведки, значит, она выбивает российские НПЗ, у русских кончается бензин, без бензина, соответственно, войны никакой не будет», там, и так далее, и так далее. Вот. И через месяц, вот, собственно, к моменту сегодняшнего этого саммита, он прогружен вот этими нарративами «по самое не балуйся». Mm-hmm. То есть, как бы, у него картина мира настолько отличается вот от нашей с вами, что просто даже, вот, даже честно говоря, вот то, что вот вы говорили, да, он там поиздевался на Зеленском, действительно поиздевался. Вот. Но даже этого можно было бы, как бы, даже не ожидать вот в такой ситуации. Потому что реально ему месяц вдалбливали, что все, Россия проиграла, проигрывает, значит, вот уже вот-вот-вот-вот, значит, чуть нажать и все. Вот. Поэтому разговор сегодня с Владимиром Владимировичем, ну, я надеюсь, как бы, что наш президент все-таки обладает
1: Так он ему недавно рассказывал про Константиновку. Об этом Песков нам рассказывал. А в чем была суть и главные тезисы разговора телефонного? Получается, не сработало. Ощущение, что он дико устал. Эти оговорки, ну, как вот говорят, Байден головного мозга или там Байден 2.0. Ладно, что там путает кого-то с кем-то, что так... Япония, Исламская Республика Япония. Я даже переслушала в оригинале, я не поверила собственным ушам.
19: Конечно, пожилой дядя.
1: Ну да, вообще-то, да.
19: Вот, понятно, что я, честно говоря, думаю, что, ну вот... У Венса неплохие шансы, на самом деле, стать...
1: Ой, Кирилл Саш, ну, знаете, не знаю, что их... Сейчас, что чего не слаще, стараюсь так...
19: Да, это понятно. Ну, вот, конечно, то, что Рубио расчехлился, да, это...
1: Так опровергли Рубио, мол, не говорил. Там какая-то путаница началась, да, я тоже вот подумала. Рубио расчехлился, сказал, да, бить вглубь России, все отлично, мы за, и выстрелил вверх, и чепчик еще бросил на всякий случай, чтобы закрепить. А потом раз, и идет, нет, не говорил. Понимаете, я вот, даже слушатели наши подтвердят, я не в первый раз произнесу за сегодняшний вечер эту фразу. Ощущение такого вот плана, который был сделан где-то за кулисье, написан, а здесь они разыгрывают какую-то постановку, то ли пыль в глаза пустить, то ли сделать, вот вырулить туда, куда надо, но не до конца успели отрепетировать. И вот с Эрдоганом этот лемур-тужур такой вот прям на весь белый свет. Но меня, знаете, что беспокоит? Вот искренне, если к своей рубашке все-таки ближе к телу, то, что он допускает про закрытие неба над Украиной, и это инструмент гарантии безопасности, это, на ваш взгляд, реалистичное предложение? Но это же прямая конфронтация с Россией.
19: Это прямая конфронтация, это больше того, это, собственно говоря, практически неизбежно уже Третья мировая, так, если говорить, да. Потому что... Когда Хиллари Клинтон в свое время, значит, еще вот перед выборами 2016 года говорил, что она выступает за закрытие неба над Сирией, тогда это было актуально, да, тогда реально как бы рассматривался вариант, что вот это вот возможное закрытие неба над Сирией Соединенными Штатами приведет к столкновению Соединенных Штатов и России над Сирией и к Третьей мировой. Но Сирия, она далеко, и, в общем, там свои расклады сейчас, это вообще уже не актуально, как бы, да.

0: все, вот сейчас сделку мы заключим, все, значит, будет мир, там война закончится. А тут говорит, да, было бы неплохо, значит, прежде чем будет разрушен, значит, Киев.
1: Да.
0: То есть понятно, что он, в общем, наверное, где-то понимает.
1: Оговорочка по Фрейду, как мы любим выражаться, мол, не хотел, но сказал. Кирилл Станиславович, большое спасибо. Будет следующий день, будет новый Трамп. Перефразировав, да, какую-то еще одну нашу поговорку. Американист, автор телеграм-канала Риэл Фицрой, Кирилл Венедиктов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Мама» на грузинском означает «отец». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые... Вопрос дня.
1: Ага, вопрос дня, все верно. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И я, конечно, всех поздравляю. Сегодня отмечается один из важных, точнее, ставших важным праздником страны. Хотя официальный праздник, но выходным не является. День семьи, любви и верности. Почему я с такой уверенностью говорю, что он стал важным? Ну, потому что сегодня, например, обменялись кольцами огромное количество пар. Даже вот подсчет вам могу сказать. Так, чтобы не соврать, сейчас найду обязательно. Но давайте сначала все-таки ближе к нашему с вами делу. Я хочу узнать, что для вас в семье самое важное. Вот в этих семейных отношениях. Потому что Петр и Феврония – это такие скрепные люди, которые собой символизируют семейственность, семью. Сейчас в легенду погружаться не буду, но там даже со всеми перипетиями, со всеми непростыми для начала отношениями, это и есть семья. Теорема, которую нужно доказывать каждый день. Ну, если она зиждется на реальных чувствах. Но для всех людей все-таки вот эта база, этот краеугольный камень, этот фундамент, он разный. Пожалуйста, предлагаю вам на выбор. Любовь, а там что угодно, но любовь все спасет. Дети, да? Кто-то говорит, я ради детей на все готов. Я ради детей, даже если разлюблю, из семьи не уйду, не разведусь. А кто-то говорит, да нет, дети это чувствуют, ну и так далее. Возможно, любовь для вас нереальна без уважения. Такое тоже бывает. Доверие и понимание, ну, финансовое благополучие, куда уж без него. Равноправие. Я бы хотела, чтобы вы мне не говорили так, друзья мои. Вы пока набирайте, давайте. 8-800-200-9702. Чтобы вы мне не говорили, ну, Мария, ну, что вы нас заставляете выбирать? Ну, конечно, все это главное.

0: Все это нет, всегда должно быть номер один. Вот номер один, что для вас? Поэтому я и дала, это может быть ваша версия, я просто даю какие-то ориентиры для того, чтобы вы поняли, о чем я сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, хочу поговорить. Жду звонков 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших комментариев. Где их можно оставлять? Сейчас напомню вам. Видеотрансляция. Там рядышком есть чат. Видеотрансляцию смотрите на официальных страницах, на наших официальных страницах, на Рутубе и во ВКонтакте. Поэтому там можно тоже писать. Все у меня отражается, все собирается. Ну вот смотрите, вот пишет Ирина. Ира, ну я же просила вас. Вы это меня поняли. Уважение, доверие, забота друг о друге. Ну ладно, три места. Хорошо. Три места я еще как-то... Хочется вот чего-нибудь такого одного, знаете, краеугольного. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Алексей. Здравствуйте, Мария.
0: Да, слушаю. У вас есть семья, Алексей? Женаты?
1: Да, я многодетный отец в
0: Санкт-Петербурге. Да, Алексей. Ну как же я, да? Слушаю, что для вас самое главное?
1: Главное, это все понемножку должно
0: быть. Нет, Алексей, мы так не принимаем в олимпийскую команду Дня семьи и верности, и любви. Надо что-то одно выбрать. Надо что-то одно. Ну, допустим, вы любите свою жену.
1: Хорошо.
0: А ее нельзя же при этом не уважать. Значит, уважение первее. А не всех мы любим, кого уважаем. Мы врагов своих тоже уважаем периодически. Это я так, вот, понимаете, швыряю пинг-понг туда-сюда. Ну, думаем.
1: Ну, наверное, понимание.
0: А, ну вот уже оно лучше,
1: такое,
0: да. Потому что
1: такое
0: если...
1: глобальное.
0: Да, а то ведь любовь тоже закончится, если понимания не будет. Правда ведь?
1: Конечно, да. Любые отношения начинаются с маленького. Mm-hmm. Это всем кажется, что вот она большая любовь, и потом ты будешь... Чем больше она, тем больше ты будешь там жить. А начинается с ерунды по всякой настоящей.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Смотрите, это знаково, что мы начали с многодетного отца. Так, друзья мои, только не обвиняйте меня в том, что я не умею слушать. Я умею, я просто очень люблю многих слушать. Поэтому призываю звонить, пока успеваем. У нас сегодня еще дневники Мундиаля, так что... 8 800 200 ровно 9702. Что для вас в семье самое важное? Уфа, на связи Марат. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Слушаю.
2: Самое главное в семье, и это я прошел благодаря, как говорится, прожитым годам.
0: Опыту.
2: Да, это умение прощать. Быть равноправным, это не вообще... Это...
0: Подождите, про равноправие сейчас поговорим. Подождите. Вот про прощать мне очень интересно, Марат. То есть на ваш
2: прощать
0: взгляд...
2: измены.
0: Да, я понимаю, секунду. То есть на ваш взгляд, я хочу уточнение. Можно простить все, если ты любишь человека?
2: Да, конечно.
0: Ого! Ого! Ну ничего себе заявка. Я прям сейчас серьезно удивляюсь. Так, а через запятую равноправие в топку, на ваш взгляд? Потому что женщина,
2: да,
0: к порогу...
2: Нет.
0: А
2: нет,
0: кто?
2: Нет. Надо уметь уступать. Mm. И половинке, и, как говорится, и мужу. Вот это, mm-hmm.
0: Кто
2: обязательно.
0: Кто у вас главный, Марат, в семье? Кто главный? Вот так, чтобы не на показуху, а вот так по-настоящему.
2: Жена.
0: Я так и думала. Спасибо, да. Марат, большое. Очень теплый звонок получился. Благодарю вас. Ну, друзья мои, сегодня вот сам Бог велел, важный праздник для многих. День семьи, любви и верности. Что для вас в семье самое важное? Любовь, дети, уважение, доверие, умение прощать, финансовое благополучие, равноправие или, наоборот, локомотив кто-то в семье? Ну, конечно, с аргументами. Делимся опытом. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Владимир, здравствуйте.
3: Мария, я земляк ваш, курянин.
0: Здравствуйте, земляк, очень приятно. Что
3: я
0: по семье?
3: Я вас очень уважаю.
0: Спасибо большое.
3: Я с женой живу 63 года.
0: Серьезно?
3: Три года назад нам была у нас бриллиантовая свадьба. У нас есть программа в области. Лотков, наш любимый губернатор, вручил нам почетную грамоту, значит, и премию. Но речь идет о чем? Что крепость в семье, главное в том, чтобы ты любил человека, которого ты выбрал. Я женился очень рано и на всю оставшуюся жизнь. У меня прекрасная дочь, внучка. Главное в жизни не кто главный и что-то, а любить.
0: Я поняла. Любовь выбираем. Владимир, огромное спасибо. Очень приятно мне, что вы позвонили. Спасибо всей семье, здоровья, жене. Большой привет. Тороплю вас, друзья. Хочу как можно больше услышать вас, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Румит, верно услышала имя? Астрахань. Да, да. Здравствуйте, Румит. Что
4: добрый
0: для вас
4: вечер,
0: главное
4: Мария.
0: В семье? Здравствуйте, да.
4: Самое главное, конечно, понимание, и чтобы друг друга прощали, да.
0: Так, подождите, а вот как же дети? А без детей?
4: А, ну, дети, конечно, там...
0: А сейчас я такая, а как же уважение? А, конечно, уважение. Давайте выберем одно, Румит.
4: А, ну, одно обязательно, да?
0: Ну, я такая вредная, хочется одно.
4: Ну, конечно, я думаю, скорее всего, уважение, чтобы друг друга хорошо относились, да, с уважением, да.
0: То есть любовь строится на уважении, а не наоборот еще на чем-то?
4: Нет, нет, вот именно, чтобы друг друга уважали и могли друг друга... прощать. Когда человек, например, не прав, да, чтобы это, можно было подойти и попросить прощения.
0: Смотрите, уже второй раз в пользу прощения у нас голос.
4: Да, да, не, просто я такой человек, если я не прав, я всегда подойду и попрошу прощения.
0: Спасибо вам, очень хорошо. Кстати, я обещала вам найти статистику. Итак, у нас по статистике сегодня, сейчас вам скажу, ну куда я все это теряю, ну как так может быть? Вот, нашла, ура, 90 пар обменялись кольцами в Москве только. В Москве, да, это московская статистика. Вот так вот. У меня друзья женились в День любви, семьи и верности. Ну, вообще, в общем, в День семьи, любви и верности. Я всегда переставляю местами. Друзья мои, на чем зиждется семья? Семейные отношения. Это я сейчас не про официальный брак, а вот когда люди живут вместе. Самое главное, без чего вообще все рухнет, как песчаный замок. Рассказывайте свою, делитесь своим опытом, свое мнение высказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье на связи. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хотел сказать про свою семью.
0: Давайте.
5: Когда началось СВО, мобилизовали, мы жили с женой больше 7 лет не расписанные.
0: Так.
5: Вот. И в один
0: а мобилизовали вас? Вас мобилизовали?
5: Меня, конечно.
0: Угу.
5: И мы в этот день, когда пошли, расписались, и на следующий день я уехал. Для меня это преданность прежде всего. Когда я лежал в госпитале, жена ко мне приходила, она за мной ухаживала. И не было никаких там денег, там еще что-то, это преданность друг другу. У нас замечательный сын растет, у нас прекрасная семья, мы прошли очень много. И для меня преданность семье – это самое основное.
0: Спасибо.
5: Преданность входит и уважение, и...
0: Я понимаю, да, тут целая палитра. Спасибо большое. Просто на разрыв аорты, как говорится. Настолько трогательно. Ну, что сказать, давайте продолжать. Продолжать эту оду во имя и праздника сегодняшнего, и вообще таких нормальных человеческих отношений, когда люди любят друг друга. Хотят быть вместе, живут вместе, начинают строить ячейку общества. Мне так нравится это словосочетание «ячейка общества». Серьезно, всегда нравилось. И детей растят. Сначала рожают, потом растят. Поэтому сейчас с вами послушаем новости. Последние, самые свежие в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем буду принимать снова звонки. 8 800 200 ровно 9702.
6: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В инженерно-экономическом лицее завершилась вторая смена летнего пришкольного лагеря. В честь ее официального закрытия прошли большой прощальный концерт и дискотека. Программа состояла из множества номеров, от зажигательных танцевальных флешмобов до трогательных песен. Ребята показали высокий уровень подготовки, смелости и артистизм. Зрители подпевали хором любимые песни. Теперь общеобразовательное учреждение закрывается на лето. В Псковской области продолжается борьба с борщевиком. Губернатор Михаил Ведерников на совещании подвел промежуточные итоги за последние несколько лет. С 2019 года площадь ежегодной обработки выросла с 70 до 2,5 тысяч гектар. В этом году запланирована работа по аналогичной площади. Всего 26 муниципалитетов заключили соглашения и контракты. Первичный этап обработки территории проведен. За весь период полностью очистить от борщевика удалось порядка 7% от общей площади распространения сорняка в регионе. Губернатор также напомнил, что с 1 марта собственники и другие правообладатели обязаны уничтожать опасные инвазивные растения, в том числе борщевик Сосновского. Глава региона подчеркнул, что работу нужно усиливать, обследовать зараженные земли, выдавать предписания, контролировать их исполнение и при необходимости передавать документы в надзорные органы. С 1 сентября обучение в первом классе будет проводиться без домашних заданий. До сих пор в соответствии с методическими рекомендациями, которые разработаны по поручению Минпросвещения России, домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.
6: О валютах.
7: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 21 копейка.
6: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Итак, сегодня отмечается один из важных праздников – День семьи, любви и верности. Огромное количество людей сочетаются браком именно в этот день. И мы у вас спрашиваем, дорогие наши слушатели, что для вас в семье самое важное? Ну, у меня даже примеры есть, чтобы, так сказать, направить ход ваших мыслей. Любовь, дети, уважение, доверие, понимание. Смотрите, прежде чем принять звонок, а вы пока, пожалуйста, набирайте 8-800-200-9702. Какой резонанс имело мнение по поводу того, что Марат звонил, простить измену. Измену никогда нельзя прощать. Разрушить семью сможет только измена. Измену не простить и не забыть. Все остальное решаемо. Это я уже второе читаю сообщение. Доверие самое главное, и прощение недостатков друг друга, и тогда все спорится. Это Миша. Уважение, доверие, забота друг о друге. Это Ирина. Вот такие, соответственно. Родион вот как раз про разрушить семью только измена. Ну, какой спор пошел. Звонок. Есть 8-800-200-9702. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Ваш постоянный слушатель и почитатель вашего таланта.
0: Спасибо большое. Слушаю вашу точку зрения.
10: Вот на эту тему есть прекрасный советский фильм «Евдокия», если вы помните его.
0: Ой, сейчас я
10: потрясающий
0: вспомню.
10: Фильм. Людмила Хитяева там играет. У них пятеро приемных детей в семье. Но я хочу сказать не об этом.
0: Угу.
10: Она к своему старому, как говорится, другу Ахмету начала бегать. И вот ее муж Евдоким, он ее, ну, как говорится, с поличным. И все такое ей говорит: если любишь, уходи к нему. А нет, говорит, никто тебя не гонит из семьи. И она сделала свой выбор. Она этого Ахмета отшила. И у них пятеро детей.
0: То есть
10: было.
0: Дети? Дети?
10: Все приемные дети.
0: Да я
10: вот
0: не про это,
10: дело.
0: Я говорю. Да какая разница, приемные или свои? Дети, ты.
10: Конечно.
0: Дубль два. Детей чужих не бывает. Я в этом
10: это верю. Я понимаю. У меня у самого дочь
0: Вы мне скажите все-таки ответ на вопрос. А самое главное, дети, на ваш взгляд?
10: Самое главное, семья. Все, там даже в фильме есть вот Катя, ее дочь. Она инструктором уже, ну, там райкома была. И с одним, ну, мужчиной едет. И он ей рассказывает, что у него жена московскую прописку терять не хотела, там и все такое, то есть материальные блага. А она ему говорит: вот вы вашу жену по театрам водили, а основного-то она не поняла.
0: Хорошо.
10: Можно говорить простить все, можно простить измену, но главного нельзя прощать. Семья – это главное.
0: Так, философски. Пошла думать, как говорится. Спасибо большое. 8-800-200-9702. Даниил из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я слышу эфир, и как бы со многим можно согласиться, но открою, может быть, формулу счастья своей семьи. Мне кажется, что эта формула кроется во взаимной ответственности. Ответственность по отношению друг к другу, к детям, к близким, к родственникам. Это и есть та сила, которая удерживает...
0: А в чем заключается ответственность, Даниил? Я, мне кажется, понимаю вас, но не уверена. Да.
11: Ответственность в том, что, ну, любовь, понимаете, это конфетно-букетные истории. Полюбили, разошлись, дети остались, и как бы семьи нет. Какие-то совместные покупки, это все тоже не постоянно и не стабильно.
0: Ну, это да, это промахиваем. А все-таки что это? Что, просто я сравню.
11: Ответственность – это помощь друг другу, это понимание друг друга, это созидание друг
0: Какие
11: друга.
0: Какие у вас обязанности по дому, Даниил? Скажите мне, пожалуйста, ваши.
11: Я глава семьи, основной заработок мой.
0: Ну, женщина-то тоже работает.
11: Уборка.
0: Да, уборка.
11: Нет, женщина не работает.
0: А, так,
11: женщина
0: понятно.
11: Не работает.
0: Дальше.
11: Она занимается детьми, у нас многодетная семья, и она занимается исключительно детьми. Но
0: вы ей чем помогаете?
11: Я сделал так, что она получила 2 высших образования. Я сделал так, чтобы она творчески самореализовывалась. Я сделал так, чтобы она была счастлива во взаимодействии вот в нашей семье, общалась с подругами. Ни в коем случае не закрывать ее в золотой клетке и не давать ей замкнуться в себе.
0: Понятно.
11: Поэтому моя ответственность по отношению к ней, чтобы она была счастлива. И у нее такая же ответственность по отношению
0: спасибо
11: ко мне.
0: Спасибо вам, Даниил, спасибо. Знаете, что мне на ум пришло, когда Даниил сказал про ответственность? Мне кажется, следить за своим собственным здоровьем тоже входит в понятие ответственности по отношению к членам твоей семьи. Это называется «Кто о чем, малыш, о бане?» или как там обшивок, да, пословицы, поговорки. Но вот тоже над этим начинаю размышлять в последнее время. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, ДНР с нами на связи. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, Маша. Ну, я хочу сказать, что я считаю, вот мое мнение, в семье главное любовь, гармония и взаимопонимание. Будут эти три составляющих, будет нормальная крепкая семья.
0: Что такое любовь, понимаю. Что такое понимание, тоже разумею. А что такое гармония?
12: Ну, как, чтобы они... Ну, это я под этим подразумеваю тоже понимание.
0: Да, я поняла. У нас много понимания, поняла. Ясно. В общем, понимание – основа всему. Без понимания любви не будет. Или без любви понимания не будет.
12: Да, да, абсолютно верно.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Смотрите, география расширяется. 8800, география звонков. 8800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Виктор, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
0: Слушаю.
13: Знаете, вот без комплиментов этот день нельзя. Вы же работали на «Маяк», по-моему, да? Я помню, ваш голос услышал. На «Маяке» вы работали, правильно? «Маяк».
0: Ну, сейчас это не совсем корпоративно будет обсуждать.
13: Но я понимаю, но просто ваш голос, и вот как бы тоже даже зашел, посмотрел ваше изображение, ну, красота. Дело в том, что я встретил свою жену, вот так получилось, что я встретил ее в автобусе, просто увидел. Я, знаете, давайте по-русски, я просто был в таком восторге, я обалдел от такой прелести, от такой красоты этой женщины. Знаете, она стала моей женой, честное слово. Поэтому вот одно из как бы определений, то, что мы сейчас задаем друг другу вопросы, это, конечно, красота. Красота женщины. И вот честное слово, все наложилось потом в этой жизни. Вот от этой красоты, от этой взаимности.
0: А если бы вы увидели ее в автобусе, ну не ее, я про вашу жену не буду там строить теории. Вот если мужчина видит в том же самом автобусе просто восхитительной красоты, какой-то неимоверной красоты женщину, а она оказывается стервой. Знаете, такая вот, бывает, отвратительная женщина бывает. Да.
13: Ну да, конечно, выбор бы точно должен был быть, но вот так звезды совпали, что она не отвратительна.
0: Вам повезло,
13: а она смотрит на меня, она радуется, смотрит.
0: Ну, о, привет, жене. Ну что?
13: Честное слово.
0: Я поняла.
13: Так приятно. Вот, знаете, так, вот именно гармония во всем этом. Может, ее... Я куда угодно. Мне горжусь, иду с этой женщиной, смотрит на меня, смотрит на нее, а я смотрю, и, боже мой, какое счастье,
0: ну,
13: прямо что у меня такая жена.
0: Слышится в вашем голосе, слышится вот то, какой вы восхищенный ею до сих пор. Спасибо большое вам за звонок. Я тороплю события, время неумолимо, 8 800 200 ровно 9702. Одни мужчины. Илья, Тверь, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Ваша точка зрения?
14: Ну, на мой взгляд, самый главный рецепт счастья – это умение поступиться своими интересами ради близкого человека. Сейчас все очень гордые, у всех есть какие-то желания, в том числе желания по материальным каким-то благам, да? Угу. Вот, но очень важно уметь остановиться, понять близкого тебе человека, понять его интересы. И, как говорится, ну, не зацикливаться только на своих хотелках, находить компромиссы и, ну...
0: Да, я поняла. Мысли ясна. Да. Понимаете, вот я с вами вроде бы согласна прям полностью, но у меня такая мысль. А как же так вот сделать, чтобы... Ну, мне же хочется, чтобы мой партнер, мой любимый человек вот получал в этой жизни все свои хотелки. И я тут ножкой притопнула. Куда делись?
14: Ну, Да, я здесь.
0: Ну, это просто такая двойная такая штука у нас получается. Мне кажется, всегда чисто философски, даже не философски, а вот чисто практически, вот как опыт жизненный мне подсказывает, всегда кто-то дает, а кто-то берет, всегда кто-то локомотив, а кто-то ведомый. Но эта гармония устраивает, должна устраивать как минимум обоих. Я не знаю, права я или нет. Правда, не знаю. Но мне кажется, в паритете никогда ничего не бывает. Это какое-то равновесие.
14: Может такое быть.
0: Может,
14: надо всегда стремиться к лучшему, естественно.
0: Может, для кого-то удобно и лучшим образом складывается, что, ой, вот я хочу быть ведомым или, наоборот, ведущим. Не знаю. Ладно, это...
14: Ну,
0: фи...
14: есть
0: это...
14: такие ну, пары, да.
0: Да, да, да, да. Я не настаиваю, я с вами вместе рассуждаю. Спасибо вам большое за звонок. Помещается еще звонок, да, у нас? Владимир, Тюмень, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Мне кажется, что в отношениях мужчины и женщины, девушки и молодого человека самое главное – это любовь. И это без этого ничего не будет. Мне кажется, что после того, как люди начали встречаться, начали общаться, если нет любви, то это отношение пустую.
0: Да, в общем, все, да, в холостую швах, и ничего не построится, все рухнет. Вы знаете, мне кажется, это неспроста. Вот мы начали с любви, ну, любовь, как само собой понятно все, и закончили ею. Друзья мои, спасибо вам всем большое, правда, от всего сердца за такое количество звонков. Вы сделали мой вечер. Надеюсь, что и мы ваш тоже. Итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
16: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные... Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Партнер выпуска – препарат «Простатилен». Мужское здоровье под контролем.
18: Месси спас свою сборную за 13 минут и обошел Марадонну. Египет обвинил ФИФА в аргентинском договорнике. Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира. Это «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии Валентин Алфимов, меня зовут Денис Акинин. И сегодня мы, как в принципе всегда, обсуждаем главные новости с Мундиаля за минувший день. Один был насыщенный, день был богатым на события. Пусть всего было сыграно 2 матча. Кстати, Валентин, да, представьтесь, пожалуйста, и давайте напомним, какие матчи были сыграны.
19: Привет, это было круто. Так, Аргентина и Египет 3-2. Египтяне шли на сенсацию. До последних минут буквально выигрывали со счетом 2-0. Но Лионель Месси и его сборная сотворили чудо, отыгрались 0-2 и даже не перевели дело все в добавленное время. И второй матч Колумбия-Швейцария скучнейший 0-0 после первого тайма, еще более скучный 0-0 после второго тайма, не менее скучные после первого экстра тайма. Ну, в общем, серия пенальти, и здесь швейцарцы оказались лучше. Хотя многие говорят, что удачливее, я все-таки считаю, что пенальти — это не лучше. лотерея.
20: Ну, это будет на твоей совести. Но я с тобой соглашусь, что у швейцарцев и колумбийцев получился такой антифутбол, поэтому обсуждать мы его не будем. У нас все-таки передача про футбол, а не про антифутбол. А вот Месси дел действительно наворотил. И давай вообще напомним, что произошло в матче Аргентина-Египет вкратце, потому что произошло там очень много. Египтяне забили первый гол уже на 15-й минуте и вышли вперед. Через 5 минут все тот же Лионель Месси промазал с пенальти. В начале второго тайма Египет забил еще раз, но этот гол отменил ВАР. Потом, немножечко погодя, забил еще раз, и этот гол уже засчитали. И вот Египет 2-0 ведет, дело идет к сенсации. И на 79-й минуте начало происходить кино, или чудо, или сенсация, ну что-то вот из этого. Месси отдал голевую передачу на Ромеро. Через 7 минут сам Лионель забил, а на второй добавленной минуте Энцо Фернандес сделал счет 3-2. В итоге Лионель Месси побил рекорд Марадонны по ассистентским голам. Теперь у Лео 9 на счету за все чемпионаты мира, у Диего Армандо 8, соответственно. Ну, а самое главное, это вообще не цифры, на мой взгляд, вот в этой вот истории, да. Самое главное, это ощущение шока и непонимания. Я не знаю, как ты, Валентин, я сидел, смотрел это все дело перед экраном, и я не понимал, как это возможно. У аргентинцев ничего не получалось.
19: Вот давай так, я тоже сидел, смотрел все это дело перед экраном, правда, не с самого начала, я включил там в момент пенальти Месси, и, конечно, очень расстроился, что он не забил, хотя, наверное, вот в данной ситуации можно сказать, что пофиг, что он не забил. Потому что это Лионель Месси. Любой другой, там, капитан своей сборной, лидер и так далее, может не забить и расстроиться, и от этого это будет как-то влиять на игру. Может, просто потому, что он аутист, как некоторые говорят, вот, и это на него не так сильно влияет, но как они играли до этого, так и продолжили играть после. В перерыве мы разговаривали с нашим спортивным обозревателем, с Кириллом Серовым, он такой, ты видел, вот смотри, вот Аргентина же нет, а вот эти же, да, египтяне, они могут створить сенсацию. Я ему сказал, говорю, нет, Кирюха, Аргентина свое возьмет.
20: Никогда не забывай, что ты играешь против чемпиона мира, да?
19: Именно так. Египтяне большие молодцы. Они показали прекрасный футбол. Очень правильно говорил комментатор матча вчерашнего, что играла сборная. Вот это была команда.
20: Действительно очень крутая командная игра. И то, как они оборонялись против этой Аргентины всемером там в защите, шестером всемером, и выбегали в контратаке. Не сушили игру, а выбегали в контратаке. Это дорогого стоит, это показательный момент, да.
19: Там многие ругают Мухаммеда Салаха, что вот он там минус один игрок. Собственно, это проклятие всех сборных, где есть суперлидер, как вот Португалия. Ну, мы видели, что с ней произошло, да, с Криштиану Роналду. Я с этим не согласен. Египет был очень крутой, но было внутреннее чувство, что Аргентина добавит, Аргентина найдет, и Аргентина добавила и нашла. Собственно, мы все это видели. Действительно, это чемпионы мира. Это очень важно. В том плане, что у них есть победный дух. Они не расслабляются, они не расстраиваются, не опускают руки до последней минуты. Вы представьте себе, до 79-й минуты.
20: 79-й минута, все пошло, да.
19: Да, и все бы такие уже сказали. Половина команд клубных и большая часть сборных, просто опустили бы руки уже. Не получается. Навес удар. Нет. Аргентина давила и даже, я еще раз этому удивляюсь, не перевела матч в добавленное.
20: А ты видел, как все тот же Месси разревелся, я даже не скажу, что заплакал, разревелся после финального свистка.
19: И кто у нас теперь главный нытик мирового футбола? Вовсе не Криштиану Роналду.
20: У них по разным поводам. Криштиану тоже можно понять. Но я про то, что он разревелся не от хорошей жизни, судя по всему. Он действительно чувствовал, что игра уходит у него из-под рук, из-под ног. И то, что они это перевернули, как будто бы они сами в это не особо верили, что у них это получится.
19: Я думаю, что здесь играет роль очень большое напряжение, эмоциональное напряжение. Конечно, они очень сильно нервничали, переживали, и когда этот груз упал, стало намного легче. Я могу сказать про себя, когда был суперфинал Кубка России по футболу, я точно так же стоял на трибуне и до последней секунды молчал и вообще не кричал, и был напряжен так, что у меня голова жутко болела. Но как только наш великий вратарь Помазун взял очередной пенальти, я точно так же разрыдался, как Лионель Месси. Так что мы с ним чем-то очень похожи.
20: Вот, теперь я тебя буду называть не Валентин, а Лионель. Слушай, но после матча случились не только слезы Месси. Случился, так назовем, карнавал египтян, потому что и тренер сборной Египта, и футболисты сборной Египта наговорили в интервью в своих такого, что можно идти, в принципе, в суд, как минимум в спортивный. Например, главный тренер египтян Хасам Хасан прямо сказал, что случился договорничок. А весь этот ваш чемпионат мира – маркетинг и рекламная витрина, где главным лицом должен быть Лионель Месси. И вообще, ФИФА – злодеи, ФИФА протаскивают Аргентину и Месси как минимум до финала, а то и до победы в Кубке. Хоть что-то из этого правда?
19: Есть такая теория заговора, что якобы Дональд Трамп хочет вручить лично Месси Кубок мира, причем об этом говорили еще до начала чемпионата. Ну, то есть, вот самого-самого, еще когда даже не было понятно, пройдут они куда-то.
20: То есть, и здесь мистер Трамп замешан, да?
19: О, нет, конечно. Куда ж тут без него? Мое мнение такое: я не совсем понимаю, о чем говорят игроки и тренеры сборной Египта. Отмененный гол, ну, скажем так, действительно, это неприятно, но по факту, во времена ВАРа мы видим, если нарушение было прямо перед голевой атакой, соответственно, его отменяют.
20: Ну да, напомним, что там был наступ игрока сборной Египта на игрока сборной Аргентины.
19: Наступ – это нарушение? Нарушение. Вообще вопросов никаких нет.
20: Но больше всего египтяне возбудились по другому эпизоду. Перед третьим голом, аргентинским, в аргентинской штрафной снесли Мохамеда Салаха.
19: Хорош, снесли. Ну, ребят, вы чё? Ну, я уж не буду говорить про двор. У нас даже в чемпионате России такое не судят. Там мимо него прошли, ветром подули, и он упал. Ну, очевидный нырок был. Нет, нет, нет, нет, нет.
20: Все, разрушил. Разрушил ты всю конспирологию. Но вообще футбол и большой футбол – это же место для конспирологии, да, и немножко поиздеваться и над Месси, и над Египтом.
19: Ну, можно поиздеваться, конечно, да, но победит все равно
20: Аргентина.
19: Раньше побеждала Германия, теперь победит Аргентина. Хотя, если честно, я не очень представляю, как, ну, допустим, завтра состоится матч, конечно, завтра не состоится, Франция-Аргентина, и я не понимаю, как Аргентина будет бороться с этой Францией.
20: Ты знаешь, я тоже так думал, но я увидел, как Аргентина вытаскивает вот свое положение, оказавшись в очень-очень большом кризисе, назовем это так, и прям им фартит, и они прям идут по чемпионскому так темпу, с плохой игрой, но прям побеждают, забирают свое, как будто бы шансы у них есть.
19: Но та же Франция для меня вот в этом году, на этом чемпионате, я присмотрелся к их игре, это машина.
20: Да,
19: не это подумайте, правда, что я как-то дико поддерживаю сборную Франции, за нее болею. Нет, на этом чемпионате мне все примерно одинаковые, но Франция – это машина, которая выезжает на поле, и есть уверенность, что как «Спартак» в 90-е, мы не думаем, выиграет он или нет, главное, просто интересно, с каким счетом.
20: Франция с Аргентиной пока не играет, Франция будет играть с Марокко в четвертьфинале, Аргентина будет играть со Швейцарией в четвертьфинале. Это я все к тому, что сегодня у нас первый день с 11 июля без футбола, но вообще потом вернемся, и у нас будут те самые четвертьфиналы, давай напомним еще раз. Франция играет с Марокко, Испания играет с Бельгией, Норвегия играет с Англией, ну и Аргентина, как я уже сказал, со Швейцарией. Валентин, самая пара, которая самый вызывает интерес. Пара.
19: Ну вот смотри, Франция-Марокко, безусловно, очень интересная игра. Это будет круто. Я надеюсь, что будет драка, в хорошем смысле слова. Очень жду действительно классной встречной игры. Так, дальше у нас Бельгия играет с
20: Испанией.
19: Бельгия с Испанией. Здесь, по-моему, все совершенно очевидно. Испания пройдет дальше. И, соответственно, у нас Франция.
20: Как испанцы добавляют по ходу турнира. Ой-ой-ой.
19: И, между прочим, не пропустили еще ни одного.
20: Ой-ой-ой, как испанцы добавляют. Я согласен.
19: Вот.
20: Да.
19: Так что Франция, Испания, первый полуфинал, Англия, Норвегия. Это будет очень круто. Я верю в парней Холланда. Я желаю им всего самого наилучшего.
20: Я вот жду именно этот матч, честно говоря, да, правда. Потому что я верю в Норвегию и не верю в Англию.
19: Они очень крутые парни, и я надеюсь, что проклятие все-таки будет действовать, потому что должны быть какие-то легенды у нас еще в мировом
20: футболе. Ты про ганского шамана знаменитого. Но он снял уже все.
19: Я не про ганского шамана. Он, кстати, не работает, потому что он на Месси тоже заколдовал, а Месси забил.
20: Согласен.
19: Я про проклятие, по-моему, Джорджа Беста, что ли, английское.
20: Видишь, сколько у нас проклятий.
19: Да, что они никогда ничего не выиграют. Ну и, соответственно, последний матч
20: Аргентина-Швейцария.
19: Ну, спасибо, до свидания. Мурат Якин, да, бывший тренер «Спартака». Ну, жалко, но придется ему ехать домой. В этом не сомневаюсь ни капли.
20: Мы записали, а это значит, мы будем ждать те самые четвертьфиналы, чтобы свериться с тобой, с твоими ощущениями. Ну, а пока у нас на этом все. Это были джентльмены спорта на чемпионате мира. Мы добрались до первого выходного дня. Немножечко выдыхаем, ну а потом продолжаем смотреть футбол. Его будет еще очень много. Элитного футбола, за которым обязательно нужно следить, но, естественно, вместе с нами.
1: Реклама. Чемпионат – дело святое. Но если ночью встаешь не из-за матча, а в туалет, это уже не про футбол. При простатите и аденоме простаты – простатилен. Свечи снимают воспаление и боль, возвращают нормальное мочеиспускание. Один курс – одна упаковка. И болей ночью только за любимую команду. Простатилен. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
21: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллион. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
25: О важном.
0: Россияне не должны ощущать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в стране. Об этом на совещании по энергетике заявил Владимир Путин. Президент отметил, нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, а крупным компаниям нужно распределить его по широкой сети и не концентрировать у себя. Глава государства подчеркнул, трудности с топливом временные.
25: О политике.
0: Западные страны используют организацию по запрещению химического оружия для сведения политических счетов с неугодными или им противниками. Об этом заявил постпред России при организации Владимир Тарабарин. Кроме того, по словам дипломата, государства Запада вместо предметной дискуссии вынуждают организацию выступать площадкой для проведения различных политизированных акций, не имеющих отношения к повестке. Намеренное переключение обсуждения в сторону политических лозунгов и ложных обвинений не способствует выполнению мандата и негативно влияет на ее имидж, подчеркнул Тарабарин.
25: О законах.
0: Госдума поддержала продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ приняли об этом во втором чтении. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками.
25: Об образовании.
0: На госуслугах абитуриенты подали больше 2 миллионов заявлений, рассказали в Минцифры. Каждый час с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн подается более 5000 документов. В среднем абитуриенты поступают в 2 вуза, но на портале они могут выбрать и больше институтов или университетов. В Минцифры рассказали, что сервис помогает найти подходящее место обучения по разным параметрам. Результатам профориентации, предметам, баллам ЕГЭ, расположению вуза, наличию общежития и другим условиям. Им воспользовались почти 8 миллионов человек.
25: О спорте.
0: Сборная России по пляжному волейболу выступит на ближайших мировых турнирах. Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейболу Станислав Шевченко. Ранее Международная федерация сняла ограничения с российских спортсменов. Сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. МОК снял ограничения с атлетов из России и восстановил членство Национального комитета накануне.
25: о валютах.
0: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
25: О погоде.
0: В Москве плюс 22, облачно с прояснениями, в Петербурге 20, выше нуля, ожидается дождь.
23: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
25: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
3: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Котц с нами. Саша, приветствуем.
4: Да, приветствую.
3: Ну, наверное, поздравим друг друга, да, вновь еще раз, вернувшись к главной теме последних дней. Это освобождение Константиновки, долгожданное. И вот когда мы говорим, что в бинокль видно, насколько мы понимаем, Славянск и Краматорск видно уже не в бинокль, да, а на кончиках пальцев в ближайшее время. Какая обстановка, какая ситуация, что впереди?
4: Ну, конечно, успех в связи с взятием Константиновки трудно переоценить, но при этом и преувеличивать значимость, да, этого события я бы не стал. Ну, действительно, взят очень крупный город, но до окончания войны, до выполнения всех целей, поставленных в зоне специальной военной операции, еще очень далеко. Поэтому, конечно, событие радостное, но на фронте как бы это не вызывает каких-то там особых восторгов, да, каких-то специальных празднований, каких-то отпусков, выходных. Ну, то есть война продолжается, боевая работа тяжелая, кровавая, она тоже продолжается. И, собственно, мы просто стали на еще один такой хороший, серьезный шаг мужской ближе к выполнению наших главных целей. А Владимир Владимирович на прошлой неделе сказал, что главными целями остаются освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, то есть однозначно Херсонская и Запорожская области, да, имел ли в виду Владимир Владимирович под Новороссией еще Николаевскую область и Одесскую, ну, я не знаю.
3: Днепропетровская, да.
4: И не возьмусь гадать, да. Вот. Но, конечно, Константиновка, мы таких крупных городов не брали давно, это все-таки седьмой по площади и населению административный центр Донбасса. До войны здесь жило почти 80 тысяч человек, и это такая столица украинской стекольной промышленности, это крупный узел черной, цветной металлургии, вот всем нам знакомые рубиновые звезды над Кремлем, это делалось в Константиновке. И здесь, вот мне кажется, что надо отметить несколько слоев, смыслов взятия освобождения этого города. Первое – это, безусловно, человеческий, да, такой подтекст, потому что я помню, в 2014 году город Константиновка, прекрасно помню, потому что через него проходила дорога в Славянск и обратно, ну, то есть всегда ездила через Константиновку. Он мне тогда казался каким-то огромным, нескончаемым городом, ты вот вдоль него так едешь, едешь, а он все не кончается, не кончается. И железная дорога, и промышленные здания. Я помню, как мы брали под контроль этот город, как занимали администрацию здания, здание полиции, здание СБУ с арсеналами. Все это вот на моих глазах происходило. И я помню, как тогда встречали ополчение, как встречали местные жители. То есть встречали как своих. Это в прямом смысле слова как своих. То есть это не метафора. Там большое количество ополчения было как раз из Константиновки. Ну, возьмем легендарную «Спарту», да, батальон «Спарта», которым командовал Моторола. Братья Аграновские. Это выходцы из Константиновки, это их родной город. К сожалению, один из них водяной позывной погиб в ходе специальной военной операции, другой с позывным «Матрос» с 2014 года оба воевали, потерял ногу в ходе боев. У «Матроса» замечательные дети, это и Екатерина Аграновская, и Володя Аграновский, которые создали прекрасный сериал о первых месяцах СВО, который называется «Резервисты», и Катя вообще выросла в такого из ребенка войны, в такого юного философа, очень радостно наблюдать за ее ростом. И у меня большое количество друзей из этого города на протяжении долгих месяцев через моих знакомых беспилотчиков мы сбрасывали лекарства в один из дворов, там, где живут родители мои знакомые, которые тоже из Константиновки. Вот, к сожалению, они пропали со связи, видели потом с воздуха, что их дом разбит. Очень надеемся, что все-таки они перебрались куда-то в подвал, где-то все-таки дождутся вывода гражданских. И тут, кстати, на минувшей неделе ребята из полка 1194 прислали неожиданный привет из Константиновки. Вывели оттуда мирных жителей, и мирные жители, Игорь, нам с тобой ставили в претензию, что мы сообщали об освобожденных микрорайонах города Константиновки, но не сообщали улицах. А они говорят, что каждую среду сидели перед приемником, слушали нашу программу на радио «Комсомольской правды» и ждали, объявят ли их именно их улицу, да, освобождена она или нет. Вот, ну, городские бои — штука такая нелинейная, да, и сейчас участок какой-то улицы может быть под нашим контролем, потом вдруг выползет противник туда, поэтому, конечно, очень сложно вот так вот говорить о том, что освобождено, что нет, понимая, что люди, по твоим словам, судят об оперативной обстановке в родном городе. И это, конечно, большая ответственность. Поэтому всем, кто сейчас нас в Константиновке на радиоприемнике слушает, огромный привет. Понятно, что, ну, поздравления этих людей, да, с освобождением, они могут звучать кощунственно, потому что город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткие условия, но оставались там, чтобы выйти на нашу территорию. И сейчас потихонечку, насколько позволяет оперативная обстановка, этих людей выводят в тыл, где им будут выручать уже российские паспорта, и они будут становиться полноправными гражданами Российской Федерации со всеми вытекающими льготами и обязанностями, и, может быть, даже успеют принять участие в своих первых выборах, которые у нас состоятся в сентябре, да. Что такое Константиновка, если в цифрах, да? Во-первых, это крепость, это один из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе, наряду со Славянском, с Краматорском и с Дружковкой. То есть вот эту всю систему обороны строили с 2014 года, причем очень резко наращивали после падение Артемовска, да, Бахмута. В итоге к июню 26 года здесь было два рубежа обороны, более 150 километров траншей противотанковых рвов, три ряда инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны на господствующих высотах и опора на десяток промзон и 12 пригородных сел. Это все вот такой узел обороны вокруг Константиновки. Первый рубеж обороны – это 30 километров в длину и 8 километров в ширину. Можете представить себе сплошные траншеи, ходы сообщения, там рвы, малозаметные препятствия, минные заграждения. Да? Второй рубеж обороны – это 35 километров по периметру с опорой на водохранилище, вот каскад этих водохранилищ, да, 6 укрепрайонов на окраинах и в дачных поселках и более 30 километров подземных коммуникаций в единой сети. Это все был узел обороны Константиновки. В самом городе свыше 80 участков заграждений, полсотни укрепузлов, да, с опорой на железнодорожный вокзал, на технический колледж, на 12 школ, да, это тоже опорные узлы обороны были. Опорные узлы были в 25 детских садах, на 10 заводах. Представьте себе, как это все было тяжело взломать. И сам гарнизон был настолько внушительный, да, это 7 бригад, 45 батальонов, и если численно мы будем говорить, 7 разных бригад, это не значит, что бригада в полном составе, да, просто вот 45 батальонов из 7 бригад. И всего гарнизон составлял порядка 15 500, в том числе штурмовая бригада Нацгвардии «Людь», это наиболее боеспособные вообще тут находились части, и в итоге штурмовики группировки «Южные» все-таки сковали противника, да, сначала боями за восточную и юго-восточную части города, потом обошли Константиновку с флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения и, ну, практически полностью изолировали гарнизон, а дальше уже пошли по кварталам, используя вот эти проблемы с ротацией, с подвозом. И в итоге как бы общая, да, вот территория, ну, вместе с пригородами, вместе с селами, да, которая перешла под наш контроль, это более 66 квадратных километров. Потери противника наш генштаб оценивает, наше главное оперативное управление оценивает порядка 13,5 тысяч человек, но это вместе с ранеными, да. 14 танков, да, цифра небольшая, но на танках сейчас особо не поездишь, зато почти 300 бронемашин, 1400 автомобилей. Ну, это вот те самые пикапы, которые мы видели в объективном контроле, да, с дронов. 200 орудий артиллерийских, 8 пусковых установок РСЗО. И, собственно, вот ради этих цифр, можно сказать, Киев до последнего гнал в город людей, чтобы предъявить западным кураторам, ну, некую способность ВСУ остановить нас.

0: Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Продолжаем, да, Саша, о реакции и о том, что дальше. Дружковка, Славянск, Краматорск. И, конечно, вот интересно, ты описывал укрепленную всю систему вообще этой большой агломерации. И все время говорится о том, что за ней оперативный простор вплоть до Киева. С одной стороны, понятно, сложности сопряженные все равно, да, это не значит, что мы пойдем весело и на марше, но, тем не менее, все-таки это же уже принципиально другая ситуация, и у нас на официальном уровне было сказано, что зона безопасности будет расширена, да, уже называлась Днепропетровская область и так далее. Вот что это в комплексе с обсуждаемым нами с тобой вопросом говорит нам? Что это значит?
8: В Днепропетровской области мы уже создаем зону безопасности параллельно всем нашим остальным делам и задачам. Вот. Поэтому тут вряд ли что-то будет меняться. Что касается там, реакции Украины, да, ну, они сейчас застряли на стадии отрицания. То есть у них сначала выступил там после некоторого замешательства пресс-секретарь Генштаба ВСУ, сказали, что город контролируется подразделениями сил обороны, и слова про оккупацию, говорят, они не соответствуют действительности. Я что-то не помню, кто говорил про оккупацию, про освобождение говорили, про оккупацию мы ничего не говорили. Потом Зеленский позвал Путина в Константиновку, да, совершенно какое-то детское предложение. Потом значит, появились видео украинских солдат, которые пишут видео якобы из города на фоне каких-то руин, но мы все это видели, да, причем не один раз, там, если отмотать пленку, она одна, в принципе, у Киева на все случаи жизни, да, можно там вспомнить Артемовск, май 23-го года, когда уже более 200 дней крутил ей шестеренки мясорубка бахмутская, да, и в итоге Минобороны отрапортовала об освобождении, а из Киева там сначала замминистра обороны Маляр называл это фальшивкой, потом, значит, Зеленский на саммите G7 говорил, что это все неправда. Ему прямой вопрос тогда задали, я вот помню его лицо, дескать, под контролем ли Украины Бахмут, и он тогда сказал, думаю, что нет. Вот, тут же спохватился, сказал, что на сегодняшний день Бахмут в наших сердцах, там ничего не осталось в городе. Ну да, а через пару часов там тогда его пресс-секретарь Никифоров дезавуировал заявление своего шефа, сказал, что его неправильно поняли, что взятие города он отрицал. Вот, потом

0: С Авдеевкой та же история была, да, в итоге Сырский сказал, что когда уже было просто паническое бегство, да, когда были кадры с дронов, как они бегут вдоль лесополос, там их накрывает артиллерия, он уже на тот момент, значит, говорил о том, что совершен, как же он сказал, организованный отвод подразделений, чтобы не уничтожать личный состав зря. С Красноармейском, он же Покровск, да, осенью 25-го года была та же история, то есть тот же сценарий, те же актеры. Сначала мы докладываем об окружении, потом Сырский говорит, что информация о блокировании не соответствует действительности. Красноармеец, держим, Димитров, держим. Зеленский, там тоже окружение нет, ситуация, значит, контролируемая. Потом у них идет стадия торг, да, это вторая стадия, и уже там через какое-то время, значит, они говорят, что никто не заставляет солдат умирать ради руин, вот, и что мы, наверное, будем отходить. Ну, короче, такая вот закономерность у них есть. Сначала они говорят, что это фейк, город наш, потом, когда российские флаги уже над администрацией, над площадями, город в наших сердцах, это просто руины, город не имел никакого тактического значения, а потом он просто выпадает из сводок, да, просто из телемарафона, из брифингов, как будто его и не было. Много сейчас про Красноармеец говорят или про Авдеевку, но как бы ни у кого не вызывает сомнения, что этот город уже наш, но это вот у них так выглядит стадия принятия, она такая тихая, молчаливая, ну то есть они не говорят, ну да, действительно, мы потеряли город, нет, просто забываем про этот город, как будто его и не было, да, и сегодня вот как раз в Константиновке они застряли пока на первой стадии, они все врут, город наш, Путин лжет, ну, значит, ждем, пока они начнут торговаться, да, с тем, что, в принципе, это уже объективная реальность. Что дальше, да, ну теперь смотрим на, естественно, Славянско-Краматорскую агломерацию уже не в какую-то там подзорную трубу, через которую еле-еле что-то видно там, размытое, да, на горизонте, а мы уже видим вполне определенную перспективу. Я бы что отметил? То, что Константиновку брала одна группировка, да, войск наша в зоне СВО, это группировка войск южная. Дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям, к Славянску и Краматорску, мы подходим как минимум двумя группировками войск, то есть с юга давим сейчас от Константиновки в сторону Дружковки группировкой южная, и там, значит, ну, уже даже противник признает, да, что бои кипят уже на окраинах Алексеева-Дружковки. Алексеева-Дружковки это пригород самого города Дружковка, ну, тоже такой достаточно серьезный город, 12 тысяч зданий, если я не ошибаюсь, и вот крепость, да, очередная, и там стрелковые бои уже идут в пригороде, да, то есть начинается битва за город, там 6-я дивизия обошла Константиновку, закрепилась уже на окраинах Алексеева-Дружковки, там на улице Тухачевского, артиллерия уже накрывает всю боевиков, которые из Константиновки туда бежали. Ну и параллельно, да, идет наступление от Рай-Александровки и от Красного Лимана, собственно, в сторону Славянска, в сторону Краматорска. Это группировка «Запад», это уже вторая группировка действует. То есть мы минимум двумя группировками вот так вот подходим с юга и с востока, с северо-востока, там, где вот нам придется взламывать вот эти вот серьезные укрепления, бетонные всякие, которые готовились с 2014 года. С запада, ой, они, конечно, безусловно, сейчас будут что-то наспех готовить, какие-то оборонительные рубежи, но вот сейчас группировка войск «Центр», это третья наша группировка, да, в Донбассе, решает вопрос зачистки Доброполья. За город мы уже уцепились, это чуть выше Красноармейская, Димитрова, да, решаем вопрос с городом Доброполье, это в этом районе, в зоне ответственности группировки «Центр», остался последний крупный узел обороны противника. Дальше от него, это говорил президент, да, в недавнем интервью Зарубина, оперативный простор, можно выходить к государственной границе, границе с Днепропетровской областью, ну, безусловно, там какие-то наспех есть, и окопчики, и по лесополкам там что-то они, но это вот не такие мощные, да, укрепрайоны, как вот на этой генеральной линии обороны. И В том числе из Доброполя можно идти, есть ракадные дороги, к Дружковке и к Краматорску. Соответственно, получается, три группировки уже будут давить на этот мощнейший узел обороны. Не одна южная, да, вот, которая была Константиновка, а, допустим, три группировки будут брать Краматорск, да, со Славянском. Это же совсем другой разговор. Я не буду сейчас гадать, да, по поводу там сроков, когда это все случится. Но я думаю, что до конца года задача вот создать условия, при которых будет обрезано снабжение, ну, как минимум, да, огневой контроль над всем снабжением этой славянско-краматорской агломерации. Я думаю, до конца года точно будет решен вопрос с Дружковкой, и к концу года, ну, может быть, начнутся городские бои и в Краматорске, и в Славянске, ну, по крайней мере, на окраинах. Но при этом, я думаю, что будет все-таки решена проблема логистики врага, то есть ее не будет, этой проблемы, потому что не будет логистики у врага, и тогда мы сможем там честно сказать Киеву: слушайте, давайте мы не будем убивать ваших солдат, прекращайте, пусть они сдаются, как бы, или выводите их, и вот Донбасс наш, как бы, да, будем дальше решать вопрос с Запорожьем и с Херсонщиной. По крайней мере, мы сможем это, я думаю, к концу года диктовать с позиции силы, когда у противника, если и будет какое-то снабжение, то оно будет по воздуху, но, как мы видим на примере Константиновки и других городов Донбасса, ну, воздухом невозможно полноценно снабжать гарнизон, который находится в оперативном окружении, поэтому я думаю, что вот эта перспектива, как бы, она уже не кажется такой какой-то несбыточной, да, или очень далекой, какой-то фантастической. Нет, это вот уже прямо перед нами мы подходим к городам-символам, где зарождалось русское сопротивление в 2014 году, куда приезжали и где формировалось первое ополчение, да, когда туда со всей страны ехали добровольцы со всей России, не только из России, да, и из стран СНГ, и из других стран дальнего зарубежья. И в Славянск заходило там что-то 70 человек, да, изначально, а выходило из Славянска уже под 3000, да, то есть, ну, это такая серьезная уже бригада выходила с техникой, с артиллерией, обстрелянной, да, с боевым опытом. И очень мало, конечно, людей осталось, вот, ополчение первой волны, но я их периодически встречаю в самых разных подразделениях. Вот, и, конечно, многие ждут освобождения. Есть до сих пор люди, которые родом, да, из Славянска, из Краматорска, у кого-то там остались родные, и они тоже будут нас ждать, будут до последнего сидеть в подвалах, чтобы выйти на нашу территорию. Собственно, ради них мы все, не ради территории, а ради людей, которые оказались в оккупации у русофобского ненавистнического режима, который построен на ненависти к нашей стране.
1: Саш, продолжим после новостей. Так, ну.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политический обозреватель «Российской газеты», трижды лауреат премии службы внешней разведки имени Примакова Николай Долгополов об исторических взаимоотношениях между Россией и Великобританией.
4: Все, конечно, вот эти наши исторические отношения, я бы сказал, неприязненные, начались задолго до Крымской войны. Англия всегда была нашей основной соперницей. И, может быть, уже несколько приевшееся выражение «англичанка гадит» действительно вошло в обиход еще раньше, чем Крымская война 1953-1956 году. Наш вечный соперник, вечный, я бы сказал так, непримиримый противник. Человек, который об этом не слышал, для меня редкость, ибо Британия всегда везде билась против нас, кроме, я подчеркиваю, кроме вот двух войн мировых, когда в силу геополитических обстоятельств мы становились союзниками. Это редкость. Даже тогда, например, во время Второй мировой нам делались гадости. Доносились какие-то сведения, но неполные. Рассказывалось о чем-то, что британская разведка добыла в немецких источниках, благодаря им, но не до конца. Страна, которой, к сожалению, никогда нельзя верить. Я бы сказал, что, может быть, я и преувеличиваю, но я это довольно-таки глубоко изучал. Я бы сказал, что во многом и великая, как мы сейчас по-прежнему ее называем, Октябрьская социалистическая революция была спровоцирована британцами. Но сколько же было сделано еще до того, как эта революция была развязана?
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 20.30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты движения «Первых» в Великих Луках совместно с родителями стали участниками мастер-класса «Герб моей семьи». Он прошел в рамках всероссийской акции «Рядом с родными», посвященной Дню семьи, любви и верности. Дети и взрослые узнали историю возникновения герба, познакомились с правилами его создания. Семьям было предложено придумать и создать свой герб, отразить в нем увлечения и семейные традиции. Участники создали свой уникальный символ, вложив в него свои главные ценности. Краеведческий музей приглашает школьников на увлекательные и познавательные квесты по средам. 15 июля пройдет мероприятие под названием «Ориентир славы». 22 июля будет посвящено Петру Первому и его славным делам. А 29 июля участникам предложат погрузиться в мир увлечения академика Виноградова. Квест рассчитан на группу не менее 6 человек и проходит при условии хорошей погоды. Новый циклон «Бернадетт», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки, приблизился к границам России 8 июля. Пока его облачные поля успели накрыть только Прибалтику и крайний запад России. Больше всего небесной влаги достанется Калининградской и Псковской областям. Метеорологи сообщают, что над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон. Предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на центральной области за выходные может выплеснуться до 3/4 июльского объема влаги.
2: О валютах.
5: Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90, юань 11,21.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем, Саш. Ну и систематические удары по Киеву, в общем, на этот раз этой ночью по цеху интереса с южнокорейской Samsung Украина, но производились там «Фламинги». Складировались, производили запчасти и все, что с этим связано. А Пинобороны говорит, что это в ответ на террористические удары по гражданским объектам, которые продолжают Киев с использованием дронов. Но вот, да, все больше сообщений, не то чтобы их не было, а именно вот все больше сообщений о выносе объектов ВПК именно в самом Киеве. какую динамику это придает, да, с учетом того, что, ну вот, к сожалению, видимо, ВПК Киева теперь находится за пределами Украины, на Западе, да, и мы видим только увеличивающиеся поставки беспилотников, но «Фламинги», правда, видимо, производились где-то там.
0: Ну, мы видим, да, что есть одна война, которая идет на линии боевого соприкосновения, да, в зоне специальной военной операции. А есть вторая война, война на истощение, они бьют по нашим там, нефтеперерабатывающим заводам, по критической инфраструктуре. Мы выносим их критическую инфраструктуру и в том числе их мощности военно-промышленного комплекса и... Ну, с одной стороны, мы видим некую динамику, да, что этих ударов становится больше. С другой стороны, освещение совсем другого, другое пошло всего этого процесса, потому что раньше нам просто говорили, вот, в ответ на террористические атаки мы нанесли удар по ВПК, все цели ударов достигнуты. И мы сидим и думаем, а вот как нам поверить, достигнуты они, не достигнуты, кто там за предприятие ВПК, насколько это болезненно для Украины. Это все было как бы, ну, такое... умозрительное, да, то есть, ну, мы не можем это оценить, пощупать визуально, это как-то сопоставить. А сейчас появился и визуал, и конкретика, да, Министерство обороны теперь конкретно говорит, куда, что, по каким целям били и куда попали, да, и теперь уже даже украинские ресурсы, там есть такой ресурс «Николаевский Ванек», вот, который мониторинг у них основной ресурс на 2 миллиона 600 тысяч подписчиков, говорит, что вот 6 числа, да, июля был один из худших обстрелов на его памяти, но худше для него, потому что они там не сбили ни одной баллистической ракеты, ни одного циркона. И Минобороны тогда очень четко пояснила, значит, вот это, эту грусть тихую украинского хлопца, потому что мы действительно там сразу несколько предприятий вынесли, предприятия, которые производили разведывательные дроны, ударные беспилотники тактического звена, дальние беспилотники, средние беспилотники. Мы выбили, значит, на бывшем заводе террориста-экстремиста Порошенко, кузница на Рыбальском, производство бронекатеров «Гюрза», на которых они пытались там штурмовать наши нефтяные газовые платформы в Черном море. Мы вынесли целую цепь производства ракет «Нептун-МД», управляемых ракет, а это производство было разнесено по разным точкам. И мы за удары 2 июля и 6 июля вынесли вот всю эту цепочку на разных заводов. Это, с одной стороны, завод «Радионикс», где делали мозги этой ракеты, потом выбили глаза этой ракеты, завод «Квант», и потом сборка, да, этой ракеты, завод «Визар» — это Жулянский машиностроительный завод, но расположен он не в Жулянах, это название его историческое, а расположен он в населенном пункте, который теперь знает, наверное, весь мир. Это город Вишневый, Бучанского района, где как раз попали туда, куда надо попасть, да, было, потому что мы видели, какая серьезная была повторная детонация, и там снесено было полностью 5 улиц, да, что-то 20 гектар, что ли, ну, просто непригодных для жизни, ну, потому что кто-то умудрился склад с готовой продукцией устроить на населенном пункте, причем сегодня объявили представители Минобороны Украины, что это был не их склад, мы как бы не храним, да, в населенных пунктах никаких боеприпасов. Ну, какой-то ничейный склад, вот не знаю, чей это склад. Может, Нацгвардии, может, полиции, да, или склад ТЦК. Ну, вот чей это склад, чей-то ничейный, но взрывался так, что видно было из космоса. И о чем это говорит, да, вот о слагаемый успех? Ну, я бы отметил, наверное, три вещи. Первое – это некий агентурный контур, потому что, ну, все-таки эти заводы – это не стоянка там или гараж под открытым небом, да, то есть, чтобы вычислить спутников мало, нужен человек, который тебе даст нормальные агентурные данные. И, собственно, чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами. Второе – это количество, которое стало качеством. Да? Вот ночь на 6 июля там десятки ракет, сотни дронов с разных направлений, с разной высоты. И, допустим, 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только 4. Да? Из 4 цирконов сбили 0. Это они сами признают. Да? 6 июля тоже там статистика была не лучше, да. Поэтому это вот такое качество нашей работы, когда мы, видимо, и ПВО истощили, и бьем по-новому. Третье – это точность, да, точность как система. То есть то, как мы попали по заводу Визар, случайно не попасть, да, вот. Наверняка не на большой площади это все хранилось, а все-таки где-то компактно, да, и тем не менее попали прямо в точку. Это говорит о такой системном подходе в области высокоточного наведения. Конечно, в украинском телемарафоне не покажут всего этого, там покажут разбитые дома и осыпавшиеся стекла, но нынешний удар, с одной стороны, показал серьезные уязвимости в украинском столичном регионе, да, которых, например, нет в нашем столичном регионе. А с другой стороны, отличную осведомленность нашего оборонного ведомства о состоянии украинского военно-промышленного комплекса и его географическом распределении. Потому что, повторюсь, сегодня производство одного изделия сложно сосредоточить где-то в одном месте. Да? Киев старается дробить эти цеха, разносить их по разным географическим точкам. Ну вот на примере вскрытия вот этой цепочки Нептуна, да, о которой я говорил, можно судить о системности работы нашего разведывательно-ударного контура, от которого не уходит, да, ни одно звено украинской стратегической промышленности. Я рискну предположить, что то, что мы видим сейчас, это не удар возмездия там, за террористическую атаку. Не обращайте внимания на эту риторику Министерства обороны. Надо вот так заявить, политически надо так заявить. А на самом деле это методичная работа по какому-то конкретному отраслевому графику. Да? Кто-то там в наших штабах разобрал весь по частям украинский ВПК на процессы. Тут производство корпусов, тут начинка, тут оптика, тут мозги, тут сборка. И как бы по этому графику пункт за пунктом идем и выносим. Да, вот ты начал с чего? С того, что мы ударили в ночь на среду по цеху сборки «Фламинго» на предприятии Samsung Украина, да, там и производились, и хранились комплектующие, да, для этой крылатой ракеты, плюс цех сборки, да, беспилотников большой и средней дальности там накрыли, да, это компания Firepoint, которая говорила, что она собирается довести производство до 7 ракет в сутки, и, собственно, именно поэтому цель, она не разовая, она системная, по ней уже не первый раз бьют, вообще по цепочке «Фламинго». Как раз 6 июля мы тоже поразили несколько предприятий в Киеве, которые участвуют в этой производственной цепочке промышленной, на которой делаются ракеты «Фламинго», пока крылатые будут FP-9, если дойдут до этого производства, баллистические. Вот. Но понимаем, что одной серии ударов эту программу как бы не остановить, да, то есть нужно вскрывать, где еще они что-то собирают, да, вот весь этот конвейер. Вот. Но каждый такой удар, он как бы на неделе, а то и на месяцы откатывает производство, откатывает темп производства и так далее, и так далее. А параллельно же мы не только там по промышленности военной бьем, параллельно мы системно работаем, во-первых, по железнодорожной инфраструктуре. Вот сегодня буквально новые сообщения об уничтожении локомотивов. Их уже уничтожено с начала этого года 200 штук, 300 повреждены, то есть, вероятно, подлежат восстановлению, хотя сомнительно, потому что очень-очень старый парк локомотивный на Украине. Параллельно бьем по транспортной, да, инфраструктуре, да, мы бьем по автозаправкам, потому что у них нет сейчас крупных НПЗ, которые бы работали, поэтому мы выносим автозаправки. Вот они жалуются, что вот Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой автозаправки. Бензин вроде есть, да, заправиться негде. У нас вот наоборот, бензина нет, зато заправки есть с очередями. Ну и то бензин так. Ну вот я ехал из Донецка до Москвы, заправлялся 4 раза, и как бы сильных очередей не было. Есть там сильные очереди, где наливают 50 литров, а есть небольшие очереди, где наливают по 20 литров. И, не то чтобы как бы это удобно, да, но и какого-то сильного дискомфорта я не испытал. Ну и плюс.
1: Не скажешь, газовой... кстати, что бензина нет. Просто, да, вот эти частные заправки, вот там сложности, а на той же Роснефти он есть везде, но, конечно, спрос из-за частных переместился туда.
0: Параллельно выносим Нафтогаз, там уже практически 88% добычи и производства уничтожено.
1: Да, Саша, еще одна пауза и сразу вернемся.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
8: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Саш, ты упомянул вот удар по Киеву, и наблюдатели говорят, что такое ощущение, что как бы ПВО там не осталось совсем. И вот эти попытки как-то наладить и перетянуть поставки с Запада то ли не приводят к успеху, то ли на Западе какие-то сложности. Тем более мы видим, что президент Трамп так бросил фразу, что перемирие с Ираном закончилось, а значит, будет сконцентрирован, ну, может быть, до вечера, может быть, на неделю на очередном витке эскалации с Исламской Республикой, что, видимо, не сулит пока Киеву. Но и там же, в Анкаре, где проходит саммит НАТО, вот американская пресса сообщает, что Зеленский дерзко отверг планы с 28 пунктов Трампа по урегулированию. Хотя, в общем, мы слышали о том, что Зеленский постоянно говорит, что он призывает к... Непонятно, к чему призывает. Да, вот он говорит, что войну надо заканчивать. Ну вот разные версии плана его не устраивают все равно. Откуда такая дерзость, да, собственно, они же в лице своих дипломатов, там, СБИГа, по-моему, они говорят, что они, вот, есть удары по России, все замечательно, да, и как бы ничего им не надо.
0: Ну, да, по поводу того, что в Киеве не осталось вообще ПВО, ну, конечно, вранье, потому что даже на кадрах, которые оттуда поступают, видно, как взлетают ракеты «Патриот», и некоторые летят по такой параболической траектории в жилые кварталы. Ну, то есть что-то у них есть. Понятно, что для того, чтобы сбивать баллистику, этого надо много-много. У них сейчас нет. Они жалуются, что иногда установки стоят полупустые. Но то, что у них совсем нет ПВО, это, конечно, не так. Ну, как минимум, у них есть серьезно построенная система дронов-перехватчиков, ну, которые против наших гераней работают, хотя... В последнее время, и это противник, кстати, тоже отмечает, мы переходим на реактивные герани, которые просто невозможно перехватить нынешними вот этими простыми средствами, которые они изобретают и дают им какие-то странные странные названия, так скажем, демонстрируя какие-то свои сексуальные девиации. Вот, поэтому нет, у них остается еще ПВО, но, конечно, не такое, которое бы им хотелось. Что касается Зеленского, там его отказа от 28 пунктов, ну тут как бы все перекликается, да, и Зеленскому не нравится 28 пунктов, и Исламабадский этот меморандум из 14 пунктов, судя по всему, канул в лету, да. Ну, Зеленский поверил в какие-то свои успехи, или ему там в уши надули, что у него успехи. То есть он видит, что он создал проблемы на топливном рынке в России, ну, действительно создал, да, и ему показалось, что теперь он может с экономической точки зрения давить на Россию, чтобы она предложила более выгодные какие-то условия для прекращения боевых действий, не вот эти вот 28 пунктов, да, по которым они должны выйти из Донбасса, а какие-то вот другие, а иначе мы начнем там еще что-нибудь там делать, да.
1: Ну, там, кстати, террорист Буданов, по-моему, да, экстремист, говорил, что по территории ничего не обсуждается опять, да, что...
0: Ну да, и террорист Буданов говорил, чтобы крымчане потерпели ради большой цели, а большая цель – это возвращение Крыма. То есть у них уже опять пошла в голове какая-то вот эта каша про границы 91-го года, и они решили вернуться к вот этой пластинке заезженной. Вот. Ну, не знаю, я вот только вернулся с Донбасса, я не заметил, чтобы топливный кризис там, остановил нас в Константиновке, или топливный кризис отбросил нас из Красноармейска или из Авдеевки. Вот как-то топливный кризис на линию боевого соприкосновения не влияет ровным счетом никак. На войну всегда топливо найдут, пусть даже и в ущерб гражданскому сектору. Я готов на самокате поездить, если там мой дизель нужен для танка. Ради бога.
1: Но там вот не очищенный как, бензин 98-й нужен все равно же, а дизель, да, с ним, в общем, проще гораздо.
0: Ну да, с ним проще. Вот. И поэтому как бы все равно мы продолжаем на фронте решать свои задачи, какие бы неудобства мы не испытывали в тылу. Ну да, будем испытывать какое-то время эти неудобства, я думаю, там до осени посевная пройдет, станет полегче как-то. Ну, не посевная, а уборочная. И там и с бензином полегче тоже рано или поздно будет, потому что ну, сейчас благодаря новому обострению в Иране снова пошли вверх цены на нефть, и мы, может быть, будем менять нефть на готовую продукцию. Опять же, мы в Индии там собираемся покупать бензин. То есть как-нибудь мы из этой ситуации выкрутимся. Да, конечно, обидно осознавать, что нефтяная страна, да, хотя не такая уж мы и нефтяная, вот, испытывает такие трудности с топливом. Но при этом мы же понимаем, что как бы это же не Украина в чистом виде наносит нам такой ущерб. У Украине помогают прорывать наше ПВО, ее кураторы, да, разведка НАТО, спутниковая группировка НАТО, целеполагание НАТО, маршруты полетные НАТО. Ну, собственно, вот поэтому где-то что-то один-два дрона пролетают и наносят вот такой вот ущерб нашей топливной инфраструктуре. Но мы все равно это преодолеем, а на фронте у них от этого лучше там с людьми не станет. Да? С дронами у них все хорошо на фронте, с людьми у них все не очень хорошо. И лучше от того, что они бьют по топливной инфраструктуре, не станет. Я больше скажу, они наверняка там под осень начнут бить по газовой инфраструктуре. Я думаю, что ближе к ноябрю они начнут пытаться пробиться на теплоэлектроцентрали. В приграничье это точно. Опять Белгород. Вот они снова на этой неделе били ракетами по Белгородчине, да, по Белгородскому региону, погиб человек, были перебои с электричеством, с водоснабжением. Вот опять они отыгрываются, да, на Белгороде.
1: Но, кстати, «Газпром» они сообщил, да, об ударе по «Голубому потоку», станция Краснодарская. Потоку, да.
0: Причем Зеленский находится в Анкаре, а не да, по «Голубому потоку», который в Турцию поставляет топливо, да, газ. Вот, поэтому, ну вот, мы с этим будем жить дальше, но как бы мы будем к этим вызовам постепенно подстраиваться, привыкать и минимизировать от них ущерб, а у противника лучше от этого не станет на фронте. Ну вот у Зеленского сейчас такое ощущение, он такой окрыленный, да, в связи с картинкой очередей, да, на на заправках. Вот ему кажется, что он переломил фронт. Ничего он не переломил. Экономически, да, безусловно. Психологически, ну, потерпим. Вот, но инициатива на земле у как бы российской армии, и этого он изменить не может. Что касается, значит, Трампа, который прилетал там не в лучшем настроении, и в ночь на среду было, наконец, нарушено перемирие, да, все гадали, сколько оно продлится, там, неделю, две, три, но вот, по-моему, 20, что ли, дней оно продержалось, и в итоге Трамп сегодня в Анкаре констатирует, что прекращение огня с Ираном закончено, он не хочет ничего иметь с этими, как он сказал, больными отбросами, это он говорит о древнейшей цивилизации. Иранское руководство он назвал лжецами и мошенниками. Вот, собственно, весь результат. Да,
1: две недели назад. Все это происходит, да, в момент похорон Хаменеи, верховного лидера.
0: Вот. Только там 2-3 недели назад он лично поручался за меморандум этот из 14 пунктов, за 60-дневное перемирие, за снятие нефтяных санкций. Вот. И в итоге, значит, в итоге сегодня прямо с саммита НАТО, да, Трамп отдает приказ к вечеру, там вчера над Персидским заливом уже висят топливозаправщики, уже идет там первая волна ударов по острову Кешм, потом по Сирику, потом по Бандар-Аббасу, это все критическая инфраструктура, да, вот, потом Тегеран отвечает, в итоге те ударили 80 целей, Тегеран говорит про 85 целей, которые они поразили в странах залива, да, американские объекты, в итоге как бы и 3 недели не прожил этот мирный меморандум, значит, по мнению Тегерана, США просто растоптали его, отозвав нефтяную лицензию и ударив по берегам иранским. Минфин США возвращает санкции с 7 июля, новые сделки с иранской нефтью запрещены. Брент снова на бирже растет, плюс, по-моему, 4% только за сегодня. Мировые страховщики уже прикидывают, сколько будет стоить проводка танкера через Армуз, потому что там снова бьют по судам, которые проходят через Армузский пролив. В итоге Трамп как бы в своем стиле говорит, что он, конечно, позволит своим замечательным переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но он лично не видит в этом большого смысла. Я предполагаю, что Вашингтон просто вот за ширмой этих переговоров, перемирия, просто выиграл для себя время, чтобы усилиться в регионе, усилиться на Ближнем Востоке и по ПВО, и посредством нападения для продолжения военной кампании. И это, собственно, надо иметь в виду, когда речь заходит об этих американских peace-дилах, я имею в виду мирных сделках, peace-deal по-английски, да, в том числе и нам, потому что, ну, нам еще в любом случае придется долго разговаривать и упорно со Штатами по поводу Украины, но вот на неделе состоялся разговор, да, Трампа и Владимира Владимировича Путина, и ни на йоту не подвинулись мы со своей позиции. Вообще у меня ощущение от последней недели, что как бы принято решение воевать до талого, до выполнения всех целей и задач специальной военной операции, и мне кажется, это хорошо.
1: На этом мы остановимся. Спасибо, Саша, до встречи через неделю. Ну или да, по мере развития событий.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама.
15: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как Киркоров украсить свой пентхаус за миллион». Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Публицист Андрей Фефилов о глобальной войне между Россией и Западом.
18: Закусились два мира, две антологии.
16: две философии, два будущего. Это две цивилизации, по-разному устроены. Одна цивилизация, я называю цивилизацией эвтаназии, это цивилизация Запада. Но я тут не демонизирую ее. Они действительно объявили себя таковой. Вот эти законы, которые принимаются, и те факты, которые там обнародуются в качестве позитивных примеров, это и есть цивилизация эвтаназии. И наша цивилизация бессмертия, цивилизация, которая тоже в каком-то смысле себя объявляет таковой. Потому что явление бессмертного полка – это не только воспоминания о Великой Отечественной войне. Это философия, это идея сопряженности с предками и движения вот в эту область. Поэтому эти две цивилизации никогда друг с другом не померятся.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
20: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
20: О важном.
21: Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Об этом на совещании с правительством заявил Владимир Путин. Глава государства назвал трудности с топливом, связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков. Президент поручил представлять ему и премьеру Михаилу Мишустину оперативные доклады о топливной обстановке. Путин добавил, что проблем для агропромышленного комплекса нет. Российский лидер также призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок ресурсов для Крыма. Путин также поручил быстрее развернуть возможность малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
20: О законах.
21: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Так, документ будет направляться в личный кабинет того, кто должен вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при соблюдении ряда условий. В частности, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций и не входить в те категории лиц, для которых правительство сохранит бумажную форму доставки. Размещать платежные документы в системе будут те, кому вносят плату за ЖКУ. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие. Для этого им потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы установит Кабмин.
20: О регионах.
21: В МЧС рассказали о последствиях шторма Бернадетт в Калининградской области. Непогода принесла в регион ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье 5-метровые волны. СМИ сообщили, что сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе. Накануне власти региона ввели режим повышенной готовности. Муниципальные службы и аварийные бригады работали круглосуточно.
20: Обо всем.
21: В США впервые за 100 лет выпустят не круглую монету. Она будет в форме колокола. Выпуск посвящен 250-летию основания Соединенных Штатов, сообщили в Монетном дворе. На лицевой стороне будет надпись «Liberty», даты 1776-2026 и девиз «На Бога уповаем». Выпуск памятных монет считается традицией в США. Самой популярной в истории стала посвященная статуя свободы, выпущенная в 1986 году.
20: О валютах.
21: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
20: О погоде.
21: В Москве плюс 21 дождь, в Петербурге 18 выше нуля, облачно с прояснениями.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда», «Партийная среда», популярнейшая передача. Почему я об этом так с уверенностью говорю? Потому что одна из немногих программ, которая уже идет 5 лет, и уже сейчас 6-й год мы существуем, наверное, в мире нет такой программы. Но я, конечно, шучу. И сегодня в эфире радио «Комсомольская правда», рядом со мной друг «Комсомольской правды», первый заместитель генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии, героя труда товарища Зюганова, это Юрий Афонин. Спасибо огромное, Юрий Вячеславович, что вы к нам все-таки добрались, и мы сейчас с вами поработаем, конечно.
2: Александр Петрович, рад вас приветствовать. Взаимно. Ваш замечательный коллектив, и, как всегда, с удовольствием ответим на самые сложные, иногда даже каверзные ваши вопросы.
1: А знаете нашу традицию, мы все партийные среды начинаем с самого яркого заявления Геннадия Андреевича Зюганова, героя труда Российской Федерации, председателя ЦК КПРФ, и он как бы нас настраивает. Это вот его золотые слова, извините, про Кубу и про нынешнюю жизнь, они прозвучали буквально несколько часов назад в стенах Государственной Думы, когда он открывал выставку, посвященную столетию Фиделя Кастро.
3: Председатель Думы открыл выставку столетию Фиделя Кастро. Должен сказать, я не раз с ним проводил беседы, встречи, помогали Кубе строить современную промышленность, открывали новые места отдыха. После Чернобыльской аварии лечили там детей, построили специальную гостиницу для наших космонавтов Родера. Я был в восторге от того, что маленький остров с 10-миллионным населением демонстрирует политическую волю и свою независимость и суверенитет. Когда в Бразилии Сан-Паулу собирал всю Латинскую Америку и спросил, что вас вынуждает так относиться дружелюбно к Кубе, они сказали, да что вы, маленький остров, народ во главе с Фиделем показали пример, как можно бороться и побеждать эту жуткую и страшную акулу, хищную США, которая находится в 90 милях от Кубы. Вот сегодня США, англосаксы и натовцы нам с вами объявили войну на уничтожение русского мира и уже 5-й год продолжают эту страшную войну. Вчера 800 дронов сделали налет, пытались пробить все формы и методы защиты, должен сказать, и не без успеха. Я впервые услышал из Кремля о том, что против нас ведут войну, хотя перед вами выступая, я не раз заявлял, невозможно спецоперации одолеть, если вам ведут полсотни натовских стран войну, и войну беспощадную, в том числе и террористическую. Поэтому нам придется принимать срочно очень важные меры.
1: Юрий Вячеславович, ну и вы заметили, ну такая привычка у Геннадия Андреевича, он начинает с истории и обязательно переходит к сегодняшнему дню. К обстановке в мире он тут же начал размышлять о том, что то время сейчас особое, непростое, идет специальная военная операция. Обычно и Зюганов, и Афонин, и другие лидеры партии, они располагают такой очень точной, очень оперативной информацией с наших фронтов, потому что там ваши командиры и комиссары сражаются. Как сейчас? Какой там дух? Как с обеспечением? Как с настроением?
2: Александр Петрович, очень важный вопрос, я на него обязательно отвечу, но я все-таки хотел бы начать. Действительно, ключевые события развиваются в целом в мировом пространстве, и, конечно, задача нашей страны – победить коллективный Запад. И наши бойцы на фронте сражаются, и всем уже стало очевидно, не просто с украинским нацизмом, не только с наемниками, а с мировым империализмом, который хочет уничтожить нашу державу. И Геннадий Андреевич, действительно, давая характеристики, имеет на это право, потому что он многое сделал для развития нашей страны, Советского Союза и Российской Федерации. Он в своих выступлениях, трудах предсказывал целый ряд проблем, которые могут возникнуть. И, например, если посмотрите его фундаментальные работы, такие как «Глобализация или судьба человечества», которая издана на многие языки мира, или «Россия под прицелом глобализма», да, то там предсказывались как раз события, что западный империализм проявит свою агрессивную военную сущность. Запад пытался расширять НАТО, фактически предавая все те договоренности, которые были. В том числе, вы помните, была большая попытка в начале 2000-х даже размещение базы НАТО на территории Российской Федерации и учения в Нижегородской области. Именно КПРФ и Зюганов не допустили это. Вы знаете, что попытка создания базы НАТО в Крыму была отторгнута жителями Крыма, еще в то время входившего в Украину, но именно Зюганов, Симоненко,
1: да, не без участия
2: организовали
1: коммунистов.
2: Большой поход против этого, десятки тысяч не только крымских коммунистов, не только украинских коммунистов, но и из Российской Федерации. Поэтому Геннадий Андреевич, он реально понимает происходящие процессы, и действительно он сейчас говорил об очень важном, во многом критическом моменте, который сейчас происходит. Вот мы с вами сегодня говорим, а в это время проходит саммит НАТО в Стамбуле.
1: Да.
2: С одной стороны, вроде Зеленский приехал просить очередные деньги и оружие на продолжение войны против нашей страны.
1: И оказался за рамками саммита.
2: Ну, оказался за рамками, очевидно, потому что хозяева показали место своему холопу. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что сейчас для Зеленского и вот эти информации о том, что он опять в очередной раз отверг план Трампа по мирному регулированию, это последняя возможность попытаться нанести военное поражение России и попытка расшатать ситуацию. Они усиливают террористические удары по нашей инфраструктуре. Западные страны, в первую очередь Прибалтика, Польша и другие страны, стали центрами производства беспилотников, которые атакуют в первую очередь нашу гражданскую инфраструктуру. И задача как раз работать на раскол российского общества. Задача посеять панику, задача раскачать ситуацию в стране. Ну и пытаться, несмотря на тяжелое, непростое, но плановое и очень героическое продвижение нашей армии по освобождению Донбасса, что-то сделать, потому что фактически Зеленский находится на грани политического банкротства. Поэтому ситуация, она непростая. И, конечно, в этих условиях и нам, в стране, и действующей власти, конечно, надо принимать целый ряд очень важных, серьезных решений. Об этом Зюганов говорил с трибуны Государственной Думы. Вопросы, связанные с укреплением обороноспособности наших предприятий.
1: А какие проекты? Вот уже,
2: да,
1: уже
2: Александр Петрович, вопросы, связанные с обеспечением и в том числе усилением роли государства для обеспечения товарами повседневного спроса первой необходимости, обеспечения не только продовольственной безопасности, но и вопросы вовремя, связанные с обеспечением и нефтяного, бензина и так далее, и так далее. Роль государства надо усиливать. В условиях войны всегда нужно усиливать роль государства. Ну и, конечно, позиция финансово-экономической политики должна меняться. Ставка установленная, которая фактически не дает возможности развиваться экономике. Там сейчас 14%, а была 18-20% ключевая ставка, она должна понизиться для того, чтобы заработала экономика. То есть КПРФ – это партия сражающаяся, КПРФ – партия победы. Недаром мы представили программу победы, мы о ней с вами еще сегодня обязательно поговорим.
1: Какой тираж, кстати, вот?
2: Более 20 миллионов. И мы эту программу направили не только руководству страны, губернаторам, руководителям компаний. Мы поставили задачу, чтобы каждый житель нашей страны понимал, что у страны есть выход из кризисной ситуации. В условиях, когда Запад нас пытается уничтожить, очень важно, чтобы российская армия получала поддержку, чтобы российская армия была обеспечена всем необходимым. И недаром мы отправляем гуманитарные конвои и будем дальше продолжать. Ближайший гуманитарный конвой идет 20 июля.
1: Это какой уже по счету? 165-й, наверное.
2: Шестой. И мы будем продолжать эту, ну и, конечно, защищать наших ребят. Мы с вами обязательно сегодня поговорим о законотворческой деятельности, но вот последний законопроект, который мы внесли буквально 2 дня назад, я считаю, что он очень важный законопроект.
1: Так.
2: Мы приравнять добровольцев, которые участвуют в разминировании территорий Донбасса, Запорожской области, Херсонской, другие территории. То есть это не военные саперы, а добровольцы. И они погибают. Но статус у них нет статуса участника специальной военной операции. Он может быть не самый такой ключевой и важный, но это поддержка людей, которые сражаются также на фронте, обеспечивая безопасность мирных граждан.
1: А когда вы собираетесь?
2: Этот законопроект уже внесен.
1: То есть до окончания назад. Работы, до окончания сессии
2: мы будем стараться, потому что действительно Государственная Дума приняла целый ряд, огромный пакет законопроектов, фактически уже завершая работу Государственной Думы, можно сказать, связанных с обеспечением наших ребят. и поддержка, супер, льготная ипотека и так далее, и так далее, и так далее, потому что это совершенно новая отрасль законодательства. И очень важно не просто выделять средства, оказывать помощь, но очень важно, чтобы ребята, которые возвращаются с фронта с ранениями, могли иметь возможность мирной жизни трудиться, работать, выдвигаться в органы государственной власти, проявлять вот это вот мужество, которое проявляли на фронте, обеспечивая уже мирную жизнь нашей страны. КПРФ, как партия сражающаяся, действительно многое для этого делает, но самое главное, наши ребята молодые и идут защищать родину, и работают семьями наших бойцов, и семьями наших погибших ребят, поэтому это большая созидательная, организационная и совершенно такая патриотическая большая работа.
1: Юрий Вячеславович, я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Уважаемые друзья, вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что у нас сегодня в партийной среде участвует первый заместитель генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии, Героя труда России, товарища Зюганова. Это Юрий Афонин. И будет очень интересно. Мы поговорим еще о новых проектах и поговорим о жизни. Какие задачи, какие недостатки. Сегодня в партийной среде с Юрием Вячеславовичем работает политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Партийная среда.

Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда». Популярная передача «Партийная среда». Почему я говорю популярная? Потому что мы выходим в эфир уже 5 лет. Представляете?
2: И сегодня... Реклама.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Одержать победу над западным нацизмом. Второе очень важная задача стояла, это вопрос, связанный, который действительно тоже потребовал очень кардинального и быстрого решения. Это вопросы миграционной политики. К сожалению, на протяжении многих лет, несмотря на предложение Геннадия Андреевича Зюганова, нашей партии взять, например, белорусский опыт, связанный с гарантированной системой контроля за миграционными потоками, капиталисты долгое время завозили бесправных мигрантов, они находились в пору рабском состоянии, была построена коррупционная система получения разных видов на жительство, прохождение экзаменов. Ну, помните, сколько уже потом оказалось уголовных дел. Дальше они стали втянуты в том числе и в процессы террористических преступлений, да, вот эта трагедия в Крокусе. Лучше исправить побыстрее, хотя, еще раз подчеркиваю, если бы к рецептам Зюганова и нашей партии прислушались заранее, многих проблем не было. И вот эта вот проблема и принятие законопроекта в рамках регулирования миграционной политики, она привела, ну, к определенному

0: серьезному результату. Мы продолжаем совершенствовать законодательство. Многое, конечно, было упущено, но, с другой стороны, надо действительно наводить порядок в этой сфере. Следующий очень важный аспект и очень важная работа, которая была проделана в Государственной Думе, это, конечно, вопросы защиты материнства, детства.
1: Ну, это всегда было у вас, в общем,
0: да,
1: на первом месте.
0: Да, и Нина Останина, как председатель комитета, она представляет нашу фракцию. Действительно, большое количество законопроектов. 560 было внесено, 160 принято.
1: Это за 5 лет?
0: Да, за 5 лет. Это действительно очень большая работа. Какие-то проекты были в нашей фракции внесены.
1: Вы говорите, 160 всего принято.
0: Ну,
1: а остальные что?
0: Процесс очень...
1: Завернули или они перешли дальше?
0: Александр Петрович, есть усовершенствования, есть, которые продолжаются обсуждаться, нужна донастройка, есть, которые не были приняты, есть законопроекты, которые были межфракционные, есть законопроекты партийные, но это большая созидательная работа. Четвертый момент. Эти так называемые мошеннические колл-центры, которые были созданы на Западе.
1: Вы же первые начали,
0: Украине,
1: бороться с ними.
0: Да, и, конечно, очевидно, посмотрите, сколько наших граждан пострадало.
1: Кстати.
0: Дети страдали, старики страдали, уходили миллиарды рублей, в том числе и на Украину, за счет чего они финансировали вот эти свои фашистские националистические подразделения, это была колоссальная проблема.
1: А вот
0: проблема.
1: Интересно, эти жулики хоть раз генеральному секретарю звонили?
0: Ну, Александр Петрович, я думаю, что нет ни одного человека, которому не звонили, который не пострадал, и еще два года назад, это была колоссальная проблема.
1: А как Геннадий Андреевич
0: я
1: отшивает?
0: Я могу сказать, что
1: как он их отшивает,
0: деле,
1: знаете,
0: Александр
1: нет?
0: Петрович, на первом этапе мы столкнулись в 22-м году с жутким давлением и звонками по телефону всех депутатов Государственной Думы,
1: так.
0: С угрозами с украинских колл-центров, когда мы начали специальную военную операцию.
1: Вот
0: были
1: гады.
0: Попытки взломов и электронных почт, скачали базу данных и так далее. Потом тоже волна, как у каждого человека, мы такие же люди, были звонки, были попытки мошеннических действий, но у нас все-таки уровень подготовки, знаний, правовой информации и так далее выше среднего, и понятно, но надо было защитить граждан, особенно две категории. Представляете, вот какие негодяи. То стариков под... и детей.
1: Да.
0: Стариков и детей. Причем не только вымогательство денег, но и вовлечение в совершение террористических преступлений. Тоже работа проводится. Еще больше надо наращивать. Не только с точки зрения законодательства, но и, самое главное, с точки зрения правоприменения, и в том числе эффективности работы наших спецслужб. Защита от кибермошенников. Очень важный аспект. Но когда мы говорим о работе Государственной Думы в целом, я все-таки, Александр Петрович, считаю, что очень правильно сказать о работе нашей фракции, потому что у нас партийная среда, и фракция под руководством Геннадия Андреевича с точки зрения и избирателей, и с точки зрения даже руководства Думы, Вячеслав Викторович Володин как председатель Думы никак не раз обращал внимание на эффективную работу команды во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым, в том числе и председатели наших комитетов. Вот я просто кратко пройдусь. Останина, мы с вами поговорили. Теперь комитет по аграрным вопросам, который возглавляет академик Российской Академии Наук Владимир Иванович Кашин. Ну, человек действительно легендарный и с точки зрения хозяйственного и политического опыта. Один из самых эффективных комитетов. Работа, большая работа проводилась и проводится и по законодательному обеспечению развития сельхозпроизводства, и посмотрите на сложные условия вместе с Минсельхозом. Многое делается для обеспечения продовольственной безопасности. Огромное количество законопроектов, начиная от рыбной отрасли и заканчивая производством зерна. Но три закона хотел бы сказать.
1: Критику можете?
0: Три закона
1: допустим.
0: Скажу, а
1: так,
0: потом... Да,
1: а у меня по сельскому хозяйству критика.
0: Расскажу. Значит, первое. Госпрограмма вовлечения в севооборот земель сельхозназначения.
1: Так.
0: На основе 101-го закона федерального было принято. Слушайте, 13 миллионов гектаров земель сельхозназначения, задача к 30-му году ввести в севооборот. У нас там до почти 46-50 миллионов гектаров вообще простаивали заброшенные сельхозземли. После разрушения Советского Союза, а нам нужно каждый участок, клочок земли использовать для выращивания продукции. Это и продовольственная безопасность, или доход до государства. Дальше. Я считаю, что один из самых важнейших законопроектов в этой же отрасли был принят, когда было запрещено фактически перевод земель сельхозназначения по другие цели.
1: Угу.
0: коттеджи, поселки, что-то и так далее, и так далее. Особенно Подмосковье, соседние регионы. А не хватало земель для выращивания продукции. Сейчас очень серьезно ужесточили эту процедуру. Это большая работа была, в том числе с лоббистами. Дальше. Торговая деятельность. Товары первой необходимости. Установление минимальной наценки. Значит, и программы, связанные с поддержкой. Программа комплексного развития территории. Колоссальная работа, большая. Да, в комитет входят депутаты от всех фракций, но Владимир Иванович является, я по стране много езжу, одним из самых таких авторитетных, крупных аграриев и производственников нашей страны. Калашников, председатель комитета по делам СНГ.
1: А можно по сельскому хозяйству, критическое замечание?
0: Слушаю вас.
1: Скажите, пожалуйста, вот по моим сведениям, пшеница зюгановская, которая дает более 180 центнеров с гектаров, в Белоруссии уже производится, а у нас только в Орловской области. Почему, почему товарищ Афонин, товарищ Зюганов не используют рычаги, которые не
0: применяются? Александр Петрович, первое. Информация у вас недостаточно верная.
1: Как?
0: Значит, было опытное поле, значит, дало результат. Сейчас
1: Зюгановка
0: распространяется по стране уже.
1: Так.
0: Интересуются многие хозяйства, но...

0: прокуратуры, на которой производили фальсификаты, поставляли в торговые сети. И мы внесли законопроект об уголовной ответственности тех, кто поставляет фальсифицированные продукты в лечебные заведения, в детские. Это просто кощунство в нынешних условиях пытаться некачественную фальсифицированную продукцию, там, пальмовое масло и так далее, вместе того, что туда надо класть, поставлять в эти учреждения. Ну и еще очень важный момент. Должна быть справедливость, справедливая цена. Справедливая цена для человека. В условиях, когда нам объявили войну, нельзя наживаться. Крупный бизнес должен делиться с населением, делиться с государством. Вот тогда это объединение. Не на словах, а на реальных делах. Они весь крупный бизнес и фронту помогают, и кто-то пытается уйти от солидарной ответственности, боится введения прогрессивной шкалы налогообложения, за которую выступает наша партия. И на самом деле вот это объединение должно быть. Но, Александр Петрович, на самом деле, почему мы можем так говорить и проводить огромное количество важных мероприятий, из которых выходят законы, изменения, чтобы улучшить жизнь граждан, потому что есть очень профессиональная команда. Вот мы говорим о сельхозсекторе, но надо сказать, что достаточно известный крупный аграрий Николай Михайлович Харитонов, который был дважды кандидатом в президенты Российской Федерации, он возглавляет тоже очень важный комитет. Комитет по развитию Дальнего Востока, Арктики. Это комитет, который реализует действительно важный посыл и президента с точки зрения развития этих территорий. И Николай Михайлович со своими коллегами проделал огромную работу. И, с одной стороны, это почти 500 с лишним законопроектов. Приняты 92 закона, которые работают в интересах. Многие на обсуждении. Самое главное, когда мы принимали законопроект, который ждал своего принятия 20 лет, о Северном завозе, это знаковое событие. Особенно в современных условиях закон о Северном завозе, когда люди будут обеспечены всем необходимым, это под контролем государства происходит очень важно. Развитие Дальнего Востока, развитие Арктики, развитие Севера, этих огромных наших территорий, кладовых, и с точки зрения людей, и с точки зрения природных ископаемых, это тоже важнейшая задача. И опять на этом участке находится опытный депутат-коммунист Николай Михайлович Харитонов, который работает в интересах всей страны.
1: Кстати, герой труда Российской Федерации.
0: Герой труда Российской Федерации, так же, как и Геннадий Андреевич Зюганов. Кстати, хотел бы сказать, мы скоро входим в избирательный цикл, да, уже там агитация, но мы можем информировать. Так вот, хотел бы сказать, что в нашей партии 5 человек, которые идут на будущие выборы, Геннадий Андреевич Зюганов, Николай Михайлович Харитонов являются героями труда Российской Федерации. Светлана Евгеньевна Савицкая, дважды герой Советского Союза, легендарный летчик-космонавт, первая женщина, которая вышла в открытый космос, Ленинград, Санкт-Петербург. Олег Новицкий, герой России, космонавт, военный летчик.
1: Ну, это новое лицо, Казбек, да, в политике,
0: да,
1: у вас.
0: Очень яркий, интересный,
1: он боевой. Он сам в ваши ряды влияет.
0: Да, конечно, это мой товарищ, друг, мы давно с ним знакомы.
1: То есть Афонин
0: он советский человек, соединил Белоруссию, соединил Россию, и когда была встреча после полета в космос, Марина Василевская, первая женщина-космонавт Белоруссии, он, и Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко, он сказал: «Я советский человек».
1: А зачем вам столько космонавтов во фракции?
0: Мы всегда были космической фракцией. Титов, Севастьянов – это люди, которые знают науку.
1: А они у вас были, да?
0: Конечно, это великие люди, и они наши сторонники, союзники, коммунисты. Севастьянов был членом Центрального комитета партии.
1: Можно тогда расшифровать.
0: Потому что технологически...
1: Не коммунистическая, а космическая,
0: Космическая
1: партия Российской Федерации.
0: В советское время и сейчас космические технологии, они являются передовыми. Если вы поговорите, я думаю, что обязательно уже по окончании избирательной кампании Олег Викторович Новицкий к вам придет в студию, он расскажет, что большее время, которое они проводят в космосе, это серьезные научные эксперименты, которые продвигают нашу науку вперед. Чем больше полетов, чем сильнее космическая отрасль, тем сильнее государство. Это очень важно. Поэтому Казбек Тайсаев, герой труда Донецкой Народной Республики, человек, который больше, чем половина половину времени своей работы проводят именно на фронте.
1: Теперь
0: на
1: я понял, почему.
0: Это почему? Героическая космическая коммунистическая партия.
1: Я теперь понял, почему очень... Ну, вот я изучаю же тоже труды товарища Зюганова. Я имею в виду звуковые вот эти его подходы, пресс-подходы. Почему, значит, чуть ли не в каждом... таком, во время такого подхода он обязательно о

0: космосе говорит. Вот. У меня такое вообще подозрение, что товарищ Жиган вообще мечтал быть космонавтом, а может быть, и сейчас мечтает. У вас нет такого?
1: Александр Петрович, каждый советский мальчишка мечтал быть космонавтом. И каждый советский человек смотрел на космонавтов как на героев. И сейчас я вот с тем же Олегом Викторовичем, когда был в Иркутской области, мы проводили встречи со студентами. К сожалению, когда задает он вопрос, а он в том числе говорит, ребят, записывайтесь на тестирование, и кто-то из вас может стать космонавтом. Много ли? С интересом, но рук очень мало. Нам надо вот возродить многие направления, связанные... Это же действительно развитие, прогресс. Вот сейчас некоторые, вот зачем нас, коммунистов, ругали с точки зрения зачем в 90-е годы, в 2000-е оборонные предприятия, надо сокращать, разрушать. Все это разрушали, сокращали люди, которые работали в интересах Запада. Военная промышленность всегда тянула мирные технологии и давала совершенно большой эффект с точки зрения применения в обычной жизни. Поэтому, но что такое космос? Это наука. А наука, которая сейчас финансируется 1% и в разы финансирование уступает ведущим державам мира, это неправильно. Вот я еще раз, возвращаясь, характеризую нашу большую команду людей, профессионалов, еще раз возвращаюсь к программе «Победа». Программа «Победа» — это конкретные шаги по развитию страны. Нашей стране нужна победа, но КПРФ подкрепляет бюджетом развития. Мы считаем, что можно 36 триллионов рублей обеспечить дополнительное развитие нашего бюджетного процесса.
0: У меня такое ощущение, что вы не возвращаетесь, что вы эту программу вообще из рук не выпускаете, ни вы, ни Зюганов. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Юрий Афонин, первый заместитель председателя родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, героя труда товарища Зюганова, и в партийной среде сегодня с ним работает ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Друзья, сейчас мы сделаем еще один небольшой перерыв, и у нас еще останется время подискутировать на другие темы. Пожалуйста, не уходите далеко с нашей волны.
2: Партийная среда с Геннадием Зюгановым. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Партийная среда. Юрий Афонин, первый заместитель председателя родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, товарища Зюганова, Героя труда Российской Федерации. И с Юрием Вячеславовичем работает ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Вот пока был перерыв, меня Юрий Вячеславович, ну, не только я стараюсь критиковать компартию и фракцию в комиссии, но и он меня критикует, говорит, ты мне про Калашникова, вы мне не дал сказать, вы имеете в виду автомат Калашникова или депутат Калашников?
2: Депутат Калашников, он такой же надежный, как и автомат Калашникова. И действительно, я хотел бы сказать, мы, характеризуя работу наших председателей комитетов, представляющих компартию, должны, конечно, говорить о большой работе, которая проводится по линии СНГ, Комитета по делам СНГ, соотечественников. Очень сложное направление. Во-первых, все-таки этот комитет профильный по изменению миграционного законодательства. И наш товарищ, тот же Калашников и Матвеев, активно работают в этом направлении, являются серьезными экспертами. А с другой стороны, вы видите, что Запад очень многое делает, чтобы оторвать бывшие республики Советского Союза дальше от нашей страны. И вот это установление такого пробандеровского режима Санду в Молдавии, они же просто фактически захватили власть и даже через выборные процессы пытаются манипулировать волеизъявлением граждан, настраивая людей против нас. Мы видим, какие огромные средства и огромные составы посольства работают во многих республиках бывшего Советского Союза. Вот это вот силы, которые стояли за Саакашвили, фактически пытались расшатать ситуацию в Грузии, пытаясь Грузию втянуть в войну против нашей страны. Поэтому работа в сфере вот этого направления является важнейшей. Но, Александр Петрович, Леонид Иванович у нас и в партии является заместителем, который курирует международные отношения.
1: Он заместитель...
2: Председателя ЦК КПРФ и председатель комитета...
1: Теперь я понимаю, СНГ, почему он в президиуме сидит недалеко от
2: Международная повестка. Международная повестка очень важна. И КПРФ за эти годы сделала очень многое для сохранения, развития двухсторонних отношений с ведущими государствами мира, такими как Китай, Вьетнам, Северная Корея, Куба, которые являются друзьями Российской Федерации. То есть в 90-е годы взаимоотношения официальная власть практически забросила с ними. Зюганов в своих работах «Глобализация и судьба человечества» говорил, будущее за Восток, это социалистический Китай, экономики, Индия, арабский мир и так далее. Надо смотреть туда, не смотреть на Запад. Вот смотрели на Запад и получили от Запада.
1: Пока от Калашникова далеко не ушли. Можно... правда, что его сын на вьетнамке женился?
2: Леонид Иванович, ну, действительно, так есть. И внуки есть, поэтому...
1: А внуки это, вьетнамцы или россияне?
2: Русские, вьетнамцы, да, дружба навек. Поэтому это действительно...
1: Это не партийный проект, да? Мы просто... мы же с вами сегодня же день семьи, любви и верности.
2: Да, замечательный праздник. И действительно, вообще, на самом деле, очень хорошо, что и традиции чтят, но самое главное, одна из самых важных проблем и задач, которые надо решить наше общество, оно не решается в один момент. Это вопрос, связанный с увеличением численности населения, рождением детишек, причем не только такими замечательными праздниками и пропагандой, но очень важным материально-техническим подкреплением. Это и возможность купить квартиру не по грабительской ипотеке, а в рассрочку беспроцентную, целый ряд предложений. Но вот возвращаясь к Калашнику международной деятельности, посмотрите, насколько
1: КПРФ... Я немножко вас здесь сбил, да?
2: КПРФ или вас, насколько или вас невозможно многое сбить? Сделала для укрепления этих отношений. Вот выставка, посвященная столетию Фиделя.
1: Да.
2: Это выставка, как раз, которая показала и демонстрирует сейчас, и Вячеслав Викторович Володин открывал эту выставку, выступал Геннадий Андреевич Зюганов, представители и послы и Кубы, и Венесуэлы, которая действительно переживает сложное время, и вот это действительно жуткое землетрясение, сколько погибших, но они солидарны с нашей страной, и мы солидарны с венесуэльским народом, в том числе и создав комитет спасения Мадура, его жены, вызволение из американских застенков. Так вот, это проявление солидарности. Вот вы, наверное, слышали, что последние, одни из двух последних выступлений Трампа, он обрушился на коммунизм. во всем виноваты коммунисты, коммунизм – это пустой проект.
1: Нет, он хотел
2: проект.
1: Сам коммунистом стать,
2: да.
1: Но сказал, что это вредное учение.
2: Вредно, вот насчет вредно.
1: Нельзя, нельзя бесплатное жилье давать, это разрушит
2: страну.
1: Да,
2: ну, давайте так, вот насчет вредно и не вредно. Возвращаясь к космосу. Советский Союз, коммунистическая держава, был передовиком в технологиях и в космосе. Социалистический Китай под руководством коммунистической партии Китая сейчас становится ведущей экономикой мира. Темпы развития экономики Вьетнама одни из самых высоких в мире под руководством коммунистической партии Вьетнама. А теперь Куба. Продолжительность жизни на Кубе, несмотря на 60 лет санкций, попыток переворотов, блокад и так далее, выше, чем в Соединенных Штатах Америки.
1: Серьезно?
2: Почему? Потому что великолепное здравоохранение, бесплатное здравоохранение. А жители Америки, почему Трамп беснуется? Потому что он видит, что идет колоссальное поливение американского общества. То, что социалистические, коммунистические идеи становятся все более и более популярны.
1: Согласен.
2: С агрессивной, не сочетаются с агрессивной политикой Трампа.
1: Юрий Вячеславович.
2: Поэтому коммунистическая идея, социалистическая идея – это идея, которая побеждает в мире.
1: Анонс,
2: и
1: анонс,
2: она будет
1: можно?
2: Побеждать нашей стране.
1: Анонс хочу. Один дать. Вот в эту субботу делегация руководства КПРФ во главе с товарищем Зюгановым примет участие в празднике национальных культур. Вот. То есть вы заняты, я имею в виду вашу компартию, нашу компартию, скажем так, и фракцию, вы заняты не только вот, допустим, ну, сугубо такими жесткими какими-то международными делами, но и стараетесь не упускать и демографию, и культуру, и образование. Вот про
2: Александр
1: культуру.
2: Петрович, это большой праздник, национальный праздник УЯФ, чувашской культуры, который проводится Иваном Ивановичем Казанковым, руководителем народного предприятия. Посмотрите, интересно, он, его предприятие базируется основное в республике Мариэл, сам он чуваш по национальности, а родился в Татарстане. То есть, представляете, он сам себе сочетает человека многонациональной культуры. И,
1: интересно.
2: С другой стороны, этот праздник, который собирает под эгидой Ивана Ивановича, компартии, представителей многих национальностей. Туда сейчас на этом празднике будут не только наши друзья из всех республик бывшего Советского Союза, будут представители и Китая, и представители посольства Кубы, и КНДР. Это действительно дружба народов. Через что Запад нас пытался разрушить? Он пытался поссорить наши народы. Как разрушали Советский Союз? Именно через национализм, через рушение основ единого советского государства, да, межнациональная рознь. Сейчас они что пытались? Тоже сделать? Не получается. А тем более этот год. Год дружбы народов, да, объявленный президентом, но русский народ скрепляет все народы великого нашего советского государства.
1: А почему поэтому товарищ Зюганов туда едет?
2: Туда мы традиционно.
1: Что это дает
2: генеральному секретарю? И Геннадий Андреевич Зюганов, и я, и Дмитрий Новиков, и наши делегации со всей страны каждый год этот выходит на уровень. А что объединяет там? Вот посмотрите кадры, вы увидите.
1: Да я видел.
2: Огромный комплекс исторический, культурный. Под эгидой СССР, знамена Республик Советского Союза, посвященный столетию СССР, замечательный производственный парк всей техники, который был в советское время и так далее. Это центр объединения народов. И мы уверены, что, несмотря на все попытки Запада, именно под красным знаменем Великой Победы, Великого Советского Союза, начнется возрождение и в том числе укрепление нашей связи с бывшими нашими друзьями, которые чухаются от той западной пропаганды, которая свалилась на них. И как раз этот праздник – это праздник дружбы. Нам нужно соединять, но нам нужно решать проблемы. И как раз, еще раз подчеркиваю, вы сказали об образовании, науке, культуре и так далее. Вот программа победы. Как победить? За счет каких ресурсов победить бюджет развития? Что необходимо сделать в ближайшее время и перспективно посмотреть на развитие? Нужно государственное планирование, нужно укрепление роли государств, нужен справедливый подход ко многим сферам и, самое главное, объединение общества. Но разрушить государство можно тогда, когда развести людей по своим национальным окраинам, а с другой стороны социальную рознь. А для того, чтобы не было социальной розни, нужна справедливая политика. Когда уровень жизни растет, когда имущественное расслоение падает, когда богатые понимают, что он необходимо поддерживать тем, кому тяжело, когда народ объединяется. Вот это вот задача ключевая. И как раз КПРФ, пропагандируя свои цели, движется к этой. И мы рады, что целый ряд ключевых идей Геннадий Андреевич имеет возможность донести не только с трибуны Государственной Думы, но и в ходе встреч с президентом, правительством. Мы будем проводить эту свою линию. Но социально-экономическую политику и финансовую необходимо корректировать очень серьезно.
1: Юрий Вячеславович, спасибо вам огромное. Вот у меня еще одна вот в этой программе сформировалась традиция. Обычно, когда я заканчиваю и говорю: Юрий Вячеславович, спасибо вам огромное за участие в партийной среде. Все было классно. И я потом провозглашаю: слава КПРФ, а вы должны громко-громко сказать ура. И я подхвачу. Ладно? Спасибо вам огромное, Юрий Вячеславович. Слава КПРФ!
2: Слава комсомольской правде, КПРФ! Ура!
1: Ура!
0: Партийная среда с Геннадием Зюгановым. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин о разорении Европы из-за поддержки Украины.
4: Денег просто нет. Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военно-морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то есть с финансированием приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О топливе.
5: В России вводится полный запрет на экспорт дистоплива, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с правительством. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. По его словам, спрос на топливо вырос на треть. Это привело к дополнительным загрузкам АЗС. Правительство перенесло ряд ремонтов МПЗ на более поздние сроки, задействовали дополнительные мощности. Новак добавил, что ситуация с топливом частично стабилизирована.
0: О политике.
5: Дональд Трамп заявил о нецелесообразности отправки сухопутных сил в Иран. По словам президента США, Тегеран хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, но не знает, как этого добиться. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что Исламской Республики больше нет. Теперь, по словам Трампа, у Тегерана еще один набор руководства, и они тоже могут исчезнуть. В ночь на среду военные США нанесли серию ударов по Исламской Республике. В корпусе стражи Исламской Республики резолюции сообщили об ответных атаках на американские базы в Бахрейне и Кувейте.
0: О стихийных бедствиях.
5: Вулкан Анакракатау в Индонезии извергся 7 раз за сутки, сообщает портал Джакарта Глоб. По данным наблюдения, самый мощный выброс поднял столб вулканического пепла на высоту до 250 метров над кратером. Власти сохраняют 3-километровую закрытую зону и призывают туристов, рыбаков и местных жителей не приближаться к вулкану из-за риска новых внезапных взрывных выбросов. Анакракатау образовался после катастрофического извержения вулкана Кракатау в 1883 году, которое считается одним из самых разрушительных в современной истории, унесло жизни более 36 тысяч человек.
0: О законах.
5: Госдума поддержала продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон приняли об этом во втором чтении. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного комплекса, то есть до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.
0: О конкурсах.
5: Объявлены победители второго международного конкурса аэрографии. Всего в нем приняли участие больше 1500 работ со всего мира. Победу в номинации «Фотография года» получил россиянин Виталий Головатюк. Кадр сделан в парке Элк в Китае. Фотограф несколько дней исследовал местность, прежде чем запечатлеть птицу над небольшим озером, окруженным красной травой.
0: О валютах.
5: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 45. Глава 16.
6: Это твое? А ты, Васечек, разве не слышал? Ну, как же так? Послушаем Кахановского. С осени 1961 года Володя стал писать песни. Помню, когда в один из вечеров я услышал татуировку, синее, зеленое, желтое, лиловое, их было 8. Город уши заткнул и уснуть захотел, и что-то еще из этой серии, я был страшно удивлен. Ведь до этого времени ничто не предвещало подобного взрыва творчества. Я смотрел на Володю квадратными глазами, в которых было и восхищение, и удивление, и вырвавшийся вопрос: «Это твое? А ты, Васечек, разве не слышал? Ну как же так?» — ответил он нарочито-шутливо, чтобы скрыть радость от моей реакции. Песни действительно были хороши. Даже в те гитарные времена, а гитаре отводилось центральное место во всех наших бесконечных сборищах, когда повсеместно распевали Булата Акуджаву и Александра Городницкого, они отличались особой естественностью, остроумием, бесшабашно-веселым напором, чем весьма походили на своего создателя. Сам Высоцкий так говорит о поре, когда у него пошли первые песни. «Я услышал, как Булат Акуджава поет свои песни, и увидел, что стихотворные строки, которые я раньше читал глазами, работают намного сильнее, когда их исполняют с гитарой. Начал я с песен, которые называли дворовыми, уличными. В другой раз сделал некоторые уточнения. Я учился в студии МХАТ и услышал Акуджаву. И вдруг понял, такая манера свои стихи излагать под ритмы гитарные, даже не под мелодию, а под ритмы, это еще более усиливает поэзию, которой я в то время занимался. Сделав какой-то маршевый твердый ритм, можно придать большую остроту стихотворению.
7: Антон Павлович Чехов однажды заметил,

0: улетели все.
1: Ритму в школе-студии придавали особое внимание. Допустим, нести стул. Не просто его нести, а нести стул в ритме. Надо чувствовать ритм совершаемого действия, учил педагог Михаил Кедров. Так что совпало. Ритм сценический и ритм поэтический, ритм представления песни. Валерий Фрид как-то спросил Высоцкого уже в 70-е годы, что приходит раньше, музыка или слова? Подумав, тот ответил: ритм. Сначала приходит ритм, а потом все остальное. Ритм для него главное. Чувство ритма в песне останется для него ведущим навсегда. Актриса Жанна Прохоренко, знавшая Высоцкого по школе-студии, приводит такую деталь. Он отстукивал ритм по перилам лестницы. Людмила Абрамова приводит забавный случай на эту тему. Он отстукивал ритм ногой. «Мы жили в таком картонном доме, что эти звуки были слышны не только на этаже под нами, но и на всех других этажах. Работал Володя по ночам, и соседи стучали в свой потолок шваброй, звонили по телефону, стучали и в дверь». Много позже Высоцкий скажет приятелю: «Некоторые снисходительно говорят «песенки», а я ведь их строю, ритмический рисунок ищу. Я делаю не только конечную рифму, для меня внутреннее интереснее. И ритм. Ритм. Вот как в «Охоте на волков» бьет ритм и внутренняя рифма. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это та-та-та очень важно.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня

жизнь в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки.

0: идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: И последнее про то, в какой момент жизни рядом возникла гитара. На этот вопрос однажды он дал развернутый ответ. Гитара появилась так. Я однажды услышал магнитофон. Приятный голос, удивительный по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал. Это был Булат. И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это сделать сразу. Тут же брал гитару, когда у меня появлялась строка. И если это не ложилось на этот ритм, я тут же менял ритм и увидел, что даже работать это помогает, то есть сочинять легче с гитарой. Многие люди называют это песнями. Я не называю. Я считаю, что это стихи, исполняемые под гитару, под рояль, под какую-нибудь ритмическую основу. Я играю примитивно. Часто слышу упреки в свой адрес по поводу того, почему такая примитивизация нарочитая. Это не нарочитая примитивизация, это нарочная. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в души, чтобы мелодия не мешала воспринимать текст, то, что я хотел сказать. Вот из-за чего появилась гитара. А когда? После окончания студии.
2: Глава 17.
1: Интеллигенция поет блатные песни. Вот за что уцепимся в признании Высоцкого. Начал я с песен, которые называли дворовыми, уличными. Высоцкий никогда не обозначал свои песни первого периода блатными, называл их уличными, дворовыми, редко городским романсом. Однажды, правда, употребил слово «полублатные». Но клеймо это, автор блатных песен, осталось за ним навсегда. Несправедливое клеймо. Подпустим чуть лингвистики. Значение слова «блатной» словари определяют однозначно — тот, кто связан с преступным миром. Правда, Владимир Даль такого слова не ведал, не включил в свой толковый словарь. Стало быть, появилось оно в 20 веке. И, кстати, в других языках, в других странах нет такого понятия «блатная песня». Это наше, чисто русское явление искусства. Уж не знаю, гордиться этим или горевать. В советское время слово «блат» приобрело еще одно значение. Иметь полезные знакомства или связи, которые используются в личных целях. Происходит от польского «блат», означающего «взятку». Поляки искусны в этом ремесле. Нас, однако, интересует только первое значение слова – отношение к уголовщине. А раз связано с преступным миром, то блатные песни и тогда, и сейчас воспринимаются как нечто грязное, преступное, аморальное. Хотя, если вслушаться в блатные песни, то не обнаружишь в них ничего агрессивного. Нет в них призывов грабить, убивать, резать, воровать, насильничать. Уж скорее интернационал можно признать агрессивным с его настойчивым лейтмотивом разрушать и грабить. А в блатных песнях извечное стремление человека к справедливости, к правде, проповедуются принципы мужской дружбы. Песни эти могут быть грубыми, жалостливыми, слезливыми, но никогда жестокими, садистскими. По диким степям Забайкалья вполне можно отнести к блатным. А при желании и когда я на почте служил ямщиком. Про шаланды полные кефалии говорить нечего. Богословского в свое время сладострастно полоскали в газетах за то, что навязывает советскому народу блатную романтику. В газетах писали: «Песни Богословского проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям». Сюжеты блатных песен бесхитростны. Поломанные судьбы, разбитая любовь, роковые обстоятельства. Обычные персонажи — старенькая мать, сирота, у которого отец прокурор. Что Высоцкий начал с этих песен, вполне естественно. Их можно считать фольклором. Людмила Абрамовна обнаруживает истоки интереса Высоцкого к блатной теме вот где. Коля, племянник Нины Максимовны, был чистейший ангельской души человек. А ведь он был осужден, сидел в лагерях. Его это совершенно не озлобило. То есть мог человек окунуться туда, в эти круги ада, и выйти таким же чистым, с такой же незапятнанной душой, с какой он туда попал. И очень много текстов песен, просто блатных песен, Володя знал от него.
2: Продолжение через несколько минут. Друзья, Будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на рекламу.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом.

0: 905. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 46. Глава 17.
1: Интеллигенция поет блатные песни. Михаил Яковлев, сосед по Первой Мещанской, хорошо помнит Колю. Мы втроем, Володя, Коля и я, иногда сидели до утра. Коля рассказывал про лагерную жизнь, пел тюремные песни. Я убежден, что это оказало влияние на первые песни Высоцкого, так называемые «блатные». И Изи, Коля глянулся, приятный, дивный человек. Никогда бы не сказала, что человек сидел. Они с Володей по ночам сидели на кухне, и Коля напевал ему песни. Это был самый настоящий фольклор. Меня это совершенно не интересовало, а Володя был этими песнями увлечен. Кохановский задает вполне логичный вопрос. Почему Володя стал писать эти песни? И сам же отвечает. Потому что это был протест против официоза, против всех этих Бунчиковых, Нечаевых, Магомаевых и прочих. Ну, что Бунчикова и Нечаева сюда вставил Кохановский, вполне естественно. Был такой дуэт. Слащавыми голосами исполняли два солидных дяди песенки «Дождик», «Ты да я да мы с тобой», «Услышь меня хорошее», «Размечтался солдат молодой», «Марш энтузиастов».

пели с ярко выраженным эмоциональным подъемом, с вдохновением, с оптимизмом, подчеркивали жизнерадостный посыл песенного текста. Не только Бунчиков и Нечаев отличались этим. Можно привести и другие имена. Сам Высоцкий об этом. По молодости лет я писал дворовые песни. Была тоска по нормальной человеческой интонации. У меня так навязло в ушах липкой интонации песен, которые исполняли со сцены под оркестр. Такое, может быть, было в то время междувластие, и никто ничего не понимал, что будет, куда песня пойдет. По радио тогда исполнялись исключительно бодряческие песни и мелодии. Иногда натуженный энтузиазм официальной песенной культуры производил впечатление издевки. Сергей Катанян, режиссер-документалист, пишет в дневнике тех времен о поездке в Крым. Вернулся со съемки на знаменитом Перекопе. Жили в доме колхозника, изба. Жара стояла несусветная. Снимали в степи и часов в пять вернулись в Перекопск с единственной мыслью — вымыться и выпить воды. Наша изба оказалась закрытой. Хозяйка ушла. Рукомойник Рукосуй во дворе, прозванный «Вымя козы», пуст. Возле колодца нет ведра. Неподалеку столовка, тоже закрыта. В ларьке, кроме водки, питья нет. Тучи мух. Вся зелень выжжена, все покрыто пылью, песком, дует обжигающий ветер. Грязные, усталые, голодные, с пересохшим горлом нашли клочок тени и в изнеможении плюхнулись на каменную землю. Вокруг грязь и мерзость, не видно ни души, все попряталось от зноя, и только репродуктор на столбе на весь поселок громко разносит бодро-веселый хор Пятницкого.

0: Киношников пробил истерический хохот. Минут 10 не могли остановиться. Блатные песни в те времена — это, как ни парадоксально прозвучит, возможность сохранить в себе человека. Песня как самозащита от родины, которая вся розами цветет. Высоцкий рассуждает на эту тему. В каждой из первых песен была одна, как говорится, но пламенная страсть. В них было извечное стремление человека к свободе, к любимой женщине, к друзьям, к близким людям. Была надежда на то, что его будут ждать. Помните песню «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги»? Это о друзьях. Это очень мне близко. Я и сам в то время точно так же к дружбе относился, да и сейчас стараюсь. Так оно, в общем, и осталось. Я жил, живу и продолжаю жить для своих друзей и стараюсь писать для них, даже для ушедших и погибших. Игорь Шишкин, киевлянин, вносит свою краску. Мы, я имею в виду молодых людей послевоенного времени, воспитывались улицей на так называемых блатных песнях. Это был юношеский протест против официальных запретов советской власти, которая ограничивала все, что не вписывалось в тот формат, который она определила. Вообще, это одна из загадок того времени. С одной стороны, песни во славу Родины, партии, а с другой — блатная романтика. Алексей Козлов задумывался над этой ситуацией и вот к каким выводам пришел. Возник пафос пионерско-блатного пения, объединявший наше поколение. Причин тому было много, и одна из них крылась в самой сути сталинской идеологии. В постоянной борьбе за власть Сталин делал ставку на преступный мир. В системе ГУЛАГа негласно поощрялся террор уголовников по отношению к политическим. Вся страна тогда являлась большой зоной, и вполне естественно, тюремно-лагерная эстетика с ее жаргоном, манерой поведения и неписанными законами переносилась в жизнь простых обывателей, в мир фраеров. Образ урки вызывал не только страх, но и чувство уважения. В пионерском лагере одна вожатая научила меня бацать на семиструнной гитаре, после чего я стал во дворе неотъемлемой частью пионерской воровской компании, собиравшейся по вечерам на лавках вокруг деревянного стола, чтобы попеть любимые песни. Скорее всего, нечто похожее, пионерско-блатное пение, имело место и во дворе дома номер 15 по Большому Каретному. Не случайно в романе о девочках, написанном Высоцком, вот эти строки. «Было ему 25, водились у него деньжата, играл он на гитаре и пел. Жалобные такие, блатные-приблатные переживательные песни. Курил что-то пахучее». Это про Кольку с Малюшинки, но и про Высоцкого. Его друг детства Аркадий Свидерский приводит факт. В школе были распространены тогда уличные блатные песни. И Володя, когда начал пробовать себя, сначала не говорил, что это его вещь. Вдруг засмеют. Высоцкий о том времени, о тех переживаниях. «Я не считаю, что мои первые песни были блатными, хотя там я много писал о тюрьмах и заключенных. Мы, дети военных лет, росли в основном во дворах. И, конечно, эта тема мимо нас пройти не могла. Просто для меня в тот период это был, вероятно, наиболее понятный вид страдания. Человек, лишенный свободы, своих близких и друзей. Возможно, из-за этого я так много об этом писал, а вовсе не только о тюрьмах. Но в то же время существовала неуловимая грань, за которой для подростков пафос игры в блатных заканчивался. Когда исполнялись настоящие лагерные и тюремные песни, где не было никакой романтики, а была тоска и безнадега, например, «По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград», или «Я помню тот Ванинский порт», то было четкое понимание — лучше этого ада избежать, а жить в благоприятных местах. Первые песни Высоцкого как раз об этом. Да, существует такой мир, но надо оставаться за его границами. Не стоит идеализировать блатной мир. Те, кто сталкивался с ним в известных местах, ничего поэтичного в той публике не обнаруживали. Уголовники, воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы — народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику, вспоминал поэт Николай Заболоцкий, отсидевший в сталинских лагерях больше 10 лет. Эти люди жили по своим собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. С их точки зрения мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и подлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства. Но в песнях Высоцкого не об этом особенном народе. Интеллигентная публика не чуждалась блатных песен, более того, считала их своими. Их пели в компаниях, на вечеринках, да просто в свободное время. В 1958 году Евгений Евтушенко даже встревожился, написал нечто вроде обличительного стиха. «Интеллигенция поет блатные песни, поет она не песни красной пресни, поет подводку и сухие вина про ту же мурку и про енту и равина, поют под шашлыки и под сосиски, поют врачи, артисты и артистки, поют в похре писатели на даче, поют геологи и атомщики даже, поют, как будто общий уговор у них, или как будто все из уголовников». Неужели Евгений Александрович был настолько наивен и всерьез полагал, что геологи, артистки и даже атомщики за столом будут петь «Там вдали за рекой» или «Широка страна моя родная»? Пусть вопрос останется риторическим. Впрочем, стоит добавить и такой факт. Левон Кочерян как-то дал послушать первые записи Высоцкого знаменитому кинорежиссеру, и тот сказал: «И ты этого человека пускаешь в дом? Он же тебя обворует!» Вот какова сила искусства.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Дрон ВСУ сдетонировал возле машины скорой помощи в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там рассказали, что в результате атаки раненые водители и фельдшер. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
1: О политике.
2: Зеленский чаще говорит о деньгах, чем о завершении конфликта. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече в Анкаре. Он отметил, что речь идет о восстановлении страны и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. Ранее глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционных проблем на Украине. По его словам, в мире все чаще говорят о деньгах, украденных командой главы киевского режима.
1: о мошенниках.
2: В России может появиться семейная туристическая карта «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Средства можно потратить на проживание в гостиницах из реестра Минэкономразвития. По словам авторов инициативы, это может стать еще одной мерой поддержки молодых семей. Механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Депутаты отмечают, далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие. Расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. На госуслугах абитуриенты подали более 2 миллионов заявлений, рассказали в Минцифры. Каждый час с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн подается более 5000 документов. В среднем абитуриенты поступают в 2 вуза, но на портале они могут выбрать и больше институтов или университетов. В Минцифры рассказали, что сервис помогает найти подходящее место обучения по разным параметрам. Российские сборные по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в следующем году, а также отбираться на Олимпиаду 2028. Об этом в беседе «Стас» заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. Сегодня Международная федерация волейбола сняла ограничения со спортсменов из России. В организации добавили, что сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки. А накануне МОК снял ограничения и восстановил членство Национального комитета. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться.
1: О валютах.
2: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 19 ожидается дождь, в Петербурге 17 выше нуля.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 47. Глава 17.
0: Интеллигенция поет блатные песни. Рафинированную публику, воспитанную на Моцарте и Чайковском, раздражал и хриплый голос Высоцкого, и тексты его песен. Сергей Герасимов, приемный отец Артура Макарова, скажет: «А что это твой друг песни с матом поет?» «С каким это матом? Этого не может быть. И ведь действительно, в песнях Высоцкого ни одного матерного слова, не то что в современных песнях, в литературе». Хотя в жизни Высоцкий виртуозно изъяснялся на неизящной лексике. Герасимов переменил свое мнение о Высоцком, когда прослушал «Баньку». «Да, брат, это товар». Услышать от Сергея Аполлинарьевича такие слова — похвала высшей пробы.
3: «Брат,

0: Борис по-юровски делится впечатлением. «Когда я, бывало, с пренебрежением говорил Лене Харитонову эти блатные песни Высоцкого, он взрывался. Ты не понимаешь, это замечательно. Он Есенин наших дней. Тебе потом стыдно будет. Ты повторяешь то, что говорят партийные функционеры». Галина Польских представляет характерный эпизод. «Мой муж познакомился с Володей. Сказал, что это наше будущее, что Володя невероятно талантливый человек, просто этого еще никто не знает, но точно это будет мирового масштаба человек. Вот как. И однажды пригласил его к нам домой. А я жила с бабушкой и говорю ей: «Бабушка, сейчас придет к нам очень талантливый человек, певец». Ну, бабушка, полагая, что придет кто-то вроде Козловского, приоделась, будто на концерт в колонном зале, причесалась, приготовилась слушать. Приходит Володя. Вид у него человека, не спавшего несколько суток. Да к тому же всю ночь перед этим он хорошо гулял. Муж настроил магнитофон, и Володя стал петь. Когда Володя ушел, бабушка говорит моему мужу: «Кого ты привел? Я думала, что придет романтик красивый. А это что? Пойди в любую тюрьму, открой любую камеру. Тебе каждый так споет». Это мнение распространено. И что тут сложного? Два притопа, три прихлопа. Открой любую камеру, любой ее обитатель так сбацает. Да пропитым, прокуренным голосом прохрипит слова. Высоцкий представал в своих первых песнях совсем не таким, каким он был в жизни. Виталий Коротич на эту тему высказался. Полублатная слава, которая с самого начала прилипала к Высоцкому, или точнее к нему приклеивали такой ярлык, многое искажало в его облике. Это не был наглый человек, каким его можно было представить, слушая некоторые его песни. Скорее, сдержанный, знающий себе цену, многое перестрадавший и передумавший интеллигент. Наталья Рязанцева, кинодраматург, вносит важное уточнение. «То было время, когда мы еще не читали Солженицына, когда едва возник Высоцкий и сочинял каждый день по новой песне для узкого круга друзей, но еще не нашел своего хриплого голоса. То время, когда интеллигенция поет блатные песни, оказалось лучше, чем когда она вовсе петь перестала. Интеллигенция, тут прав Евтушенко, в блатной романтике находила себя». Скульптор Эрнст Неизвестный подкладывает под это явление теорию. То, что называется соц-арт, явление одновременно новое и очень старое. Скажем, в Древнем Риме за гробом императора шел шут в императорском одеянии и пародировал его движение. В средние века были антилитургии. Иными словами, в официальную форму вкладывалось неофициальное содержание. Мы в сталинские времена, уставшие от Шекспира, Толстого, Станиславского, писали песни-перевертыши. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, Отелло, Мавр Венецианский, выходит Гамлет с пистолетом и многое другое. Это стилизации. Наши песни пели нищие и пели всерьез. При этом надо заметить, что Лев Николаевич со Станиславским, и уж тем более Шекспир, вовсе не заслуживают надругания, как, впрочем, и римский император. По существу, это и было начало соц-арта. То есть берется официальная форма, и в нее вливается противоположное содержание. Чтобы уж совсем понятно стало, взять портрет Ленина и тут же надпись «Пейте Кока-Колу». Когда мы писали эти песни, нам и в голову не приходило, что это начало соц-арта. Так вот, говоря о начальном Высоцком, его тогдашние песни можно тоже отнести к соц-арту. Кстати, в 1957 году Высоцкий в составе студенческой агитбригады поехал на Целину. И ради хохмы с однокурсником Геной Портером переоделись в ватники и прошлись по поезду. Портер изображал слепца, а Высоцкий — хромого. Они как раз и пели соц-арт, который сочинил Неизвестный. «В имении Ясной Поляне жил Лев Николаевич Толстой. Не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллейкам босой». Тут еще вот что нужно иметь в виду. При советской власти добро и зло аккуратно были разложены по полочкам. Добро — это все, что способствует строительству коммунизма. А зло, естественно, все, что этому строительству сопротивляется. Блатных, кстати, относили к добру, а вот политических — к злу. Ортега и Гассет утверждал, что настоящее искусство начинается за границей культуры, а подлинное творчество всегда катастрофично. Высоцкий это реализовал в своих песнях. Любая его песня написана при участии трех волевых начал. Культуры со всеми ее слоями и прослойками, языка с его необозримым стилистическим богатством и, наконец, самого автора. Автор — это человек, умеющий четко и внятно говорить «я» и отвечать за сказанное. У Людмилы Абрамовой свой взгляд на блатную тему в песнях Высоцкого. Его исповедальные песни добры, искренни. Ему приписывают, что он сам был уголовный, приблатненный, путают персонажи его песен с ним самим. Возникает, однако, и такое соображение. Но вот ведь Акуджава не сочинял блатных песен. И у Новеллы Матвеевой нет такой темы. И у Александра Городницкого. У них с первых песен все всерьез. У Акуджавы «Полночный троллейбус» 1957 год. У Матвеевой «Кораблик» 1963. Городницкий в начале 50-х годов студент горного института. На практике в геологической экспедиции сочинил первую песенку. Вспоминает. «Наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель», ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности».
1: Лаврант жизнь свою стратил, много лет в горах его искал, и от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. И от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял.

0: всего лишь обувь в штанах.
1: Трагично. Вспомнив эту дурацкую песенку, пишет дальше Городницкий, я вдруг подумал, а что мы вообще пели в то время на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и зэковскими песнями? А пели мы то же, что и все, лирические песни «Ясной ночкой весенней при луне» или над туманами огни терриконов горят» и прочую подобную дребедень. А решающей причиной, почему Акуджава, Матвеева, Городницкий, да тот же Юлий Ким не пели блатных песен — голос. Да, голос. Только с таким голосом и тембром, как у Высоцкого, такие песни и звучат. И другой у Высоцкого темперамент. Даже если, скажем, Акуджава и запел бы «С одесского кичмана сорвались два уркана в дальний путь», не прозвучало бы. Не для его мягкого голоса этот текст, не его мелодия. А на голос Высоцкого эта песня ложится идеально. Кохановский на эту тему высказался. У Булата Акуджавы все сразу было всерьез. У Володи же все в шутку, все на хохме. Впрочем, у Акуджавы есть песни, которые условно можно отнести к блатному направлению. Как, например, это.
2: А мы швейцару, отворите двери, он...

0: в раздевалочку, идем себе в отдельный кабинет.
1: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в «Атмосферу»!
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 48. Глава 17.
7: Интеллигенция поет блатные песни. Высоцкий не отрекался от своего раннего творчества. На концерте в Торонто скажет: «Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в которых вы встретите знакомые строки из так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался. Я считаю, что они колоссально принесли мне пользу в смысле работы над формой, очистки и простоты, нарочитой примитивизации мелодии, чтобы это сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни». Как-то Высоцкий пел в компании, в которой был Чингис Айтматов. Писатель завел речь о блатных мотивах. «Блатные у вас облагорожены, идеализированы, а уголовник — это все-таки подлец. Ни стыда, ни совести не знает, лучшего друга предаст, а у тебя они прямо-таки рыцари». На что Высоцкий возразил: «Чингис, это нельзя воспринимать буквально. Блатные песни — это особый жанр народного творчества, именно народного. Жанр сентиментальный, мелодраматический, но очень и очень искренний. В блатных песнях своя правда. Правда жизни прежде всего. Ну и нужно учитывать, что у меня не чисто блатные песни, а стилизация. Это форма, в которой мне, надеюсь, удается выразить простые, искренние человеческие чувства, характеры, конфликты. В серьезной песне это может прозвучать, ну, фальшиво, что ли». Долго спорили. Каждый остался при своем мнении. Прав и Айтматов, и Высоцкий прав.
1: Глава 18.
7: Никто не подозревал, что это разовьется в такую большую силу. Открылся запойный период творчества. Высоцкий писал безостановочно, писал лихорадочно, писал днем, ночью, утром. Сочинит, и жажда тут же кому-то показать. Макаров вспоминает. В 9 утра звонит. «Ты дома? Сейчас приеду». Ну, обычный звонок, только уж слишком рано. Приезжает с гитарой. Сначала просто постукивает по деке, по струнам, споет. «Это тебе». Роман Вильден, однокурсник, о том же. Вначале Володя пел не свои песни. Про Колыму, про Срока. А году в 60-м или 61-м сказал: «Все, чужие не пою, только свои». И хорошо помню, как он постоянно приставал: «Вот, Рома, послушай это». Споет что-то новое. «А как тебе нравится эта вещь?» Поет. Высоцкий до своего песенного периода был в компании Кочеряна кем-то вроде массовика-затейника. Переполнен веселыми историями, кого-то изображал, пародировал, пересмешничал. Не пел. А пели у Кочеряна всегда. Пели русские народные песни, романсы, военные песни и блатные. В песнях Высоцкого его затейничество предстало в новом виде. Он не просто пел, а исполнял песню. А это уже совсем другой жанр. Это творчество иного рода. Это актерство. «У меня было впечатление, что песни из него лились», — вспоминает Инна Кочерян. «Он песнями разговаривал с друзьями. Это был у него своеобразный способ общения в нашей компании». Или другое свидетельство. Володя обычно говорил: «А хотите, я вам покажу одну свою новую вещь?» Он всегда использовал слово «покажу», а не «спою». Брал гитару и начинал петь. Надо заметить, первые песни Высоцкого принимались друзьями спокойно, наравне с другими. Не хуже, но и не лучше. Ведь почти любой мог взять гитару и что-то спеть. Выделялся Кохановский. Но Кохановский первым и оценил. Володины песни на голову выше других. «Мы были его первыми слушателями, первооткрывателями». Это Аркадий Свидерский вступает с воспоминаниями. «Нам не казалось тогда, что он гениальный. Был Володя просто нашим товарищем из нашей компании, который играет на гитаре и поет. Ведь никто же не подозревал, что это разовьется в такую большую силу». Сам Высоцкий для того периода исполнительства находит скромные слова. «Мне казалось, что я пишу для очень маленького круга, человек 5-6, для своих близких друзей, и что так оно и будет всю жизнь. Это были люди весьма достойные, компания была прекрасная. Я никогда не рассчитывал на большие аудитории. Ни на залы, ни на дворцы, ни на стадионы, а только на эту небольшую компанию самых близких мне людей. Я думал, что это так и останется. Быть может, эти песни стали известны из-за того, что в них есть вот этот дружеский настрой». Тем не менее, круг слушателей Высоцкого постепенно расширялся. Москва и сейчас-то маленький город, а уж в те годы деревня деревней, в которой все друг друга знали, а новости без всякого интернета распространялись мгновенно, посредством слухов. Вот и пополз слух. Появился чувак, который хиляет на гитаре и поет блатные песни. Высоцкому и Кохановскому звонили незнакомые люди, приглашали в гости попеть. Они не отказывались. Кстати, а Кохановского-то почему приглашали? Так он, когда услышал первые песни Высоцкого, возбудился: «А чем я хуже?» и сочинил «Бабье лето». В этой песне отражены его переживания по поводу бурного романа с Ленкой Марокканкой. Водилась такая шалава. Песня оказалась популярной. Как сегодня выразились бы, попала в топ. А однажды Высоцкого и Кохановского пригласил некий ценитель авторской песни, который записывал всех, кто хоть чуть оригинально проявился. Они приходят к меломану. Обнаруживают там Евгения Клячкина и Михаила Анчарова. Анчарова друзья знали, любили. Их приводил в восторг его «Между пальцами вода, кап-кап». А Клячкине даже не подозревали. Когда он взял в руки гитару, то потряс своей виртуозной техникой. Правда, песни показались занудливыми, плоскими. Но узнали они и более существенную вещь — табель о рангах исполнителей. Первым ценитель стал записывать Клячкина, как самого известного. Вторым — Анчарова. Потом — Высоцкий, последний — Кохановский. Запись велась профессионально, на приличной аппаратуре. Коллекционер перед каждой записью представлял исполнителя, а тот объявлял название песни. Первая песня, которую сочинил Высоцкий, — «Татуировка». В интервью 1967 года он так об этом рассказал. «Первую свою песню написал в Ленинграде, 5 лет назад. Ехал в автобусе и увидел впереди себя человека, у него была распахнута рубаха, это летом было, и у него на груди была татуировка. Женщина нарисована, красивая женщина. И внизу написано: «Люба, я тебя не забуду». Я написал песню, которая называется «Татуировка». Правда, вместо Любы для рифмы поставил Валя. Почему-то мне захотелось написать про это. Вот я и сделал.
8: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди.
7: Бесхитростные строчки, слезливая интонация, нет ни мощи зрелого Высоцкого, ни его юмора, ни злости, а далее вообще слюнявая.
8: И теперь реши, кому из нас к ним

0: не сколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху и гляжу-гляжу часами на тебя.
1: С годами Высоцкий менял манеру исполнения татуировки. Знатоки, сравнивая исполнение начала 60-х годов и годов 70-х, считают, что он убил первенца. В 70-е годы он исполнял ее ухарски, гитара выдавала чуть ли не марш, а когда доходил до заключительных слов про просьбу расстегнуть рубаху, зрителей бросало в хохот. Чтобы усилить комизм ситуации, он еще и долго тянул «Р», что моя, вернее, твоя татуировка. Хохот усиливался. А в 60-е он пел татуировку с намеренной чувствительностью, не скатываясь при этом в пошлость, в мелодраматизм, в слезливость. История представала как драма. А ведь друзья не поверили, что татуировку он сочинил. Рассказывает Инна Кочерян. Хорошо это помню, потому что Лёва снимал тогда «Увольнение на берег», а Володя там снимался. И вот тогда он написал песню «Татуировка». Подошел ко мне и говорит: «Инуль, ребята не верят, что это я написал. Ты уж подтверди». У Нины Максимовны такие воспоминания. «Откровенно говоря, мне его первые далеко не изящные песни не нравились. Я не принимала всерьез тогдашнего его сочинительства. Да и он сам, по-моему, тоже. Потом он понял, что к слову надо относиться иначе, и тогда пошла глубокая работа. Впервые я осознала, что мой сын сочиняет настоящие песни после фильма «Вертикаль». Как воспринимал первые песни сына Семен Владимирович, неизвестно.
0: Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Леши и на грудь мою твой профиль наколол.

0: лучше и красивше, чем его. Что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политик и предприниматель Виктор Бут об игнорировании международных юридических норм на Западе.
4: Что мы наблюдаем последние 10 лет процесс? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе. А о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает ни во время проведения СВО со стороны украинских формирований, не как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Повреждены две машины скорой помощи, сообщили местные власти. Удар ВСУ по больнице и скорым они назвали преступлением против людей, за которое ответит киевский режим. В ЛНР два человека ранены при ударе украинского дрона по АЗС.
1: О политике.
5: Администрация президента США Дональда Трампа готовит список испанских товаров, на которые может быть введено эмбарго. Об этом сообщает издание «Политико». Один из американских чиновников сообщил, что составлять список будет Министерство финансов совместно с торговым представителем США. В Анкаре на саммите НАТО глава Белого дома продолжил критиковать европейских союзников, назвав Испанию ужасным партнером и пригрозив прекратить с ней торговлю. Кроме того, Трамп пригрозил странам Европы введением новых таможенных пошлин на их поставки в Штаты в случае введения налога на цифровые услуги американских компаний. Почта России сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем отправлять заявителям результаты. Законопроект об этом во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Таким образом, у россиян появится возможность получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств, а у Почты России новые источники дохода. В сервис приобретения недвижимости на госуслугах добавили подтверждение личности по биометрии. Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с Владимиром Путиным. По его словам, это дополнительная защита для участников цифровых сделок. Союз европейских футбольных ассоциаций готов пойти против решения Международного олимпийского комитета в вопросе допуска до турниров российских спортсменов, сообщила португальская газета «Абола». По информации источника, некоторые крупнейшие футбольные федерации, в том числе Англия, Германия и Франция, по-прежнему выступают против допуска до соревнований команд из России. В связи с этим УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд и выступать против как решения МОК, так и мнения Международной федерации футбола, которая, как отмечается, более лояльно настроена в этом вопросе и уже заявила о готовности пересмотреть свою позицию.
1: О валютах.
5: Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки.
1: О погоде.
5: В Москве плюс 19, ожидается дождь, в Петербурге 17 градусов выше нуля, пасмурно.
1: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
6: Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. Белаган закончился, а с ним и сборная США, которая вылетела после разгрома от Бельгии. Мбаппе попал в российский скандал. А это джентльмены спорта на чемпионате мира продолжают следить за всеми интересными событиями турнира.
7: И в студии по-прежнему Андрей Вдовин и Павел Садков. И сегодня у нас, мы всем готовим удивительного гостя. Сегодня, мне кажется, самый интересный гость это Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят», человек, который отвечает за телеканал «Первый канал. Всемирная сеть». Медиа-менеджер. И, Дмитрий, спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
8: Добрый вечер. Спасибо, что позвали.
7: Объясню нашим слушателям. Дмитрий снимает великолепные совершенно рилсы в соцсетях, которые посвящены чемпионату мира. Я, например, узнаю кучу интересного, хотя вроде как в теме. Поэтому нам было бы очень интересно обсудить то, что происходит сегодня в США и прочих странах этого чудесного континента.
6: Мы когда с Павлом каждый день общаемся по поводу чемпионата мира в эфире, мы пришли к такому выводу, что этот чемпионат мира нас совершенно не разочаровывает по поводу эмоций. Да, и мы, вот, не знаю, в радости от Холланда злорадствуем по поводу сборной США, вылетевшей.
8: А вы встретите, кто злорадствует, да?
7: Есть такие.
6: Есть такие. Мы в восторге по поводу Месси и в грусти по поводу вылета Криштиану Роналду. А у вас какие эмоции после матча Испания-Португалия? Когда Криштиану провел свой последний матч.
8: Мне было его невероятно жалко, невероятно жалко. Можно как угодно относиться. Понятно, что все делятся там на поклонников Месси и Роналду, кто-то и обоих ненавидит, но вчера было ощущение несправедливости какой-то глобальной вселенской, потому что как будто бы заслужил. Но, с другой стороны, не выдают же Кубок мира за заслуги перед футбольным отечеством. То есть это же не накопительный эффект. Надо как бы постараться и сделать. Но не смогли, не сделали. Очень обидно, что на последнюю минуту я ждал пенальти. Мне казалось, сейчас мы уже увидим Криштиану, собственно, в том, что он умеет делать. И там у него, да, и были шансы показать. Если были бы, конечно, пенальти, было бы совсем по-другому. И, может быть, когда-нибудь, вопреки египтянам и всем остальным, встретились бы они с Месси в финале, было бы очень красиво.
6: Но вам не казалось, что Криштиану, ну, может быть, должен был на этом чемпионате мира уступить свое место, да, занять какую-то другую позицию, другую роль, играть в сборной Бразилии, а не человека, который все 90 минут хочет проводить на поле? В Португалии, сборной Португалии.
8: В Португалии. Да, я не в Бразилии.
6: Извините, я говорил.
7: Ты про Неймара сразу у тебя.
8: Да, но если бы вышел за Бразилию, у него хоть был бы хоть какой-нибудь шанс в этом году. На самом деле, почему он должен отступить? Почему? Почему все считают, что если он такой вот заслуженный, все, дай дорогу молодым? Но нет этих молодых, кому давать дорогу, если их особо нет. Хотя они были, но вчера не показывали. Как будто пустая сборная. Владение мячом, абсолютно ощущение, что только испанцы весь матч на поле. Португальцы там чуть-чуть иногда. Это было очень странно. Но все, кто говорят, что Роналду играл, там, не знаю, против не только Испании, но и против Португалии, что его команда не поддерживала, тоже вранье. Все не так. Все его поддерживали, было видно, что отличная сборная, отлично сыгранная. Но что-то пошло не так. А то, что он не дал дорогу никому, я уверен, что он еще вернется. Я уверен, что это не его не последний чемпионат. И абсолютно, что в 45 красиво, хоть в заявке будет, сидеть на скамейке запасных, выйдет там пару раз, забьет пенальти, и будет очень хорошая тема у сборной Португалии выиграть Кубок мира через 4 года.
6: Знаете, я по поводу Роналду совершенно не представляю его будущее после карьеры. А у вас, если включить фантазию, кто он? Тренер, менеджер, владелец клуба?
8: Владелец, ну, я думаю, что он будет бизнесменом, конечно. Есть прекрасный пример Бекхэма, который превратился в совершенно в невероятного спортивного менеджера, который сделал ставку на команду, в которую никто не верил, в этот поехал в свой Майами, купил никому не нужный клуб, сделал футбол снова популярным в Америке. Потому что я считаю, что то, что сокер, то, что говорят американцы, снова популярен там в Штатах, которые вообще раньше футбол играли руками, ну и продолжают играть в американский футбол, все понятно, там совершенно другой футбол. И стадионы все эти великолепные, которые мы сейчас смотрим, они же для другого футбола изначально построены. Там же некоторые даже приходилось нижние ряды убирать, знаете, чтобы делать пошире под наш привычный европейский футбол. Но Бекхэм сделал футбол популярным в Америке, построил великолепный клуб, позвал там Месси и так далее. А у Роналда, я думаю, такой же будет путь. Деньги есть. Если слава правильно, Богу. Да, деньги есть, все в порядке, если правильно вложится и сможет войти второй раз в историю футбола уже, но не как тренер, конечно, тренер из него, мне кажется, никакой. Он же плохо, мне так кажется, со стороны, как вот болельщика такого совершенно дилетантского, что он не очень хорошо ладит с людьми. Чтобы быть тренером, надо ладить с людьми, надо находить подход там.
6: Мы с Павлом как раз обсуждали пресс-конференцию перед матчем сборных Испании и Португалии, и там Криштиану Роналду как-то вот для нас раскрылся даже по-новому. Он шутил, он над собой иронизировал в том числе, он иронизировал над аргентинцами. И, в общем-то, получилось, да, что такой обаяшка такой прям включил, умеет он, видимо, это включать.
8: А он умеет это включать, но у меня, когда смотрел эту пресс-конференцию, и когда он говорил, неважно, что будет завтра, и он 10 раз это повторил, было ощущение, что он понимал, что он, конечно, проиграет, и он готовил почву, ему надо было быть этим обаяшкой, чтобы закончить вот так красиво. Он предполагал, не знаю, то ли посмотрел, что, может, его коллеги по команде не в лучшей форме, что даже звезды, которые есть, вроде не сильно зажигаются на этом чемпионате у него там среди португальцев. Он знал, что будет все так, и поэтому отшучивался заранее, хотя слез не выдержал, отыграл по полной эти слезы, да, красиво по стадиону. Причем же он уже идет, он плачет, и там огромные экраны, медиаэкраны в Далласе, где они играли, там огромные совершенно экраны, и он идет, и он видит, там есть кадры, у меня друзья были на трибунах, кидали видео, что он идет и смотрит на себя, по сути. То есть он знал прекрасно, что эти слезы видят сейчас все.
6: Ой, это такая история, когда я за Криштиану Роналду наблюдал на каком-то из больших турниров, именно тоже с трибуны, с медиатрибуны. Мне все время сначала казалось по телевизору, что он поднимает и молится, да, какой-то. Оказывается, он поднимал голову и смотрел повторы своих моментов, где он не забивает голы.
8: Не, ну это полезно, кстати. Полезно уметь смотреть свои повторы. Не все, некоторые же отворачиваются, не смотрят, а надо же знать ошибки. Но еще он, конечно, выбирает ракурс, он же профессионал. Но он посмотрел, там надо чуть правее, левее, там с какой стороны стадикам, там с какой стороны пока надо знать. Он, конечно, человек шоу-бизнес и отыграл по полной. Нет вообще никаких вопросов. Жалко, обидно, но уверен, это не конец.
7: Я недавно брал интервью у Николая Цискоридзе, он сказал фразу про себя, правда. Когда меня увидели, мне сказали, тщеславие у мальчика больше, чем сам мальчик. Вот мне кажется, тщеславие Криштиану Роналду, оно такое запредельное у него. Настолько вот этот вот момент самолюбования. Он не сможет стать тренером, потому что он не видит других людей. У него просто есть вот есть он и все остальные.
8: Но стать владельцем какой-нибудь команды и довести ее может точно.
7: А мне такой вопрос. Ладно, с Роналду разобрались, но а что с Месси? Раз уж у нас про великих... У него его будущее другое будет? У него вот, у него, как вам кажется... После окончания всего.
8: Ну, тут зависит от того, какое именно окончание будет или было, как это правильно сказать, с учетом того, сколько сейчас времени.
6: Не, мы про карьеру вообще говорим.
8: Про карьеру вообще, ну, смотрите, если у него же у команды все же было, в принципе.
6: Да.
8: То есть доказывать сейчас, ну, куда-то подтверждение, это как-то приятное уже все. В карьере уже все состоялось, все было. Я не вижу владельца никакого клуба. Мне кажется, он так прекрасно вписался под кем-то. То есть он в Бекхэме играет, и все ему хорошо, все ему нормально. Деньги платите, выходит профессионал совершенно. После этого, не знаю, будет какую-нибудь академию откроют, если уже не открыл. Наверняка есть, кстати.
7: Наверняка есть. Да.
8: Ну, вообще, они просто у всех есть, но не у всех они дело жизни. То есть эти академии, они же про зарабатывание денег, как правило. То есть там есть лицо, и там два раза приехал, помахал рукой, записал пару видео, и уже вроде в академии. Я имею в виду, что, может быть, будет правда какое-то дело жизни, что он прям действительно будет кого-то учить на полном серьезе каждый день, там, следить за тем, что кто-то вырастает. Мне кажется, у него потенциал есть. Он-то коммуникабельный. Хотя тоже любит себя
7: он
8: очень
7: там, мне
8: сильно.
7: Мне кажется, только в себе очень.
8: Тоже очень себя любит, и так иногда насмехается над всеми своими коллегами, если внимательно смотреть матчи, вот прошлый матч посмотреть. Он же, ну вот, прям под труд, какая-то вот все равно есть налет, он такой просто милый, у него лицо такое милое, с доброго парня. Ну какая-то насмешка над над остальными есть все равно. И имеет право, как Роналду, но почему нет? Ну, правда, великий.
6: И у него есть вот эта вот стеклянная стена, которую он умеет, ну, как и большие звезды, они же умеют отгораживаться от всех остальных. Просто, опять же, несколько раз сталкивался во время тренировок, и он умеет сначала посмотреть на всех, да, изучить там кто, а потом выстроить эту стену, через которую, ну, ему как-то безопаснее.
8: Ну, это же вынужденная история. Все звезды это, не знаю, троллят и ненавидят, а это же по-другому невозможно. Если на всех расточаться, если там со всеми фотографировать, со всеми, а у тебя игра, вот сейчас ты должен сосредоточиться. Это все считают, что он великий, автоматически вот так вот встал, проснулся и пошел, забил. Нет, это же не так, это же работа над собой, надо подготовиться, там, выдох, вдох, выдох, там, еще что-то. И, конечно, нужно иногда ограждаться этой стеклянной стеной и быть в себе. Ничего страшного в этом нету. И, кстати, то, что такое надменное Роналдо, говорит о том, что он просто, на самом деле, внутри-то застенчивый парень и не уверен в себе. Вот я уверен совершенно в этом, что это такой интроверт,
6: это маска такая,
8: интроверт,
6: да?
8: Переделанный в экстраверт, как у очень многих звезд. Когда ты вынужден быть на виду, ты вынужден как бы играть, ты понимаешь эти правила игры, там, он знает там, свою рабочую сторону, когда его фотографируют, там видео, все понятно. Но все равно внутри где-то там живет маленький Криш, маленький мальчик, который там мечтал, добился, сделал и молодец. И кому он что должен?
7: Дмитрий, раз уж как у нас разговор зашел про Месси, Роналдо, раз уж зашел такой разговор, вы-то за Месси или за Роналдо? Вы за кого? Вы из какой партии?
8: В интернете самые популярные ролики, я уже пораз понял эту формулу, они можно... Все работает тогда, когда ты сначала ругаешь одного, потом хвалишь другого, а потом наоборот, и все не понимают, за кого ты. Это самый лучший способ, потому что ты получаешь сразу такую активность аудитории, тебя одни хейтят, вторые там поддерживают, а потом наоборот, но я еще не понимаю, что происходит, поэтому говорить за одного-то или за другого как бы опасно. Потому что надо быть и против одного, и против другого, и за одного, и за другого. Можно поплакать за Роналду, порадоваться за Месси сейчас конкретно.
7: Идеальный болельщик, Дмитрий Борисович.
8: Да.
7: Нет, вы правы, абсолютно, да, в этом.
8: Тем более, что в каждой конкретной игре очень сложно выбрать. Но вот кто-то... Мне сложно против них болеть. Вот вы смотрели Португалию, Испанию, там есть люди, которые хотят ему проигрыша. Типа, он получится, вот уедет отсюда без всего. А мне жалко.
7: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и наш чудесный гость Дмитрий Борисов.
1: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Американский журналист Джон Вароли об элите США.
9: В американском народе у нас такая шутка, что США – это двухпартийная диктатура. Двухпартийная диктатура. Потому что деньги все решают в США, как известно. И вы можете цинично сказать, что деньги решают все везде в мире. Но нет, нет, не совсем так. Как никогда деньги абсолютно все решают в американском элите, как ни в какой другой стране в мире. Потому что наша элита не имеет чувства лояльности к своему собственному народу. Это не случайно, что в Америке нас называют человеческие ресурсы. Вот этот термин human resources. Наши элиты смотрят на народы как человеческие ресурсы. Мы такие ресурсы, как нефть, как лес и другие полезные ископаемые. Никакой лояльности к своему собственному народу. Поэтому сейчас этот факт стал известен подавляющему большинству американцев. Поэтому страна находится в такой тяжелой, не просто экономическое состояние, и моральное состояние.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума.

0: бы так сказал. И всегда публике нравится. И чем абсурднее, тем интереснее. И, ну, этот чемпионат должен быть абсурдным. Ну, потому что Дональд Трамп, ну, как будто бы не мог не вмешаться. Я удивлен, что вмешался только сейчас. Ну, то есть, повод, нам еще были поводы. Я удивлен, что он не сидит, не знаю, там на трибунах на каждом матче и не как-то эпатирует публику, потому что это, ну, весь мир смотрит, и можно было бы это еще использовать. Но он в итоге позвонил Инфантино, и причем сначала же были слухи, что позвонил, там какие-то утечки, какая-то теория заговора, и говорит, нет, не мог, наверное, это все наговаривает. А он вышел и сам сказал, что он прекрасно разбирается в футболе, он точно понимает, что это не фол. Вот. Ну, и дальше театр абсурда как бы наконец-то закольцевался. Ну, а по формальному признаку, посмотрите, я вот почитал эту статью 27, вы читали?
1: Да-да-да,
0: конечно. Кодекса. Там же дисциплинарный комитет реально может отменить санкцию, и не написано почему. Ну, просто потому что есть специальная комиссия, которая решает, можно, могу, а если могу, почему не сделать? Хочу, могу, делаю. Вот такой
2: девиз. Видимо, это несколько юридический такой аспект, да, просто юридически не прописано в каких случаях. Насколько я понимаю, эта статья была для длительных дисквалификаций, когда можно и амнистию какую-то объявить, но так, чтобы сразу после красной карточки, ну, это какой-то такой фундаментальный закон.
0: 13 миллиардов долларов заработает ФИФА. Но почему бы не подыграть?
2: Да нельзя же все в деньги-то. Ну как?
0: Ну а как? Это же бизнес. Все, это уже давно большой бизнес, причем все дорого, и все зарабатывают на всем. И не только футболисты, но и в первую очередь не футболисты, как ни странно, хотя мы
2: вот
0: привыкли.
2: Мы очень боялись, что на чемпионате мира в США испортит футбол, наш родной вот этот вот футбол, назовут его сокером, впихнут свою рекламу, устроят
1: Кока-колу свою противную.
2: Да, из двух таймов сделают 4.
0: Все сделали.
2: Да-да, и в общем, и как теперь жить с этим? И как, это же прецедент.
0: Ну, да. Во-первых, 4 тайма – это удобно, потому что можно...
2: Это вы как телевизионный человек говорите.
0: Нет, я говорю не... Нет, как телевизионный человек я тоже понимаю, что рекламу вставить. Кстати, мне очень обидно, что в эти паузы вставляется реклама. Самое интересное происходит на поле вот в эти паузы. Мне очень хочется смотреть, что происходит в паузу, и, не знаю, мне хочется какое-то окно в окне, чтобы показывали, не знаю. Вот посмотреть, что там вот в этом...
2: В раздевалку залезть таким образом.
0: Нет, да? Даже на водопой, вот что они обсуждают. Это же возможность как-то тактику переобсудить. Это же, ну, это интересный опыт. Я не вижу в этом уничтожения футбола. Я просто вижу, что, да, люди, которые смотрят перед телевизором, могут там отлучиться в туалет за чаем или еще куда-то. Ну, и есть время там обсудить эмоции. Ну, абсурд, ну и что? Но в итоге-то все равно футбол, все равно Бельгия показала, кто в доме хозяин.
2: Ну, вы за Бельгию были в этом матче?
0: Мне вот сложный вопрос. Вот все, конечно, были за Бельгию, потому что после того, как вмешался Трамп уже всем, и Инфантино так спокойно все разыграли, да, красная карточка не считается. Вообще звонок другу должен быть. Трамп против не будет.
1: Не только в тухой штат
2: миллионеров. Мы видели ваш этот рилс, да.
0: Да, ну, правда, это же так как будто бы работает. Но Беллингама было, конечно, не жалко, и классно его блокировали, не дали ему сыграть вообще ни секунды, нормально, бельгийцы. Прям явно была установка не дать ему нормально бегать, и все. И это сработало, все супер. И, кстати, понятно, что у них один такой, поэтому его надо было вернуть. Почему его вернули? Ну, потому что нет никого. Показал матч. Но при этом хотелось какого-то и... Американцы же как дети, на самом деле. Они сами люди, они очень открытые, они радуются. Это же большой праздник. И вот этот праздник подарить им, ну, как будто бы Трамп хотел. И как будто бы, когда смотришь этот матч, я не смотрел его в ночью, но я утром посмотрел какие-то моменты. И я посмотрел еще выпуск американских теленовостей. И знаете, что интересно? Что там ведущий прямо на трибуне начинает все. И выпуск начинался 20 минут до конца игры. И счет был уже 3-1. Первые несколько минут выпуска новостей, главных новостей там на одном из каналов, они про то, как он вместе со своими fellow Americans, вместе с соотечественниками, болел и радовался фантастически красивому голу, который забила сборная Соединенных Штатов этим бельгийцам. И там показано, как они невероятно праздновали, радовались, какой-то просто триумф. И потом, уже после этого рассказа, так аккуратненько, остается 20 минут. Ну, к сожалению, уже как бы 3-1. Вот. Ну и так между делом. А так вообще праздник, ура, мы забили.
2: Ну, вы представляете, в 2018 году звонок от Путина, кому кто там был
1: президентом. А
0: Инфантино.
2: Да. Ну, это же была бы совсем другая история, и реакция совсем же другая была бы. Ну, во всем мире.
0: Ну да. Ну, а сейчас весь мир возмущался и все равно съел, и что? Ну, а что вот будут делать?
2: А что вы можете сделать?
0: Ну, кстати, если бы не было вот этих 1-4, а был бы какой-нибудь счет спорный, какие-нибудь пенальти, и Беллингем бы там забивал бы.
3: Беллингем
0: и...
3: бы как бы...
0: Беллоган.
3: Да, почему у нас

0: Беллингеном сразу.
1: Беллингем почему-то, не знаю, он вылезает. Беллаган. Балаган всегда. Хорошее слово, правильное слово Балаган. Он же был... Кто говорит Балагун вообще?
0: Балагун,
1: но да. Но на самом деле Беллаган, потому что... Ну, так они говорят сами, что он Беллаган. Но если бы он забивал, если бы там по пенальти, и его бы нога бы решала все, конечно, еще скандал бы продолжался. А так, ну, поиграл дедушка.
2: И что, Инфантино даже не выгонят? Европейцы не возмутятся, не скажут?
1: Ну, УЕФА уже возмутилась.
2: Да-да-да.
1: Сказала, что это нельзя. А как они судью, которого не пустили на чемпионат, сразу же назначили его главным судьей у себя финала, и нормально?
0: Слушайте, но с другой стороны, честно говоря, мне это вот... Футбол же это миф, и вот эта мифологическая история. Сколько было историй про это в каких-то легендарных, про Горинчу, про Пеле, там, про Яшина, которые сейчас стали, ну, курьезами. Вот эти
2: потому
0: курьезы
2: что тогда
0: остались.
2: Не проверишь, а здесь все задокументировано, понимаешь?
1: Ну да, это вот знаменитая шутка, что у Пеле голы не записаны.
0: Да-да-да.
1: Были
0: да,
1: ли
0: да,
1: они
0: да.
1: вообще? Большой вопрос.
0: Вот, поэтому, ну, я тоже, знаешь, я вчера я был дико возмущен, но сейчас, когда США проиграл, я как-то тоже, мне вот этот, немножко сдулась вот эта волна протеста, протестная волна.
2: А теперь надо Бельгию еще выгнать, и все нормально.
1: Я, кстати, не исключаю, что вообще по правилам медиафутбола, если бы это был медиафутбол, они должны были за кулисами вообще договориться все со всеми. Не то, что в поддавки или не поддавки, не в этом плане, а в смысле, что шоу, что он сейчас звонит, отменяет эти, значит, протест, невероятное внимание к матчу, но вы, пожалуйста... Мы не будем сильно, 4, пожалуйста. И вот они все довольны на выходе. Все хорошо, шоу состоялось. Но только, конечно, счет такой прям вот совсем унизительный для Штатов. Если было бы 4-0, было бы еще хуже. Но вот как бы, ну, как будто бы ну, могли бы становиться там, ну, 2-1. Ну, было бы.
0: Но гол Лукаку, слушайте, Лукаку для меня один из героев этого чемпионата мира. Человек, на которого вообще никто не ставил. Посмотри, как вот, ты говоришь, Роналду занимает чье-то место. Лукаку, в принципе, привезли вот, ну, как
2: сувенир. Ну, так он и выходит в конце, понимаешь? Он выходит в конце.
0: Он же забивает.
2: Ну,
0: слушай,
2: забивает,
0: выпусти,
2: да?
0: Ну, ладно. Выпусти кого-нибудь из наших в конце, не факт, что забьет, понимаешь?
1: Вот тыкнуло сейчас Артем.
0: Да, да, да.
2: Мы его часто вспоминаем. Мы,
0: ну, хороший.
2: Да. Мы вообще пришли к тому мнению, что если бы сборная России выступала бы на чемпионате мира на этом, обязательно Дзюбу надо было бы привозить, потому что это все равно last dance, да, вот таких игроков, как Модрич, Криштиану, Лукаку, там еще куча-куча всех. Дзюба бы вписался, мне кажется.
0: Коллектив, ветеранский коллектив.
1: А да. Сколько ему, кстати, сейчас?
0: 38, да, по-моему?
1: Да он нет, еще, мне кажется, помоложе-то сильно.
2: Меньше, он помоложе, да.
1: Помоложе.
0: У нас же программа «Джентльмены спорта» называется так не просто так, потому что у нас есть премия «Джентльмен года», ежегодно вручает «Комсомольская правда», более 30 лет, и Дзюба был как раз одним из наших лауреатов, и надо отдать должное. Он тогда он был в таком вот ситуации полускандального такого футболиста, но он проявился совершенно великолепно. То есть он как человек нам дико понравился.
2: Извини, перебью совсем немножко, ему 22 августа будет 38.
0: Ну, видите, я все-таки есть где-то в голове.
1: Но Модрич постарше. А Роналдо вообще.
2: Роналдо и вообще, да.
0: Так, ну, возвращаясь к этому чемпионату мира, вам достаточно звезд. Вчера мы смотрели сборную Испании, и был разговор о том, что кроме Ямаля, ну, таких вот ярких звезд, собственно, и не видно. Вам звезд хватает? Вот,
2: а потом именно... Холланд забил 2 гола, и нам стало, кстати, неплохо.
0: Кстати, вы Холланда видели? Вы видели нашу девочку-модель, которая изображает Холланда? Рилс, нет?
1: Это
0: безумно
1: видел.
0: Смешно. Наша девочка-модель, у нее такое, ну, скулы такие, она очень симпатичная, очень красивая, но она делает лицо прям вылитый Холланд. Это сейчас мировой тренд, она зашла там в какие-то дикие соцсети, потом вам брошу по окончании.
2: Десятки миллионов просмотров.
1: Я видел только какие-то, ну, не наши рилсы, когда женщины представляют, что она там, значит, она Кристина Роналду, или там она Лионеля Месси, и вот они, значит, играют. Ну, это, кстати, я уверен, что эта же волна, она же популяризирует футбол тоже среди женщин для этого. То есть там много. А среди мужчин самые любимые мои там рилсики, это когда там вот, знаете, правда, уже устал от нее. Вот эта женщина, которая поет все сборные в красивом виде, одевается в их форму, в своей форме одевает форму футболистов. Это очень красиво.
0: Кстати, насчет формы. В ваших рилсах вы тоже появляетесь в футболках разных сборных. А у вас есть любимая сборная? Это как вы выбираете эту футболку на данный выбор? Помнишь, было в свое время нечто подобное делал Виктор Гусев? Еще над ним издевались даже в КВН, когда он появлялся то в костюме Амара, то в костюме там Рака.
2: У вас есть опять?
1: Ну, не в костюме Амара.
2: Или осьминога Пауля.
1: Осьминога Пауля. Да, я не появляюсь. Ну, во-первых, футбольный джерси в тренде вообще. Угу. Это красиво. Во-вторых, там, конечно, заметно по моим записям всем, что это рандом, что это совершенно случайный выбор. Есть просто красивая форма, которая нравится. И есть там, ну, невероятно красивая Италия, невероятно красивая...
0: Да, Италия,
1: да, есть красивая Аргентина, причем не только текущая, а предыдущая. Франция. Это просто дань памяти тем классным матчам, которые когда-то были сыграны в этих форумах.
0: Продолжим разговор о том, за кого болеет Дмитрий Борисов, наш гость, ведущий программы «И пусть говорят», руководитель канала «Первый канал «Всемирная сеть», а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков, и мы продолжаем программу «Джентльмены спорта на чемпионате мира».
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Камкин о желании Польши повлиять на выборы на Украине.
5: Польша, она не полностью суверенная страна, как и все страны Евросоюза. Во многом внешнеполитическая повестка делегирована Брюсселю, это раз. Во-вторых, польское правительство, каким бы оно ни было, оно находится под очень плотным контролем Лондона, отчасти Вашингтона. Соответственно, чем еще вызвана такая резкая реакция Польши? Предвыборная кампания заложена. Он же приезжал в Киев, встречался с Зеленским и открыто заявил: «Да, я хочу быть президентом Украины». Может быть и так. С другой стороны, Зеленский реально уже всем надоел. Он порой уже настолько перегибает палку, что становится крайне неудобным и крайне токсичным. И если взять за основу гипотезу, подчеркну гипотезу, что заложенного проводит именно Лондон, а польское правительство во многом завязано именно на польско-британские отношения, то в целом кампания публичного отворачивания от Украины, плохая Украина, недостойная, больше не дружим, вот это очень хорошо укладывается как раз, ну, в своего рода предвыборную поддержку кандидатуры Залужного.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
7: Нынешние евроэлиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией, заявили в нашем МИДе. Там так прокомментировали итоги саммита НАТО в Анкаре, отметив, что сгладить острые углы в отношениях между союзниками по альянсу не удалось. Ведомстве подчеркнули, противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный и системный характер. НАТОвским стратегам стоит остановиться и поразмышлять, чтобы не принимать безответственных решений, которые могут привести мир к катастрофе.
3: О мигрантах.
7: Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Закон, который принят сегодня, обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводятся требования об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия документов родителя.
3: О регионах.
7: В Дагестане без света находится около 30 тысяч человек. Сообщили в МЧС, уровень воды в реке Сулак может подняться до критических отметок. Возможно, подтопление 4 населенных пунктов. Местным властям рекомендовали начать эвакуацию. Ливни в республике повредили автотрассы в 11 районах. Из-за схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов.
3: О спорте.
7: Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на первенстве Европы в Германии. В составе команды выступили Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина. А Софья Ануфриева победила на дистанции 50 метров брасом. Григорий Черногаев стал лучшим на 50-метровке на спине. Европейское первенство среди юниоров проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля.
3: Обо всем.
7: В Нью-Йорке представили копию главного трофея, проходящего сейчас в США, Мексике и Канаде, чемпионата мира по футболу. Высота почти 8,5 метров. А для создания шедевра понадобилось больше миллиона деталей конструктора Лего. Инсталляцию установили на Манхэттене, прямо на Рокфеллер-Плаза. Разработка Лего-трофея заняла полгода, а сооружала огромный кубок команда из 56 инженеров. Творцом уникального футбольного памятника стал Кристоф Виети, дизайнер из Франции.
3: О валютах.
7: Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юаня 11 рублей 22 копейки.
3: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 19, ожидается дождь, в Санкт-Петербурге 17 градусов выше нуля, пасмурно.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
0: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. У нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят». И у меня сразу к вам такой вопрос, Дмитрий. А вы вообще болельщик в плане вот клубном? У вас есть какой-то любимый клуб, любимая команда в нашем чемпионате или, может быть, в другом чемпионате?
1: У меня есть много друзей в разных командах, которые периодически меня то туда, значит, пытаются... пригласить. Я с удовольствием хожу везде, потому что, ну, не считаю себя там болельщиком кого-то одного конкретного, хотя вот прямо сейчас у меня такой опыт интересный, странный, случайный вообще, в режиме развлечения. Меня все время звали поучаствовать в уличном футболе, это тоже медиафутбол такой, но я поскольку играть, ну, реально боюсь, потому что опасно. Честно говорю совершенно, что я там играю плохо.
0: Ну, действительно, один из самых травмоопасных видов спорта.
1: Травмоопасно, да, правда. Но и в целом я такой парень рисковый, но не в плане спорта. Мне говорят, а давай-ка ты, ладно, окей, не хочешь играть, уже все пытались, эти пытались. Говорят, а войди-ка в тренерский штаб.
0: Так.
1: Вот. И у меня родилась шутка, и я только ради того, чтобы записать эту шутку, но все не успел записать, потому что была игра.
0: Давайте нам ее эту шутку.
1: Да, просто команда ЦСКА Family, и там, значит, в составе Юрий Жирков, например, там, или Дмитрий Кузнецов, и вот эти вот все, значит, великие, и я, значит, в тренерском штабе. И у меня родилась... А Дмитрий Кузнецов еще известен всем поклонникам медиафутбола, что он там был очень долго тренером, ну, кроме того, что он легенда ЦСКА.
0: Абсолютно.
1: Он был тренером Тудроц, главной медиакоманды, значит, команды, из-за которой, собственно...
2: Ярким был главным тренером.
1: Ярким, невероятно, и со стороны кажется, кстати, что он такой прям вот иногда невыносимый, а в жизни же он совершенно обаятельный, прекрасный человек, обожаю его. И у меня родилась шутка, я ради этого согласился, ради шутки, что шансы, что ты будешь в тренерском штабе команды, в которой играет Кузнецов, малы, но никогда не равны нулю.
0: Да, хорошо. Слушайте, ну, ЦСКА прекрасный выбор. Я как болельщик этого клуба всячески его поддерживаю.
2: А ваше первое футбольное воспоминание? Мы здесь делились между собой первыми турнирами, да? Вот у меня прям вот тот турнир, который полностью я вот сознательно смотрел, это был чемпионат мира 90-го года. Это был первый турнир, который я вот прям вот сознательно болел, смотрел.
0: У меня, соответственно, 92-й год, чемпионат Европы, когда вот я полностью погрузился, чуть у меня позднее боление, но вот у меня я осознал, что я люблю футбол именно тогда.
1: У меня 98-й. Я влюбился во Францию вообще. Для меня это было открытие, и как страна, и люди, и сборная невероятная, и как они болели. И я стал франкофоном вообще в 90-м году. Мне захотелось учить французский язык. Я помню, что я мечтал там попасть в Париж, мечтал попасть на Стад де Франс когда-нибудь. Мне казалось, что какое-то такое невообразимое, непонятно, когда исполнимая мечта. И когда там спустя какое-то время там оказался, это был такой вау-эффект абсолютно. В 98-м году, да, я его смотрел. Вот тогда для меня начался, собственно, футбол. Ну, не то чтобы прям начался, я же не стал после этого играть в футбол или что-то такое. Но смотреть было интересно. Чем вот вы говорите про звезд? Вот звезды всегда есть, понятно, но мне интересно наблюдать за новыми персонажами. Чем хорош чемпионат мира? Когда ты за клубы болеешь, там все понятно, все про всех знаешь, все ничего нового. Все понятно. Все одни и те же, любимые, нелюбимые. А тут, ну, не знаю, какой-нибудь Кабо-Верде. Ну, кто мог подумать, что это сильная сборная, что там есть какие-то футболисты, которые умеют там играть, умеют забивать или умеют там оборонять ворота или еще что-нибудь. А тут вот драк, бац, и, или там Кюрасао. Ну, вот все понятно, что такая попсовая история, но ты смотришь, это такая экзотика, и начинаешь за кого-то выбирать, болеть не только там за Роналду, Месси или каких-то там Мбаппе, понятно, там Ямаль, все понятно. Но есть какие-то вдруг, бац, новые люди. Или ты замечаешь кого-то в другом чемпионате, там, в какой-нибудь АПЛ, и вот у меня, например, в сборной Англии, не угадайте, кто мой любимый футболист.
2: Так, интересно.
1: Не Кейн вообще.
2: И не Беллингем.
1: Нет, вообще нет. Которому сегодня икнулось уже из-за балагана. Нет, Деклан Райс, он очень... Он невероятные эмоции еще просто. Он так классно отыгрывает всегда. Получается, не получается, расстраивается. Он вообще, мне кажется, мог бы быть круче Роналдо и Месси, если бы у него получилось стать великим настолько же по статистике.
2: Дмитрий, вот представьте, вам предлагаю. Любую звезду с чемпионата мира вы можете пригласить к себе в программу «Пусть говорят». Вы бы кого выбрали?
1: Мбаппе, точно 100%. Потому что мне интересно, на полном серьезе или прикалывается? Действительно, мне интересно посмотреть на него в жизни. Вот такое количество мемов, понятно, что это все уже за уши притянуто, и я думаю, что он подыгрывает, ему уже тоже самому нравится, что он там...
2: И про личную жизнь там много всего, да-да-да.
1: Да, там можно все обсуждать, но даже вот то, что вот его Килиан Диктатор, как говорят французы, что он диктатор Мбаппе, когда он же действительно ходит по пулю, показывает, где убрать, там, как правильно убрать дождь, воду убрать. Или он действительно там подходит и судьям не просто возмущается, а он им прям рассказывает, как надо правильно судить. Делает... И у него очень мимика. Вот я это у себя тоже говорил на канале, что у него такая мимика активная. У него можно сфотографировать злобный, радостный, отчитывающий, там, получающий удовольствие. Очень ею играется. И вот мне интересно было бы на него посмотреть в жизни и задать ему вопрос, вот на полном серьезе или нет. Вот. Но из него получился классный такой вот медиа-персонаж за пределами поля, мне кажется, тоже.
2: Но... Говорят, с этого чемпионата мира медиафутбол хочет пригласить к себе Вазинью, того самого голкипера сборной Кабо-Верде по прозвищу «Бабушка». К себе позовете, если что?
1: Вазинья?
2: Да.
1: Ну, он, да, там красивая история, но тут же тоже не разберешься, что правда, что просто пиар-эффект уже такой, уже когда там мама там приезжает, визу не выдают, но почему-то вот сейчас именно выдали. Вот это вот начинается подыгрывание. Уже где-то FIFA это все разгоняет само просто ради внимания к матчам. Сложно разобраться, где правда, где нет, но милая, милая история. То, что у чувака там было 50 тысяч подписчиков, а стало, я последний раз смотрел, было, по-моему, 22.
2: 22 миллиона была такая цифра, да.
1: Да, сейчас еще больше, наверное, да, там. Здорово, что человек, бац, и проснулся миллионером хотя бы в подписчиках в соцсетях. Ну, ладно.
2: Может быть, как-нибудь монетизирует.
0: А может быть, да, какой-то
1: да
0: контракт
1: точно
0: с Акроном, и все, и точно. Жизнь обеспечена.
1: Точно.
0: Или с Родиной. Да. Ну, кстати, как возвращаясь к Мбаппе, какие шансы у сборной Франции по предыдущему, ну, потому что мы уже видели, Аргентина и Франция, кажется, ну, объективно сильнее других команд. Как вам кажется, есть шансы у сборной Франции выиграть чемпионат мира в этом году? Насколько невелики, скажем так?
1: Ну, у меня остались две сборные на чемпионате, любимые. Одна и была третья, а третья что-то вылетела. Мне так хотелось, чтобы бразильцам повезло. Вот их прям было жалко. Ну, как-то в одной... Ну, прям рано. Надо было попозже. Остались Франция и Англия. Ну, Англию, правда, хотелось поручить, когда был Конго, и как будто бы вот тоже... Как при всей любви, но...
2: Слишком они задрали нос, слишком они вышли такие вальяжные на этот матч, вот прям вот было видно.
1: Ходили.
2: Да. И только когда там клюнул жареный петух или кто там есть в сборной
0: соперников... Появился жареный Кейн, который все решил.
2: Да, тогда начал бегать, да.
0: Слушайте, ну зато они с Мексикой, конечно, вырвали на зубах вот этот характер, они показали. Мексиканцы, мне казалось, сильнее просто не на голову, но на полголовы точно. И то, что они вытащили этот сложный матч, ну, мне поразило.
1: А я сразу говорил, что ни США, ни Мексика, ни Канада не должны пройти просто потому, что они хозяева чемпионата, как бы так давно так не было, и вот опять не будет. Хотя, кстати, французы-то у себя там во Франции в 98-м как зажгли. И было красиво и достойно. Хотя вот сейчас, поэтому остались у меня только Англия и Франция. Очень надеюсь, что кто-то...
0: Они же и в одной сетке, да?
2: кто?
0: Англия и Франция. Не...
1: Ну, типа, финал Англии и Франции не будет. Не будет, да.
2: Ровно неделю назад на вашем месте сидел Валерий Георгиевич Газаев, и мы у него спросили про Холланда. И он так немножко скривился лицом, показал, что, ну, Холланд, да, ну, вот это, вот он делает то, что ему научили, да, делает отлично, превосходно, но это не звезда уровня Мбаппе, условно. Да, Холланд хороший, нападающий, фактурный. А для вас Холланд, он звезда?
1: Мне не хочется за него болеть, не знаю почему. Вот это частное оценочное суждение. Не знаю, он, ну хорошо делал эту работу. Знаете, как опять, возвращаясь, что-то медиафутболу и каяться тоже. Там же делятся, знаете, футболисты на профиков и на медийных. Угу. Вот. В профессиональном футболе в настоящем тоже, на самом деле, есть такое разделение, что есть вот эти звезды, они как будто медийные, а есть вот рабочие лошадки. Вот он как будто бы, в принципе, рабочая лошадка, у которой просто получилось получить какое-то такое общественное признание. Но, ну, окей. Кому-то нравится, я вот...
2: Хорошо, а этот перформанс с грибком...
0: Да, кстати говоря, вот если по поводу медиа-активности, вот эти РУ,
2: да,
0: говоря,
2: да,
0: кстати
2: да.
0: говоря, что РУ – это как раз вот Русь, в том числе от этого слова, то, что…
2: Вот как, нашли след всё-таки.
0: Да, но не, один из предположений – это правда.
1: А, кстати, кто вам нравится, как празднуют голы на этом чемпионате? Вы не обращали внимания, как они…
2: Я вот сейчас вот чтобы за что-то зацепился бы взгляд, сейчас не могу вспомнить. Я помню, да, были какие-то прикольные празднования. У африканских ребят очень были прикольные по празднованию, но так, чтобы...
1: А мне вообще кажется, что они просто перестали сильно праздновать.
0: Ну, помните, раньше Бибет вот с этими... Да, там еще что-то был. Вот Дзюба наш с этим честь отдавал.
2: Да, да, кстати, вот пропал... Куда делать?
1: Да, только Криштиану, по старой памяти, радовался забитому матчу, забитому мячу с Узбекистаном матчу.
0: Да. Ну, и зато им большое спасибо, потому что, конечно, это хорошая традиция, давайте ее как-то не...
2: А давайте придумаем сейчас празднование для кого-нибудь. Вот как вот, например, можно было бы?
0: Как бы вы праздновали голы, Дмитрий?
1: Ой, не знаю. Если бы у меня получилось когда-нибудь выйти на поле, сыграть дольше 30 секунд, остаться и еще забить, не знаю. Я не знаю, я бы, наверное, валялся бы на газоне.
2: И... А сверху бы падали бы вот... Вы помните Тарбинского на чемпионате Европы, да, когда вот эти знаменитые кадры, когда на него все рухнули, там вот эти глаза безумные из этой кучи малых из какого сборной России.
0: Мы прервемся буквально на 2 минуты. Я напомню, что это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков в студии, а у нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят».
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
0: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков. И у нас в гостях Дмитрий Борисов, ведущий программы «Пусть говорят». Слушайте, ну, во-первых, мы тут посмотрели и выяснили, что может быть финал Англия-Франция. Я почему-то начинаю его уже поспудно ждать.
1: Но да. Это было бы красиво.
2: Да, но сначала Англия с Норвегией должна сыграть, а с другой сетки подходит, посмотрим там, Швейцария. Вот какая-то там та сетка неправильная.
0: А вам не кажется странным, что есть команда, за которой никто не болеет, что-то вроде Швейцарии. Какое-то абсолютное ощущение
2: унылости.
0: А за кого там болеть? За кого там болеть?
2: Невозможно болеть за мультикультурные сборные. Понимаешь, вот за ту же самую Германию не хотелось болеть, потому что там немецкого ничего не осталось. От швейцарского футбола.
1: Да ладно, на самом деле они же все мультикультурные. Они же все, даже а Франция что, не мультикультурная?
2: Мы уже привыкли с 2002 года, что там все темненькие, там нормально, уже все.
1: Не, кстати, темненькие-то они же все равно французы, они же у них.
0: Да, у них все-таки это часть колониальная история.
1: Культура, да, они вполне себе французы, говорящие на таком же французском, прям вообще на родном французском. Это не то, что там какие-то приехавшие люди, которые
0: ты все немцев хочешь видеть?
2: Ладно, что тебе?
0: Опасная тема,
2: да.
0: Не, на самом деле, я понимаю, что имею в виду вот те же самые норвежцы, да, но есть ощущение, что, да, это сборная Норвегии.
2: Сборная такая.
0: Не подписывает, и все поймешь, что это какие-то скандинавы такие веселые.
1: Да нет, если была бы какая-нибудь, просто мало, мне кажется, еще плохо отработали они маркетинговую историю. Если бы, опять возвращаясь, если бы у них были красивые истории, если бы они умели разгонять все, что происходит вокруг футбола, а не только футбол, как же это работает? Массовая аудитория все равно, вот среди чемпионат мира привлекает же не только футбольных болельщиков истинных, которые там знают, кто есть кто там, кто за что играл. Ну, во-первых, огромная часть аудитории женская, которая просто смотрит на то, там, как симпатичные парни бегают, и все. Их интересует только то, как вот эти куча рилсов тоже на тему, что знают обычно женщины про футбол. Этот женат на этой, этот изменил той, там, этот бросил шайк, неважно, да, и вот эта часть, и она же все равно пиарно разгоняется, и люди знают, и так рождаются звезды. Без этого невозможно. Вот если бы в швейцарской сборной кто-то работал над этим, мы бы тоже, может быть, там за кого-нибудь поболели бы. Была бы какая-нибудь история, не знаю, невероятного спасения от молнии, или, не знаю, кто-нибудь там мечтал всю жизнь ездить, как Кемаль, на электричке ездил там на тренировки, мечтал надеть на себя форму, бросил, потом бац, получилось, ура. Нет таких историй. Были бы, все, были бы звезды.
2: Мне кажется, сначала звезда, а потом вокруг нее история, нет?
1: Сначала звезда — это когда ты выходишь на поле, забиваешь сразу 10 голов в одном матче, у тебя там хитрик, дубль и все, и ты уже попал в историю, а потом про тебя выискивают там твою биографию. Или наоборот, что-нибудь невероятное, когда вот там вот пробился, ну, Вазинья, как история классическая.
2: Сначала он показал себя, сначала он сыграл на ноль против Испании, а потом уже нашли прабабушку, и бабушка приехала.
1: Да, всех. Мама, по-моему, приехала.
2: Мама приехала, бабушка. А бабушка
0: приехала. Сын Зидана, он же заранее был интересен. Что там с сыном Зидана, там, как он сыграет. Это
1: какой маленький...
0: Да, мини-Зидан.
1: Нет, мини-этот... Боже, он же... Братику Ямали.
0: А, да.
1: Роскошный совершенно. Он еще ничего не сделал, ничего не забил, а уже все умиляются, потому что такой лежит, такой маленький, черненький, такой красивенький, такой микрочеловечек, и все сразу, то есть он начнет играть в футбол уже сразу в статусе звезды.
2: Задавали несколько раз этот вопрос другим нашим спикерам, как бы сборная России выступила на этом чемпионате. Я немножко перефразирую для вас. На кого бы вам хотелось, чтобы сборная России была похожа на этом чемпионате мира? Сразу скажу, я бы хотел, чтобы на Хорватию.
1: Не знаю, сложно вопрос. Мне бы очень хотелось ее в принципе там увидеть, и мне бы очень было бы интересно, как нынешний тренерский штаб ее повел бы, как бы, какая тактика была бы, кто бы вышел, кто был бы главной звездой сейчас вот там. Неожиданно, может быть, кто-то был бы.
0: У меня такой вопрос. Вот по поводу медиафутбола. Несколько лет назад вообще говорили, что медиафутбол потеснит профессиональный и действительно будет более интересным. Сейчас ощущение, что интерес к медиафутболу немножко идет на спад. Но лично мое ощущение, что не так безумно это все.
2: Выработали свою аудиторию, на нее работали, и она теперь не расширяется.
0: У вас какое ощущение? Вот вы же правы, большинству людей вот эта медиа-история, она интереснее, нежели настоящий футбол. Все-таки футбольных болельщиков
1: не так много. Да, с одной стороны. С другой стороны, все равно любой контент, когда он качественный и профессиональный, он работает лучше, чем наскоро сделанное на коленке, я бы так аккуратно сказал. И, конечно, есть предел популярности медиафутбола, потому что можно эпатировать, шокировать вот этим тем, что ты делаешь, не, ты делаешь проще, ярче, типа прушнее, там, правдивее, там, они все там ругаются матом, там еще что-нибудь, вот камеры везде, вот все. А потом ты от этого устаешь, потому что ничего, это все же было, и хочется чего-то вот классной картинки, уже хочется профессионального подхода и так далее. Но я так в свое время заразился этим медиафутболом, что делал детский проект на канале «Карусель», футбол-шоу. И позвал медиафутболистов наставниками команд детей. Мы понабирали. Это вообще невероятно. Два суперуспешных сезона. Мы там битву экстрасенсов обгоняли по цифрам в слоте. Были на первом месте среди всех каналов, хотя детское телевидение, ну, да, невозможно. Это и вдруг, когда мы делали, я понял, что работает. Если посмотреть на это чуть профессиональнее, с точки зрения вот именно телевизионного искусства, это же искусство все равно, и сделать классную картинку, сделать эмоции, чуть-чуть подкрутить здесь, убрать всю ненужную, ну, шелуху. У меня там детский проект, потому что мне, конечно, не было никакого ни мата, ничего, но даже во взрослом, мне кажется, если сделать это чуть достойнее, чуть более весомо, то это еще у этого есть большой потенциал.
2: А вот возвращаясь к предыдущему вопросу, кто, на ваш взгляд, сейчас в российском футболе самая главная звезда в сборной России? Из нынешнего состава сборной России, из нынешнего поколения?
1: Хороший вопрос. Вот если были бы сейчас на чемпионате, проявились бы, точно были бы супер-мега-звездами, потому что сейчас очень сложно поддерживать звездный статус в отсутствии большого международного соперничества, конечно. Потому что можно быть первым парнем на деревне, да, ну да, вот так. Я очень желаю нашей сборной вернуться и показать себя во всей красе. Но там вроде уже Инфантино же сказал, ФИФА сказали, что уже юниоров будут пускать.
2: Да, с детей начинают, да. И с девчонок начинают, да.
1: Да.
0: Осталось знать, останется ли Инфантино после этого чемпионата мира.
1: А теперь все, он же сделал все правильно. Красную карточку отменил, конечно, останется. У него теперь такие связи, такие контакты, если что, позвонит.
0: Давайте вернемся к сегодняшним матчам.
2: Давайте. Но там матч такой, знаешь, у нас не очень звездный. Швейцария-Колумбия. Я здесь теряюсь, потому что...
0: Слушайте, я буду болеть за Колумбию даже не против, не потому, что мне Швейцария не вызывает эмоций, вот о чем мы уже говорили, потому что колумбийцы, я совершенно после нашего чемпионата мира, как-то я с ними несколько раз пересекался, это был какой-то абсолютно карусель, какой-то дикий совершенно восторг от этих людей, какие-то искренние...
1: Они веселые, да. А у них чувство юмора абсолютно наше.
0: Да, да, очень похоже.
1: Как у бразильцев. Вообще самое большое чувство, самое похожее на русскоязычных людей чувство юмора, оно у бразильцев. Да, а колумбийцы, ну, там тоже, ну, вообще у Латинской Америки в целом она очень похожа, несмотря на то, что климат там жарче, она очень похожа по мироощущению, по мировоззрению на нас, вот, но у колумбийцев тоже чувство юмора очень похоже.
2: Давайте в четвертьфиналы заглянем, потому что там интересно, там Франция-Марокко. Марокканцы, ну, настолько проявили себя...
1: Франция-Марокко – это очень интересный матч, потому что это Франция-Франция или Марокко-Марокко. Это все, это свои со своими, это очень интересно. Они же еще там, у них культурные связи невероятные. И как они будут биться друг с другом или даже уступать?
2: На прошлом же чемпионате мира это же французы, марокканцев садили же, да, где-то в полуфинале. Месть?
1: Там же еще наслаивается, кроме спорта, кроме футбола, наслаивается невероятная культурная, вот культурная, аспект. Вот это соперничество, которое есть. Во-первых, совместная жизнь долгая и огромная история. Не всегда счастливая. В какие-то моменты более счастливая, в какие-то менее. Сейчас интересные нюансы. А как члены сбора... В принципе, там же еще составы интересные. Есть французы, которые могли бы играть за марокканцев, а наоборот, марокканцы, которые могли бы играть за французов. Спасибо правилу ФИФА, что можно вспомнить про свою марокканскую бабушку и выступить за сборную, которая тебя выпустит в стартовый состав, а не ты будешь сидеть на скамейке запасных французов. Не будем называть имена, но они хорошо известны. Вот. Поэтому это будет матч интересный. Тут классно, что кто бы ни победил, я буду болеть за тех, за тех, кто пойдет дальше, потому что все равно французы.
2: Испания-Бельгия.
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, как будто бы уже после того, как Испания убрала Роналду, уже он должен проиграть тем, кто выигрывает. Иначе никак. Хотя я не думаю, что испанцы станут чемпионом мира, конечно.
0: Ну,
1: если вдруг это произойдет, ну, это из разряда, как Египет станет. А вдруг?
0: Ну, мне, кстати, показался вчерашний матч, вот вы сказали, что про португальцев. Мне как раз португальцы очень понравились, и я считаю, что победа испанцев, она должна придать им сил. Все-таки они были и посильнее, и было ощущение. Я на марокканцев бы поставил вот именно в этом полупротивостоянии.
2: Франция-Марокко?
0: Франция, Испания-Бельгия.
2: Испания-Бельгия?
0: Да, на испанцев.
2: На испанцев.
0: А у тебя как?
2: Я думаю, что Бельгия выдохнулась. Бельгия сделала свое дело, вынесла США, может спокойно ехать домой. Норвегия, Англия.
1: Англия. должна Англия. Ну, хочется, чтобы Англия, но я не удивлюсь, если будет Норвегия. Ну, очень сильная. Ну,
0: мне тоже кажется, что Англия...
1: Собранная, да, классная.
0: По именам и по количеству звезд она больше, но Холланд... Вот я, кстати, считаю, что великим действительно игроком, и то, что чувство... Такого чувства гола я давно не помню нападающих. Когда человек выходит, и в любом случае...
1: Ну, на каждого Холланда есть свой Кейн.
0: Это правда, тут не поспоришь.
2: Ну, так Кейн что? В прошлом матче и забил пенальти, и сделал пенальти, так что Кейн может в любую сторону сыграть.
0: У тебя какие ощущения?
2: Я за Норвегию, я буду болеть, я не думаю, что они выиграют, но я буду болеть за Норвегию, потому что мне кажется, что эта сборная больше всего доказала свое право быть главной сенсацией этого чемпионата мира. И еще не определившись, там идут Швейцария, Колумбия, Аргентина и Египет, с той стороны идут.
0: А что мы про Аргентину и Египет? Все, решили? Египет вообще сбросили со счетов? Даже не
2: они как раз вот, наша программа проходит в записи, они как раз вот должны
1: вот
2: были
1: это можно
2: закончить.
1: Сказать уже, да? Потому да. что это да, хочется, да, да. потому что иначе мы такие странные, да, не да, говорим да, про да, главное.
0: Мы знаем.
1: Потому что, да, хочется оказаться в будущем. Может быть, нам вообще надо сейчас провожать Месси уже на пенсию, так же, как и Роналду, со следом за Роналду, потому что, ну, Египет, ну вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Хотя... Конечно, кто-то из великих должен дойти до финала. Вот. Обязан.
0: Ну, вот Мбаппе и дойдет.
1: Или Салах.
0: Или Салах. Слушайте, ну, спасибо большое за этот эфир. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков. И у нас сегодня чудесный гость. Дмитрий, приходите к нам всегда. Дмитрий Борисов.
1: Ищите канал ДДБ Спорт, подписывайтесь.
0: Спасибо большое. До встречи.
1: Спасибо.
3: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Публицист Андрей Фефелов о силе русского солдата.
9: По поводу взятия важного очень рубежа. Каждый город Донбасса там важный был, на самом деле, по-своему. Это не пропагандисты придумали, что Покровск, там рядом производство очень серьезное, а Бахмут, он стратегически был важен. Константиновка – это узел железнодорожный, мощнейший. Это все так, это все так. Каждый город, он является драгоценным. Но в целом вот это вот движение, оно меняет геополитику. И оно меняет историю мировую. Штурма, они происходят с помощью там, 2-3-4 человек. И эти 2-3 человека, они либо дойдут по этой серой зоне, предполю страшному, которая сейчас по 10-15 километров. Это зона смерти, где грязное небо, так называемое. Дойдут или не дойдут, это вопрос очень сложный. А потом еще надо штурмовать опорник. Первое главное – дойти, а потом еще штурмовать. И вот три человека меняют историю мировую. Вот когда говорит, русский солдат там поменял историю, это да. Но здесь буквально три человека, они создают вот эту новую границу великую. Границу между Востоком и Западом, между цивилизацией заката, потому что Запад – это закат в переводе, и цивилизацией рассвета, цивилизацией Востока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...